0: Ты спрашивала, хожу ли я в церковь? И я отвечаю, нет. Рядом церкви нет. Библию читаю в субботу. Среди недели некогда. Учеба. Прихожу домой, буквально с ног падаю. Как отец? Ему уже лучше? На прошлой неделе я немного простудился, но ты не волнуйся, у нас в институте врач есть. Как Катюшка, поцелуй ее за меня. Прости, что не смог приехать на праздник жатвы. Ты же понимаешь, учеба. Мам, мне тут в городе работу на каникулах предлагают. Я хочу здесь остаться. Вы подумайте с папой и пришлите скорее ответ. Люблю вас. Ваш сын Юрий.
1: Юренька, милый любимый, спасибо за весточку, а то мы с тетей Зиной уже распереживались о тебе. Дел, сам знаешь, в деревне много. Вот козу дойную купили, молока больше стало. А дядя Петя, мой старший брат, нам новый сепаратор привез. Ой, забыла, у тети Зининой племянницы вот уже 7-я дочка родилась. Володька чуть не плакал, сына хочу, а у меня уже 7 дочек. В общем, назвали Дунечкой. Говоришь, что церкви нет? Юрочка, в Библии написано «бойся Бога», а в церковь надо ходить, хоть и за 1000 километров. Надо Бога бояться и любить Его всей душой своей. Сыночек, а как же это ты только в субботу Слово Божье читаешь? И как тебе не стыдно? В Библии написано, что в Слове Божьем надо поучаться день и ночь, а не только в субботу. Это, конечно, плохо. Отец никак не поправляется, а позавчера братья приходили молиться над ним. Я ему псалмы читаю. Вот пишу, а он говорит, «Сыну большой привет и место из Писания». Псалом 36, стих 5. «Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит. Сыночек Юра, ты молочко кипяченое пей и на улице плотно горло закрывай. Жаль, что ты так далеко. Я не могу тебя обнять, поцеловать. Не видела тебя уже 3 года, а ты на праздник жатвы не приехал. Юрий, а Катюшка тебя так видеть хотела. Ей уже 8 лет исполняется. Во 2-й класс идет. Она мне помощница. Всегда о тебе спрашивает. Мне слышать об этом очень больно. Сынок, если можешь, приезжай быстрее. Я так люблю тебя. Ксения Еремеевна, твой отец Виктор Юрьевич и Катенька».
0: «Мама, здравствуй. У меня все хорошо. Простуда прошла. На прошлой неделе экзамен по философии сдал. Ну и намучился же я. Профессор ни в какую не хотел 5 ставить. Пришлось все темы рассказывать. Мам, и зачем только ты мне про козу, про сепаратор, про Володьку пишешь? Зачем? Я же спрашивал у вас, можно ли на каникулы остаться в городе. Престижная работа, охранником буду работать. Вы подумайте с папой и желательно скорее ответьте. Значит, папа все так же? Очень печально. Кстати, нашел церковь, как ты просила. Но там какая-то вера не моя. 2 раза был там. А сейчас некогда, экзамены. Мам, а как твое здоровье? Тетя Зина как там поживает? Я слышал, что ее приемного сына посадили. И еще, Библию мою украли. Такая печаль, переживаю. Я по сестренке Катюшке скучаю. Она до сих пор меня так смешно рисует. Мне тоже плохо без вас. И жду ответа, могу ли я остаться? Твой Юрий».
1: «Юрочка родненький, сыночек, скучаем по тебе. Письмо получили. Сынок, мы так ждем тебя, а ты все работа, работа. Ну хорошо, а где ты будешь охранником работать? Сколько будут платить? В ночную смену работа? Напиши побольше, а мы с папой помолимся, подумаем. Папе хуже, даже приподняться не может, лежит все. Все дела на моих и тети Зининых плечах. Слава Богу, Катюшка помогает. Без нее бы мы точно не справились. Она даже уроки делать не успевает. Надо печь хлеб, смотреть за папой, пасти козу. Твоя помощь нужна. Хотим сарай строить. Мы с тетей Зиной вряд ли справимся. В церковь ходи обязательно. С верующими надо в общении быть, чтобы твой дух не угас среди мирской суеты. Ищи Бога. пока можно найти его. Ноги, Юра, ноги мои страшно болят, порой сил совсем нету. Молюсь, плачу. Тетя Зина, когда о сыне услышала, расстроилась. Я высылаю тебе маленькое Евангелие. Сын, ради Бога читай. Хоть это для меня и не дешево, но ради тебя не жалко. Заодно и фотокарточка Катеньки. Она не рисует больше. Она пальцы на правой руке обожгла, большие волдыри были, и в больнице целую неделю лежала. Ждем тебя сильно. С молитвой о тебе, мама.
0: Папа и мама. Жизнь идет своим чередом. Благодарю, бандероль получил. Катя что-то грустное на фотокарточке. Я насчет работы. Объясняю. Охранником в студенческом клубе буду с 8 вечера до 3 ночи работать, а днем почту разносить. С оплатой все нормально, хватит на жилье. Отвечайте, прошу вас, как можно побыстрее, не держите меня в неведении, Юрий.
1: Сын мой Юрий, это пишет отец. У мамы температура уже несколько дней держится и не спадает, поэтому пишу я. У нас все хорошо, по милости Божией. Я твой отец, и мое слово должно быть для тебя важным и значимым. И я тебя прошу, сейчас же немедленно возвращайся домой. Дома столько дел, мы уже не справляемся, а ты говоришь работа. О чем речь? Мать слегла, Катя руки стерла, а ей еще 9 нет. У тети Зины тоже спина болит. Я, ты сам знаешь, после аварии на шахте еще и не вставал. Ты просто обязан помочь своей семье, которая делает все, чтобы оплатить твою учебу в институте. Мы любим и ждем тебя.
0: Добрый вечер. Все понял. Но домой не приеду. Не получается. Вы там пахать меня хотите заставить, когда я должен учиться? Нет, так я не могу. Я на степень бакалавра претендую и в земле рыться не собираюсь. Ничего, на каникулах сам себе заработаю. Простите, Юрий.
1: Здравствуйте, Юрий. Это тетя Зина пишет. Я хоть всего 7 классов кончила, но ничего страшного в этом не вижу. Зачем ты пишешь так необдуманно и резко? Ты родителям своим письмом еще одно горюшко добавил. Они и так все, бедные, ради тебя старались. И ты их так письмом подкосил, что даже Катенька слегла, не выдержала девочка. Сейчас у них в доме по очереди дежурим я и баба Роза. Сынок, ты не должен так делать. Надо любить и уважать своих родителей, какими бы они ни были. Не только на словах, но и на деле. Я хоть и в церковь не хожу, но, кажется, в твоей Библии написано «Почитай отца твоего и мать твою». Этот закон от Бога, и нельзя нарушать его. Езжай домой. В ответ пришло вот такое письмо.
0: Спасибо за все, что вы сделали для меня, но не надо мне указывать, как жить. Вы уже прожили свой век и не можете меня понять. И если все так, вы мне больше не нужны. Я молод, полон сил и сам как-нибудь смогу прожить. Я справлюсь по жизни сам. Прощайте, Юрий. Прошли годы, и спустя 20 лет уже почти 40-летний Юрий Викторович получил точно такую же телеграмму от своего родного сына, которого когда-то тоже назвал Юрием. Так через 20 лет Бог ответил ему воистину, что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6:7. Татьяна Веселкова, Казахстан.

Самая ухоженная могила. Мне очень понравился рассказ «В забытом алтаре» за номером 1 за январь 2010 года. «Эх, Эндрю, я занят. Надеюсь, что кто-то над ним задумается и подарит больше любви детям. Ведь то, что мы сеем, то и пожинаем». Когда читала статью, слезы катились градом. Тяжело вспоминать и писать, но пишу, чтобы это стало уроком для других родителей, чтобы никто не повторил эту ошибку. Пишу, как отец жил в зависимости от алкоголя, с детства еще начал употреблять и никак не хотел отказаться. И этим мучил жену и детей. Но чтобы еще больше напугать жену и детей, он хватал веревку и угрожал: «Повешусь». Они в испуге отнимали у него веревку. Жена не раз предупреждала мужа, чтобы он не учил детей дурному. Ведь дети видят, что делают родители, и делают то же самое. Старшие двое детей всегда поддерживали друг друга. И опорой им было дедушка с бабушкой, которые молились за всю семью. Третий ребенок родился, когда дедушки уже не было. Бабушка была старая и болезненная. Единственное, что могла, молиться за самого маленького внука. Но вскоре и ее не стало. Вышла замуж старшая дочь, плакал маленький братик о том, что ему не будет хватать сестры. Вскоре женился и старший брат. И еще больше было слез. У старших свои семьи, а он остался один. Казалось, живи да поживай и Бога прославляй. Но враг человеческих душ не дремлет. Он везде, где нет твердой почвы. С Божьей помощью вырос и маленький. Когда младший сын, он всегда хотел заботиться о родителях. Были у него и проблемы. Не получилось, чтоб куда-то поступать. Не получилось. Работу нашел, сократили. У ребенка началась депрессия. Особенно никто не заметил. Однажды позвонил родителям. Телефон взял отец. Услышал голос сына, грубо ему ответил: «Я устал от твоих проблем», и положил трубку. Сын позвонил второй раз. На этот раз к телефону подошла мама. Сын с обидой сказал матери: «Я никогда о своих проблемах не говорил с отцом, но если он не хочет слушать мой голос, то зачем мне жить? Я с ним вовсе не хотел говорить о своих проблемах, я хотел спросить, как его здоровье». Мать ответила: «Сынок, ты же знаешь его характер. Нам остается только его прощать». Через 2 дня сын снова позвонил. На этот раз отец был в огороде, клал камни для дорожки. Поговорив с матерью, сын захотел поговорить с отцом. Мать передала телефон отцу. Сын спросил: «Папа, чем ты занимаешься?» Отец ответил: «Кладу камни». С болью сын сказал: «Неужели ты не мог пригласить меня? Я бы помог тебе». Отец ответил: «Обойдусь и без тебя. Делай свою работу». Это были последние слова отца сыну. Через день сына не стало. Он ушел из жизни тем способом, каким всегда пугал их отец. Сын хотел быть рядом с отцом, помогать ему, любить его, но чувствовал себя ненужным. Мать часто говорила отцу, чтобы тот не грубил и не обижал детей, ведь у них еще не сформирована нервная система. Им тяжело это переживать. И всегда вспоминала, какая она была в детстве счастливая. У нее был хороший отец, который дарил детям ласку, любовь, старался понять их. Как больно было видеть матери, что ее дети получают так мало тепла от своего отца. Когда появился первый ребенок, мать мечтала с любовью и Божьей помощью воспитать детей. Но отец заявил: «Я буду воспитывать их так, как воспитывал меня мой отец. Он меня бил, и я буду бить». С какой болью жена слушала эти слова. «Ведь детей надо наказывать за провинность, а не то, что меня в детстве били». Жена не раз предупреждала мужа, что его воспитание добро не кончится. Но он отвечал: «Не мешай мне воспитывать». Теперь отец увидел, чему научил ребенка. Отец ходит каждый день на могилу.
не дает осесть ни пылинки, ни снежинки. Люди говорят, самая ухоженная могилка. А матери говорят, этот бы уход да при жизни. Ребенок никогда бы этого не сделал. С.Л. Не суждено на свете нам беззаботно жить. Быстро взрослеют дети, и сердце сильней болит. Не о своей судьбине молимся по ночам, о дочерях и сыне рвется мольба к небесам. Всем привести к Иисусу, детям примером быть, чтобы смертельным укусом грех не успел сразить. Жизнь проходим впервые, не знаем, что дальше ждет. Вот почему живые молитвы слышит Господь. Взрослые дети, каждый создал свою семью, и я теперь с большой жаждой вновь на колени встаю. Знаю я, враг коварен, коварством своим берет. Никто пусть не будет ранен и во Христе живет. И, одержав победы, с верой идет вперед. Мы уже бабушки, деды, Бог нас в отчизну введет. Александр Исаев, Украина.

Письмо в номер. Врач посоветовал пистолет. Пишу вам, так как очень сострадаю людям, которые болеют депрессией. Я христианка, депрессией не болела. Хочу сказать, что Галина Вольф очень мудро написала статью, что и добавить нечего, но пусть Господь говорит через меня. 2 года назад я заболела тяжелым заболеванием. В одно утро не смогла встать с постели, не могла шевельнуть рукой, головой, подвинуться в постели ни на 1 сантиметр. Меня било, как током от движения. Ложилась спать здоровой. В течение 40 минут я встала и поняла, что ходить, сидеть на высоком стуле могу, но не ложиться. Находилась тогда в гостях в Германии у дочери. Обратились к врачу. С помощью обезболивающих улетела домой в Латвию. Обследовали в течение 10 дней. Установили, что сломаны 3 позвонка, и выписали домой. Дальше обследоваться амбулаторно. Потом в течение 6 месяцев с сильными болями я проходила обследование. Врач сделал очередное компьютерное обследование, посмотрел на снимки, взялся за голову и сказал: «Я такого еще не видел. У вас позвонки растаяли, как сахар. 3 позвонка. Знаете, а у меня было спокойствие. Я только хотела, чтобы боли были меньше. За меня молились в церкви, братья и сестры, и благодаря молитвам у меня не было страха. Просила Господа вести меня, сохранить от ропота, принимать от Него все, что Он допустил. Просила, чтобы Господь убрал боли, и я могла бы ходить. Купила корсет. Потом легла в больницу оформлять группу инвалидности. Знакомый доктор положил меня на обследование, и когда взял в руки снимки, положил их молча в сторону. А медсестре сказал: «Я бы на ее месте купил пистолет и 1 пулю». Когда мне это сказали, то я пожалела доктора. Какое несчастье не знать Бога! От врачей я утешения не получила, а только запугивание. И если бы я не была христианкой, то как это все перенести? Молитвы давали мне в сердце мир, молитвы мои и братьев и сестер. Врачи, давая мне такое наставление, еще не знали, что у меня еще и рак крови. Это установили уже при дальнейшем обследовании. У меня продолжал ломаться позвоночник, ребра. Сломались 14 позвонков. Мне стали делать химиотерапию. В течение 3 дней выпали волосы. Глядя на себя в зеркало, я разрыдалась. «Во что вас бить еще?» Исаия 1:5. Встала на колени, молюсь и плачу. Работать не могу. Вся разбита болезнью, а мне всего 58 лет. Ко мне много приходило посетителей, и христиан, и мирских, и я боялась, что они увидят мои слезы. А мне Господь стал говорить, успокаивать: «Разве у меня нет пищи? Зачем думать о завтрашнем дне? До сих пор Господь заботился и далее не оставит. Волосы вырастут. Ногами хожу. Чего нам бояться? Чего страшиться? Не бойся, я с тобою, я помогаю тебе». Стала я пересматривать свою жизнь. Для чего Господь допустил эту болезнь? Я каялась, обновлялась покаянием. Проходя такую переплавку, мне Господь открыл, что есть еще гордость, мало любви. Молюсь, чтобы Он все убрал из моего сердца. Заболевание неизлечимое, по мнению людей, но у Бога свои планы. Сейчас прохожу лечение в Германии, живу у дочери. Дочь христианка. Живу без боли, хожу,
Помогаю по дому дочери, присматриваю за внуками. На лето уезжаю в Латвию. Хочу написать, что если христианин попал в уныние, то выход – молитва. Господь наш выход, только в нем успокоение. Не оставайтесь одни в вашей беде. Открывайтесь брату-сестре, вместе молитесь, просите церковь нести вас на руках молитвы. В моей церкви молодой брат попал в такую беду. Сначала заболело сердце. Он занимался спортом. Ему посоветовали врачи и братья бросить спорт. Но он ответил: «Я не брошу спорт». Затем депрессия, лекарства, ушел в мир, находится в плачевном духовном состоянии. Женщина, не знавшая Бога, была несколько лет в депрессивном состоянии. Лекарства не помогали. Посоветовали идти в церковь, к Богу. Пришла, доверилась Богу, исцелена. Враг простер руку свою на все самое драгоценное. Плач Иеремия 1:10. Не теряйте общение с Богом, братья и сестры. Молитесь. Надо вставать, надо бодрствовать. Господь грядет. Пока писала письмо, набросился сатана, чтобы я на себя посмотрела. Дело в том, что я из-за сломанного позвоночника стала на 13 сантиметров ниже ростом. Как я выгляжу? Если стану еще меньше ростом, то уже лучше не выходить на улицу, в церковь. Пишу и каюсь, что допустила такие мысли. Как быстро можно упасть человеку? Извините, если что не так написала. Мне еще многому надо учиться у Господа. Вера Меденкова.

0: Дорогие читатели, начиная с августа месяца текущего года у нашей редакции будет меняться номер телефона. Прежний номер телефона, возможно, будет заблокирован. Если Господь поможет, то уже в одном из следующих номеров алтаря мы опубликуем новый телефонный номер. Просим вашего понимания. И еще очень просим ваших молитв в связи с приобретением нового здания, редакции и переездом на новое место работы всех наших сотрудников. Ваш алтарь.
1: Внимание! Дорогие читатели, с 1 июля по 31 июля наша редакция будет находиться в отпуске. Просим по телефону в это время не звонить. Ваши письма будут приниматься и обрабатываться. Ваш алтарь.

Христианский телетайп. Нью-йоркцы протестуют. Тысячи жителей Нью-Йорка собрались 6 июня на акцию протеста против строительства 15-этажной мечети на месте теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года. Участники митинга, организованного движением «Остановим исламизацию Америки», считают, что будущий исламский центр оскорбит память 2976 погибших при взрыве Всемирного торгового центра и станет символом победы тех, кто до сих пор пытается терроризировать американский народ, сообщает Интерфакс Религия со ссылкой на сайт Christian Post. Место взрыва – это мемориал, это кладбище. Мы просим проявления чуткости, говорит одна из устроителей акции Памела Геллер. Между тем, инициаторы строительства мечети обещают сделать ее научно-культурным центром для любого человека вне зависимости от происхождения и вероисповедания и превратить его в олицетворение сострадания и толерантности. Монастырь откроют для паломников на один день. Византийский монастырь IV века Панагея Сумела, расположенный в восточной провинции Турции Трабзон, будет открыт для прихожан только на один день, 15 августа, передает Турпром со ссылкой на правительственные источники. Монастырь, помимо того, что является значимой туристической достопримечательностью, также считается местом богослужения для православных верующих, пояснил Ресип Кизилшик, глава северной провинции Трабзона. Ежегодно монастырь посещают тысячи туристов, большая часть которых приезжает из Грузии, Греции и России. Монастырь Панагея Сумела основан в 386 году. Сегодня, после многочисленных реконструкций на протяжении ряда веков, он остается наиболее сохранившимся монастырем. Из древней обители открывается удивительный вид. Находясь на высоте 1200 метров у подножия крутой скалы, монастырь смотрит на долину Алтын-Дере. Решение Турции открыть монастырь для богослужения всего на один день в году является частью политики страны, в которой проживает большинство мусульман. Правительство разрешает христианам проводить свои религиозные церемонии во многих христианских храмах и церквях, но время для этого отводится крайне ограниченное. В марте сообщалось, что Министерство культуры и туризма Турции решило открывать раз в году в сентябре старинную армянскую церковь Святого Креста Сурбхач, расположенную на острове Ахтамар на озере Ван, для проведения церковных мероприятий. Церковно-государственный праздник. День славянской письменности и культуры отмечался в России. Это единственный в стране церковно-государственный праздник, учрежденный в 1991 году. Он приурочен ко дню памяти составителей славянской азбуки братьев Кирилла и Мефодия. В открытии праздника в Москве приняли участие два патриарха – Константинопольской и Русской православных церквей. В этом году Российский комитет по подготовке и проведению празднования возглавляли председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На пост президента Германии выдвинут лютеранский пастор. Имена кандидатов на пост президента страны объявлены в Германии. Следует учесть, что немецкий президент не глава государства, его полномочия гораздо более скромные, сообщает Regions.ru. Оппозиция, социал-демократы и зеленые выдвинули в президенты лютеранского пастора Иоахима Гаука. Ему 70 лет. Он закончил богословский факультет в Ростоке, после чего стал лютеранским священником. После объединения Германии возглавил службу, разбиравшую архив Штази, тайной полиции ГДР. Эта служба и до сих пор именуется службой Гаука. Себя он называет просвещенным патриотом и не скрывает неприязни к нацистам и коммунистам, а также высказывает опасения, что изнеженные дети демократии могут даже не осознать, когда их свободу отнимут.
Новый Завет на хакасском языке. В Хакасии, в местных православных храмах, в республике из 70 религиозных организаций половину составляют приходы Русской Православной Церкви. Начали вести службы на понятном местным жителям наречии. Здесь тиражом в 3000 экземпляров издали Новый Завет, переведенный на хакасский язык. Я в свое время заканчивал Московский литературный институт по специальности «Художественный перевод», рассказал нам автор перевода, директор Хакасского дома литераторов Илья Топоев. Взялся за эту работу вместе с филологами-богословами Института перевода Библии. По его словам, работу начали 20 лет назад и только сейчас закончили труд. Работали над каждой фразой, каждым словом, чтобы точно передать суть и смысл. Приглашали иностранных богословов, например, специалисты из Германии и Польши жили в республике по 2 года, сначала изучали хакасский язык, а потом брались за перевод, сообщает «Комсомольская правда». Христианство в Иране под угрозой исчезновения. В интервью с католическим радио и телевизионной сетью журналист Камиль Эйд обрисовал весьма мрачную картину жизни христиан в Иране, сообщает Седмица.ру со ссылкой на агентство «Зенит». Изображение аятоллы находится даже на обложке книги катехизиса. Может быть, это способ показать, что христиане находятся под защитой режима и считаются дхимис, защищенными людьми, согласно нормам исламского шариата, отмечает журналист. По словам Камиля Эйда, правительство запрещает христианам совершать богослужения на языке фарси, персидском, основном языке Ирана. Переход из ислама в христианство, согласно действующему в стране законодательству, влечет за собой смерть, напоминает журналист. Существует реальная опасность исчезновения христианства в Иране, заключает Эйд, соавтор книги «111 Questions on Islam», выпущенной в 2008 году издательством Ignatius Press. Раздел ведет Катерина Гертель, источник портал Credo.ru, лента новостей.

0: Международная газета об Израиле.
1: Накануне. Чтобы люди не забыли. Холокост – это ужас. Написал мне один христианин, просмотревший фотографии из лагерей смерти Освенцима и Аушвица. Да, но это не просто ужас. Со стороны духовной оценки это апофеоз ненависти дьявола к народу, избранному Богом. И это также насмешка дьявола над остальным миром, когда он демонстрирует нам, как одна из самых высококультурных наций, нация Баха, Гёте, Шиллера, Бетховена, распинает другой народ, не ведая страха Божьего. Мы понимаем, что Германия – нация великой культуры и философской мысли, в то время попала в полное рабство князю тьмы, созидающему на земле ад. Впрочем, это не только Германия, а советская власть, СССР, Россия, загнавшая в лагеря четверть населения своей страны, уничтожившая 30 миллионов людей. Разве это не очередное действие из того же кровавого праздника дьявола, выращивающего на костях людей сад смерти? А Китай? А Камбоджа? А вся остальная планета? Почему этим кошмарным хороводом постоянно сопровождается вся история человечества? Потому что мир, не желающий знать истинного Бога, изначального Бога, давно превратился в ад на земле. Пример Иова больше не повторился. Человечество испытания не выдержало. Свой экзамен на верность Богу оно провалило. Самое невероятное, нелогичное для нормального людского сознания, но логичное для человеческого сознания, извращенного дьяволом, состоит в том, что дьявол заставляет людей забыть об этих миллионах жизней, принесенных ему в жертву. Его змеиный шепот повсюду. Свидетелей осталось мало. Пусть докажут, они выдумывают. Говорите, что этого не было. На земле привыкли врать и верить вранью. И через некоторое время мне и вам начнут верить. Конечно, духовным, да просто приличным людям, которые ощущают себя творением Божьим, понятно, что перед нами стратегия дьявола, цель которой – завоевание душ человеческих. А изощренная дьявольская тактика состоит в том, чтобы люди забыли невинные жертвы человеческие, а забывая это – чтобы забыли и жертву Голгофскую, Божью. Поэтому так важны слова генерала Дуайта Эйзенхауэра, побывавшего в нацистском концлагере. «Делайте побольше фотографий, снимайте на кинопленку, потому что наступит день и час, когда какой-нибудь подлый человек скажет, что этого никогда не было». Эти слова звучат в контексте предупреждения, сегодня звучащего особо актуально. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре» Римлянам 16:20. Доктор Михаил Маргулис, фонд «Духовная дипломатия США».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Приветствуем всех наших радиослушателей. Мы рады, что вы настроили ваш приемник на нашу волну. Приглашаем вас выслушать передачу «Евангельские истины». Сегодня мы будем говорить о Библии.
1: Открываем мы нашу программу словами из Библии, Псалма 118, с 96 по 101 стихи. Здесь псалмопевец Давид говорит следующее. «Все имеет границы свои, лишь один твой закон безграничен. Твои, о Господи, законы я люблю, и днями говорить могу об этом. Твои законы сделали меня мудрее всех моих врагов. Всегда со мною твоя мудрость. Моих учителей мудрее я, поскольку я учу твои заветы. Я понимаю больше старцев, поскольку подчинен твоим законам. Чтобы быть достойным слова твоего, я не иду тропою зла».

0: Один известный профессор, 42 года изучавший древновосточные письменные произведения, сказал: «Сложите эти книги, если желаете, на левую сторону письменного стола, но положите Библию на правую сторону, совершенно отдельно, на большое расстояние, потому что существует пропасть между ней и так называемыми священными книгами Востока, и никакая научная религия не в состоянии построить мост между ними и Библией».
1: Да, Библия – необыкновенная книга, если мы только примем во внимание факт, что она написалась более 40 авторами в течение 1400 лет. Сколько перемен произошло на Земле за это время? Сколько поколений сменили одно другое? И, тем не менее, нас поражает единство и гармония Библии. Все это говорит о том, что главный автор – этой необыкновенной книги никто другой, как вечный Бог.
0: Это Он вдохновлял людей писать ее священные страницы. Поэтому она называется «Богодухновенной». О богодухновенности Библии будет речь в сегодняшней беседе Ивана Питерса. Но вначале послушайте песню.

Почему верующие в Бога люди считают Библию богодухновенной и безошибочной? Откуда мы знаем, что она божественного происхождения? Эти вопросы, дорогие радиослушатели, очень веские и серьезные. Мы не можем просто отложить их в сторону и делать так, как будто они не существуют. Снова и снова верующие их слышат, и особенно в беседах с неверующими людьми. Знаете, Библия призывает верующих к готовности давать отчет всякому спрашивающему у нас о нашей вере. И я должен сказать при этом, что мы не всеведущи. Мы верующие тоже только люди с ограниченными познаниями и имеем наши слабости и ошибки. Мы просто люди. Но одно для меня всегда очень важно, и это моя вера в Бога. А раз я верю в Бога, значит, естественно и то, что я верю тому, что Он говорит. А Бог говорит нам через Свое Слово, через Библию. И вот если Библия была бы простой книгой с противоречиями и ошибками, то грош цена была бы всей моей вере. Я верю в совершенного и всезнающего Бога. И поэтому верю и в то, что этот всемогущий Бог может и дать в наше распоряжение Библию, на высказывание которой мы можем 100% опираться в любой обстановке нашей жизни. В 15 стихе 3 главы своего первого послания апостол Петр пишет верующим: «Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Я не знаю, удастся ли мне сделать это сегодня с кротостью и благоговением, но я молю Бога, чтобы Он дал нам мудрости при размышлении о вопросе происхождения Его Слова. Один из аргументов скептиков относительно божественного происхождения Библии тот, что она написана людьми. Каждая книга Библии имеет автора, который почти всегда назван по имени. И вот поэтому многие люди говорят, что Библия не может быть безошибочной, потому что ее авторами являются люди, а люди не бывают без ошибок. Даже богословы и теологи нашего времени, оправдывая свое критическое отношение к Библии, приводят подобные аргументы. Так, например, богослов Бруф Вафтер говорит: «Людьми написанная литература не может быть безошибочной, потому что делать ошибки – это неотъемлемая часть человеческой природы». Да, дорогие, на первый взгляд можно так аргументировать. Но если мы читаем Библию, то тоже замечаем, что даже те люди, которые стали авторами библейских книг, неоднократно ошибались в своих мыслях и делах. Сколько раз самому Иисусу Христу приходилось упрекать своих учеников за то, что они поступали или думали неправильно. Но с другой стороны, если мы и полностью сознаемся в том, что человек часто ошибается, это ведь не значит, что он всегда ошибается. Если бы мы делали одни только ошибки, то человек не был бы способен ни на что. Весь прогресс человечества свидетельствует о том, что люди могут делать много. Наши ученые способны делать точные вычисления, и рабочие способны работать и строить приборы и машины, которые отлично выполняют то, для чего они построены. Видите ли, человек делает не только ошибки. Он способен к великому. Да, конечно, никто из нас не безошибочен. Но мы ошибаемся далеко не всегда, и мы не должны обязательно делать ошибки. Возьмем простой пример. Один учитель дал моей дочери рукописный манускрипт. Ее домашнее задание заключалось в том, чтобы она переписала эту рукопись на пишущей машинке. За эту работу она получила лучшую оценку с плюсом. Печатанный текст не содержал ни одной ошибки. Несмотря на то, что моя дочь тоже человек,
и в повседневной жизни делает многие ошибки. Она была способна в этом случае сделать безошибочную работу. Это ей в других домашних заданиях далеко не всегда удается. Но приводя этот пример, я хочу только сказать, что люди способны выполнять поставленные им задания точно и безошибочно. А что касается текстов библейских книг, то нам следует не забывать еще и того факта, что сам всемогущий, всезнающий и всесильный Бог вдохновлял ее авторов писать то, что он хотел передать людям. Возьмем еще и один другой пример. Мы купили для себя стиральную машину. И вот, читая инструкцию пользования этой машиной, я установил, что она написана безошибочно, понятно и точно во всех деталях. Если я включаю машину, то по описанию инструкции она реагирует и исполняет свое задание. Бог, Творец человечества и всей Вселенной, тоже дал нам, людям, инструкцию или правила пользования для того, чтобы наша жизнь была правильной и полноценной. Скажите, кто лучше конструктора знает, как следует обращаться с изобретенной им машиной? И то же самое можно спросить по отношению к нам. Кто лучше Творца человека знает, что является для нас лучшим? Поэтому Библия является для верующих масштабом, по которому мы ориентируемся во всех вопросах нашей жизни. И никогда еще человек не разочаровывался, если полностью полагался на то, что Бог нам в Библии говорит. Вы можете собрать миллионы свидетельств о верности этого. Посмотрите только, сколько экспериментов люди уже провели с другими людьми. Эти эксперименты касались системы образования, методов воспитания или создания классов и систем общества. Но каждый раз, когда одна теория экспериментов заменяется другой, то ведь этим неопровержимо доказывается неверность предыдущей. Однако, несмотря на множество неудач в этих экспериментах, человек не готов признаться в том, что сам по себе не в состоянии решить важнейшей проблемы человечества. Новые идеи, философии и теории становятся на место старых, и большинство из них уже в самом их начале оказываются неудачными. Но посмотрите на общество людей, которые ориентируются в своей жизни по масштабам и правилам, данным нам в Библии. Это общество христианства. Я имею в виду людей, которые лично, искренно и от всего сердца предали себя Богу. Только такие люди могут называться христианами. Церковь Иисуса Христа состоит из отдельных людей. Ее члены принадлежат к разным нациям, имеют различную культуру и получили разное образование. В обществе церкви можно встретить богатых и бедных, сильных и слабых, великих и незнатных. Судя по человеческой точке зрения, такое общество невообразимо. Наоборот, в мире все разделено. Даже в тех странах, которые претендуют на то, что их система бесклассовая, всякий видит и знает, что между людьми стоят границы. В действительности эти границы естественны. Бог создал людей не по одному шаблону. У него нет массовой продукции. Посмотрите вокруг себя на природу и Вселенную. Сколько разнообразия мы видим во всем этом. Но несмотря на все разное, природа составляет одно целое. Мы видим в ней гармонию. Даже листья одного единственного дерева все разные. Вы не найдете два в точности схожих дубовых листов или какого-либо другого дерева. Бог очень расточителен в своей щедрости. Но гармония природы содержится определенными законами, которые Бог вложил в нее при творении. Эти законы ученые открывают в природе. Они видимы во всем окружающем нас мире. Мы их признаем.
и без них невозможны были бы ни вычисления, ни изобретения. Все это мы знаем. Знают это, по крайней мере, те люди, которые имеют хоть несколько классов образования. Но вот здесь мы натыкаемся на парадокс. Законы природы и математики для нас естественны, а законы жизни, которые Бог нам дал в своем слове, мы отвергаем. Но так же, как природа, математика, химия и биология невообразимы без законодательств, так же и жизнь человека обречена на хаос, разногласия и на распад, если мы, люди, станем отклоняться от законов, данных нам Богом для нашей жизни. Это, дорогие, не теория, а простая логика, понятная в сущности каждому из нас. И знаете, что меня лично особенно радует при таких размышлениях? Это тот факт, что законы жизни или инструкции для правильной жизни мне не надо вырабатывать. Не надо их даже открывать, как открывают ученые законы природы. Нет, для истинной, полноценной жизни Бог дал нам свои правила в письменном виде. Они доступны каждому человеку. И между людьми, которые ориентируются этими правилами в своей жизни, можно тоже заметить единство и гармонию. В Библии Бог показывает нам, как мы правильно должны обращаться с другими людьми. В ней мы имеем советы, при соблюдении которых мы можем вести мирную, прекрасную супружескую жизнь. Она может быть добрым советником для всех людей, несущих ответственность или правящих странами и государствами. Сегодня мы, конечно, не можем говорить о каждом законе и рассматривать каждое правило Библии. Но я хочу дать вам один совет. В Библии имеется один псалом, который полностью говорит о Слове Божьем. Это псалом 118. Прочтите его спокойно и внимательно. Каждый стих этого псалма говорит о законе Божьем, то есть о его воле к нам, людям. В 9 стихе там, например, сказано: «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» Вопрос. И сразу же дается ответ: «Хранением себя по слову твоему», то есть по слову Божию. Или возьмем стих 105. Здесь автор говорит Богу: «Слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей». И скажите, кто из нас не нуждается в свете и светильнике? Сколько раз мы стоим перед проблемами? Сколько раз нам приходится принимать решения? И блажен тот человек, который знает, куда ему следует обращаться. Бог является нашим советником, и Он говорит нам через Свое Слово, через Библию. А это, конечно, значит, что нам следует читать ее. Мы не можем знать, что написано в какой-либо книге, если ни разу ее не читали сами. Нам люди много могут рассказывать. Мы многое можем слышать. Но все это несравнимо с личным знакомством. И если вы, дорогой радиослушатель, не имеете Библии, то напишите нам об этом. Мы постараемся выслать вам ее или найти людей, которые вам ее смогут выслать. Я уверен и в том, что недалеко от вас тоже есть люди, которые имеют Библию или Новый Завет. Попросите их, и я уверен, что они согласятся занять ее вам хоть на несколько времени. Или вы сможете читать ее у них. Но теперь, дорогие радиослушатели, наше время сегодня истекает. Я знаю, что в 30-минутной радиопередаче невозможно сказать все о такой обширной теме. Но одно я хочу еще сказать. Слово Божие, Библия, может стать верным руководителем в вашей жизни только тогда, когда вы познакомитесь с ее истинным автором. Автор ее сам Бог. Он внушал людям, которые писали библейские книги, то, что они должны были писать.
Для этого он использовал более 40 человек. Но и при этом, несмотря на то, что они были разными людьми, мы видим поразительную гармонию во всех 66 книгах Библии. Только Бог способен сделать из такого разнообразия единое целое. Этот Бог вас ищет. Вам не надо искать, как это бывает во многих религиях. Вам ничего не надо достигать. Одно только хочет от вас Бог, чтобы вы обратились к Нему. Для этого нужно только смириться пред Ним, попросить прощения за прожитую жизнь в разлуке от Него. И тогда Он непременно откроется каждому из вас. Он ведь давно уже любит вас. Любит так сильно, что в жертву за ваши грехи, за ваше неверие отдал своего единородного Сына Иисуса Христа. Ваши грехи, то есть ваши нарушения законов Божьих, Иисус изгладил своей смертью на Голгофском кресте. На основании этой жертвы вы можете обратиться к Богу, и Он сделает вас своим дитем. Об этом факте тоже говорит нам Бог в Своем Слове. Он всемогущий. И в 27 стихе 32 главы книги пророка Иеремии мы читаем такие слова Господа. «Вот я, Господь всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» Нет, для Бога нет невозможного. И поэтому Он силен изменить и вашу жизнь.

Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Ваши отзывы, предложения и вопросы направляйте по адресу нашей миссии.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 по 13 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились».
0: Народ Ветхого Завета был избранным народом, так как Бог очистил этих грешников и заключил с ними завет. Сотни лет Он вел и направлял их. Вспахав плугом закона их сердца, Он подготовил почву к посеву семян Евангелия. Вся история рода Авраамова вращалась вокруг одной цели – пришествия Христа. В его явлении и заключался смысл всего Ветхого Завета. Удивительно, что те, кому дана была честь встретиться с Господом Иисусом, отвергли и не приняли Его света, сочтя за лучшее жить во тьме закона и идти в вечное осуждение. Они непомерно грешили против благодати, возлюбив собственные дела больше, чем спасение во Христе. Они так и не покаялись, но ожесточили свои сердца против Духа истины. Но ведь не только народ Ветхого Завета является Божьей собственностью. Весь род человеческий принадлежит Ему. Всемогущий Бог сотворил все камни, растения, животных и всех людей, поэтому ответственность, лежащая на народе Ветхого Завета, лежит и на всех других народах. Наш Создатель, Владыка, пришел и желает войти в наши сердца, в наши дома, в наши народы. Кто выйдет навстречу Ему? Ты — собственность Божья. Отдал ли ты свою душу в распоряжение своего Господа? К сожалению, на сегодняшний день большинство народов не готовы впустить в свое сердце свет Христов. Они не желают, чтобы теплые лучи Его света разогнали густую тьму, воцарившуюся в их жизни. И в наше время люди в который раз отвергают Сына Божьего. Если же кто-то из рода Авраамова или из других народов открывает ему свое сердце и целиком посвящает себя всемогущему Спасителю, то он переживает величайшее чудо. Небесный свет озаряет его, побеждая тьму в его сердце. Бог воцаряется в его душе и обновляет его внутренность. Христос избавляет его от рабства греха и переводит в свободу Божьих детей. Кто любит Христа, в том непременно обитает Дух Святой, который и совершает спасение в его жизни. Верующие во Христа родились заново и стали новым творением, но в то же время они все еще находятся в процессе духовного становления, развития и изменения. Господь сделал нас новым творением, а теперь освящает и совершенствует нас. Мы стали Божьими детьми не только через усыновление, но также и через духовное возрождение. Когда на нас сошел Святой Дух, мы исполнились силы Господней. И видя, как эта божественная сила изливается на верующих, мы понимаем, что ни в этом мире, ни в каком-то ином нет силы, способной помешать совершенствованию верующего на пути к Богу. Сам Христос – начало и конец нашей веры. Между детьми Божьими и детьми мира сего нет ничего общего. Все мы родились от родителей, либо по причине их собственного влечения друг к другу, либо впоследствии продуманного плана. Возможно, они прежде молились о нас и родили нас по велению Духа Божьего. Тем не менее, все переданное нам от родителей, умственное, душевное или физическое наследие, никак не связано с нашим рождением свыше от Бога. Духовное же рождение свыше свято с самого начала, потому что исходит от Бога. Всякий верующий рождается прямо от Него, и Он наш истинный духовный Отец. Никто не может родить себя самого, нужно, чтобы кто-то родил нас. Наше духовное рождение происходит только лишь по благодати. Христос сеет семена своего Евангелия в наши сердца. И в том, кто с любовью принимает и хранит их, произрастает вечная жизнь Божия. Блаженны слушающие и соблюдающие Его Слово. Если мы родились в христианской семье и общаемся с христианами, то это еще не делает нас детьми Божьими. Для этого, чтобы стать ими, нужна одна

0: До сих пор Иоанн Богослов не упоминал имени Иисуса Христа в своем Евангелии. Он описывал личность Христа словами, привычными для мышления верующих из языческих народов. Понял ли ты смысл шести основных качеств Христа, выделенных здесь Иоанном для церкви? Открыл ли ты свое сердце перед силой этих свойств? Подчинился ли им? Стал ли ты истинным Детем Божьим? Молитва. Господь Иисус Христос, я поклоняюсь Тебе, люблю Тебя и открываю все свое сердце Тебе. Ты приходишь ко мне, невзирая на мои грехи, и очищаешь меня от всех моих преступлений. Ты обитаешь во мне через своего Святого Духа. Господи, я широко открываю врата своего сердца, чтобы держаться Твоей живой веры и добрых дел. Вопрос 11. Что происходит с теми, кто принимает Христа? Три. В воплощении Христа явилась полнота Божья. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: Кто такой Иисус Христос? Он – истинный Бог и истинный человек. Иоанн Богослов открывает нам эту великую тайну, ставшую главной мыслью его Евангелия, и делает весть о воплощении Божьего Слова основой своего благовествования. 14 стих является ключом к пониманию всего дальнейшего. Если ты должным образом отнесешься к этой бесценной жемчужине и постигнешь всю ее сущность, то ты уразумеешь и глубокий смысл последующих глав. Воплощение Христа существенно отличается от нашего духовного возрождения. Все мы земные и родились от земных родителей, отца и матери. Спустя время нас достигло слово Евангелия, которое и произвело в нас вечную жизнь. У Христа же не было земного отца. Слово Божие снизошло на Марию через ангела, возвестившего ей: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. И когда непорочная дева приняла верою это чудесное известие, она познала, что имеет в чреве необычный плод, в котором Дух Святой слился воедино с человеческой плотью и кровью. Так Бог стал человеком. Разум просто не в состоянии постичь этого. Ни биология, ни человеческий опыт не в силах осмыслить эту тайну. Некоторые богословы, желая облегчить для нашего ума восприятие чудесного рождения Христа, заявляют, что Он якобы только явился во плоти, а физического тела, подверженного страданиям и слабостям, у Него не было. Мы же исповедуем, что Христос был одновременно совершенным человеком и совершенным Богом. Это чудесное рождение Христа лучше всего объясняется тем, что Он – вечный Божий Сын, который не имеет начала, исходит от Отца прежде всех веков, воплотился и, приобщившись к нашему земному бытию во плоти, оставался без греха, потому что Дух Святой побеждал в нем всякое влечение ко греху. Итак, Иисус стал одним единственным человеком, прожившим всю жизнь чисто, непорочно и безупречно. Сын Божий общался со злыми и бездушными мятежниками, находившимися на пути в погибель. Он же, сущий во веки веков, не подвластный смерти по причине своей божественности, вопреки своему величию возлюбил нас и, оставив свою вечную славу, смиренно обитал среди нас.

0: став одним из нас, Он приобщился к нашему роду, понял нас и умилосердился над нашим жалким существованием. Он научился совершенному послушанию через страдания и на деле проявил милосердие к людям. Он не отверг нас, нечестивых. Христос стал человеком, чтобы приблизиться к нам и приблизить нас к Богу. Тело Христово подобно ветхозаветней скинии собрания, в которой Бог встречался с людьми. Во Христе Бог явил Себя людям в образе человеческом. В Нем обитала вся полнота Божества телесно.
1: Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

христианский журнал «Свет Евангелия». Конечно, все проповеди были проникнуты темой спасения и преображения души. Его слушайте. И Борис жадно слушал, с готовностью воспринимая слово, подготовленное сердечной почвой. Но со служения он ушел неудовлетворенным. Иначе быть и не могло, ведь его сердце не примирилось с Богом. На следующее воскресенье Борис вновь пошел в молитвенный дом. Но что это? Опять звучала с кафедры проповедь о суде, как тогда, много лет назад. Проповедь, которая не давала ему спокойно и свободно грешить, как он это делал всю свою взрослую жизнь. И то, что в течение нескольких лет преследовало его, Бог проговорил вновь, и даже больше. Проповедник прочитал из 12 главы Евангелия от Иоанна. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью в себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». И опять о суде. «Да еще сам себе судья нет. Это уж слишком», — подумал Борис. Его сердце сильно заволновалось, а проповедник тем временем сказал о том, как освободиться от оков греха в совершенно простом совете. «Познайте истину, что есть Христос, и истина сделает вас свободными». Сердце Бориса забило сильнее в его греховной клетке. «Стать свободным, сейчас свободным». И на призыв к покаянию он решительно поднялся и прошел к кафедре. «Господи, я не хочу иметь судью себе в своем лице. Пожалуйста, освободи меня от суда, прости меня грешного, омой своей кровью». Борис поднялся с колен другим человеком. Его сердце освободилось от греховных оков. Оно ликовало и пело. Долгожданная свобода посетила его. Ему стало легко, потому что грех больше не имел над ним власти. Сам Иисус Христос пригвоздил его собою на кресте, и суд был ему больше не страшен. Он стал Божьим чадом, которое на суд не приходит. Борис освободился от алкогольной и никотиновой зависимости. Еще бы! Его освободил от этого сам Господь Иисус Христос, для которого ничего невозможного нет. Ах, как дорожил Борис сейчас своим освобождением! И теперь он никогда не сделал бы свою свободу поводом для угождения плоти, о чем предупреждала его Евангелие. Борис помолодел, окреп физически, лицо посвежело, порозовело, он снова стал интересным, красивым мужчиной и выглядел значительно моложе своих лет. Он был полон сил и энергии. Глядя в его счастливые глаза, ему никто не давал его возраста под 80. И когда все сестры решили собраться вместе с разных мест, он с радостью согласился на эту встречу. С одной из сестер он проговорил до утра. Он говорил о своей любви к Господу и той радости, которую можно иметь только в общении с Ним. И как он пел теперь об этом? Близ Христа я душой оживел, близ Христа навек от тьмы прозрел, близ Него спасение свет увидал, и ныне навек я счастлив стал. Борис читал в Евангелии: «Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Да, в его преклонном возрасте ему же ничто и никто не мог обладать, кроме Христа. И он делал сейчас все, чтобы его не огорчать. Л.М. Черникова. Вечеря Господня. Многие верующие задаются вопросами о вечере Господней, как, например, нужно ли преломлять опресноки, можно ли заменить чашу на стаканчики. Если бы надо было преломлять опресноки,
то на совете апостолов, где решили воздерживаться от крови, удавленины и блуда, было бы обязательно сказано язычникам об опресноках. Но этого сказано не было. Апостол Павел советует не мудрствовать сверх написанного. Но что касается чаши, то здесь имеет место конфликт поколений. На просторах славянских от наших дедов и прадедов до наступления свободы 90-х годов не стоял вопрос о чаше и стаканчиках. Если собрание небольшое, то одной чаши достаточно, но если и очень большое, то братья имели несколько чаш, служители поднимали все чаши и совершали молитву. Затем разносили по рядам. Теперь же верующие старшего поколения с тяжким вздохом смиряются и берут стаканчики. А некоторые действительно могут пойти в этот день в такую церковь, где вечеря совершается, как написано, «Пейте из нее все». Матфея 26:27. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? 1 Коринфянам 10:16. Так было в дни Чарльза Спержена, когда модернизм разрушал единомыслие братства и основы церкви. Так и теперь уроки библейских историй наподобие гибели Надава и Авиуда, Левитам 10.1.2, не внушают страха нынешним модернистам. Каждый мыслящий христианин согласится, что кадильницы тех священников не являли собой большей святыни, нежели чаша с вином, говорящая о крови Нового Завета. Матфея 26:28. Подводя итог, напрашивается вопрос, какой фактор стал веской причиной нарушить четко прописанные истины? Если же здесь просто небрежность, то есть предостережение, сказанное пророком Иеремией, «Проклят, кто дело Господне делает небрежно» 48:10. А я, как старейшина в народе Божьем, советую принять к руководству Иеремии 6:16. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему. Андрей Левчук, пастор, Запорожская область. Детская страничка. Слова отца. Не так давно в одной из школ Нью-Йорка завыла пожарная сирена. Все испугались, началась паника. Так много людей пытались прорваться к выходу, что многие дети получили ранения. Один из учителей, чтобы спастись, даже выпрыгнул из окна второго этажа. Лишь одна маленькая девочка сохраняла спокойствие. Она даже не покинула своего места. И хотя лицо ее побледнело, губы дрожали и слезы стояли в глазах, она не сдвинулась с места. К счастью, скоро выяснилось, что ничего серьезного не произошло, и порядок в школе был восстановлен. Когда дети вновь расселись по местам, девочку спросили, как ей удалось остаться спокойной посреди этой паники, когда вокруг даже взрослые метались в испуге. Она ответила, «Мой папа – пожарник, и он говорил мне, что если в школе зазвучит пожарная сирена, я должна оставаться на своем месте и сохранять спокойствие». Сколь серьезное предупреждение, доверие ребенка словам отца. С тобой наверняка тоже случались опасные для жизни истории, когда ты ощущал полную безнадежность своего положения. Но если ты воистину доверял свою жизнь руке Господа, Он стал твоим Отцом Небесным. Он обещал помогать своим детям и никогда не оставляет их. Так ли мы верим Его обещаниям, как дитя словам своего Отца? Подготовила Настя Липнягова, Нижний Новгород, Россия. Загадки. Первое. Первый раз прилетел, второй раз принес, третий раз не вернулся. Вторая.
За свои сны много бит, за чужие на троне сидит. Третье. Любим птиц мы щебетания, а Христос нам в назидание говорил о птицах тоже. Ну а кто назвать их может? Четвертое. Три раза по имени Бог называл, но голоса Божия отрок не знал. Но волю свою объявить хочет Бог, и Богу внимает отрок, пророк. Пятое. На выстрел из лука мать отошла, смотреть на смерть сына она не могла. Но отрока голос Бог услыхал, источник с водою он им указал. История эта случилась в старь. Сын был, а матерь? Шестая. Слуга бежал, догнал и взял, хотя никто его не посылал, но, получив то, что он хотел, болезнью страшной заболел. Седьмая. То, что себе готовил, досталось другому, а что готовил другому, получил сам. Восьмая. Он сил придал Иоаннафану, был пищею в пустыне Иоанну, и в горнице его Христос вкушал. Своим родителям Самсон покушать дал. Название его простое. Скажите, что это такое? Девятое. Кто в старости глубокой был крепок и силен, и было зорким око, и сколько лет жил он? Прощайте, и прощены будете. Луки 6:37. Слава Богу за эти дивные слова, которые, как целительный бальзам, ложатся на нашу душу. Господь Иисус Христос показал нам пример прощения, когда молился со креста за распинавших его иудеев и язычников. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Луки 23:24. Верно, что в своем ожесточении обидчик действительно не понимает, что он делает. Говоря о прощении врагам, Господь сказал в Нагорной проповеди: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Матфея 5:48-45. В одном концерте Бортнянского есть такие слова, потрясающие душу. «Боже верный, Ты полон любви, Ты нас любишь, любишь нас безмерно, обильный Твой дождь на мир не спадает, на праведных и неправедных, страждущих и радующихся. Боже вечный, Ты полон любви». Чуден и непостижим своей любви наш Господь. А мы? У нас обиды, подобно лисенятам, разрушают виноградник нашей души, чтобы мы не смогли приносить плоды для Царствия Божия. Подумайте только, что мы скорее готовы прощать врагов, чем своих сестер и братьев по вере, но еще труднее бывает прощать своих близких и родных по крови. Главная причина в том, что мы не видим своей вины, и в том, что в своих глазах мы всегда правы, а Господь видит нас всех и сожалеет о том, что нет в наших сердцах всепрощающей любви.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 16. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли, и сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего, и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ, а тук жертвы за грех воскурит на жертвеннике. И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами». Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением — очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея. Левит, глава 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа — тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она — душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 18. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, «Я Господь, Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь. Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее». Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровные ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее. И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтоб открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтоб излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость». И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней». А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверняться ими. Я Господь Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит, глава 19. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь Бог ваш». Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в виноградники не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она несвободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей, и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В пятый же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь. Третья книга Моисея, Левит, глава 20. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковые обнажают плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам: вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина? Если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Левит», и сегодня мы поговорим о наиболее торжественном событии года израильского календаря. Это Йом-Кипур, день очищения. Он приходится на 10-й день месяца Тишри, которому в современном календаре соответствует сентябрь-октябрь. Этот день, подобно субботе, был священным днем покоя, в который запрещена всякая работа. Весь народ должен был смирять души свои, то есть соблюдать строгий пост – причем это был единственный пост, установленный законом Моисея. Главной целью этого события было очищение всего общества израильтян от грехов их. И совершалось это посредством особых ритуалов, смысл которых прообразно указывал на искупление в лице Иисуса Христа. Интересной подробностью всей церемонии этого дня было возложение грехов общества израильтян на голову козла отпущения. В еврейском тексте в этих стихах употребляется слово «азазель», точное значение которого не совсем ясно. Существует несколько предположений относительно его смысла. Одни исследователи переводят его словом «отпущение». Другие полагают, что это имя собственное, которым назывался «дух зла» или «демон пустыни». Третьи высказываются за то, что это означает «скалистый обрыв», откуда козел сталкивался вниз, чтобы погибнуть. Есть и такое мнение, что это слово выражает абстрактный термин, означающий полное разрушение или полное уничтожение. Так или иначе, смысл всего события ясен – это унесение прочь в пустыню грехов народа израильского. Итак, давайте посмотрим, как описываются события Дня очищения в книге «Левит». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 16 главы книги Левит и перейдем к 17. После того, как Аарон входил во святое святых за себя и за свой дом, он должен был войти туда еще и за свой народ. Я читаю стихи с 15 по 19 из 16 главы книги Левит. «И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их». «Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего 7 раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых». Итак, Аарон приносит жертву не только за себя и свой дом, но и за всех детей Израилевых. Это необходимо сделать вследствие их преступлений и их нечистоты. Козла заколают в соответствии с тем же обрядом, что и тельца. Как и прежде, он входит во святое святых, но теперь искупление распространяется на само святилище. Кровью необходимо покропить даже медный жертвенник, потому что именно здесь исповедовались и искупались грехи Израиля, и он был нечист именно из-за грехов народа. Все эти действия должны напомнить нам о том, кто умер за нас на кресте. И здесь важен не крест, а тот, кто умер на нем. Вот 18 и 19 стихи 1 главы 1 послания Петра. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Предписания книги Левит указывали, что принесение крови тельцов и козлов самого по себе недостаточно. Вот как говорит об этом 23 стих 9 главы послания к евреям. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Я полагаю, что на небесах Иисус Христос в буквальном смысле принес свою кровь. Он принес ее во святое святых, прообраз которого мы находим во святом святых скинии. Да, я знаю, некоторым не нравится слушать разговоры о крови. Они считают, что такие разговоры слишком жестоки. Апостол Петр, как вы только что услышали, называет кровь Христа драгоценной кровью Христа. Я уверен, что кровь Христа находится сейчас у престола Божия, чтобы напоминать нам в вечности, что наше спасение досталось неимоверно дорогой ценой. Христос пролил свою кровь на Христе, а затем представил свою кровь для очищения наших грехов. Мы все искуплены драгоценной кровью Христа. Далее в тексте мы читаем о приготовлениях народа. Вот стихи с 20 по 22. «И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их. И возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». В этот день первосвященник священнодействовал один. Аарон уже покропил кровью козла на крышку, и вот теперь он возлагает свои окровавленные руки на голову живого козла и исповедует грехи Израиля. Список грехов, должно быть, был очень длинным, но Аарон, тем не менее, оглашал его весь. Возложение рук свидетельствует, что теперь этот козел несет на себе все грехи Израиля. В 6 стихе 53 главы книги пророка Исаии говорится: «Господь возложил на него грехи за нас».

Иоппе, так что через несколько минут об этом становилось известно во святилище. Эта весть передавалась от человека к человеку в Израиле точно так же, как впоследствии благая весть о том, что Христос понес наши грехи, передавалась от Матфея, Марка, Луки и Иоанна апостолу Павлу, первым отцам церкви, и, наконец, мне и вам. Христос покончил с нашими грехами полностью и окончательно. А козел отпущения – это хорошая иллюстрация многих других мест Писания. Прочтем некоторые из них. Вот 12 стих 102 псалма. «Как далек восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши». 17 стих 38 главы книги пророка Исаии. «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». 22 стих 44 главы книги пророка Исаии. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». 20 стих 50 главы книги пророка Иеремии. «В те дни и в то время, — говорит Господь, — будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их, ибо прощу тех, которых оставлю в живых». 34 стих 31 главы книги пророка Иеремии. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познай Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Что значит для христиан великий день искупления Йом-Кипур? Для нас это тоже священный день. Когда я представляю, как первосвященник, находясь в скинии, возлагает свои окровавленные руки на голову козла, я вспоминаю нашего Господа на кресте. Вспомним, что сказал Иоанн Креститель о Христе в 29 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». А вот 7 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Теперь я читаю 23 и 24 стихи из 16 главы книги Левит. «И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ». Обряд Великого Дня Искупления завершен. Не сочтите за богохульство, но теперь Аарону осталось только вымыться. Здесь параллель со Христом не усматривается. Когда служение Христа было завершено, Он воссел одесную Бога. Аарон не смел войти во святилище в течение года, а наш Господь пребывает в присутствии Отца постоянно, потому что на Нем нет сейчас и тени греха. В 25 стихе говорится, что тук, жертвы за грех, использовали как жертву всесожжения. Это доказывает, что личность Христа была свободна даже от сколь угодно малой примеси греха, хотя, как мы уже говорили не раз, Он был сделан жертвой за грех. Прочтем теперь стихи с 26 по 27. «И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для

0: очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. Тот, кто отводил козла в пустыню, был нечист от прикосновения к нему. Он должен выстирать свою одежду и вымыться сам. Трупы тельца и козла выносили из стана и сжигали, и те, кто делал это, должны были вымыться. Еще раз повторю. Бог внушает этим людям, что все они грешники, заблудшие грешники. Он показывает, что он свят и что грех отделяет человека от Бога. Друзья мои, грех отделил нас от Бога, но Христос умер вместо нас. Он забрал наши грехи, когда вошел во святилище со своей собственной кровью. Далее я читаю заключительные стихи этой главы с 29 по 34. «И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте. Ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священнодействовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением. Очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею». День искупления – единственный день траура и поста, который Бог завещал своему народу. В день этот скорбела душа, скорбела из-за греха. Таково основание для поста в Ветхом Завете. День этот должен был отмечаться до тех пор, пока не будет принесена постоянная, вечная жертва за грех. И свершилось это через смерть Иисуса Христа. Теперь мы переходим к изучению 17 главы книги Левит. Эта глава рассказывает о том, что жертву можно было приносить лишь во святилище, и о том, насколько ценна кровь этой жертвы. Книга Левит раскрывает перед нами значение великих основополагающих истин. Все законы народу Израиля следовало исполнять буквально. И хотя причин, по которым они должны были выполняться, уже не существует, тем не менее сегодня все эти законы представляют для нас великие духовные уроки. Они дают ответы на многие вопросы и позволяют глубже посмотреть на Новый Завет, понять и оценить его. Я счастлив от того, что многие приходят к личному познанию Христа именно через изучение книги Левит. Некоторые считают, что 17 глава является продолжением предыдущей. Да, последовательность здесь наблюдается, но предмет ее изучения другой. Все внимание теперь обращено на место жертвоприношения и ценность крови. Глава эта имеет прямое отношение к походу израильтян по пустыне и к периоду, когда Израиль стоял станом вокруг скинии. В ней идет речь об этических, а не о ритуальных моментах. Чистых домашних животных, которых использовали в пищу, следовало убивать при скинии. А что касается богослужебного жертвоприношения, то о нем рассказывают 8 и 9 стихи. Впоследствии, когда Израиль рассеялся по земле палестинской, дома некоторых израильтян оказались на расстоянии более 200 километров от скинии. Вести своих домашних животных на такое расстояние было нецелесообразно, а иногда и попросту невозможно. В книге Второзакония мы читаем о том, что Бог пересмотрел эти указания, когда народ израильский был готов войти в землю обетованную. А почему Бог вообще дал им такие указания? Израиль только что вышел из Египта, где был окружен идолопоклонством. Они поклонялись богам Египта, и всегда оставалась опасность того, что они вновь вернутся к поклонению этим языческим богам. В 7 стихе 17 главы книги Левит слово, переведенное как «идолам», произносится как «сеирим», что значит «волосатый», и относится оно к козлам. Египтяне поклонялись Мендесу, козлиному богу, а греки поклонялись богу Пану, который, как нам известно по греческой мифологии, был с хвостом, рогами и копытами. Средневековое христианство именно так представляло себе дьявола. Современное слово «паника» своими корнями уходит именно в те времена, когда оно обозначало ужас, вызываемый дьяволом. Отсюда можно сделать вывод. Израильтянам запрещалось убивать любое животное вне скинии, чтобы не получилось так, что они приносят жертву Пану, богу козлов. Кроме того, мы узнаем, что ни в коем случае нельзя было использовать в пищу кровь, потому что именно кровь символизирует жизнь. За этим кроется двоякая причина. Во-первых, жизнь священна, даже животных нельзя убивать без нужды. И во-вторых, кровь символизирует жертву Христа. Кровь – средство искупления, символ примирения и образ той самой жертвы, которую принес за нас Христос. Жизнь священна и должна охраняться. Но Христос должен был отдать свою жизнь, чтобы мог жить грешник. Кровь и жизнь – синонимы. И потому человек не должен есть кровь, но он должен пить кровь Христа, то есть верой в пролитую кровь Христа принимать от Христа жизнь, которую Он отдал, чтобы жили мы. Так давайте же будем любить, прославлять и превозносить кровь Христа. У нас в церквях стыдятся слишком часто затрагивать тему греха и крови. Друзья мои, когда не хотят говорить о грехе, это значит, что не хотят говорить о драгоценной крови Христа. Однажды к одному знаменитому проповеднику, который приехал много лет назад в Вашингтон, подошла одна престарелая дама и заявила: «Я очень надеюсь, что вы не будете слишком много говорить о крови, как наш бывший проповедник». Его ответ оказался очень поучительным. «Мадам, я не буду говорить слишком много о крови», – начал он. Она поспешила обрадоваться. «Как приятно это слышать!» Но он продолжал. «Сколько ни говори о крови Христа, этого не будет слишком много». Теперь давайте коротко коснемся структуры этой главы. Стихи с 1 по 6 рассказывают о том, что жертвы можно приносить лишь в одном месте. 7 стих говорит о преступном поклонении козлу. 8 и 9 стихи рассказывают о жертвоприношении у скинии. А стихи с 10 по 16 запрещают использовать в пищу кровь. В заключение сегодняшней беседы мы прочитаем начало 17 главы и еще немного порассуждаем о том, что в ней написано. 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им: вот что повелевает Господь“». Как видим, указания эти предназначались не только для Моисея и Аарона, но и для сыновей Аарона, а также для всего народа Израиля. Совершенно очевидно, что Бог входит в частную жизнь людей. Он не только провел границу между чистыми и нечистыми животными в 11 главе, но Он дает правила в 17 главе, в соответствии с которыми люди должны есть чистых животных. жизнь его народа должна отличаться от жизни язычников. Об этом мы прочтем позже, в 3 стихе 18 главы книги Левит. Теперь прочтем стихи с 3 по 6. «Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, или если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить в жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные, и покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу». Слышу, как кое-кто из вас уже спрашивает, о чем это Бог здесь говорит? Вот еще один из тех странных законов, который не имеет отношения к обрядовому очищению. Если вы внимательно прочтете эти стихи, вы увидите, что животные предназначались в пищу для народа Божия. Другими словами, Бог требует, чтобы за стол они приглашали и Его. Через свое присутствие Он закрывает доступ языческих богов к израильтянам. Мы продолжим изучение 16 главы книги Левит в нашей следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, какие установления были даны народу израильскому относительно Дня Очищения. Один из исследователей Библии так объясняет значение всего, что совершалось в этот день. Главной целью церемонии Дня Очищения было очистить святилище от осквернения, которому подвергали его, будучи нечисты, те люди, которые приходили туда поклониться Богу, дабы стало возможным дальнейшее пребывание Бога среди своего народа. Первыми подлежащими очищению были Аарон и его семья. Затем совершалось очищение народа, и все грехи народа израильского были унесены далеко в пустыню. Интересно, что понять образы Нового Завета, говорящие об искупительной жертве Иисуса Христа, можно только тогда, когда осознаешь их первоначальный смысл в израильском богослужении. Точно так же, как в день очищения все грехи израильтян были удалены от них, так и в наши дни Бог очищает грехи благодаря искупительной жертве Своего Сына и уже не вспоминает о них более. Итак, во времена Ветхого Завета день очищения был днем траура и поста, в который скорбела душа израильтян о грехах. Скорбим ли и мы о грехах своих? Обращаемся ли к Богу с просьбой о прощении? И хотя нам нет необходимости приносить жертвы за грех и совершать сложные обряды очищения, мы должны помнить о том, какой дорогой ценой было куплено наше спасение. Благодать – бесплатный дар, но бесплатный он только потому, что Бог заплатил за нас, отдав самое дорогое, что Он имел – Своего Сына. Будем же помнить об этом.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях Ксения Истомина. Она член Московской церкви «Парадигма». Ксения, представься нашим слушателям.
4: Здравствуйте. Ну да, действительно, я хожу в церковь «Парадигма» уже 4 года и несу подростковое служение в этой церкви примерно 3 года. Вот. До этого я была в других церквях. Ну.
3: И все равно начнешь сначала, я так думаю, сейчас, с самого начала. То есть тебе только 20 лет, ты уже 4 года в церкви и была до этого в других церквях. Что тебя привело к Богу вот в столь раннем возрасте?
4: Угу. Ну, в 10 лет меня мама повела в церковь баптистскую, потому что на самом деле Бога искала мама. Ну, не я, понятное дело, в 10 лет зачем мне Бог? И у мамы на эти поиски ушло порядочное количество лет, и вот ее пригласили в церковь. Ну, и мы пошли туда.
3: То есть мама сначала просто искала, там молилась, да, как говорят, ну, в душе или среди знакомых, и потом лишь ее пригласили в церковь.
4: На самом деле эти поиски обычно увенчивались какими-то делами. То есть мы ходили в секты, мы ходили там в разные церкви, разных вероисповеданий. В конечном счете мама остановилась на этой церкви, потому что там, ну, очень дружелюбная была обстановка, все приветствовали так, и еще мы попали на фестиваль молодежный. В общем, нам понравилось.
3: Ксюшенька, а ты не можешь все-таки уточнить, зачем маме твоей понадобилось вот так прицельно искать Бога? Ты же все равно знаешь в семье, что это было с ней?
4: Да. Когда я была совсем маленькая, ну, вернее как, я родилась с болезнью, которую я унаследовала от своей бабушки, бронхиальная астма. Вот, и моя бабушка, ну, мамина мама, умерла от этой болезни. И у меня были очень сильные приступы в детстве, и мама очень переживала, она атеисткой была. И первый раз она, ну, как она мне рассказывала, она помолилась именно тогда, когда, ну, я умирала фактически от этой болезни.
3: То есть мама искала опору, она без мужа тебя растила, без отца твоего?
4: Да, да, я росла всю жизнь без отца, никогда его не видела, не знала. И действительно, наверное, маме была нужна помощь, какая-то поддержка. И она обратилась к Богу, потому что больше некому было. Ну и у меня закончились приступы. И мама, видимо, пообещала Богу, что она придет к нему, если я выздоровлю. Я выздоровела, она стала искать его. Пошла в православную церковь. Просто там ей не дали, наверное, какого-то того, чего она искала.
3: Ну, может, даже информации, да, какой-то?
4: Да, возможно, информации какой-то нужной не дали. Она не стала туда ходить. Потом ее пригласили, свидетели Иеговы, в общем, пришли к нам домой и пригласили ее, она стала туда ходить. Мы ходили туда год. В итоге, когда она заболела, и никто не поинтересовался, что с ней, почему она не ходит, ну, она подумала, что никому не нужно, вообще не важно, что она туда ходит, и ушла оттуда. Ну, в общем, она искала какой-то поддержки такой, человеческой, духовной. Вот.
3: И в любом случае, все время это были мы, как ты говоришь. То есть вы все время вместе ходили.
4: Да, всегда вместе ходили. И тут она, короче, пришла в эту церковь.
3: Баптистскую.
4: В баптистскую, да. И, ну, мы там остались, потому что, ну, там людям было не все равно, ну, почему мы, если не ходим, то почему мы не ходим? И, ну, как-то более такое дружеское
3: отношение. То есть ваши первоначальные понятия о Боге все равно как-то сводились к людям немного. Вам это важно было?
4: Ну, наверное, всегда люди приходят в церковь сначала из-за людей, а потом уже ищут Бога. Ну, вернее, они, конечно, в поисках Бога приходят, но все равно опора – это люди.
3: Ну, пути разные, да, соглашусь.
4: Угу. И в итоге мама покаялась в этой церкви. И для меня это стало какой-то такой... Как будто у нас между мной и мамой какая-то пропасть такая образовалась, потому что она прям уже жила этой жизнью.
3: И ты в 10 лет это чувствовала?
4: Ну да, нам на воскресной школе много чего рассказывали, и я с мамой разговаривала. Да, конечно, я чувствовала, что она меняется, и причем меняется в прямом смысле слова. То есть раньше я вообще думала, вот, вообще мама мне всю жизнь испортила, она там на меня орала, постоянно там ругалась. Тут вообще как будто ее подменили.
3: То есть плоды покаяния быстро, да, возникли?
4: Ну да, она стала более мягкой, что ли, такой заботливой. Ну.
3: И все равно тебя это как-то не устраивало. Ты понимала, что она занялась чем-то другим, а не тобой. Да... Вот ты о пропасти просто говоришь.
4: Нет, пропасть в другом плане немножко. В том, что она покаялась и стала другой, а я-то осталась, ну, той же самой. Ну, я начала об этом думать. Ну и тоже в 10 лет вышла, нас пастор каждое воскресенье призывал к покаянию. Я вышла и покаялась. Но особых перемен не особо в себе как-то обнаружила. Ну ничего особенного вроде как не произошло. Лет 5 я жила такой, ну, номинальной христианской жизнью. И в 15 лет, ну, я отправилась в лагерь обычный такой на море. И будучи уже подростком таким... В общем, крышу снесло, и я там пустилась во все тяжкие. Ну, не то, что прямо во все тяжкие, но просто там мальчики начались.
3: Ну, то есть обычный мир, ты не досмотрела, ты не доела этого всего. Ты была с мамой в церкви,
4: да,
3: и ты не доглядела, что еще есть в этом мире, да?
4: Да, именно, я стала нагонять упущенное. Вот, вернувшись из лагеря, ну, я попала сразу в другой лагерь, как раз от нашей церкви, от парадигмы. Там я тоже, на самом деле, не отличалась, так сказать, примерным поведением. И сейчас мне, когда рассказывают, вот лидеры, которые ездили тогда вожатыми, говорят, ну ты такой оторвый была. Я вообще, вот, честно говоря, не помню, что такого отрывного я там, ну, делала. Мне казалось, я себя веду вполне, ну, естественно, нормально для подростка.
3: А, Ксюша, извини, что я перебиваю, но на самом деле я впервые записываю человека, который рос в церкви, не зная Бога. И я бы хотела, чтобы ты сейчас немножечко рассказала, ну вот что значит находиться в церкви и все-таки интересоваться миром? Что в твоей душе происходило? Что ты хотела? Чего тебе не хватало?
4: Ну, конечно, когда у тебя внутри пустота какая-то, тебе хочется ее заполнить. И, естественно, ты первое, что о чем ты думаешь, это, ну, естественно, какие-то желания, позывы, там, не знаю, ну, вот все пьют, ну, значит, в этом что-то есть, значит, надо пить. Если все курят, значит, надо курить, если, ну, все так делают, и это, наверное, их заполняет.
3: А как ты сопоставляешь это с тем, что ты знаешь то, чего не знают те, кто пьют? Ведь ты знаешь что-то и другое, и у тебя вот эти весы все время работали.
4: Ну да, ну, наверное, из-за того, что у меня не было как таковой духовной жизни... Вся моя жизнь сводилась к воскресению и воскресной школе, собственно. Вот, мне, конечно, там нравилось, там стишки рассказывали, там еще, ну, учителя были...
3: Хорошо относились.
4: Здоровские, да. И, ну, духовной жизни-то не было особо...
3: Было знание о Боге просто какое-то,
4: ну, да?
3: Ну да,
4: когда кто-то говорил, что надо Библию каждый день читать, мне в голове не укладывалось, как каждый день можно читать. Тем более, что читать я вообще не любила. И интересовали меня совершенно другие вещи. Вот. После этого христианского лагеря от парадигмы я, ну, стала ходить в эту церковь, и все равно у меня не было вот этой вот, не была эта пустота заполнена. В итоге я все равно продолжала какие-то свои, ну, внутренние, как мне казалось, пустоты заполнять такими вещами, как курение, тусовки там с парнями неверующими. Ну, когда меня звали куда-нибудь в не самую, наверное, благополучную среду, компанию, я без проблем туда соглашалась идти. Ну, а что, подростковый возраст, надо брать от жизни все.
3: Ксюша, извини, мы совершенно ненадолго прервемся сейчас, и наш режиссер поставит песню для наших слушателей.
4: Хорошо.

0: Я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Наша гостья Ксения, девушка молодая, ей 20 лет. Она рассказывает очень интересные вещи. 10 лет, и она попадает в церковь в 10 лет. Ксения, и как это все-таки совмещалось в твоей жизни? Ты уходишь к друзьям, куришь, ты в церковь ходишь по воскресеньям. Мама дома совершенно искренне верующая.
1: Угу. Мама, я так полагаю, непрестанно продолжала за меня молиться. Я в свои там 15-16 лет продолжала заниматься поисками, ну, наполнения своей души, потому что считала, что Бог не до конца заполняет мою душу. И, ну, наступило время выпускаться из школы и поступать в институт. Не поступила я в те институты, куда я хотела, либо потому что меня завалили, потому что я собиралась абсолютно на бесплатный факультет, не проходя никакие курсы и подготовительные факультеты, которые обязательно платные. Таких низких баллов я просто не могла получить. Ну, я в этом уверена, потому что я закончила школу с серебряной медалью.
0: Ну, был большой конкурс, предположительно.
1: Был большой конкурс, да. В общем, в другой институт я не поступила, потому что просто забыла паспорт на вступительный экзамен. В третий институт не поступила из-за жутко большого конкурса. В четвертый там тоже по причинам, не зависящим от меня, на самом деле, просто экзамены совпали с другим институтом, я туда просто не попала.
0: Ксения, у тебя был разброс в интересах, или ты целенаправленно шла вот по какой-то специальности?
1: Ну,
0: чем ты интересовалась?
1: Не совсем представляла себе, что я хочу делать в жизни. Сначала я поступала в театральные институты. Конечно, там самый большой конкурс у нас в стране, мне кажется, больше, чем где-либо в других институтах. Но я при том ходила на курсы английского языка и собиралась поступать на факультет филологии в педагогический институт. Но я туда не поступила, так как паспорт забыла. В общем, меня не допустили до экзамена. В общем, все дороги ввели меня в христианский институт. И я туда поступила с первого раза, потому что, видимо, ну, Бог меня туда привел, хотя я этого совершенно не планировала.
0: Что значит христианский институт?
1: Сейчас я учусь на последнем курсе в РАХИ, Русско-американский христианский институт. Там дают обыкновенное светское образование, то есть я поступила на факультет филологии, как я и хотела, собственно. Я изучаю английский язык, изучаю все предметы, которые изучаются по государственным стандартам в других вузах. Но при этом там по средам каждый раз проходят студенческие собрания, на которых прославляется Бог, на которых изучается Слово. И есть некоторые предметы, которые более углубляют тебя в знания о Боге, там такие как Ветхий Завет, Новый Завет, художественное своеобразие Библии, ну и многие другие предметы.
0: Ты расскажи немножко сначала, вот ты поступила в христианский институт, не будучи еще убежденной. И как вот это вот первое знакомство со студентами?
1: Не, ну я была, в принципе, уверена, что я верующая, потому что я же, ну, верила в Бога, вот. Просто другое дело, что я ему не позволяла полностью рулить моей жизнью. Я ему как бы отвела уголок, ну, там, где он мог расставлять мебель так, как ему надо. Ну, а все остальное в моем распоряжении оставила. Ну вот. И поэтому я как бы была уверена, что я верующая, я как бы в христианский институт поступаю, при этом продолжая с парнями там тусоваться с неверующими. Мне это нравилось вполне. Вот. Там траву пробовала курить, ну, выпивала, курила, бросала курить. Но в итоге меня это стало как-то немножко напрягать, такая двойная жизнь, потому что одни стандарты в институте, в церкви, в семье, и совершенно другие стандарты в мире. И как бы я между двух огней.
0: А ответственность все-таки какая-то была?
1: Ну да.
0: То есть я даже это сейчас не верой называю, а ответственность.
1: Да, я, скорее всего, и чувствовала как раз вот такую, ну, нарушение, что ли, своей ответственности перед самой собой же. Потому что, ну, я себя чувствовала какой-то лицемеркой, но в то же время не хотела бросать ни то, ни другое. И там хорошо, и здесь неплохо. Ну и так я примерно проучилась года два в РАХИ, ну, живя такой не очень, я бы сказала, односторонней жизнью. И потом, ну, произошли некоторые события, которые заставили меня пересмотреть мои взгляды на Бога и на то, что со мной происходило тогда.
0: В связи с чем?
1: Я опять заболела и обнаружила, что на самом деле Бог очень любит меня испытывать именно посредством болезней разных, потому что в детстве, переболев астмой, ну, Бог привел через эту болезнь мою маму к себе.
0: Вот. И номинально, так скажем, тебя.
1: Всё-таки. Ну, номинально меня, да. Ну, больше мама, чем Бог сам. Вот, ей-то этого хотелось. И получилось, что она пришла к Богу, она поступила в библейский колледж, она узнала все, что ей нужно было, и при этом стала действительно искренне верующей женщиной. У меня как-то так не сложилось, скажем так. И появилось второе такое происшествие серьезное в моей жизни. У меня началось кровотечение. И как бы я узнала, что в Библии есть место, где там женщина мучилась от кровотечения много лет с рождения, не с рождения, а ну, в течение очень многих лет. И Христос ее исцелил.
0: И там в этом месте конкретно сказано, что она обратилась за этим ко Христу, то есть дотронулась до его одежды, то есть она к нему обратилась, да?
1: Да. Ну, благодаря ее вере он ее исцелил. А, ну, как бы я-то ее, конечно, видела чудеса в своей жизни, когда, ну, Бог там от той же астмы меня избавил, и у меня, ну, несколько лет нету никаких вообще приступов. Ну, и были другие вещи, которые чудесным образом каким-то происходили. Маленькие вещи, большие, значительные, незначительные. Например, один раз я шла на экзамен и выучила только первый билет, потому что на остальные 29 у меня времени не хватило. Я шла и молилась, чтобы мне первый билет достался. Ну, очень кощунственно, наверное, с моей стороны. Но в итоге я зашла первая, при всем этом многообразии билетов я вытащила именно первый. Ну вот, и как бы для меня это было такое маленькое чудо, которое Бог для меня сделал.
0: То есть ты вот по своей вот той вот вере все-таки старалась как-то общаться с ним, обращаться, чего-то просить?
1: Ну да, просить. Безусловно, я молилась.
0: А Бог по твоей той вере тебе отвечал?
1: Да, и причем, мне кажется, даже отвечал, ну, гораздо больше, чем я даже сама ожидала, потому что, ну, я на всякий случай как бы молилась, чтобы, ну, вдруг Бог вот услышит, ответит. Ну, нет, так, ну, я особо и не верила.
0: Ксюша, и что в этой вот серьезной болезни, как Бог себя проявил?
1: Я примерно месяц от этого страдала, и врачи как-то мне в основном только витамины прописывали, потому что ничего особого сделать не смогли. И вообще мне говорили ложиться в больницу. Но мне нельзя было в больницу ложиться, я же училась. У меня сессия там, пропускать нельзя. И академ не хотелось брать, чтобы пропускать из-за, ну, болезни, я в состоянии была учиться. Но я не легла в больницу, продолжала жить так, как живется. И меня даже один особо заботливый преподаватель не допустил до своего курса, узнав, ну, о том, что я болею, потому что предполагался очень напряженный курс, и он сказал, что лучше не бери его сейчас. Но я закончила учебу, продолжала болеть, и тут у нас наметилась вечеринка, на которую с нашими друзьями, христианами из церкви, поехали, чтобы отпраздновать день рождения одного мальчика и крещение одной девочки сразу. И на этой вечеринке были девчонки, которые, ну, тоже так не очень верили в Бога, просто с нами тусовались. Вот. А я к тому времени уже довольно-таки, ну, убедилась в крепости руки Бога и больше стала ему доверять. Я даже стала благодарить его за те испытания, которые он мне посылает, за эту болезнь, в частности. Хотя я не знала, ну, почему я его благодарю, но старалась все-таки не уступать и, ну, продолжать благодарить его, потому что знала, что...
0: То есть ты признала его мудрость,
1: да,
0: что он делает правильно.
1: Да, потому что...
0: Еще пока не знаешь зачем, но делает правильно.
1: Но я знала уже на тот момент, что все, что он делает, это все к лучшему, несмотря на то, что, ну, нам может казаться совершенно иначе. И в итоге мы поехали на базу отдыха, где мы... Вечеринку, в общем, устроили, отдыхали, плавали на катамаранах, в теннис играли, ну вот. И в последнюю ночь перед, ну, отъездом я с одной из этих девочек, которые, ну, не очень так верили в Бога, вышла на такой откровенный разговор, и, в принципе, мало кто знал о том, что со мной происходит, ну, что я болею. И я ей рассказала, что на самом деле в моей жизни Бог работает, и Он, ну, делает чудеса. Просто иногда их, наверное, не замечаешь, но как бы все равно он их делает, несмотря ни на что. И вот сейчас я заболела, и я ей рассказала об этом, и она так начала сразу, ну, слушать, потому что когда, наверное, идет речь о чем-то таком реальном, земном, ну, материальном, о каких-то проблемах, с которыми может любой столкнуться, случиться может что угодно. то слушать начинаешь в два раза внимательнее, потому что это может и тебя касаться. Ну, и также она начала меня слушать, и я ей рассказала о том, что, несмотря на то, что я болею, я продолжаю благодарить Бога за это, потому что я верю, что Он действительно в состоянии, Он способен меня исцелить. И я знаю, что это закончится, потому что, ну, я хочу, чтобы все, даже мои болезни, были во славу Бога. Вот, наверное, даже я сама не совсем верила в то, что говорила, но, тем не менее, эта девочка в эту ночь покаялась, приняла Бога, и каково уже было мое удивление, когда на следующий день я обнаружила, что я больше, ну, не болею. Вот, у меня все закончилось.
0: Пути Господни поистине неисповедимы. Ты засвидетельствовала о Его величии, то есть ты признала, что Он в твоей жизни работает, и девочка покаялась. И снова небольшой перерыв, после которого мы вернемся к нашей беседе.

0: Я напоминаю, в эфире программа «Выбор» и наша гостья Ксения из Московской церкви «Парадигма». Ксения, и вот бесконечно долго продолжалась эта история с двумя стульями. Ты сидела на них и никак не могла сделать свой выбор, так?
1: Да, и в конечном итоге для меня решающим фактором стало как раз вот это вот исцеление от кровотечения, потому что это произошло уже, когда, ну, я была в сознательном возрасте. Все-таки от астмы Бог меня исцелил, когда мне было, не знаю, когда маленькая совсем была. Ну и с того времени я стала внимательнее относиться к своей духовной жизни, потому что это действительно стало очень, ну, решающим фактором. И когда меня опять бросало в крайности и опять срывало крышу, я опять возвращалась к своим прежним грехам каким-то, например, опять начинала курить, я взяла и пришла на домашнюю группу, где лидером является мой молодежный пастор, и заявила, что я пытаюсь бросить курить. На самом деле, для некоторых это не было шоком, потому что кто-то знал об этом, кому-то я рассказывала, а кто-то не знал. И что мне понравилось особенно, это реакция моего пастора, который сказал: «Так, ничего не выходит за стены нашей домашней группы». И, ну, они начали за меня молиться, сказали, что, ну, ты на нас не обижайся, если мы будем к тебе подходить иногда, спрашивать, как у тебя дела там обстоят с твоим, ну, курением. Ну, и они действительно начали молиться, спрашивать меня иногда, подходили, спрашивали, как у тебя дела. Ну, и я, слава богу, держалась, и произошло, на самом деле, еще одно чудо, когда меня очередной раз тянуло покурить, Бог физическое отвращение давал, то есть меня тошнить начинало от запаха. Таким образом, меня мои верующие друзья избавили еще от одной напасти своими молитвами и поддержкой духовной.
0: Ну вот я не думаю все-таки, что основным грехом это было курение, а основной грех твой был это то, что ты не могла выбор сделать никак.
1: Ну, на самом деле, выбор внутри себя я уже сделала, и мне все-таки хотелось твердо стоять на ногах в духовной жизни и рядом с Богом. Но вот как говорится, что когда ты уверен, что твердо стоишь на ногах, бойся упасть. И на самом деле я очень сильно боялась упасть, потому что происходили еще там моменты какие-то, когда я опять падала. И каждый раз, когда я падала, таких моментов было, ну, может быть, 3 примерно. Я приходила к каким-нибудь своим духовным наставникам, лидерам, духовным таким сестрам и рассказывала им об этом. Ну, как бы я выплакивалась в жилетку, и они, конечно, за меня молились. И у меня проходили эти порывы.
0: То есть я понимаю так, что ты нашла путь открытого, может быть, признания своего греха, и ты поняла, что это может работать.
1: Ну да, потому что грех, на самом деле, он как такая гадюка, он в темноте прячется, чтобы, если его увидят, ну, ему становится как-то не по себе, он весь скукоживается, и внутри тебя как-то, ну, тебе противно, поэтому ты не хочешь рассказывать обычно об этом никому. Когда ты расскажешь, на самом деле, вот это первый шаг к тому, чтобы эту гадюку уничтожить.
0: Именно ты проливала свет на это.
1: Ну да, и я поняла, что свои грехи, ну, наверное, в этом и есть смысл исповеди. То, что ты проливаешь свет на то, что не хочет быть под светом, и что мешает тебе жить. Соответственно, это был для меня способ избавиться от того, что мешало мне идти, ну, к своему желанию, вот к этому,
0: ну, стоять быть близкой твёрдо с Богом, так,
1: да,
0: скажем.
1: Да, стоять твердо на ногах рядом с Богом. Да, быть близкой к Богу. Потом я стала пытаться действительно читать Библию каждый день, потому что раньше-то, конечно, у меня это в голове не укладывалось, но со временем я поняла, что это, в принципе, ну, реально, почему бы нет. Ну, и я начала читать Библию, действительно очень сильный духовный подъем ощутился. Я молилась, Бог поддерживал меня, помогал. У меня сразу же такая радость к жизни появилась, такая жажда этой жизни. И даже когда, ну, бывают такие моменты, когда спады какие-то такие, обида на Бога за то, что у тебя, ну, нету там друзей каких-то или еще чего-то, то единственное, в любом случае, к чему я прибегала, даже если я обижалась на Бога, все равно я приходила к Богу, чтобы ему об этом сказать.
0: То есть, так скажем, ты сделала один шаг навстречу Богу, а он сделал 10. И он восполнил вот эти твои пустоты. Я хотела попросить, Ксюша, знаешь, о чем тебе сейчас? Что бы ты хотела сказать в эфире сейчас подросткам, которые, с которыми ты работаешь, и которые, может быть, сейчас тоже не сделали свой выбор?
1: Так как я несу подростковое служение в церкви, Я очень часто общаюсь с подростками, с неверующими, и хочется на самом деле сказать им, что если вы колебаетесь и не знаете, что выбрать, то попробуйте выбрать Бога. В любом случае, вы ничего не потеряете от этого. И очень люблю приводить пример такой Пари Паскаля, того самого Паскаля, которого в школе все вы проходите. Он вывел такое пари, что, ну, у нас есть два варианта: либо Бог есть, либо Бога нет. И предположим, что Бога нет. Тогда, то есть вы либо верили всю жизнь в Бога, либо не верили. Но если вы не верили всю жизнь в Бога, вы умираете. Что вы теряете? Вы ничего не теряете. Если вы верили всю жизнь в Бога, а Бога нет, вы умираете. Что вы теряете? Вы ничего не теряете. Тогда предположим, что Бог есть. И вы либо верили в Бога, либо не верили в Него. И предположим, что вы всю жизнь верили в Бога. Вы умираете. Куда вы попадаете? Ну, соответственно, в рай, потому что вы верили в Бога, да, и то, что Он вас спросит, когда вы попадете к Нему на суд, почему я должен тебя впустить в рай? И вы можете без труда ответить, потому что я всю жизнь в тебя верил и исповедовал Иисуса Христа своим спасителем. А если вы не верили всю жизнь в Бога, и вы умираете, то что вы теряете? Ну, это уже решать вам.
0: Спасибо, Ксения, за полезное такое напутствие. Действительно, лучше испытать. А вдруг он есть, да?
1: Действительно, да.
0: Спасибо тебе за твою верность и за то, что ты на протяжении 10 лет все-таки сделала свой выбор.
1: Спасибо вам. Я хотела еще пожелать всем слушателям, чтобы вы верили в чудеса. Потому что когда живете с Богом, они случаются.
0: Спасибо, Ксения, еще раз. А наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях в нашей студии была Ксения Истомина из Московской церкви «Парадигма». Провела передачу Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Передача «Выбор».

Мир вам, дорогая церковь. Меня зовут Юра. Приехал я с Кавказа, Северного Кавказа, со Ставрополя, город Невинномысск. Знаете, Псалом 104 начинается с таких стихов. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его». Дел Господа очень-очень-очень много. И вот с братьями со своими я познакомился в этой экспедиции. Но еще что чуть-чуть дней, где-то за полгода или может месяцев за 8 мы сидели там у нас в городе с нашим братом, тоже участник экспедиции, Трошин Александр, пили чай и так, как бы говорили, вот так бы по тюрьмам России проехаться бы, дал бы Бог. Совершенно не зная, что через 8 месяцев эта мечта осуществится. Поэтому Бог чуден, и все свое величие, могущество, все свое всеведение он открыл людям в творении. Но вот всю любовь своего отцовского сердца и красоту своего характера Бог сегодня открывает через Христа и Его Церковь. У нас огромная ответственность и большая честь быть и Его детьми. Вы знаете, не всегда было так. Я рос в семье неверующих, где о Боге не говорилось ни хорошего, ни плохого. Жили вот так, воспитывались на коммунистической идеологии, учился я неплохо, занимался спортом, и в принципе, на мой взгляд, моему будущему ничего не грозило. Была некая стабильность в тогдашнем Союзе. Ну, в общем, жить можно было, как говорили, да. Но в 13 лет разбился отец, мать потеряла на мной контроль, да и в принципе она его не осуществляла по нехватке времени. У нас было двое, и старший как-то уже более определен, а я вот так метался и пошел на улицу. Улица, естественно, меня приняла. Естественно, я дома вел себя по-другому, потому что не хотелось так и огорчать мать. Но вот все ценности, что прививала она мне, я увидел, что улица живет по-другому, и к моему стыду мне это больше нравилось. Она была такой доброй, честной женщиной, она сейчас еще жива. И она всегда мне говорила: сынок, никогда не кради. Не воруй, потому что ты никогда не будешь от этого счастлив. Ну, тот круг, где я попал, как раз все было по-другому. Отнимай, и будешь жить счастливо. Знаете, вот так вот стало отнимать, все казалось легко. Здоровье, дерзость, там поддержка друзей, они были немножко так постарше меня. Все это так вроде бы воодушевляло меня, и таким образом я оказался в тюрьме. Но вернусь назад чуть, как я не помню, вот как именно в этот период, когда мне было 13 лет, это было где-то как конец 70-х годов, я пришел домой и включил телевизор. И это было невероятно в то время в Союзе, чтобы проповедовали по телевизору. Но вот еще тогда Бог первый раз в жизни постучался в мое сердце. Я услышал, что если вы хотите отдать свою жизнь Господу Иисусу Христу, то примерно, если эти слова соответствуют вашему сердцу, то скажите вот такие слова. И он исчез. И началась эта программа, я выключал телевизор, стал на

колени и говорю: Господь Иисус, и что-то, что он дальше говорил, я забыл. Забыл, не вспомнил, а сам ничего сказать не мог, и так и осталось все. И вот такая жизнь вот, с друзьями, первый вирус анаши, первый укол, все это так здорово, благородная жизнь, мы считали, что мы действительно живем, чем моя мать там с 8 до 5 работа, а мы живем свободные. И вот так, как попав в тюрьму, знаете, я понял, что это романтика далека от действительности. Я думаю, нет, сидеть я не хочу, больше сидеть я не хочу. Но это было желание мое, освободившись, так вот, получилось так, встретился с девушкой, женился. Даже и женился не как все люди. Мы расписывались, меня привезли с КПЗ на роспись, расписывались на наручниках, и думаю, ну что ты, опять не повезло, надо опять поумнее быть, не надо никаких подельников, теперь строго один, что украл, то мое. И вот так, знаете, каждый этот срок вот эти мечты, я понимал, что я живу мечтой, как когда я выйду на свободу, я снова окнусь в этот дом. Хотя где-то там внутри я понимал, что это губит меня. Это меня губит, это только мне ничего хорошего этого я не приведу, но тем не менее, эта сладость к наркотику, тяга, она была сильнее всех моих добрых чувств. И освободившись, снова за старое, опять срок. И вот на последнем сроке мне Света говорит, значит, я жду тебя вот последний раз. Если ты не одумаешься, не изменишь жизнь, то все, мы расстанемся. Уже у дочки было 2 года, она так выросла без меня. Думаю, так, надо что-то надо менять. Вот прихожу в камеру, и мне попался Новый Завет. Я стал его читать, я много чего-то не понимал, познания о Боге было никаких, но я знал, что Он есть, что Он святой, что Он за мой образ жизни мне придется перед ним отвечать. Но то, что Бог хочет иметь взаимоотношения с человеком и даже со мной, об этом я узнал намного позже. Бог мне не открылся через слово. Вот это та проповедь проповедника. И вы знаете, наряду с когда я читал Евангелие, ко мне приходили там друзья мои, там некоторые из них там увлекались этой йогой, там это сознание Кришны, я все это перепробовал, но покой так и не нашел, не получилось. Я там с утра ходил, твердил эти мантры, там, но жизнь не менялась. Я оставался при прежнем. И однажды, открыв Евангелие, я прочитал такие стихи, что не здоровые имеют нужду во враче, а больные. И вот простота этих, это истины, что оно записано в Евангелии, знаете, как-то тронуло и мое сознание, и сердце. Я вышел, там у меня было место, где я занимался тренировками. И говорю: Господи, если это правда, то, в принципе, меняй мою жизнь. Знаете, это не было так, я еще не, как все, я понимал, что я грешник, но это не было как бы молитвой о милости, да, а просто я как бы сказал Богу: ну, если ты обещаешь, то делай, да, мне терять нечего. Но именно с этого дня я встал, я не знал, услышал меня Бог или не услышал, но Он эту просьбу принял всерьез. После этого меня Бог как-то освободил сразу от физиологических наклонностей, вот этих курева, мата. Я просто не понимал, что происходит.
Спроси было не у кого, поделиться. Но и наряду с этим я вдруг понял, что я стал понимать Писание. Я читаю, я понимаю, что это то, что мне нужно. Это вот то, что, по чем истосковалась моя душа. И, значит, я ходил вот в таких размышлениях и думаю, что происходит со мной, кто мне все объяснит это. Знаете, вот пришло такое убеждение внутреннее, не как говорят, внутренний голос. Ты просил изменить меня жизнь, я это сделал. И вот в этот момент, как будто пелена снялась с глаз, я понял, что Бог простил меня. Он изменил мою жизнь. Я прибегаю к своим друзьям, говорю, все, вы знаете, Бог мне грехи простил. Они на меня, ну, это для них не жизнь, говорят, Юлик, ну, пересидел я там что-то, я на шинах курился, но пройдет, все восстановится. Вы знаете, не прошло. Не прошло, и вот уже 13 лет я на свободе, 12, а 13, как я уверовал. Знаете, пришел в церковь, тоже у нас есть там колонии, пошел, сразу прихожу в колонию, а там мой бывший отрядник, замполит. И вот мы с ним встречаемся, говорит, ну что ты пришел, встречать кого-то? Я говорю, нет. Я пришел по другому поводу. Он говорит, что ты хотел? Я говорю, я хотел бы зайти в зону. Он говорит, как в зону? Я говорю, я ему объяснил, что я член церкви, я вот покаялся, уверовал, мне Бог грехи простил, Евангелие. Он посмотрел все это, принеси бумажку. Что ты действительно, я принес ему бумажку, все это свидетельство, регистрация нашей церкви, все. И вот так мы стали ходить в зону, там образовались группы верующих. Сегодня имеем два реп-центра мы от церкви там в селе. В общем, Бог остался верен своему слову. Его дело, знаете, оно не может остановиться. Церковь строилась без нас, она, и если мы уйдем из жизни раньше пришествия, она все равно будет строиться. Но Бог ищет верных. Бог ищет верных и находит их. И одно из жизней, знаете, попросили нас братья там с фильмом «Иисус», но говорит, вы там по дворам там повешите объявление, мы потом будем приезжать там показывать фильм. Мы согласились, и вот в одном дворе там стали показывать, там кто-то позвонил, милицию вызвали. Значит, вот так, как-то не устройство такое. Я думаю, надо по-другому. Прихожу к начальнику милиции и говорю, знаете что, мы сейчас идем по такому-то адресу, и если вам будут звонить, то знайте, что это мы. Он говорит, ты кто такой? Я говорю, я христианин. Иди отсюда. Не дай Бог, вы там будете фильм показывать. Я говорю, я не знаю, что с вами сделаю. Будешь сидеть у меня в камере. Ну, хорошо, ладно, я вас предупредил. Прошли, мы стали показывать фильм, стали петь, приезжает на наряд. И вот он, значит, кто старший? Ну, я говорю, я. Садись. Посадили, и так получилось, что мы все из бывших оказались. И значит, он сидит и звонит этому начальнику. Говорит, я сейчас тебе привезу проповедника. А по рации слышно, что в машине как отвечает. Он говорит, он уже был у меня. Не надо мне никого везти. И спрашивает у него, что у вас там, как? Он говорит, да нормально, тут фильм показывают, поют песни. А он-то не знает, что мы сидим в машине, дежурный этот. Он говорит, ты там это самое, смотри, чтобы их там не обидели, там охраняй их, там предупреждай. Мы сидим в машине, он трубку эту кинул, поворачивается, что, вы хотите меня убедить, что Бог может от наркотиков избавить?
А мы говорим, мы все бывшие наркоманы. Трое. Выходите с машины. Знаете, вот такие чудные дела Бог делает. А от нас Он ждет, чтобы мы пошли. Если Он отдал за нас свою жизнь, нам нужно отплатить Ему тем же. Аминь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Экклесиаста или Проповедника. Глава 2. «Сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем, и насладись добром, но и это суета. О смехе сказал я глупость, а о веселье что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих. Что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей? Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, и драгоценностей от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие, и глупость, ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости пред глупостью такое же, как преимущество света пред тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета, потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого в грядущие дни, все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. и возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем, потому что иной человек трудится мудро, знанием и успехом и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби и его труды беспокойство. Даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость. А грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета и томление духа. Глава третья. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал он прекрасным свое время и вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшие. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем: праведного и нечестивого будет судить Бог. Потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества пред скотом, потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю. И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Глава 4. И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. А блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видел злых дел, какие делаются под солнцем. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займет место того. Не было числа всему народу, который был пред ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это суета и томление духа. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Глава 5. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие, ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим: это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты. Но ты бойся Бога. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ним еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем: богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит. Каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Вот еще что я нашел доброго и приятного: есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. Глава 6. Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество, и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он, но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром и не было бы ему погребения, то я сказал бы: выкидыш счастливее его, потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. Он даже не видел и не знал солнца, ему покойнее, нежели тому. А тот хотя бы прожил 2000 лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Какое же преимущество мудрого пред глупым? Какое бедняка, умеющего ходить пред живущими? Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это также суета и томление духа. Что существует, тому уже наречено имя, и известно, что это человек, и что он не может препираться с тем, кто сильнее его. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Глава 7. Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых, потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом, и это суета. Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его, терпеливый лучше высокомерного. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце, потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра. Но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Все это испытал я мудростью. Я сказал: буду я мудрым, но мудрость далека от меня. Далеко то, что было, и глубоко-глубоко. Кто постигнет его? Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие глупости, невежества и безумия. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасается от нее, а грешник уловлен будет ею. Вот это нашел я, сказал экклесиаст, испытывая одно за другим. Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Глава 8. Кто как мудрый, и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого. Все это я видел и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Видел я тогда, что хоронили нечестивых и приходили и отходили от святого места, и они забываемы были в городе, где они так поступали. И это суета. Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его. А нечестивому не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых. А с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я: и это суета. И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился, в исследовании он все-таки не постигнет этого. Если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Глава 9. На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые, и деяния их в руке Божьей, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что пред ним. Всему и всем одно, одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем. И сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их. А после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Итак, иди ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важной. Город небольшой, и людей в нем немного. нему подступил великий царь и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспомнил об этом бедном человеке. И сказал я: мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Глава 10. Мертвые мухи портят и делают зловонную, благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. Есть зло, которое видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его – глупость, а конец речи из уст его – безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Горе тебе, земля, когда

может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою. Глава 11. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, — суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность — суета.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 15 и 16 стих. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать».
0: В-шестых. Рождество изумительно тем, что полнота божества воплотилась в младенца. Еще за 700 лет до совершения этого чуда пророк Исаия Духом Святым получил откровение о нем и предсказал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Пророк Исаия, 9 глава, 6 стих. Но, увы, людям, к сожалению, трудно понять, что Бог во Христе восстановил свой образ, который Он дал человеку в начале творения и который исказил сам человек. Иисус — славный, премудрый советник и просветитель, всемогущий Бог. В рождественском младенце совместились все Божьи свойства и дары. Осознал ли ты великую благодать, что в Иисусе к нам пришел Бог? Если да, то можешь провозгласить вместе с другими: «С нами Бог». В-седьмых. Христос не желает удерживать свои Божьи свойства для самого себя. Иначе Он остался бы на небесах. Но Он сошел в наш мир, облекся в человеческую плоть и смиренно принял вид слуги, чтобы проложить нам дорогу на небо, возвратить нас Отцу и наполнить нас своей полнотой. Павел также свидетельствовал, что Бог имел целью наполнить своей полнотой Церковь. Об этом написано в послании к Ефесянам в 1 главе 23 стихе и в 4 главе 10 стихе, а также в послании к Колоссянам в 2 главе 10 стихе. «Пусть поток хвалы подхватит тебя и вдохновит к прославлению благодати Божией. Не медли более в грехах среди унижения, обольщения и боли, но открой свое сердце и впусти туда полноту Христову. Приди к рождественскому младенцу, и в твою жизнь изольются неиссякаемые благословения, и даже ты сам станешь источником благословения для окружающих». Молитва. Господь Иисус Христос, Ты – Сын Божий. В Тебе обитает вся любовь, все могущество и вся истина. Мы поклоняемся Тебе, славословим Тебя, ибо Ты не остался вдалеке от нас, но вошел в общение с нами. Ты любишь нас, Ты стал человеком и искупил нас от нашей греховности. Благодарим Тебя за то, что Ты ежесекундно изливаешь на нас благодать на благодать. Вопрос 13. Что такое полнота Христова?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 17 по 18. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил».
0: Новый Завет отличается от Ветхого Завета так же, как праведность по закону отличается от праведности по благодати. Бог дал Моисею 10 заповедей и закон, чтобы установить порядок жизни и жертвоприношений. Тот, кто соблюдал все постановления этого закона, заслуживал жизнь. Тот же, кто нарушал хотя бы одно из этих постановлений – смерть. Стало быть, закон осуждал всех на смерть, ведь никто не безупречен. Даже самые благочестивые люди сокрушались и каялись, потому что не могли соблюсти всех постановлений закона. Тем не менее, религиозные люди воображали о себе, будто они праведники, и их жизнь угодна Богу. Они становились самолюбивыми и нетерпимыми законниками, которые, забыв о любви, гордились своей собственной праведностью в делах закона. Вне всякого сомнения, закон свят, потому что в нем отражена святость Божья. Однако перед ним всякий человек представляется порочным и исполненным зла. Итак, Божий закон ведет нас к безысходности и смерти. И вот теперь, когда уже стал ощутим ее смердящий запах, Иоанн Богослов впервые в своем Евангелии упоминает имя Иисуса Христа, который выводит нас из отчаяния и спасает от гнева Божьего. Этот человек — Иисус из Назарета, обещанный Богом Христос Мессия, во всей полноте помазанный Святым Духом. Он — Царь царей, Слово Божие и Великий Первосвященник. Он — основание всякой надежды и спасения. Христос пришел не для того, чтобы дать нам новый закон. Он явился, чтобы искупить нас от проклятия закона. С неописуемой любовью Иисус исполнил за нас все уставы, понес на себе все наши грехи и осуждение всего мира, окончательно примирив нас с Богом. Бог уже не враждует с нами из-за наших грехов. Мы теперь имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Иисус, как человек, вознесся к небесному Отцу. Он излил на нас своего Святого Духа, который начертал закон в наших сердцах и наполнил наш внутренний мир незапятнанными, неискаженными, возвышенными мыслями. Мы не под законом, а закон внутри нас. Бог наделяет нас силой исполнять заповеди Его любви. С пришествием Христа началась эпоха благодати, в которой мы с вами сейчас живем. Бог не требует от нас каких-то достижений, благодеяний, жертв, чтобы мы утверждали на них свою собственную праведность. Он послал к нам Своего Сына и в Нем даровал нам Свою божественную праведность. Верующий в Сына получает совершенное оправдание. Мы любим Его, воздаем Ему благодарение и жертвуем нашу жизнь ради Него, потому что Он совершенно безвозмездно осветил нас. Христос не оставляет нас сиротами. Он пребывает с нами и наделяет нас своими дарами. Мы не заслужили ни прощения грехов, ни общения с Божьим Духом, ни Его даров, ни благословений. Все дано нам по благодати. В действительности мы заслужили только Божий гнев и вечную погибель. Однако теперь, соединившись верой со Христом, мы стали детьми Божьими, и Бог облагодетельствовал нас. Понял ли ты, в чем различие между рабами по закону и детьми по благодати? Эта благодать не просто какие-то нежные чувства в сердце святого Бога, а любовь, зыждущаяся на законном основании. Бог не может прощать, кого захочет, потому что грешник подлежит наказанию за свои грехи. Он должен умереть. Однако заместительная жертва Христа за нас, Его крестная смерть удовлетворила правосудие Божие. Благодать стала оправданной, а милость Божия — непоколебимой истиной. Благодать во Христе — это наше законное основание для жизни с Богом. Возможно, кто-то спросит, как может всемогущий Бог зависеть от своего правосудия? На это можно ответить, что поборники многих религий мучительно силятся познать Бога, но все эти религии подобны бесполезным лестницам, установленным на земле и недосягающим небес. Христос же подобен не рукотворной лестнице, а опущенной с небес на землю. Только через Него можно прийти к Богу, и Он нас не разочарует. Вечного Творца никто никогда не видел, потому что наши грехи разделяют нас со святым Богом. Все разговоры о Боге — только лишь смутные предположения, но Христос, испокон веков был Сыном у Бога, одной из ипостасей Святой Троицы. Сын знает Отца. До Христа все откровения были отрывочными и неотчетливыми. И только сам Христос, верное Слово Божие, открыл нам всю правду о Нем. Сущность учения Христа. Христос учил нас обращаться к Богу в молитве следующими словами: «Отче наш, сущий на небесах». В этом обращении Он открывает нам отцовское сердце Бога. Бог не грозный диктатор или губитель. Он не безучастен, Он печется о нас, как отец о детях. И если дитя упадет в грязь, отец поднимет его и хорошенько вымоет. Он не бросит ребенка пропадать в распутном мире. С тех пор, как мы узнали, что Бог наш отец, мы расстались с былым отчаянием, одолевшим нас среди забот и грехов, потому что, вернувшись к нашему Отцу, мы очистились и теперь живем с Ним навеки. Это имя «Отец» стало новым учением, которому учил Христос. Оно совершило настоящий переворот в умах людей и положило начало новому христианскому мышлению. Все высказывания и деяния Христовы можно подытожить одним этим именем – «Отец». До воплощения Христос был у Отца, как Сын, который пребывает в недре Отчим, то есть на Его руках. Этот светлый образ передает близкие отношения между Богом и Христом. После смерти Сын вознесся к Отцу и не просто воссел одесную Бога, но в лоне Отчим. Это значит, Он един с Богом. Он и есть сам Бог. Все, что Иисус говорил о Боге, это неизмененная, могучая, несомненная истина. Во Христе мы видим Бога, каков Он. Каков Сын, таков и Отец. Каков Отец, таков и Сын. Молитва. Отче наш, сущий на небесах, мы восхваляем и благодарим Тебя, ибо Ты послал к нам Своего возлюбленного Сына Христа. Мы поклоняемся Тебе, потому что Христос освободил нас от бремени закона и укрепил нас в Своей божественной праведности. Мы благодарим Тебя за всякий духовный дар. Славим Тебя за право быть Твоими детьми. Храни нас в благодати Твоей и яви многим людям Твою любовь, чтобы они, благодаря Твоему имени Отец, изменились, осветились и стали Твоими детьми. Вопрос 14. Какое новое учение принес в мир Христос? Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире вновь рубрика «Музыкальные приветы».

0: 12 сентября у жительницы Хайден-Ольдендорфа Катарины Хайнрих юбилей. Ей исполняется 50 лет. Братья и сестры из поместной общины от всей души поздравляют ее с этой замечательной круглой датой и выражают свое поздравление и самые добрые пожелания в стихотворной форме. С юбилеем тебя, дорогая, с юбилеем твоим мы сердечно тебя поздравляем. С юбилеем тебя, дай Господь тебе сил и здоровья. Слава Богу, что Он сохранил тебя в мире с любовью. С юбилеем тебя, 50 тебе ныне от роду. Молодая еще, пьешь свободу, как чистую воду. Дай Господь тебе силы здоровья и бодрости духа, и ко слову Его понимание и жажду и слуха. С юбилеем тебя, да, мы любим тебя, дорогая, и Господь тебя любит, и в объятиях своих сберегая, тебя сам доведет до чудесной и вечной отчизны, для счастливой небесной в его радости Божией жизни.
1: Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение.
0: Это были слова из третьего стиха 31 главы Иеремии. А сейчас для Кати Хайнрих прозвучат еще одно стихотворение, затем 20 стих из 30 псалма и песня под названием «Когда в твои слова вникаю». И снова с трепетным волнением ты в ожидании дня живешь, когда тебя в твой день рождения все будут поздравлять. И ждешь стихов и песен поздравлений, приятных, нежных, теплых слов. Но так всегда в твой день рождения, понятно и без лишних слов. Но в этот год особый случай, ведь как-никак ты юбиляр. И мыслями себя не мучай, знай, ты особый экземпляр. И потому не думай даже, что нет другим до тебя дел. Кто ближний, только жизнь покажет. Служить им – вот что твой удел. И в юбилей, в твой день сегодня, мы скажем, ты счастливей всех, ведь ты давно дитя Господне, и сам Господь простил твой грех. И потому не падай духом, что быстро жизни дни бегут, ведь слышишь ты душой и ухом, что таковых на небе ждут. Ну а пока живи и радуй своим присутствием родных и тех еще, кто с тобой рядом, здесь, на путях твоих земных. И в этот день рождения славно шути и пой и веселись, но не забудь о самом главном – взор устремлять на небо, ввысь.
1: Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя! И которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими.

0: 14 сентября – день рождения у жительницы Детмольда Катарины Классен, и для нее звучат следующие пожелания. «Пусть Господь всегда пребудет с тобой и в радостях, и в трудностях. Пусть продлит свою милость и благодать в твоей жизни и прибавит к твоей новой жизненной дате еще много счастливых и радостных дней и лет жизни». Вот и еще один год позади. И просим мы Бога, чтоб снова излилась в году предстоящем на твои пути такая всем нужная Господа милость. Мы просим о том, чтобы руки Его держали тебя каждое жизни мгновенье, ведь только лишь с Ним, только лишь у Него сокрыто грядущего благословения. Прожить эту жизнь нет, не поле пройти. Победы даются не просто, не скоро. Мы просим, чтоб сила Божьей любви давала бы крылья, служила опорой. Мы просим Его, и мы благодарим за то, что просить у Него это вправе. Ведь Он есть Господь и останется им. Ему только слава, вечная слава.
1: «Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа».
0: Псалом 30, стих 25. «Твой день сегодня, Катя, день рождения, так значит, снова год прошел, как легкий дым, как сновидение, и в летопись, как все, вошел. Чего в нем больше в том прошедшем, разлуки, боль или радость встреч? Ведь мир стал словно сумасшедшим, как быстро время стало течь. Чем старше мы, тем четче видим, что жизнь земная, как мираж. И дней земных конец предвиден, нам просто ни к чему кураж. Хоть вянет плоть, нет сил, как прежде, твой дух все меньше рвется вдаль. Душа же молода, как прежде, прошедших дней немного жаль. Но пусть все так же будет много мгновений радостных и встреч, душой, чтоб славить имя Бога, лишь Он способен нас сберечь. Сберечь в своей руке от смерти, от недугов и тяжких мук, болезней в жизни круговерти, от горьких слез и от разлук. Дай Бог тебе здоровье тела и бодрость духа во все дни. Пусть спорится любое дело. Господь и Бог тебя храни.
1: Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам.
0: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 7. Песня, которая сегодня прозвучит для Катарины Классен, называется «Господи, возьми меня за руку».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Следующий заказ пришел к нам от нашей постоянной радиослушательницы. Он звучит так. Мы хотим поздравить нашу подружку Ларису Дейгин 16 сентября. Свой 60-летний отменный юбилей отмечает наша дорогая Лариса, самая младшая подруга детства. И для нее в связи с такой примечательной, необычной круглой датой сегодня от имени подруг Елены, Оли и Валентины на 6 десятков звучит особое юбилейное поздравление и много добрых и светлых пожеланий, которые направляются в город Брамше. А теперь мы озвучим их. Дорогая Лариса, сердечно поздравляем тебя с днем рождения, с твоим прекрасным юбилеем. Пусть взор прекрасной веры всегда будет направлен в лазурь неба. В этот день разреши нам пожелать тебе счастья, мира и здоровья, покоя, бальзам твоей душе и много-много блага свыше. Ты крепко за Христа держись, лишь Он спасет среди ненастья. Но и, конечно же, надежду она не постыжает, и еще много счастливых, прекрасных тебе лет. Мы благодарны Богу за тебя, за твое доброе и отзывчивое сердце, за любовь, которую ты даришь твоей огромной семье и близким, и друзьям. Желаем, чтобы Бог был близок к тебе в каждом мгновении. Особенно желаем тебе не терять сил, когда бывает нелегко. Пусть Господь сам поддерживает тебя, дает мудрости в воспитании деток, направляет в каждом решении и восполняет то, чего порой не хватает человеку. Пусть в твоем доме будет Божий мир, в сердце тихая уверенность в его заботе, а впереди еще много долгих дней радоваться и благодарить Господа. Пусть Господь действительно совершает свою добрую волю в твоей жизни, укрепляет тебя изо дня в день, благословляет тебя, мужа, твое наследие и помогает тебе видеть, что даже среди непростых обстоятельств его рука по-прежнему ведет и хранит всех вас. Храни вас Бог и в дальнейшем от всех бед, болезней и неудач. От всего сердца поздравляем и благословляем тебя и весь дом твой именем Создателя. Мы очень любим и ценим тебя. С любовью и уважением, твои подруги. А сейчас по желанию подруг для Ларисы Дейгин прозвучит стихотворение под названием «Шесть десятков». Дорогая подруга Ларисочка, в день твой юбилея желаем мы многого, а пожелания очень особые, вечных ценностей скромный запас. Время наше так быстро проходит, 60 уже позади, и когда-нибудь мы в небе синим все вместе обнимемся и песнь воспоем. Пусть благость будет зеркалом небесным, а сердце в нем, как светочи, горят. Терпение пусть алмазом сияет, а кротость будет нежной волной. Пожелаем тебе мы любви и радости, за Иисусом идти без робости, а еще пожелаем мы мудрости, чтобы с Богом решались трудности. Обнимаем тебя, дорогая Лариса, добра и долголетия желаем, еще раз от души мы поздравляем и молим Господа, благослови. Лариса, тебя Он хранит и лелеет, ты Его драгоценный сосуд, но когда лишь окончатся годы земные, нас в объятия примет любовь. В день рождения желают блестящего, ну а мы пожелать хотим верности – и однажды дойти до вечности, не сокровища здесь проходящего, но богатство сдержать во Христе.
1: Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.
0: Псалом 4, стих 9. Песня, которая сейчас прозвучит для Ларисы Дейгин, называется «Странствую».

0: Также подруги пожелали, чтобы для Ларисы Дейгин к ее праздничному юбилейному дню прозвучало еще одно стихотворение, а затем из 30-го псалма 24-й стих и песня под названием «Дорожите друзьями, берегите друзей». Лариса, в твой прекрасный юбилей сердечно мы хотим тебя поздравить, а дата 60 – большая дата, на годы стала ты богата. У нас к тебе есть много пожеланий, тебя Бог обещает наградить. Иди его путем, пусть ветры дуют, нам должно праведно ходить. Лариса, ты верная подруга, мать, жена и нянька в кругу семьи, а среди нас, друзей, нам настоящий друг, советник, христианка, всем служишь добротой своей. С зарею ты встаешь и в полночи ложишься, и никому не счесть твоих забот. Наград себе не ждешь, похвалят, ты смутишься, а побронят, ну что же, видит все Господь. Не держишь ты обид, печали забываешь, сама себя совсем не бережешь, но все, что от судьбы ты скупо получаешь, родным и близким щедро воздаешь. Что ждет их впереди, Бог знает, ты не знаешь. В глазах всегда тревога и любовь, когда в мольбе за них колени преклоняешь и прячет шепот твой ночной покров. Торопятся года, борьбы и веры полны, но сквозь них пусть мы видим вновь и вновь в твоих чертах лицо святой Мадонны. Недаром ты всегда во всем любовь. Душою ты, конечно, молодая, и можешь молодым пример подать. Пусть годы твои, в вечность улетая, тебе приносят только благодать. Служи ему еще усердней, трудись, люби еще сильней. Так будем славить милосердие Иисуса юностью своей. А знаешь, подруга, это же чудо, что все мы Христа познали, и что дорогой трудной к светлой шагаем дали. Вместе идти нам легче, вместе сильны мы в деле. Много печалей встретим, и что ж того, мы все вместе. Нашим хорошим песням место побольше давайте, мы еще здесь остались, мы на пути к отчизне. Лучше за дело взяться, а не стоять в сторонке. Если уж разобраться, мы же граждане неба.
1: Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком.

0: Новости.
1: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
2: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победившая мрак». Маршрут следующего продолжительного путешествия протянулся от Салт-Лейк-Сити до Лос-Анджелеса в благодатной Калифорнии. Во время этой поездки они чудом избежали несчастья. Они оставили Салт-Лейк-Сити в сильный холод, облаченные в меховые пальто, теплые перчатки и ботинки. Ночью поезд, в котором они ехали, сошел с рельсов. В это время они уже спали и от резкого толчка свалились с полок. Женщинам пришлось одеться настолько быстро, насколько они смогли это сделать в темноте, и выбраться наружу. Затем они продолжили свою поездку в простеньком неудобном поезде. Поезд громыхал на стыках, и той ночью Лена не могла заснуть. С наступлением рассвета она внезапно почувствовала удивительный аромат, который принес ветер через окно. Ее мать и Анна по очереди говорили в ее руке, описывая пейзаж, мимо которого они проезжали. Неповторимый запах утреннего воздуха, который доносился со стороны цветущих апельсиновых деревьев и растущих на холмах кустов шалфея, множество ярко-голубых, золотистых и алых цветов. Путешественницы были уже близко от Лос-Анджелеса. Они с таким нетерпением ожидали этого момента, но теперь после аварии поезда они чувствовали себя сильно уставшими и измученными дорогой. А как должно быть нелепо они выглядели в своих меховых шалях, когда поезд дотащился до станции, и они увидели собравшихся на платформе хорошо одетых людей, стоящих под теплым солнцем, женщин в миленьких летних платьях и шляпках, держащих в руках пестрые зонтики. Они пришли встретить их. Как только Елена, ее мать и Анна вышли на платформу, они немедленно были окружены дружелюбной толпой, несколькими репортерами и фотографами. Они чувствовали себя настолько неловко, что вызвали такси, как только у них появилась такая возможность, и отправились в гостиницу, чтобы отдохнуть и переодеться в летние платья. Поездка в Калифорнию запомнилась им навсегда. Она была наполнена солнечным светом, сладким ароматом и еще многим тем, что доставляло им удовольствие. Обычно Елена могла сказать, в какой части города она находится, по особому, только ей знакомому запаху. Она испытывала наслаждение и от сухопутного путешествия, и от плавания по заливу Сан-Франциско вместе с Анной или матерью, описывающих ей прекрасную природу и рассказывающих о плывущих в гавань груженных суднах с Дальнего Востока. Это пробудило в ней желание побывать там, откуда плывут эти корабли. Наверное, когда-нибудь она побывает там. Кроме того, что Елене рассказывали о мерцающем золоте и голубых водах залива, она чувствовала свежий запах прекрасных лесов. Калифорния знаменита красными могучими деревьями. Прогуливаясь по величественному Муир-Вудсу и прикасаясь своими руками к стволам этих гигантов леса, она испытывала чувство, словно находилась в каком-то громадном кафедральном соборе. «Кажется, будто Господь невидимо проходит между длинными рядами деревьев», призналась она позже в книге, описывая эти путешествия. Та восхитительная поездка через Америку с востока на запад была первым длительным путешествием Елены и началом для многих других дорог, которые затем последуют. Она и Анна продолжали турне по Соединенным Штатам, устраивая лекции для слепых. Они побывали от берегов Атлантического океана до побережья Тихого. Анна пыталась как можно доступнее описывать Елене пейзаж, постоянно меняющийся за окном поезда. Они проносились мимо обширных равнин, прерий, гор и покрытых лесом холмов. Елене все больше нравилось преодолевать большие расстояния и получать удовольствие от ритмичного постукивания колес поезда во время долгой дороги. Она училась приучать себя ко всему, что бы ни встречалось, иногда даже к таким обстоятельствам, которые, казалось бы, должны были вызывать раздражение. Она обладала чувством юмора и испытывала необычайный интерес ко всему, что происходило вокруг нее. Где бы ни бывали Елена и Анна, они говорили для слепых о праве каждого слепого, чтобы им дали возможность жить счастливо и полезно. Иногда они проводили свои лекции в шумных палатках, переполненных сельскими жителями, иногда в церквах и городских зданиях, а иногда в шатерских поселках и небольших сельских хуторах, где они были близки к рабочим и пытались разделить их проблемы и трудности. Елена была настолько заинтересована в судьбах людей, что ездила повсюду, чтобы поближе познакомиться с ними. Во время путешествий она встречалась с людьми разных сословий. В больших городах у нее была возможность познакомиться со многими знаменитостями. Они считали ее тоже знаменитостью, ведь до этого не было ни одного человека, одновременно слепого и глухого, который бы успешно победил свой физический недостаток так, как этого добилась она. Томас Эдисон, изобретатель фонографа, и Энрико Карузо, великий итальянский певец, оба были глубоко заинтересованы в судьбе этой женщины, превозмогшей свою глухоту до такой степени, что могла наслаждаться музыкой, ощущая вибрацию или чувство прикосновения. Карузо специально пел для нее, в то время как она слушала его музыку,

захватывающих приключений. Часто дни проходили скучно и тоскливо. Все казалось не так, и работа Елены и Анны доставляла им разочарование, а люди казались надоедливыми и трудными в общении. Ее раздражало, когда она видела, какими глупыми бывают люди по отношению к слепым. Ей приходилось объяснять настолько терпеливо, насколько ей это удавалось, что значит быть слепым. В одной из своих книг она описывает, как ей приходилось объяснять людям с небольшим воображением. «Я говорила им, что слепые люди такие же, как и остальные люди, но только они находятся в темноте. Им больно, когда их обжигает огонь. Они также простуживаются от холода, как и другие люди. Им хочется есть, когда они голодны, и пить, когда они жаждут. И некоторые из них любят класть одну ложку сахара в чай, а другие больше». К счастью, ее выручало чувство юмора, когда она утомлялась и приходила в раздражение. Она обладала способностью отличать незначительные мелочи от действительно больших проблем в ее жизни. К тому времени тень Первой мировой войны уже нависла над Европой, и граждане Америки, обсуждая эту острую проблему, интересовались, будет ли в войну втянута их страна. Елена страдала от всей этой обстановки, и ей было тяжело сконцентрироваться на своей работе, хотя уже потом, в военные годы, она старалась изо всех сил продолжать начатое дело. У Келлер и Анны были и свои собственные проблемы, особенно плохое здоровье и слабое зрение Анны, что затрудняло поездки. Кроме беспокойства по поводу здоровья Анны, Елену тревожили денежные затруднения. Их сбережения быстро истощались из-за большого количества поездок за собственный счет. Поэтому они решили продать свой дом в Рентхеме и купить домик поменьше. Для них это была большая боль покинуть привычный им фермерский дом, в котором они жили в течение 13 лет, и переехать в довольно противный кирпичный дом на окраине Нью-Йорк-Сити. К тому времени Джон Мэйси работал все дальше и дальше от семейного очага. Анна и Елена были рады, что теперь у них была секретарь. Живя с ними, она разделяла всю их работу и была хорошим другом для обеих женщин. Ее звали Полли Томпсон. Она убирала в доме и вообще была огромной помощью для них во всем, особенно теперь, когда здоровье Анны начало ухудшаться. Теперь они могли немного расслабиться после напряженных поездок за границу. Глава 8. Цель одна. Только они обустроились на новом месте в Нью-Йорке, как Елена получила письмо, которое ее очень взволновало. Великодушный американец, желавший вложить свои деньги в хорошее дело, предложил снять фильм о ее жизни. Он считал, что это будет великим свидетельством для мира. Это также даст ей возможность заработать на жизнь. С большой надеждой все три женщины решили пересечь континент опять, на этот раз направляясь в Голливуд. В течение нескольких проведенных там недель они набрались необычных впечатлений, где радости перемешались с огорчениями. Поначалу Елене доставляло удовольствие знакомиться со всем новым. Каждое утро на рассвете она и Полли Томпсон катались верхом на лошадях по дорогам Беверли-Хиллз. Однажды утром, когда Елена ехала на лошади, подпруги седла ослабли. Седло съехало, и Елена упала с лошади прямо на клубничную грядку, в то время как лошадь ускакала. В следующий раз они решили прокатиться по пустыне, простирающейся на многие мили. Вокруг один песок, только изредка попадались кактусы или кустарники. Вдруг ее спутник взволнованно написал в ее руке: «Я вижу настоящего краснокожего индейца!» Они вышли из машины и всей группой подошли к человеку в великолепном головном уборе из орлиных перьев. Они спросили его, не разрешит ли он мисс Келлер
прикоснуться к его прекрасному убору.

0: разговору. К их удивлению, он ответил на их мимику на чистейшем английском. «Конечно, леди может потрогать его головной убор столько, сколько ей хочется». Он оказался неплохим актером, который поворачивался только по команде оператора. Елена поняла, что, снимаясь в фильме, она, конечно же, столкнется со всевозможными неожиданностями. Неудивительно, что с ее значительными физическими недостатками, слепотой и глухотой, ей было нелегко следовать указаниям продюсера, которые Полли Томпсон приходилось пересказывать в ее руке. Фильм предполагали назвать «Освобождение». Решив, что в картине недостаточно романтики или волнующих сцен, группа продюсеров придумала всевозможные неестественные для нее приключения. Один представлял ее как мать скорби, несущую факел надежды слепым, раненым и увечным. Это был один из наиболее успешных экспериментов. Но большую часть времени перед камерой Елена чувствовала себя скованно и неловко. Она была убеждена, что раз она не настоящая актриса и тем более не кинозвезда, она никогда не сможет быть грациозной и непринужденной в различных сценах, которые ее просили сыграть. Ей больше нравилась работа на открытом воздухе. Здесь снимали кадры, которые для нее придумали продюсеры. Она получила удовольствие от посещения верфи и освещения корабля перед спуском на воду. Наиболее захватывающим из всего был первый полет на маленьком самолете, где было всего два места – для нее и пилота. Сначала Анна и миссис Келлер, приехавшая вместе с ними, не хотели и слышать о ее полете, но Елена настояла, и им пришлось ее отпустить. Самолет набирал скорость и поднялся над самыми высокими зданиями Лос-Анджелеса. Затем самолет возвращался на посадку, постепенно снижаясь. Она была очарована полетом и сказала, что никогда до этого не испытывала такого прекрасного ощущения свободы. Еще одно событие, заинтересовавшее Елену – встреча со звездами кино, среди которых был Чарли Чаплин, специально изучивший ручной алфавит, чтобы говорить с ней. В его доброте и дружелюбии было нечто особенное, о чем она впоследствии вспоминала, думая о Голливуде. Но, несмотря на все старания, которые она прилагала в работе, ее фильм не имел успеха. Когда в кассах не стали покупать билеты, она была разочарована, но не удивлена. Она начала думать, что с ее стороны было слишком самонадеянно отправляться в Голливуд, воображая, что о ее жизни действительно можно снять фильм. Но зато она узнала много нового, так как познакомилась с еще одной стороной жизни. После Голливуда они с Анной были счастливы опять оказаться в своем уютном домике. Вскоре Елена начала беспокоиться, так как у них опять не стало денег. Они решились на этот раз выйти на сцену. Их представление длилось около 20 минут. Анна объясняла, как она выучила Елену, затем Елена говорила. После этого люди задавали вопросы. Физический недостаток не мешал Елене чувствовать близость аудитории, потому что люди были такими дружелюбными. Сердечно принимали ее, восхищаясь ее отвагой. Она всегда выглядела такой счастливой. Когда встреча заканчивалась и зал пустел, они опять отправлялись домой. И Елена практиковалась в речи, а затем усаживалась писать книгу, которую она пообещала издателям. Это была вторая история о ее жизни, которой она дала название «Середина реки». Книга ей удалась. Теперь Елена была вполне подготовлена к новым открытиям и испытаниям, которые предстояло выдержать во имя тех, кому, как и ей раньше, приходилось жить во мраке. Открывалась новая возможность. То, к чему она стремилась, исполнилось. В 1921 году началось национальное движение в защиту слепых. Елену и Анну пригласили помочь в этом великом деле. «Разве это не прекрасно?» – воскликнула Елена. «Что, наконец-то, у нас будет одно большое движение во всей Америке вместо отдельных маленьких достижений в различных штатах». Это было именно то, за что боролась организация с довольно прозаическим названием «Американский фонд защиты слепых». Теперь она видела, что вся их предыдущая работа была подготовкой для новой деятельности. Было много долгих поездок, которые она и Анна совершали самостоятельно и которые многому их научили. Выступление на сцене дало ей больше уверенности в себе, в своем голосе и одновременно заставило ее почувствовать себя более независимо, так как она могла теперь сама заработать себе на жизнь. Новое движение защиты слепых начиналось с малого в Нью-Йорке, с собраний, проводимых за счет частных лиц. Но движение росло и развивалось, требовалось все больше денег для его поддержки. Нужно было сделать публичное обращение. Елену Келлер попросили взять на себя руководство, проводить лекции и собирать деньги от имени фонда. «Если бы только это дело имело успех, – думала она, – это реальный путь осуществления моей мечты сделать жизнь слепых счастливой и светлой». О, как она молилась, планировала и трудилась для этого! Следующие 3 недели она и Анна объездили штаты от края до края, обращаясь к тысячам и тысячам людей в более чем 100 городах. Какой отклик был на их воззвание? С разных уголков страны дождем посыпались пожертвования и дары, посланные от чистого сердца теми, кто ответил на их призыв. $1000 жертвовали миллионеры. Президент Соединенных Штатов, принимая Елену Келлер в Белом доме, обещал свою поддержку и щедрое пожертвование. А ее состоятельные друзья из Вашингтона помогли увеличить фонд. Письма шли потоком от людей всех слоев общества, многие со скудными средствами, от старых солдат, слепых и глухих людей, сотен детей. Все старались вложить свою лепту в фонд. Елену очень растрогало, как жертвовали многие дети. Некоторые из них приходили и опустошали свои копилки прямо в ее руки. А какой-то маленький мальчик-инвалид с большой галантностью, помимо денег, подарил ей свою щедрую во весь рот улыбку. Это оказалось для нее огромной поддержкой и помогло ей сделать все, что было в ее силах для слепых. Теперь она стала национальной героиней, взывающей для блага всей страны. Люди считали ее прекрасным примером того, что возможно сделать, чтобы помочь слепым жить счастливой и полноценной жизнью, как и остальные люди. Она сама была лучшей рекламой для движения. Безусловно, ее работа не являлась спокойным плаванием без рифов. Путешествуя по стране, она обнаружила, как много глупых предрассудков нужно преодолеть. Многие еще смотрели на слепых покровительственно и думали о них больше как об объектах благотворительности, чем о людях, нуждающихся в открытом отношении к ним, чтобы они могли жить полезно и активно. Ей приходилось снова и снова бороться с мнением людей, жалеющих слепых, вместо того, чтобы сделать для них что-то существенное, чтобы помочь им твердо стоять на своих собственных ногах. «Благодарю Бога, что Анна никогда не позволяла людям жалеть меня». Она была столь многим обязана Анне, что не упускала возможности говорить людям о ней. Во время их путешествий, лекций и творческой работы их дружба все больше крепла. Об этом Елена не раз любила вспоминать. Она знала и этого не скрывала, что без Анны Салливан, Мэйси, Елена Келлер ничего бы не достигла. Елена беспокоилась за здоровье Анны, которое с каждым днем ухудшалось. А кроме того, быстро падало ее зрение, хотя она всегда старалась оставаться жизнерадостной. «Мы все поедем за границу, и там, я надеюсь, хорошо проведем отпуск», – сказала Елена. Весной 1930 года, когда Анна поправилась после серьезной операции, они покинули Америку, чтобы впервые провести отпуск в Англии. Как это волнующе было для Елены! Даже когда их корабль попал в шторм посреди Атлантического океана, она не пожалела о своем решении. Это было частью приключений во время посещения новой страны. Проезжая по улицам Плимута, залитым солнцем, Елена испытывала благоговение при мысли о том, что 2,5 века назад ее предки отправились отсюда, оставив старый свет и поселившись в новом. По улицам проезжали повозки, груженные весенними цветами. Нежный запах купленных и принесенных домой цветов свидетельствовал Елене о красоте английской весны. Анна коротко описывала в руке Елены, как прекрасна сельская местность, через которую они проезжали. Елена своим живым воображением могла создать свою собственную картину, представляя речку, сверкающую на солнце, сиреневые островки фиалок, покрытые соломой коттеджи и старые каменные церкви. После того, как они проехали из Девона в Корнуолл, машина медленно поднималась в гору. Путников охватила радость, когда они оказались наверху, где стояла великолепная бунгало, а вокруг кружили и ныряли в воду белые чайки. Здесь, в этом прекрасном месте, они проведут несколько недель. Елена была благодарна за такой беззаботный отпуск в Англии. После этого придется вернуться в водоворот жизни Америки, активно участвуя в работе Фонда защиты слепых. Отпуск закончился, и наступили будни, наполненные делами и встречами. «Еще одна моя мечта становится явью», сказала Елена Анне, занимаясь своей работой. «Только подумай, конференция слепых всего мира, не только Америки. Какое это значительное событие!» Елена думала о тех людях, которые скоро приедут в Нью-Йорк на эту первую всемирную конференцию слепых. Из Китая и Японии, Австралии и Новой Зеландии, Индии и Южной Америки, Египта и Уругвая, а в основном из Европы, прибудут делегаты со своими сопровождающими и переводчиками. Когда она села работать, чтобы подготовить приветственное выступление, с которым ее попросили обратиться к приехавшим посланцам, то почувствовала, что предстоит одно из самых волнующих событий, когда-либо происходивших в ее жизни. Ее попросили не только подготовить приветственное выступление, но и поехать с делегатами в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов. Елена Келлер становилась интернациональной личностью, известной и уважаемой во всем мире как защитник прав слепых.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Друзья, сегодня в нашей программе речь пойдет о достоинстве человека. Вопрос такого характера. Библия утверждает, что человек духовно создан по образу Божию. В чем же проявлялось сотворение человека по образу Божию?
1: Между прочим, вопрос очень обширный, а с другой стороны и очень серьезный. Говоря о образе Божьем, надо говорить о достоинствах человека, заложенных в нем Богом. И при этой же теме нельзя умолчать, как человек эти достоинства утратил и является тем, кем он сегодня является. Но сначала уделим внимание на то, чем Бог наделил человека, создав его по образу своему.
0: Бог – высший разум. Он наделил человека разумом. Человек познает окружающий мир, обретает знания, творит.
1: Человек имеет нравственное начало. Он различает добро и зло, открывает моральные законы, создает нравственные идеалы. Человек имеет совесть, то есть внутренний закон, отражающий волю Бога в нем.
0: Человек обладает чувствами любви, радости, огорчения и гнева. Высшим чувством является праведная любовь, которая исходит из того же свойства самого Бога, ибо Бог есть любовь.
1: Человек обладает свободной волей. Это удивительное свойство человека, отличное от всех других форм проявления нашего естества. Воля человека управляет умом и чувствами, и человек может совершать великие дела.
0: Человек создан по образу Божию как свободное существо. Свобода значит самоопределение. Внешняя сила не может предопределить и руководить действиями человека. Он руководствуется своими внутренними побуждениями. Человек имеет право выбора между добром и злом. Но это далеко не главный аспект свободы. Христос говорит:
2: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8:32.
1: Признание и познание Бога через Иисуса Христа, подчинение Его святой воле – вот подлинный путь к духовной свободе. На этом пути человек постепенно совершенствует в себе образ Божий.
0: Человек подобен Богу в своем владычестве над природой. Благоустраивая свой мир, человек властно вторгается в жизнь. Все живое трепещет перед ним.
1: Человек, как и Бог, бессмертен. Дух и душа человека будут существовать вечно. Это утверждает разум и религиозный опыт. Вера в бессмертие есть необходимый и логический вывод, определяющий смысл жизни. Ветхие и Новые Заветы утверждают бессмертие души. Особенно много подтверждений в Новом Завете. Воскресение Христа является великим историческим фактом, подтверждающим бессмертие человека. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, говорит об этом следующее.
2: «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его».
0: В очах Божьих человек является большой ценностью. Только бессмертный достоин такой заботы, которой Бог окружает всех людей. Вера во Христа дарует славное бессмертие.
2: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Послание к Колоссянам, 3 глава, 4 стих.
0: Образ в человеке означает духовное подобие Богу. Апостол Павел пишет, что, научаясь от Христа, необходимо
2: отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 29 по 24 стихи. «Совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Послание к Колоссянам, 3 глава, 10 стих.
0: Образ Божий проявляется в познании человеком праведности и святости, то есть в моральном и нравственном подобии Богу.
1: Мы рассмотрели 7 признаков подобия человека Богу. Все эти свойства были дарованы первому безгрешному человеку, который был создан как венец творения с высокими моральными и физическими качествами. Адам дал наименование всем живым тварям, которые признали в нем своего повелителя. Об этом записано в Бытие 2 главе. Бог предназначил людям вечное блаженство, вечный союз с самим собою. Но страшная сила зла, которая уже была в мире, нарушила этот союз. Однако не без воли человека. Это, говоря прообразно, была одна сторона медали. Теперь обратим внимание на обратную сторону. Говоря о этих достоинствах человека, необходимо обратить внимание и на его недостоинства. И тут мы не можем умолчать о грехопадении, где человек потерял дарованное ему Богом достоинство. Не говорить о грехопадении значит не ответить полностью на заданный вопрос. Или, как говорится, скрыть другую сторону медали. Ибо наша настоящая жизнь уже не отражает образ Божий, так как это было в начале творения. Итак, о грехопадении человека.
0: Учение о грехопадении человека содержится не только в христианстве, но все религии мира признают великий и страшный факт падения человека. Однако в христианстве учение о грехопадении намного превосходит все другие учения по чистоте, святости и милосердию Бога, и, с другой стороны, по глубине мрака греха.

0: Теперь, друзья, давайте рассмотрим с вами, какое объяснение дает Священное Писание грехопадению человека.
1: Третья глава книги Бытия дает полное объяснение этой страшной трагедии в истории человечества. Об этом свидетельствуют и другие места Библии. Давайте прочитаем некоторые из них.
2: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Эти стихи мы прочитали из послания к римлянам с 5 главы.
1: Дорогие друзья, обратим внимание еще на некоторые стихи из римлянам 3 главы.
2: Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного, потому что все согрешили и лишены славы Божией.
1: Цель библейского повествования о грехопадении заключается не в том, чтобы показать приход греха в мир, а в том, как грех вошел в человека, в род человеческий. Грех был в мире до сотворения человека, в образе противоборствующей Богу силы падшего ангела, виновника первоначального хаоса. История грехопадения человека повествует о состоянии человека в первые дни после творения и после падения. Если бы не было повествования об этом в первой книге Библии, то как можно было бы объяснить нравственное падение человека? Первые главы Библии показывают величие и падение человека. По собственной воле человек пошел против Бога. Это привело его на путь ужасного духовного падения. История грехопадения есть часть исторического повествования Библии о подлинных событиях. Проклятие, падшее на людей и землю, безусловно, подлинное. Бесспорно и то, что смерть является следствием греха. Иисус Христос и авторы Священного Писания рассматривали эти события как подлинно исторические. Прослушаем некоторые из них.
2: Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 56 стих. «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». И еще одно местописание из второго послания к Коринфянам, 11 главы, 3 стих. «Но боюсь, чтобы, как змей, хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе».
0: А теперь мы обратим внимание на сущность грехопадения.
1: Адам и Ева были нравственно свободными людьми. Будучи безгрешными существами, они имели право выбора между добром и злом. Внимательное изучение повествования приводит к следующим выводам.
0: Грех наших прародителей был абсолютно добровольным. это было проявлением их собственного выбора. Их грех, как и всякий другой грех, являлся добровольным действием воли человека.
1: Грех пришел извне. Его не было в природе двух первых людей. Следовательно, грех уже существовал в мире.
0: Сущность первородного греха заключалась в неповиновении божественной воли, добровольное нарушение установленных Богом ограничений.
1: Первородный грех есть следствие неверия в слово живого Бога. Следует отметить, что подобные же искушения были успешно преодолены первым человеком нового человечества, Иисусом Христом. Об этом повествуется в Евангелии от Матфея, 4 главе, где описано искушение Христа в пустыне. И с того времени успешно преодолеваются его последователями. Сила сатаны побеждена подвигом Христа.
0: Последствия грехопадения.
1: Во-первых, для наших прародителей.
0: Земля была проклята. И с той поры на ней стали произрастать недобрые плоды, Бытие 3 глава.
1: Муки и болезни при деторождении, Бытие 3 глава.
0: Изнурительный физический труд в борьбе за существование, та же глава.
1: Следствием грехопадения было появление страха перед Богом, стыд за совершенный грех, попытка скрыться от присутствия Божия и наказание смертью. Грехопадение человека привело к изгнанию его из Эдемского сада.
0: О влиянии грехопадения на род человеческий.
1: Грех Адама органически связан со всеми последующими поколениями. При рождении человек наследует греховную природу Адама. Невозрожденный человек является духовно мертвым.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Жизнь или планирование семьи».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В наших предыдущих передачах и сегодня мы не устанем повторять, что Бог есть Творец и Создатель жизни. Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на некоторые завуалированные ложные убеждения и полуправду, получившие широкое распространение в христианском мире. Эти убеждения породили множество серьезнейших проблем в христианских семьях. Если мы не выявим эту ложь и не отвергнем ее, укрепляясь в истине, то с каждым последующим поколением она растет подобно снежному кому. Неудивительно, что, будучи заклятым врагом Бога, сатана ненавидит жизнь. Он всегда пытается уничтожить ее. Он убедил Адама и Еву отведать запретный плод, зная, что тогда они умрут, как и обещал Бог. Когда у Адама и Евы родились двое сыновей, сатана внушил старшему мысль об убийстве младшего брата. Сатана – вор. Об этом говорил Иисус. Сатана – вор, который приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Его намерения и планы полностью противоположны Божьим, потому что в этом же стихе Иисус говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Поэтому сатана никогда не радуется рождению детей. Каждый рождающийся ребенок может в будущем спутать его планы, приняв Божью благодать и став подданным Божьего Царства. И поэтому в дело идет все, что может помешать женщинам иметь детей. Например, он внушает им нежелание исполнять Богом данное предназначение вынашивать, рождать и охранять жизнь. Аборты, детоубийство и гомосексуализм – вот лишь некоторые примеры разрушения жизни, которые стали приемлемыми, даже привычными в нашей культуре. Христиане, которые доверяют Библии, сразу же отвергают эти дьявольские дела. Однако евангельский мир, в том числе и многие известные защитники жизни, не так решительно отстаивают свою точку зрения, когда речь заходит о других аспектах этого вопроса, и не имеют ничего против предохранения от беременности. Одним из фундаментальных утверждений феминистической идеологии всегда было право женщины самой решать, будет ли она рождать детей, и если да, то когда и сколько. Суламиф Файерстоун, популярная писательница-феминистка 60-х и 70-х годов, сформулировала это так: «Корень угнетения и несвободы женщины – это обязанность рожать и воспитывать детей». Христианский мир невольно согласился с этой конспекцией, а потому привычным делом стали контрацепция, стерилизация и планирование семьи. В результате миллионы христианок и христианских пар, сами того не зная, стали пособниками сатаны в его стремлении ограничить рождение детей и таким образом навредить жизни.

0: Почитаем снова дневник Евы.
1: Недавно Адам начал рассуждать о рождении третьего ребенка. Я не очень-то это одобряю. Я люблю наших мальчиков больше всего на свете, но быть матерью так трудно. Последнее время их отношения крайне осложнились. Каин постоянно соперничает с младшим братом и всегда проигрывает. Такое ощущение, будто он хочет всем что-то доказать. Его поведение становится невыносимым. Он замкнулся в себе, ходит мрачный и временами впадает в депрессию. Из него и слова не вытянешь. Я пытаюсь его ободрить, но, кажется, мои слова ничего не меняют. Раньше он был близок к Богу, но теперь говорит, что даже не знает, верит ли в него. Отец иногда сильно за него переживает. Что-то между ними не ладится. Порой мне кажется, что Адам слишком строг с ним. Я напоминаю ему, что было время, когда мы сами переживали такие же трудности. Я чувствую, что абсолютно не в состоянии исправить своих детей. Я беспокоюсь, как эта ситуация отразится на Авеле. Я просто не представляю, как мы сейчас можем позволить себе еще одного ребенка.
0: Материнское сердце — сокровищница, в которой спрятаны величайшая радость и самые жестокие разочарования и боль. Неважно, блистает ли ребенок в большом спорте или же не в состоянии даже хорошо ходить, умен ли он не по годам или отстает в развитии, становится ли он уважаемым директором крупной компании или закоренелым преступником? Мать никогда не перестанет надеяться, мечтать и переживать за своего ребенка, которого когда-то качала в колыбели. Именно эти самые

только мы решаем, сколько иметь детей. Популярная писательница Мэри Прайд так пишет об этом в своей проникновенной книге «Путь домой». Планирование семьи – это мать абортов. Прежде чем в моду вошли аборты, целому поколению людей нужно было внушить, что необходимо планировать количество и время рождения детей в угоду собственному удобству. Мы, современные христиане, возвышаем голос против абортов, и это верно. Однако мы вынуждены сражаться с этой проблемой только потому, что проиграли другое сражение еще 30 лет назад. Как только семьи начали считать детей творением своих рук, которое можно запланировать по своему желанию, люди вообще перестали ценить человеческую жизнь. Аборт – это прежде всего позиция вашего сердца. «Я важнее», «Моя карьера важнее», «Моя репутация важнее», «Мой комфорт важнее», «Мои финансовые планы важнее» и так далее. Но ведь именно такие убеждения лежат в основе планирования семьи, которое наши церкви проповедуют уже 3 десятилетия. Большинство людей, в том числе и верующих, определяют размер своей семьи, даже не осознавая, что за этим стоит их страх, эгоизм и человеческая логика. Как мы можем позволить себе еще одного ребенка? Мы едва сводим концы с концами. А что будет, когда придет время платить их обучение? Я физически не в состоянии иметь больше детей. Мне хватает 2. Я и так уже истощена. Если у нас будут еще дети, у нас с мужем совсем не останется времени друг для друга. Мои друзья или родители подумают, что мы ненормальные, если у нас будет больше детей. Они и так думают, что у нас их многовато. Если бы мы позволили Господу определять, сколько нам нужно детей, то у нас их было бы уже 2. Мир говорит: «Дети – это тяжело». Божье Слово говорит: «Дети – это одно из величайших благословений для семьи». А мы все смотрим на небеса и молимся: – «Боже, не посылай нам больше таких благословений!» Мир говорит: «Смысл брака в том, чтобы сделать тебя счастливой, а в это понятие дети могут и не входить». Божье Слово, напротив, учит, что одна из важнейших целей брака – рождать и выращивать детей. В 1 послании к Тимофею Павел напоминает нам, что рождение детей – важное, Богом данная роль, которую может исполнить только женщина. Павел говорит молодым вдовам, чтобы они вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. 1 послание Тимофея, 5 глава, 14 стих. В последнем стихе 2 главы он утверждает, что женщина спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием. 1 послание Тимофея, 2 глава, 15 стих. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Жизнь» или

Конечно, это не означает, что женщина может достичь вечного спасения только через чадородие. Этот стих имеет такую же грамматическую структуру, что и увещевание Павла к Тимофею. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Павел говорит, что дело Тимофея – это проповедь, и что верность этому призванию будет подтверждать истинное покаяние.

Не. Проповедование не средство спасения Тимофея, а естественный плод его спасения. Точно так же желание женщины выполнять, а не отвергать свое Богом данное предназначение и призвание, чадородие является естественным плодом истинного покаяния. Доказательством того, что она принадлежит Богу и следует по его пути. Это не означает, что все женщины призваны Богом выходить замуж и рождать детей, но в общем и целом это главная роль, предназначенная женщине Богом. Мария из Назарета – прекрасный пример женщины, которая подтвердила свою веру готовностью родить ребенка, несмотря на то, что это не входило в ее план. Мы можем лишь предположить, какие возражения могли появиться в сердце Марии, когда ангел объявил ей, что она родит сына. «Я слишком молода, я еще не готова родить ребенка. И я не могу проводить время с Иосифом и моими друзьями, мне придется сидеть дома с ребенком. Я хочу сначала обосноваться в нашем новом доме. Что скажут люди? Никто меня не поймет. Мы еще не можем позволить себе ребенка. Иосиф только начинает свое дело. Ребенок родится как раз в то время переписи Цезаря, а мы должны быть в другом городе. Но в Писании нет ни одного намека на подобные мысли и сомнения. Ответ Марии был прост. «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Евангелие от Луки, 1 глава, 38 стих. Другими словами, она сказала: «Ты мой Господь, я твоя раба, мое тело принадлежит тебе, а потому я принимаю любые неудобства и трудности, которые ты приготовил мне. Самое важное для меня — исполнить твою волю, выполнить то, для чего ты сотворил меня. Я с радостью исполню твою волю». Ложь 28. Дети должны жить в реальном мире, чтобы знать жизнь. Если сатана не может предотвратить рождение детей в христианских семьях, он сделает все, чтобы внушить родителям ложные представления об их воспитании. Он использует здесь ту же тактику, что и в беседе с Евой. Он убедил ее, что, отведав запретных плодов, она узнает нечто важное. «В день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Бытие 3:5. Сатана был прав. Когда Ева вкусила плод, ее глаза открылись. Она действительно узнала нечто, чего не знала раньше. Это зло. Результатом этого знания были стыд, вина и отчуждение от Бога и мужа. Бог не хотел, чтобы мы с вами познали зло на собственном опыте. Он желает, чтобы мы были мудры на добро и просты на зло. Послание Римлянам, 16 глава, 19 стих. Но сатана говорит: «Ты сама должна все попробовать». Он говорит родителям: «Ваши дети должны сами все попробовать. Если вы будете держать их в неведании о том, что представляет собой реальная жизнь, они не смогут найти в ней свое место и выжить». Но истина заключается совсем в другом. Она не в том, чтобы вырастить детей, которые смогут найти свое место или даже просто выжить в этом мире. Задача каждой христианской семьи – это вырастить людей, которые будут любить Бога всем сердцем своим, всей душой, всей силой и всем разумением, которые построят крепкие отношения с Господом Иисусом и жизнь которых будет ярким светом, пронзающим тьму вокруг них. Родители-христиане должны стремиться к тому, чтобы вырастить не просто хороших детей, но детей, которые будут с радостью жить в истине, детей, любящих праведность и ненавидящих зло, детей, которых Бог использует, чтобы изменить мир. Я не перестаю благодарить Бога за моих родителей. Они научили нас любить святость и испытывать отвращение к греху. Не столько из страха, что современная культура повредит нам, сколько из почтения и любви к Господу.
Хотя наши родители могли отдать нас в одну из прекрасных частных светских школ, они решили, что мы будем учиться в менее качественной христианской школе. Они предпринимали конкретные шаги, чтобы уберечь наши юные умы и сердца от влияния этого мира. Бог дал моей матери мудрость четко определять, от чего нас нужно ограждать. И это были такие вещи, к которым многие современные верующие родители относятся совершенно спокойно. Например, в то время, как почти каждая наша ровесница играла в куклы Барби, мы почти ничего о них не знали. Наша мама мудро считала, что если девочка будет играть с куклой, имеющей пропорции и достоинства взрослой женщины, это может помешать развитию здорового отношения к физиологическим различиям между мужчиной и женщиной. Когда я была маленькой, наше общество билось в агонии бунтов, забастовок и революций. Диссиденты выступали против войны во Вьетнаме, маршируя по улицам и сжигая флаги. Миллионы молодых людей утопали в наркотиках, сексе и рок-музыке. Верховный суд постановил, что женщины имеют право делать аборты. Хрущев угрожал уничтожить Соединенные Штаты. Мы знали об этих событиях, но не из вечерних новостей. Мои родители считали, что некоторые темы просто не для детского ума, и они чувствовали, что мы сами должны формировать наше представление о происходящем в мире. Результат? Я росла тепличным ребенком. Вплоть до окончания школы я не слышала ни одного нецензурного слова. Я почти ничего не знала о популярных героях комиксов, фильмах или телепрограммах того времени. Но по милости Божией и благодаря влиянию мудрых родителей я знала то, о чем не знало большинство моих сверстников. Я понимала разницу между злом и добром. Я хорошо знала Писание, кроме ежедневного чтения Библии дома и здравого учения в церкви, я прошла 2 курса по изучению Библии от начала и до конца. Они были включены в нашу школьную программу. Я знала наизусть большие отрывки из Писания, была знакома с основными доктринами христианской веры и помнила наизусть многие христианские гимны. Я прочитала биографии многих настоящих героев, таких как Хадсон Тейлор, Джордж Мюллер, Уильям Карри и Глэдис Эйлворт. Некоторые считали, что мы должны получить образование более высокого уровня, но мои родители полагали, что начало мудрости – это страх Господень, и ничто не подготовит нас к жизни лучше, чем наставление в Божьем Слове. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Только мы решаем, сколько иметь детей. Истина. Бог – Творец и Создатель жизни. Все, что мешает или внушает женщинам нежелание исполнять Богом данное призвание дарить жизнь и заботиться о ней, помогает воплощению замыслов сатаны. Одна из целей брака – воспитывать благочестивое потомство. Рождение детей – очень важная роль, которую Бог предназначил исполнять женщинам. Детей нужно принимать как благословение от Бога. Ложь. Дети должны жить в реальном мире, чтобы знать жизнь. Истина. Наша задача – воспитывать не таких детей, которые смогут приспособиться к этому миру или просто выжить в нем, а таких, которых Бог использует для изменения этого мира. Как молодые, нежные ростки, дети должны быть защищены от влияния мира, пока не станут духовно зрелыми и способными противостоять миру самостоятельно. Страх Господень и вера в Бога – лучшие средства подготовки детей к противостоянию светской культуре и переменам этого мира. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы?
Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 126. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 13 по 15 стих. Псалом 77, с 1 по 8 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь. Спасибо, дорогой Отец, за Твое отцовское сердце. Спасибо, что Ты усыновил меня. Спасибо, что заботишься обо мне, удовлетворяешь мои потребности и делаешь меня духовно зрелой. Спасибо за Твою любовь к детям. Помоги мне принять и любить их, как Ты. Спасибо, что Ты создал меня женщиной, предназначил носить под сердцем дитя и заботиться о нем. Пожалуйста, научи меня исполнять призвание матери, моих детей по плоти или детей, которых Ты поручил моей заботе. Пусть моя жизнь заставит следующее поколение жаждать праведности, стремиться стать подобными Небесному Отцу. Во имя Иисуса. Аминь.

сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. С вами была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе. У микрофона Виктор Серпевский. Я приветствую всех вас любовью нашего Господа. Друзья мои, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». И сегодня вашему вниманию предлагается послушать две песни в исполнении Бориса Бережного, Андрея и Инны Бекишевых и проповедь на тему «Мы не предупредим умерших». Итак, друзья мои, пусть Господь благословит каждого из вас, слушая нашу радиопередачу «Луч надежды».

Мир вам от Господа, дорогие братья и сестры во Христе, уважаемые наши радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня я с вами желаю поделиться из Слова Господня. Предлагаю место Священного Писания из первого послания апостола Павла Фессалоникийцам 4 главы. Начинаю читать с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга сими словами. Это место Священного Писания я сегодня читал на похоронах нашей дорогой сестры в Господе. Человек прожил долгую, но прекрасную, красивую жизнь. И хотя родственники свидетельствовали о том, что она очень много пережила на своем жизненном пути, много гонений, много испытаний, голодала, выращивала детей, отец ее был взят в 1937 году, и там, в узах, закончил свой жизненный путь. А его жена осталась вдовой с 8 детьми. Но постоянно она находила силы в себе, силы в Слове Господнем, чтобы воспитывать своих малых деток. И все дети ее пришли к Господу. Все они прошли чудесный путь христианского служения людям и Богу. Она рано ушла из жизни, но оставила прекрасное наследие своих детей. И то благословение, которое она получила, еще живя со своим покойным мужем, она имела в детях своих и позже во внуках своих. Ее третья дочь также прожила чудесную жизнь. Но и у ней была жизнь полная лишений, полная переживаний, полная страданий. Однако она очень любила Господа. И до конца дней своих она сохранила твердое упование на Господа нашего Иисуса Христа. Она жила надеждой, надеждой на встречу со своими близкими, родными. И вот сегодня мы были на ее похоронах. Много прекрасных слов было сказано в ее адрес. И это действительно была правда. Павел апостол говорит: «Не хочу же вас оставить, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Такие слова: «Не хочу же оставить вас, братья». «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Это выражение, которым пользовался апостол Павел, разъясняет верующим святую истину, еще сокрытую от них. В этих словах мы видим надежду. Как и 13, так и 14 стихи говорят нам о том, что непременно наступит время пришествия Иисуса Христа за Церковью. И Павел апостол, хотя и говорит о приближающемся пришествии Христа, он нигде не упоминает о точном времени Его или о сроке Его. В Божьем плане второе пришествие Иисуса Христа – событие неминуемое. Оно должно прийти. И это должно совершиться. Павел апостол был готов к встрече с Господом еще при своей жизни земной. И для него, как для глубоко верующего человека, пришествие Иисуса Христа было желанным моментом. Апостол Иоанн в своем послании пишет такие слова: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, то есть Иисуса Христа, как Он есть». Об этом написано в 3 главе. Я глубоко убежден, что апостол Иоанн, писавший свое послание, также ожидал встречи
или дня пришествия Господа своего. Да и сегодня, друзья мои, ожидание встречи со Христом побуждает нас к трезвой, чистой, богоугодной жизни во Христе Иисусе. Давайте мы рассмотрим несколько моментов. Посмотрим на тему упования верующих людей, на то, какое они имеют утешение в пришествии Иисуса Христа и на готовность верующих встретить своего Спасителя. Потому что, согласно учению, изложенному в первом послании Фессалоникийцам, в первой главе можно видеть святую истину, пришествие Христа, вдохновляющая надежда для христианина. Вторая глава нам рассказывает о действенной надежде для христианина. Третья глава нам говорит об очищающей надежде. И четвертая глава говорит об утешающем положении человека, о его надежде, о его уповании, о встрече с Господом. И далее последняя глава говорит нам о пробуждающей силе, о надежде, которая не постыжает. Итак, упование верующего человека. Если серьезно следовать учению апостолов и их примеру, как апостола Павла, Петра, Иоанна и других апостолов, то мы можем ожидать Иисуса Христа, и нам нечего ожидать Антихриста или Великую Скорбь. В первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, апостол Павел говорит: «Мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, с кем? С теми, которые уже умерли, будем восхищены на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Так он говорит. Сегодня многие люди рассуждают, возьмется ли церковь до Великой Скорби, возьмется ли церковь во время Великой Скорби, в середине ее, или возьмется церковь после Великой Скорби, в конце? Для меня, например, этот вопрос не стоит. Я не хочу убеждать никого, но мое понимание Священного Писания таково. Иисус Христос должен избавить церковь от Великой Скорби, а это значит, Он должен прийти до того, как настанет время Великой Скорби, которое придет, чтобы испытать всех живущих на земле. Так написано, Слово Божие нам говорит, «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем, и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, и нам нечего делать здесь с Антихристом и делить его участь на земле». Если так мы будем понимать, мы не будем постыжены. И день пришествия Иисуса Христа за Церковью будет для нас самым счастливым днем. Изучая Священное Писание, а точнее вот первое послание Фессалоникийцам, можно предположить, что после смерти некоторых святых верующие стали подумывать о том, не утратили ли они возможность быть восхищенными в составе церкви. И апостол Павел на этот вопрос дает совершенно ясный ответ. Он опять возвращает нас к своему упованию на Господа. 14 стих этого послания 4 главы говорит нам, «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, а это действительно так, и мы искренне веруем в это, то апостол Павел говорит, и умерших в Иисусе Христе Бог приведет с ним». И далее, «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не успеем предупредить умерших». То есть, быть восхищенными, прежде чем они будут восхищены. Нет. Но после того, как Господь пробудит их, и они будут взяты, мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаке. То есть, мы будем там же, где и они. Так говорит нам 17 стих. «Встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Павел апостол желает утешить каждого из нас этими словами. И если мы уже получили утешение из этих слов, то почему мы должны скорбеть об умерших? Как мы будем характеризовать второе пришествие Христа? Что случится, когда Христос сойдет с неба? Думали ли мы об этом? Конечно же, да. Думали, не раз. Много молились и много вопрошали Господа. Где состоится встреча с Ним? Писание отвечает нам: на воздухе, то есть между небом и землей. Выражение «на облаке» говорит нам о том, чтобы мы поднимали вверх глаза свои. Ведь облако не находится на земле, и облако не находится на небе, между небом и землей. То есть, другими словами, мы будем в совершенно другом состоянии, когда Господь изменит наше тело и восхитит. Устанавливать времена или сроки – не наше дело, не правда ли?
Но иногда люди говорят: конечно, написано в Слове Божьем, что не знаем ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий, но ведь не написано же, в какой год Он придет. И вот многие такие великие умы, в кавычках, ищут возможности для себя и для других убедить, чтобы сказать, когда придет Господь, в какой год. И много раз уже предсказывали они день, или точнее год пришествия нашего Иисуса. Но Он все не приходил. Сколько бы человек ни планировал таких дат, таких годов, таких дней, все равно человек не способен будет угадать, когда будет день пришествия. Но однако же мы каждый день, каждый час, каждый миг должны быть готовы к встрече с Ним. Вопрос: что подразумевается под Днем Господним? День Господень, что это? Воскресенье? Выходной день? Первый день недели? Или это какой-то особый день? Мне думается, что это относится не к дням недели, а это относится к какому-то особому положению. День Господень – это тот день, когда будет поистине Господь в силе Своей проявлять чудеса Свои, когда Он силою и славою возьмет детей Своих. И если это действительно день Господень, значит, Он не день человеческий. И значит, человеку проникать в тайны Божьи Бог не дал права. Итак, дорогие друзья, день Господень придет. Он придет неожиданно. Ибо когда будут говорить, как написано, мир и безопасность, тогда внезапно написано, постигнет их пагуба. Пагуба людей, которые думают о том, что будут жить вечно, счастливо, безопасно, в полном мире и согласии в странах, в народах, в семьях и так далее. Но давайте, друзья мои, постараемся понять, к кому обращается Павел Апостол, говоря «их». «Их» – это тех, которые не думают вообще о пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть эти люди – люди мира сего, живущие в греховном состоянии без Бога, без мира с Богом. И хотя они будут говорить «мир и безопасность», на самом деле для них как раз и наступит самая страшная опасность. И в то время, когда они будут говорить это, Господь явится. Постигнет внезапно тогда их пагуба. Их пагуба, не церкви пагуба, потому что церкви уже на месте здесь на земле не будет. Надо сказать, что с восхищением церкви Иисуса Христа уже закончится день благодати и начнется другой день. День Божий, день Господень, о котором евреи много раз слышали из Ветхого Завета. И этой теме уже было посвящено много-много и проповедей, и различных толкований. Дорогие друзья, Слово Божие говорит нам, чтобы мы бодрствовали и трезвились. Бодрствовали и трезвились, чтобы не впасть в искушение. Сегодня много советчиков появляются на различных сценах, в различных церквах, на различных кафедрах, которые говорят о пришествии Иисуса Христа как о каком-то будущем, далеком явлении, которое мы даже и можем не увидеть. Такими речами многие проповедники успокаивают, убаюкивают детей Божьих, и они постепенно изо дня в день становятся, как говорят, тише и тише, до тех пор, пока приходят в полный духовный сон. Что же произойдет, когда Господь придет с неба? Написано: «Мертвые во Христе воскреснут прежде». Как мы уже отмечали выше, вопрос об усопших, об умерших во Христе до пришествия Христова весьма беспокоил верующих. Да? Многие верующие желали проникнуть в эту святую истину, в святую тайну. Это дело не человеков, это дело самого Бога. Хочу прочитать еще раз 16 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы». Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретении Господа на воздухе. Заметьте, сам Господь. Как чудесно, что апостол Павел именно так и написал. Сам Господь. Не ангелов своих, не архангелов своих Он пошлет на землю для совершения этого великого дела. Нет, Он Сам. Это Его дело. Это даже не ангельское дело, Его личное дело. Он Сам. Тем же призывом,
тем же голосом, которым воскресил Лазаря, однажды сказав: «Лазарь, выйди вон», он сам этим голосом скажет: «Воскресните из мертвых все, которые умерли и были верны мне до конца». Он скажет: «Воскресните, восстаньте», и они воскреснут, они восстанут, они будут в новых телах, а потом и мы приобретем такие же тела, как и приобретут те, которые умерли до нас. Мы в новом виде, в новом положении предстанем перед Господом вместе с теми, кто ушел впереди нас в день смерти своей. И еще одна очень важная деталь. Когда Иисус Христос, как Господь и Царь неба, придет на землю для установления своего царства, то Он пошлет ангелов во все концы земли, чтобы собрать избранных как из израильского народа, так и из язычников. Это одно дело. А вот здесь, в восхищении церкви, ангелы уже не будут принимать участие, потому что написано: «Сам Господь, это Его личное дело. Он придет за Своей невестой, и Он никому не доверит это святое дело совершить. Это Его дело». И эти люди, дети Божьи, воскресшие, умершие, и те, которые будут живыми восхищены, возликуют. Возликуют в торжестве, потому что они увидят Его таким, каким Он действительно есть, и сами будут изменены. Заметьте, друзья мои, еще раз. То, что Господь делает с церковью, Он не поручает это дело никому. Когда нужно было возвестить о самом Иисусе Христе, то ангелы, конечно же, принимали участие. Ангел Гавриил пришел и сказал Марии о рождении Иисуса Христа. Когда Иисус Христос был рожден, ангелы также ликовали и возвещали пастухам. К рожденному младенцу пришли волхвы с востока. Они пришли поклониться ему как царю иудейскому, о чем мы читаем в Евангелии Луки и о чем мы читаем во второй главе Матфея. Однако же, когда пришло время рождения церкви Господа нашего Иисуса Христа в день Пятидесятницы, то ангелы уже не принимали в этом святом деле никакого участия. На учеников сошел Дух Святой. Когда церковь будет взята от земли, сам Господь сойдет с неба. Он не пошлет для этого дела ангелов. Нет, нет. Ангел только вострубит. Но сам Господь придет за Своей церковью, за Своей невестой. 18 стих нам говорит: «Итак, утешайте друг друга сими словами». Утешайте, значит, проповедуйте, значит, говорите, наставляйте, вдохновляйте, поддерживайте этими словами слабых, тех, у которых очень немощная вера. Господь обещает нам чудесную встречу не только с Ним, но и с нашими близкими, с нашими родными, с нашими друзьями, с теми, которые прошли прекрасный путь следование за Христом. Верующих людей, детей Божьих, Слово Божие рассматривает как сынов света и как сынов дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы, так написано. И так апостол Павел советует нам: не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. А мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому апостол Павел говорит: увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, сегодня мы немножечко коснулись темы пришествия Господня. И пусть Господь больше наполнит нас Духом Своим, когда мы будем вставать на колени молиться, когда мы будем читать Святое Писание, когда мы будем беседовать, чтобы истины Его больше и больше открывались для нас. Пусть Господь поможет всем нам ценить то, что мы имеем. А мы имеем великое. Мы члены тела Христова. Мы дети Божьи. Мы не чужие Ему. Он наш, и мы Его, и Он придет за нами. А те, которые умерли, они, конечно же, встретятся с нами в тот прекрасный, блаженный день, когда Господь позовет своих от земли. Господу же нашему, который дал нам такое упование, принесем славу и благодарность за все.
Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». К дому Каратаевых приближаются Мария Петровна, Хельми Ивановна и Антти. В руках у них рулоны новых ярких половиков.
1: Ой, надо же, какие тяжелые. Ну и работы тебе, Хельми, с ними было.
2: Да, работы хватило.
3: А наша мамочка работы не боится. Скорее наоборот, работа ее боится.
1: Ты, Анти, все шутишь, молодчина. А между прочим, мужчины, Анти, даже представить себе не могут, сколько сил требует вот такая женская работа.
3: Я теперь вполне понимающий элемент.
1: Вот как?
2: Анти прав. Они с Натой действительно много мне помогли.
1: О, ну молодцы.
3: Вот, мама, слышала. Я много рядов наткал. Интересно ткать.
1: Ну, что поделаешь, придется поверить.
3: Дайте мне, мама, ваш половик. Я понесу его вместо с другими.
1: Нет, не дам, нет. У меня еще достаточно сил. Ну и не настолько уж я стара.
3: Не сомневаюсь. Просто я же мужчина. Да и вы не так устанете. Не даете мне быть джентльменом?
1: Не даю. Да. Понесем каждый свой.
2: Да, понесем каждый свой.
1: И как хорошо тебе, что у Ирины будут новые половики, правда? Она так много сделала для всех нас, что вполне достойна их.
2: Правда.
3: Разве ничего нельзя получить по милости? Неужели все надо только заслуживать?
1: Ну почему же? Можно и по милости. Я ведь и тебе тоже заказала половики. Хотя ты их и не заслужил.
3: Вот так, теща.
1: Что ж...
2: Да, тёщи теперь пошли такие молодые.
3: Ну, такой подарок действительно большая милость.
1: Ну, какая уж там большая. Тряпок ведь всегда хватает. Было бы кому ткать.
2: Да.
1: Да и платить за работу не надо, родственники ведь. А как это хорошо, когда можно хоть кому-то радость доставить? Ведь это же дороже всяких денег.
2: Да, правильно.
1: Дал бы Господь, чтобы мы, прежде чем умрем, могли бы многим, еще многим доставить вот какую-то радость.
2: Да. А может быть, уже совсем скоро Христос придет. И вполне возможно, что никто из нас и не увидит смерти.
3: Конечно, все может быть.
1: Да, но верующим ведь не страшно и умереть.
3: Это верно. Вот мы и пришли.
1: О, пока поднимешься, задохнуться можно.
2: Да, правда.
3: Я же говорил, надо было не отдать половик.
1: Зато сама донесла.
3: Да.
1: Ну, звони, Анти.
4: О, Анти, тетя Рина, здравствуйте.
3: Добрый день, красная девица. А вот, посмотри, что мы принесли.
4: Мама! Иди скорее сюда, совсем что они принесли.
1: Приветствую.
3: О, привет, приветствую, приветствую.
1: Ой, ну что это все значит?
3: Вот вам, надеюсь, понравится.
1: Для чего столько половиков?
3: Но...
2: Это тебе, Ирина, подарок от Марии.
1: И от Хельми, от Анти. Они тоже сделали свой вклад.
2: Ой, ну что вы!
3: Да.
2: Ну, какие красивые, яркие какие! Давайте их положим сюда.
3: Да.
4: Ой,
2: а тяжелые-то какие, как вы дотащили?
3: Ну, как?
2: Да ведь никакой знаменательной даты-то нет. В честь чего это вы вдруг?
5: Ну, просто захотелось сделать вам приятное.
2: Ой,
5: это,
2: же.
5: Если можно так выразиться, дар любви.
1: Совершенно верно. Так что спасибо, принимай без возражений.
2: Спасибо большое.
1: Я вот думаю, разве обязательно делать подарки только в честь праздников?
2: Ну,
3: нет.
2: Даже неудобно. Но, давайте садитесь.
3: Да, спасибо,
2: проходите,
3: спасибо.
2: Садитесь. Спасибо. Ой, я вам так благодарна, просто не нахожу слов.
3: Я догадался, что Ирине это понравится.
2: Ну, конечно.
4: И мне тоже понравится.
2: И тебе тоже понравится.
3: О, хорошо.
2: Красивая. Да чего красивая. Надо же, Хельми, у тебя такой хороший вкус.
6: Да, Хельми у нас постелец.
2: Да, всегда нужно положиться на тебя полностью в таких делах.
4: Мама, а куда мы эти поставим половицы?
2: А вот расстелим, расстелим. Да. Вот видишь, у нас...
5: А мой маме как раз здесь подходит, да, и к шторам, и к обоям.
2: Да, надо же, как хорошо подходит, а?
3: Да.
2: Надо же. Хоть и говорят, что сейчас половики не в моде, но мне очень нравятся половики больше, чем ковры.
7: Ну да,
2: это уютно, да, сразу с половиками. И красиво становится.
6: И просто.
2: Да.
4: Теперь у нас половиков до самого пришествия Христа хватит.
6: Правильно, слышите, мы тоже по дороге как раз о пришествии говорили.
2: Правда.
6: Что придется ли умереть? Или так мы дождемся встречи с Иисусом при жизни уже?
2: Да. Как бы было приятно дождаться. Не надо было умирать.
6: Да.
4: Мне кажется, что Иисус придет раньше, чем эти половики износятся. Потому что так много всего плохого творится. Да еще об войне говорят.
2: Ой, ну да, конечно.
6: Да, мы живем действительно в очень серьезное, беспокойное и напряженное время.
2: Да, это так.
6: Но, Верочка, наше счастье, что мы можем надеяться на Иисуса, так ли?
2: Да, у нас же Господь. Да.
4: А знаете, тетя Мария, я часто думаю о тех людях, которые еще не слышали о Христе. У них ведь нет никакой надежды. Им, наверное, очень страшно.
6: Да, Верочка. Конечно, Верочка. Библия говорит, что люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. И ты, Верочка, счастливая, что у тебя верующие родители, которые говорят тебе об Иисусе Христе и о вечности.
2: Да, не все ведь имеют верующих родителей.
6: Да.
4: Есть много-много тысяч мальчиков и девочек, которых мама и папы учат, что Бога нет.
2: Да, есть.
4: А что с ними будет, если вдруг начнется атомная война?
6: Ой, это очень серьезный вопрос. Но одно ясно, что это не будет виной этих детей. Небесный Отец – праведный судья. Он не осудит несправедливо, незаконно. Нам надо поручить их в любящие руки Бога.
2: Да.
4: Это правда, что Бог – Отец всем людям, и что Он любит каждого человека?
6: Да, Верочка, это самая истинная правда.
4: Тогда об этом надо говорить всем-всем, кому только можно.
3: Вот именно, милая девушка. Но это, к сожалению, не везде разрешается.
2: Да.
3: Я думаю, что именно те, кто запрещают, и будут отвечать пред Богом за это.
2: Да, да. На них лежит очень большая ответственность. И
3: настолько большая, что они представить себе не могут.
6: Я думаю, что наказанием будет уже то, что они предстанут перед всемогущим святым Богом во всей наготе своих грехов и преступлений.
3: Да, да, да.
2: Да.
3: И нечем будет защититься или оправдаться, и никуда бежать.
2: Да. Вот недаром сказано в Библии, что страшно впасть в руки Бога Живого, если не пережито спасение. Правда?
5: Да. Правители мира сего несут ответственность за то, куда они ведут народы.
2: Это правильно, да.
5: Но ответственны и семьи. Ведь всякое общество и государство состоит из семей. Каковы семьи, таково и общество.
2: Да, да. Это так.
3: А семьи зависят от своих членов, то есть от своих отцов, матерей.
4: Но у нас ведь такая хорошая семья. Это потому, что наша мама с папой очень ответственные. Правда?
3: Ты, Верочка, как всегда попадаешь в самую точку.
2: Точно. Да, нам хорошо живется. Все-таки все в вере в нашего Господа Иисуса Христа.
6: Да,
2: все спасены. Да. Счастливая семья.
4: Да.
2: Дал бы Господь, чтобы многие познали это счастье в Иисусе Христе.
6: Да.
2: Ну, а теперь нам еще веселее будет жить. Смотрите, какие половики теперь у нас появились. Их, как сказала Вера, хватит до самого пришествия Иисуса Христа. Ну, до чего же они красивые. Просто удивительно.
4: Да, теперь у нас совсем

0: по-арабски.
1: Вот как! А я иногда по простоте своей думаю, что сумею ли я там на небе как следует правильно вести себя.
0: Но для каждого из нас будет там такое место, где мы будем чувствовать себя очень, очень хорошо.
1: Да,
2: да, это
1: верно.
2: Это так. Ну и фантазеры же вы.
1: Ну ладно, вы тут побеседуйте, а я пойду чаек поставлю.
0: О, спасибо.
1: Как хорошо, что я как раз успела испечь пирогов с творогом и капустой.
0: Правда?
3: Чудес!
1: Вот,
3: да.
4: А я вам помогала.
1: Да.

Вера Каратаева права. Всем людям нужно говорить о Боге и о Его любви. Это нужно делать уже по той простой причине, что многие не знают главной библейской истины, что Бог есть любовь. Неужели Бог есть любовь? Удивляются многие. Что-то не похоже. Если Бог есть любовь, то почему Он допускает, чтобы невинные страдали и болели? Почему рождаются инвалидные дети? Почему дети оставляются на произвол судьбы, остаются без защиты семьи? Прежде чем утверждать, что Бог есть любовь, ответьте на эти больные вопросы. Такое требование справедливо, и оно всегда должно быть удовлетворено. Начнем с того, что люди, особенно неверующие, атеисты, сомневаются в том, что Бог есть любовь, и что Он вообще существует. Если мерить Божью любовь мерой человеческого страдания, то неуместно ли задать вопрос, что порождает это человеческое страдание? Причастен ли Бог к этому? Большую часть страданий в нашем мире люди сами порождают, как себе, так и другим. Ну, конечно, люди причиняют себе трудности, это ясно, возразят многие. Но ведь это только малая часть из целого. Как вы объясните врожденные болезни детей, инвалидность или природные катастрофы? Почему Бог своей всесильной рукой просто не ликвидирует все источники страдания? Бог, конечно, мог бы это сделать. Но сделав это, Он вынужден был бы ликвидировать всех людей, все человечество. Хотя есть много разных причин страдания, сам человек является главной из этих причин. В Америке, в Европе, в Советском Союзе число разводов постоянно поднимается, число убийств и самоубийств возрастает, преступность увеличивается. Все это порождает страдания, и это страдание порождает сам человек. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, сколько бед на самом деле Бог вам причинил, и сколько бед вы сами причинили себе? Человеческая ошибочность, ошибочность суждения, ошибочность желаний, ошибочность избрания цели, человеческое самолюбие, безразличие, бунтовство, глупость, безрассудство, нахальство всегда лежат в основе человеческого отчаяния и страдания. Бога тут невозможно винить. Сердечные болезни и раковые заболевания занимают первое место в списке источников смерти людей сегодня. Бывают случаи заболеваний, которые Бог допускает с различными целями. Например, случай Иова, о котором рассказывает Библия. Искренние дети Божии тоже заболевают. Но не об этом я хочу сегодня сказать. Я хочу поговорить сегодня о других источниках болезни человека. Болезни чаще всего исходят от нарушения гармонии между человеческим организмом и его окружностью. И часто болезни являются последствием того, что человек ест неправильно, спит неправильно и живет неправильно. Никто никогда не может обвинить Бога за них.

Если человек начинает чувствовать себя плохо, то это предупреждение о том, что он делает что-то неправильно. И его ошибки могут отразиться даже на будущем поколении. Бог есть любовь, но мы часто не даем Ему возможности проявить это любви в нашей жизни. Мы не проявляем вовремя послушание Его советам. Почти все скорби, несчастья и болезни мы порождаем не из-за недостатка знания, а из-за недостатка послушания тем постановлениям, которые дал нам Бог. Человек, как правило, не исполняет Божьих 10 заповедей. Неверующий даже потрунивает над ними. Но если он будет их соблюдать, то он будет здоровым физически, душевно и духовно. Зависть, ложь, воровство, прелюбодейство – все это вредит здоровью. Под знаком либерализма, свободы, образования, науки многие сегодня проклинают и отвергают Бога. Но так поступая, они сами попадают под проклятие. Вдобавок к 10 заповедям, Бог открывает человеку тайны здоровой жизни на протяжении всего своего слова, Библии. Как медицинская наука, так и Слово Божие дают нам полезные советы относительно питания, сна, отдыха, работы. Несмотря на все это, люди, включая и самих врачей, все еще курят и напиваются до отключения сознания. Другие занимаются объедением, третьи разрушают свой организм наркотиками. Бога мы не можем обвинять в том, что Он лишил нас просвещения, если мы упрямо отказываемся от этого света. Но, может быть, тогда можно обвинить Бога хотя бы в том, что Он всемогущий допускает, что люди жадные и самолюбивые. Ведь Бог мог бы держать под контролем человека, которого создал. Другими словами, почему Бог сотворил его со способностью грешить? Да, Бог имел выбор, когда создавал нас. Бог желал создать материальное, видимое существо, которое было бы отражением его невидимой, нематериальной сущности. Итак, Бог сотворил человека по образу своему. Он решил сотворить его существом, способным принимать самостоятельные решения, способным любить, рассуждать, распознавать, оценивать, выбирать и решать. Когда Бог создал человека, Он полностью осознавал, что сотворенный им человек будет способен принимать решения, противоречащие его воле. Рассмотрим теперь это положение с другой стороны. Какой смысл было бы создавать человека, который был бы лишен возможности принять неправильное решение? Это было бы равносильно тому, что он бы не мог принять никакого личного решения. Чем он был бы? Совершенным, безгрешным, невинным, безошибочным созданием? Человеком? Нет. Автоматом? Да. Роботом? Компьютером с вложенной готовой программой? Был бы ли он живым человеческим существом со свободной личной волей? Ни в коем случае. Бог пошел на самый большой риск, создав человека существом, формирующим мнение, собирающим идеи и принимающим решения. Что в сущности Бог создал? Бог создал человека с потенциалом стать грешником, но также с потенциалом стать любящим Бога существом. Не будем обвинять Бога в том, что Он допустил появление греха. Будем благодарить Его за то, что Он не отнял у нас возможности стать свободными, искренними и любящими людьми. Не будем обвинять Бога за страдания в нашем мире. Будем объективными и осудим человека за то, что он лично принял решение
избрать тот путь, который ведет его к скорбям и печалям. Обвиним самого человека за то, что он отрекся от божественной истины, когда ее предлагали ему. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, написано в первом послании апостола Иоанна. В послании к римлянам апостол Павел добавляет: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками». Да, когда мы еще хулили Бога, смеялись над Ним, ругали Его, обвиняли Его за наши неудачи, когда мы еще жили в своей греховной нечистоте, уже тогда Христос отдал Себя на распятие, был проклят за наши грехи. Уверуя во Христа, человек освободится от вины. Он испытает прощение и омытие от греха. Он станет новой тварью в Иисусе Христе. Он получит новую жизнь уже здесь на земле и жизнь вечную после земной жизни. Этим Бог доказывает нам, что воистину Он есть любовь. Да, нужно только вспомнить распятие Христа, и человек уже не сможет обвинять Бога в том, что Он не перешел всех границ, чтобы спасти нас, людей. Единственный путь, которым мы, люди, сможем почувствовать лично на себе эту великую Божью любовь, это принять ее. Любовь предназначена быть взаимной. Любовь – это результат твоего личного добровольного решения. Бог со своей стороны уже принял решение. Он отдал своего единородного Сына на смерть ради тебя. Чем ты ответишь Богу? Каким будет твое решение? Если ты раньше не знал, то теперь ты услышал о жертвенной смерти Иисуса Христа ради тебя. Коснулось ли это твоего сердца? Или эта весть останется в твоем разуме одним пустым познанием? Прими свое решение. Библия говорит: верующий во Христа не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Что ты желаешь больше любить? Бога, Его свет, Его жертву за тебя, чистоту и жизнь? Или тьму, грех, исполнение своей собственной воли? Прошу тебя, прими Иисуса Христа. Обратись к Нему сейчас, в молитве во время этой песни, которая сейчас прозвучит. «Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня, слыша лют мольбой объятый, не пройди меня».

0: Дорогой друг, который сейчас принял решение открыть свое сердце, свою жизнь Иисусу Христу, твое решение – это только начало, но это необходимый первый шаг к разрешению твоих проблем. Будь устойчивым в твоем решении, и ты увидишь, что Бог пошлет тебе помощь. Он тебя не оставит. Он будет тебе опорой.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня мы продолжим наш разговор о роли Святого Духа в спасении. Когда Адам пал, он не просто вывихнул ногу, он даже не получил сотрясение мозга, он умер. Принимая слова Бога такими, как они есть, мы вынуждены признать, что Адам умер. Ведь Бог сказал, что он умрет в тот день, когда вкусит плод запретного дерева. Его тело сразу же начало стареть, в нем поселилось тление. Но по милости Бога Адам не умер сразу. Он прожил более 900 лет. Но Адам все-таки умер, хотя момент смерти растянулся на несколько столетий. Духовная смерть, в отличие от физической, наступила мгновенно. Природа Адама испортилась. Он оказался отчужденным от Бога. С тех пор каждый человек, приходящий в мир, рождается духовно мертвым. Человек в естественном греховном состоянии не способен обратиться к Богу. У него нет даже желания быть спасенным, тем более он не может без особой помощи Бога раскаяться в грехах и уверовать в Христа. Сколько бы физически мертвого человека мы ни призывали ожить, он не будет реагировать на наши слова. В такой же ситуации находится невозрожденный человек. Он не слышит духовных призывов и не принимает духовных истин. Именно так представлял себе состояние человека Спирджин. «Мы рождены во грехе и зачаты в беззаконии. В нас нет ничего доброго и нет склонности к праведности». Вера во Христа настолько идет вразрез с естественными склонностями человека, что уверовать все равно, что плыть против течения, потому что поток воли и желаний человека прямо противоположен вере во Христа. Пока Дух не войдет в человека, он мертв по преступлениям и грехам. Он не понимает Божьих истин, потому что они духовны, и понимать их нужно духовно. А необновленный разум плотского человека не обладает способностью проницать глубины Божии. Учение об испорченности человеческой природы определяло то, как Спирджин понимал роль Святого Духа в спасении человека. И если говорить прямо, Спирджин верил в то, что без возрождающего воздействия Святого Духа грешник не способен обратиться к Богу. Никто никогда не научится истине, если не будет научен Духом. Никто не может познать Иисуса Христа, если не будет научен Богом. Как я обратился к Богу? У истока всего стоял Бог, и Он был Творцом моей веры. Святой Дух сделает так, что человек захочет быть спасенным Христом. Излияние Духа. Он имеет в виду, что если такое желание человеку дано, то оно обязательно приведет его ко спасению. С другой стороны, без этого Богом данного желания обращение невозможно. Во многих проповедях рефреном звучат следующие слова. «На проповедниках обязательно должен пребывать Святой Дух. А иначе, даже если они будут обладать знаниями мудрых людей и красноречием Демосфена и Цицерона, слово не проникнет к вам в душу». О свободной воле он высказывается однозначно. Когда Святой Дух иссушил нашу праведность, то Он выполнил лишь часть работы. Нужно уничтожить еще многое другое, и, помимо всего прочего, хваленную силу воли. Большинство людей думают, что они смогут обратиться к Богу, как только решат сделать это. «Я волевой человек», — скажет кто-то, «и если я приму решение быть религиозным человеком, то стану им без особого труда». «Да о чем речь?» Говорит другой, «Наступит день, я исправлю все ошибки прошлого и начну новую жизнь». Но, дорогие слушатели, волевые решения плоти – это красивые полевые цветы, которые должны засохнуть. Оказывается, наша воля противится всему доброму, и в нас не возникает естественного желания прийти ко Христу, чтобы иметь жизнь. Наследники неба не от крови, не от желания плоти, не от желания человека, но от Бога родились. Что происходит в начале, обращение или возрождение? Эти события могут произойти почти одновременно, поэтому корректнее поставить вопрос иначе. Является ли обращение следствием возрождения или его причиной? Поскольку человек духовно мертв, то Бог сначала должен возродить его, а только после этого он может с верой обратиться ко Христу и покаяться в грехах. Во второй главе послания к Ефесянам апостол Павел не случайно сначала говорит о возрождении, а лишь потом о вере. В такой же последовательности Иисус объясняет идею спасения Никодиму в третьей главе Евангелия от Иоанна. «Сначала должно родиться свыше, только после этого человек может увидеть Царствие Божие и уверовать, чтобы иметь жизнь вечную». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Излияние Святого Духа» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостолов», 10 глава, 44 стих. «Когда Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Библия — это книга откровения Божьего. Бог, которого ищут слепые язычники и ради которого разум проникает в глубины мрака, открыто явлен на страницах Божественной книги. Тот, кто хочет узнать о Божестве столько, сколько возможно для человека, может обрести познание в этой книге, если только он не станет упорно отвергать то, что читает. Учение о Троице занимает особое место в Священном Писании. Хотя само слово «Троица» не употребляется, постоянно упоминаются три божественные ипостаси единого Бога. Святое Писание говорит с нами со своих страниц таким образом, чтобы мы приняли великую истину христианской веры, гласящую, что Отец есть Бог, Сын есть Бог и Дух есть Бог. И в то же время нет трех богов, есть только один Бог. Каждая ипостась Троицы — истинный Бог. Три в едином и единый в трех — это Господь, которому мы поклоняемся. Нельзя не заметить, что Писание неизбежно приводит нас к мысли о том, что все три божественные ипостаси принимали участие в деле творения. Вначале сотворил Бог небо и землю. А в другом месте мы читаем «сотворим человека по образу нашему». Не одна личность, а все три принимают решение о сотворении человека. Мы знаем, что Отец заложил основание мироздания и создал могучие лучи света, на которые опирается синий небосвод. Но мы также совершенно точно знаем, что Иисус Христос, вечный Логос, был с Отцом в начале, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Более того, мы также точно знаем, что Святой Дух приложил свою руку в создании мира, ибо мы читаем, что «земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Покрывая своим голубоподобным крылом хаос, Он произвел из него величественное творение, прекрасный и гармоничный мир. Неоспоримые доказательства триединства Бога мы также находим в деле спасения. Нам известно, что Бог, Отец, отдал Своего Сына для спасения грешников. У нас более чем достаточно доказательств тому, что Бог, Отец, избрал Свой народ прежде создания мира, что Он придумал план спасения и всегда желал спасения Своему народу. Что касается участия Сына в деле спасения, то оно настолько очевидно, что никто не может сомневаться в нем. Ради людей, ради нашего спасения – Он сошел с небес, воплотился в смертное тело. Он был распят, умер и был погребен на третий день. Он воскрес из мертвых. Он вознесся на небеса, восседает по правую руку Отца и ходатайствует за нас. У нас также есть достаточно свидетельств того, что Святой Дух ответственен за наше обращение, ибо нам сказано, что мы рождены Святым Духом. А сколько раз сказано, что если человек не родится от Духа, он не может увидеть Царствие Божьего. Посмотрите, все добродетели христианина названы плодом Духа, ибо Он распространяет на нас от начала и до конца то спасение, которое прежде нам приобрел Своей кровью Иисус Христос. А еще раньше Бог Отец даровал нам в предопределении ко спасению. Сегодня утром я хочу обратить ваше внимание на работу Святого Духа. У меня есть определенные причины, по которым я буду говорить с вами именно об этом. В Соединенных Штатах Америки произошло великое пробуждение. 250 тысяч человек, то есть 250 000, засвидетельствовали о том, что они пережили возрождение и присоединились к разным церквам Божьим. И есть одно обстоятельство, которое убеждает меня, что все это правда. Враги святого Евангелия Христа в ярости. Когда дьявол рычит в ответ на что-то, вы можете быть уверены, что в этом есть нечто доброе. Дьявол не похож на собак. Он никогда не лает без причины. Когда дьявол подает голос, мы можем быть уверены, что его царство в опасности. Кроме того, великие события в Америке были результатом излияния Святого Духа, потому что христианские служители, проповедники, не руководили этим событием. Они помогали друг другу, но никто из них не занимал главенствующего положения. Сам Бог был вождем своего воинства. Все началось с желания молиться. Люди Божьи начали молиться. Молитвенные собрания стали посещаться лучше, чем прежде. Было предложено проводить дополнительные молитвенные встречи в такое время, в которое люди никогда раньше не собирались. И на эти собрания люди тоже единодушно приходили. К небу стала возноситься настоящая молитва. Грешники, которых невозможно и сосчитать, поднимались на молитвенных собраниях и молились, и церковь увидела, что Бог действительно слышит молитвы и отвечает на них. Если у нас есть желание, чтобы то же самое произошло в нашей стране, то надо молиться об излиянии Святого Духа. Поэтому сегодня я решил проповедовать о Святом Духе, чтобы исполнились слова «И кто почтит меня, того почтит Отец мой». Я искренне желаю почтить Святого Духа сегодня. И если Ему будет угодно почтить Свою Церковь в ответ, то да будет Ему слава во веки и веки. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех слушавших Слово. В первую очередь я постараюсь описать действие Святого Духа. Затем я покажу необходимость этого действия для обращения грешников. И, наконец, я расскажу о способах и средствах, используя которые мы можем вызвать излияние особой благодати на нашей церкви.

Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Излияние Святого Духа» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостолов», 10 глава, 44 стих. Когда Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово.

0: Итак, сначала я постараюсь описать действие Святого Духа. Но прежде чем начать, я хочу предостеречь вас от неправильного понимания моих слов. Я могу объяснить, что делает Святой Дух, но никто не знает, как Он это делает. Действие Святого Духа — это одна из тайн христианской веры. Многое другое нам понятно, но этот вопрос остается загадкой, и мы не должны пытаться разгадать ее. Кто знает, где рождается ветер? И поэтому кто может знать, как действует Святой Дух, подобный ветру? Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Я верю, что для обращения человека Святой Дух действует двумя различными способами. Во-первых, он обновляет те способности, которые уже есть у человека. Во-вторых, он дает человеку новые возможности, которыми тот не обладал раньше. Возрождая человека, Святой Дух в первую очередь пробуждает его умственные способности. Я подчеркиваю, что Святой Дух никогда никому не дает новых умственных способностей. Возьмите, к примеру, разум. Святой Дух не дает людям разум, потому что он есть у них и в невозрожденном состоянии. Но Святой Дух учит наш разум, наставляет его на правильный путь. Поэтому мы можем использовать свой наставленный разум для того, чтобы отличить добро от зла, драгоценное от ничтожного. Святой Дух не дает человеку волю, ибо она у него есть и до обращения. Но он освобождает волю от рабства сатаны, чтобы она могла служить Богу. Святой Дух не дает способность думать или верить, ибо человек может и думать, и верить. Но способность верить он изменяет так, чтобы человек поверил истине. И после изменения способности думать, человек склонен думать правильнее. Неправильное мышление меняется на то, которое угодно Богу. И у нас появляется желание следовать по пути, открытой Богом истины. Возможно, среди нас сегодня есть утром человек, обладающий выдающимися знаниями в области политики. Но его разум не просвещен в отношении духовного мира. Он не видит красоты Христа, не видит в святом образе жизни ничего, чтобы привлекало его. Он выбирает зло и предает добро. Святой Дух не даст ему новый разум, но он очистит старый. Человек сможет познавать лучшее и открыть для себя, что потеря вечной славы ради временного греховного наслаждения — величайшая трагедия человеческой жизни. Возможно, здесь также есть человек, противник веры в любой форме, который не желает прийти к Богу, и что бы мы ни делали, мы не сможем убедить его изменить свое отношение и обратиться к Богу. Святой Дух не даст этому человеку новую волю, но он изменит его старую волю, так что вместо желания творить зло, у него появится желание делать добро. Дух Святой сделает так, что человек захочет быть спасенным Христом. Ни одна из способностей человека не испорчена настолько, чтобы Святой Дух не мог воскресить ее. Как бы низко человек ни пал, Святой Дух может мгновенно очистить и осветить все его способности. Заблудший разум может стать на верную дорогу. Упрямая, сопротивляющаяся Богу воля может подчиниться божественным заповедям. Злые, испорченные стремления могут в мгновение ока быть обращены ко Христу. А на смену старым, падшим желаниям может прийти тяга к небу. Суть воздействия Святого Духа на разум человека в изменении его. Святой Дух не добавляет в разум новые элементы, но просто приводит испорченный разум в порядок. Он поднимает упавшие колонны и восстанавливает из руин прекрасный дворец. В этом заключается первый способ воздействия Святого Духа на человека. Но помимо этого, Святой Дух дает людям способности, которыми они не обладали прежде. Писание говорит, и я верю в это, что человек состоит из трех частей. У него есть тело. Святой Дух превращает это тело в храм Господень. У него есть душа, Святой Дух делает ее подобным алтарю в храме. Это и все, что есть в обычном человеке, только тело и душа. Но когда приходит Дух Святой, Он вдыхает в человека третью сущность, которую мы так и зовем — Дух. Апостол описывает человека как существо, имеющее тело, душу и дух. Если же вы почитаете книги светских мыслителей, то убедитесь, что все они в один голос заявляют: «В человеке только две части — тело и душа». Безусловно, по-своему они правы, потому что исследуют сущность невозрожденного человека. Но у возрожденного человека есть еще и третья часть, и поэтому возрожденный человек выше невозрожденного настолько, насколько обычный человек выше животного. Эта третья составная дает человеку возможность молиться. Через нее он получает спасающую веру, и более того, она побуждает душу действовать. Она управляет душой так же, как душа управляет телом. Если я хочу идти, я передвигаю ноги, моя душа заставляет их двигаться. Так же происходит и с духом. Когда я хочу молиться, дух заставляет мой разум думать о молитве и о ее содержании. Когда я хочу восхвалять Бога, Дух побуждает мой разум думать о восхвалении Бога и возносит меня к Нему. Тело мертво без души, душа мертва без Духа. Суть воздействия Святого Духа на человека состоит в том, что Он оживляет мертвую душу, вдыхая в нее живой Дух. Как написано, первый человек Адам стал душою живою, а последний Адам есть дух животворящий. А также, как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Другими словами, если мы надеемся обратиться к Богу, то в нас должен быть животворящий дух, который дается нам Богом Святым Духом. Повторяю, что у духа есть способности, которыми душа не обладает. Он способен обращаться с Богом. В какой-то мере это действие ума, но человек, не имеющий духа, не может совершить его, точно так же, как человек, лишенный души, не может ходить. Дух рождает мысли, необходимые для общения. Разум повинуется им и действует в соответствии с ним. Но я должен сказать вам, что временами дух оставляет душу. Временами мы забываем обо всем и почти прекращаем думать, рассуждать, взвешивать и желать. Наши души, как колесница Суламиты, которая стремительно, но непроизвольно несется вперед. Мы кладем голову на грудь Иисуса и под звуки божественной симфонии в небесном экстазе наслаждаемся плодами страны блаженных и срываем грозди долины Есхол при входе в землю обетованную. Мне кажется, я довольно ясно выразил свою мысль. Действие Святого Духа состоит, во-первых, в пробуждении способностей, уже имеющихся у человека, но находящихся в непробужденном состоянии. И, во-вторых, в оснащении человека новыми способностями, которых у него не было прежде. Чтобы до конца разъяснить эту мысль, даже для тугодумов, я приведу пример. Представьте себе, что человек — это машина. Колеса сломаны, шестерни не цепляются, клапаны не открываются. В первую очередь Святой Дух ставит колеса на свои места, закрепляя их на осях. Каждое колесо на свою ось приводит во взаимодействие каждую шестерню с парой других шестерен. Но на этом его работа не заканчивается. Теперь необходимо добавить топливо, чтобы весь механизм пришел в движение. Он не добавляет новые колеса, а приводит старые в порядок. А затем он вкладывает движущую силу, которая оживляет машину. Сначала он приводит в порядок наш разум, а затем он вкладывает в нас дух животворящий. И тогда мы начинаем двигаться в согласии со святой волей Божьей и Божьим законом. Я также хочу добавить, перед тем, как перейти к следующей мысли, что все так пространно описанное мной происходит мгновенно. Когда человек обращается к Богу, все это происходит в мгновение ока. Возрождение — это мгновенное событие. Обращение к Богу – результат возрождения, и всю жизнь мы обращаемся к Богу. Но само возрождение происходит мгновенно. Человек ненавидит Бога. Святой Дух делает его способным любить Бога. Человек противостоит Христу. Он не понимает и не принимает Евангелие. Приходит Святой Дух, просвещает помутненный разум такого человека, снимает кандалы с его порабощенной воли, освобождает совесть, дает жизнь мертвой душе, и человек начинает прислушиваться к голосу совести и становится новым творением во Христе Иисусе. И все это, запомните, происходит благодаря мгновенному, сверхъестественному воздействию Бога Святого Духа, веющему, как ему угодно, среди сынов человеческих.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Излияние Святого Духа» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о Святом Духе», на текст из книги «Деяния апостолов», 10 глава, 44 стих. Когда Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте! Вы не хотели бы отправиться на небольшую прогулку? А как бы вы отнеслись к предложению о настоящем путешествии? К предложению о трудном и опасном походе по гребню Апалачинского хребта длиною более 2000 миль, через 14 штатов Америки? Именно это и сделал герой нашего рассказа. Слепому помогал его верный четвероногий друг, пес Ориент. Вы спросите, зачем был нужен этот подвиг? И Билл Ирвин ответит вам, что он совершил этот переход благодаря тому, что его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. В 28 лет из-за подозрения на раковую опухоль у героя нашего рассказа удалили левый глаз. В 36 лет он совершенно ослеп. Он 4 раза разводился и был безнадежным алкоголиком. Но жизнь его внезапно переменилась. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите вторую часть правдивой истории о Билле Ирвине. Он расскажет о своем полном опасности путешествий через Апалачи, в котором чудом остался жив.
3: Мой поход начался 8 марта 90 года. Этот день был 3-й годовщиной с того момента, как я бросил пить. Я попросил одного знакомого подвести нас к подножью хребта с самой высокой вершиной. Мы плутали несколько часов в горных отрогах Северной Джорджии.
4: Ну, все, Билл. Дальше я никуда не поеду. Или высажу тебя здесь, или давай вернемся в город. Попробуешь найти там человека, который знает эти места и сможет довести тебя туда, куда тебе нужно.
3: Спасибо тебе, Мерлин, что подвез меня сюда.
4: Да не за что.
3: Дальше мы с Ориентом пойдем сами. Я не могу откладывать восхождение на другой день.
4: Удачи тебе, Билл.
3: Спасибо. Ну надо же. Забыл спросить, в какой стороне север. Ориент, что же нам теперь делать, а? Солнце сегодня за облаками. Господи, ты знаешь, где север. Не мог ли бы ты указать одному из нас, где он? Мы пошли по заброшенной лесной дороге. Мы шли 3 дня. Устраивались на ночлег, где придется. Я надеялся на Псалом 32, стих 8. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». На 4-й день, наконец, выглянуло солнце. Нам попался навстречу один из местных жителей, и он сказал нам, что мы шли точно на север. Значит, я надеялся не напрасно. И тогда я понял, что Бог не оставил нас. Бог все время был рядом с нами. Но впереди нас ждали новые испытания.
5: Добрый день.
3: Добрый день.
5: Как дела?
3: Да не очень-то.
5: Ну ничего. Дождь скоро кончится. Меня зовут Петти.
3: Очень приятно, Билл.
5: У вас вид настоящих скалолазов.
3: Увы, но это наше первое восхождение. Видите, собака моя уже хромает и почти ничего не ест. Я не смог как следует закрепить у нее на спине поклажу.
5: Ну, в нескольких милях впереди есть горная база. Я думаю, там вам помогут.
3: Правда?
5: Да. Вы знаете, в прошлом я сама занималась альпинизмом и взбиралась на Апалачи. Признаюсь, не каждому это по силам.
3: Да. Вы знаете, я чувствую, что взял слишком много груза. Нужно будет найти почту и отправить часть его домой.
5: Да, так часто бывает. Люди берут с собой в дорогу много лишнего.
3: Да. И потом эти ботинки... Видите, я в кровь истер ноги и еле иду.
5: Ну, на базе в Нилсгэпе сможете купить настоящие горные ботинки.
3: Спасибо вам огромное, Пэтти. Вы мне так подняли настроение. Большое вам спасибо.
5: Билл, а почему у вас все колени в крови?
3: Так я же слепой. Я падаю на каждом шагу.
5: Ну, вы даете. С вашей смелостью хоть через океан на лодке.
3: Многие просто не могли поверить, что я был без зрения. Окрестности полнились слухами о каком-то слепом чудаке, которому взбрело в голову идти в горы. Люди, встречая меня, спрашивали: «Мистер, вы случайно не видели тут одного слепого с собакой?» А я им отвечал: «Да, он в миле отсюда, я только что его обогнал». На базе я избавился от лишнего груза, и мне помогли как следует уложить вещи на спине Ориента. А затем я позвонил Каролин, руководителю моей команды поддержки.
6: Значит, все вышло не так, как ожидалось?
3: Да, немножко не так. Но, понимаешь, самая большая проблема у меня с ногами. При каждом шаге, опуская ногу на землю, я не знаю, что со мной будет в следующий момент. Подскользнусь ли, споткнусь ли... Упаду, не знаю. И Ориент здесь ничем не может мне помочь.
6: Ну а что, если он собьется с тропы?
3: Нет, это исключено, Каролин. Я верю, Бог постоянно направляет его туда, куда нужно, и не даст ему сбиться с пути. Но бедный пес, ему так натерло бок, что мне придется все тащить самому, пока он не выздоровеет.
6: Ну а что делать мне с вещами, которые ты прислал назад?
3: Будешь высылать их мне по мере надобности.
6: Да, звонили из газеты телевидения. Хотели бы получить интервью и фотографии.
3: Я надеюсь, они до меня не доберутся.
6: Так ты не собираешься сократить маршрут?
3: Нет. Я буду взбираться до тех пор, пока Господь не остановит меня. И я верю, Он поможет мне. В первый же день подъема после передышки на базе в Нилсгэп мы сбились с пути. Вот как это случилось. Встретив двух альпинистов, я узнал, что неподалеку был ручей. И мы с Ориентом нашли его. А вот выйти назад на свою тропинку, где я оставил рюкзак, никак не могли. Уже темнело, я весь дрожал от холода, когда Ориент вдруг вывел меня на этих двоих ребят. Они уже собирались ложиться спать. О, Боже... Я надеюсь, меня услышит хоть кто-нибудь.
7: Кто здесь?
3: Это я! Это я, Билл, слепой! Я замерзаю от холода.
7: Билл?
3: Да.
7: Как ты здесь оказался?
3: Да мы искали тот ручей и вот заблудились.
7: У тебя есть вода?
3: Да.
7: Вот здорово. А у нас как раз кончилось. Залазь в палатку, мы сейчас вскипятим тебе чаю.
3: Спасибо.
7: Давай, давай.
3: Ой, у меня даже нет спального мешка.
7: Завтра мы найдем твой рюкзак, а сегодня поспишь с нами, лишь бы ты отогрелся.
3: О, как я замерз. Я пытался укрыться листьями, но они мокрые.
7: Знаешь, тебе страшно повезло, что ты нашел нас. Ты
3: да.
7: бы отдал концы от переохлаждения еще до рассвета.
3: Да, спасибо Господу, что я нашел вас. Эти парни спасли мне жизнь. И я благодарил Господа, что они оказались рядом. И такое случалось потом еще много-много раз. Кто-то мог бы назвать это простым совпадением, но я знаю точно. Это Бог помогал мне. На следующий день я пытался объяснить все это репортеру из Атланты.
8: Ну, скажите мне, пожалуйста, Билл, каким образом вашему псу удается удерживать верное направление?
3: Да, видите ли, мне кажется, что он просто идет по следу других альпинистов. Да, иногда даже я могу уловить запах их следов.
8: Я знаю, что большинство людей стремятся в Апалачи из-за необычайной красоты этих мест. А что вы получаете в этом восхождении?
3: Ну, я воспринимаю красоту по-своему. Ну вот, например, я могу чувствовать, какие вокруг деревья. Березы, клены или сосны и ели. Я ощущаю приближение дождя еще задолго до того, как небо покроется облаками. Это мир, в котором правит Господь. Я же лишь гость по нему, проходящий, благодарный Богу за это чудо, за это счастье.
8: Да, а все-таки для чего вы решились на это путешествие, я не понимаю.
3: Это долгая история. Понимаете, еще 3 года тому назад я был беспробудным пьяницей. Но Бог избавил меня от этого. И дальше Он меня не оставлял. А этим вот восхождением я хочу привлечь внимание людей к нашему Отцу, о котором сейчас многие забыли. Привлечь внимание к Его безграничной силе, к Его огромной любви к нам.
8: Мне кажется, я начинаю понимать. Это своего рода духовное предприятие. То есть вы делаете это ради Господа?
3: Да. Я хочу показать, что Бог может указывать нам путь. И это совершенно реально. Я хочу вам сказать, что бывалые альпинисты – это одна семья. Они делятся едой, водой, помогают с ночлегом. Мне нравилось идти с Ориентом в одиночестве, вознося хвалу Господу. Но мне также были очень приятные встречи с друзьями, длинные вечера у костров и наши задушевные.

0: Вы видите? Бог со мною согласен.
1: По-моему, он нам говорит, что будет дождь.
2: Господь научает нас смирению. Люди увлечены наукой, технологиями, но они забывают быть благодарными Создателю.
3: Да, мне кажется, ты совершенно прав.
2: С кем я только не встречался за эти недели. Один человек только что потерял отца, и горы разделили его горе, а я поделился с ним своей верой во Христа. Другой парень, с которым мы шли несколько дней вместе, держал в себе какую-то боль. С ним было что-то неладно. Однажды вечером у костра он излил мне свою душу.
4: Билл, я бы хотел поговорить с тобой.
2: Я очень внимательно тебя слушаю.
4: Я еще никому не говорил об этом. Понимаешь... Несколько лет назад у меня были отношения с одним человеком. Но из этого, увы, ничего не вышло. Я никак не могу простить себя за это.
2: Угу.
4: И чтобы хоть как-то заглушить боль, я начал пить. И мне кажется, что жизнь моя пошла прахом, и что Бог никогда не простит меня.
2: Послушай меня. Послушай меня, Филипп.
4: Да?
2: Я тоже прошел через нечто подобное. Да, я тоже терпел неудачи, меня бросали. Я оставался один на один со своей болью. И я после всего этого тоже страшно пил много лет. Просто не находя никакого другого выхода, понимаешь? Но он был. Он был, этот выход. И я нашел его. Ты не должен носить съедающую тебя стыд и вину. Иисус умер на кресте, чтобы избавить, освободить тебя от этого. Нет такого греха, который бы Господь не простил, если ты его попросишь об этом. Если ты искренне покаешься и уверуешь в то, что Иисус умер за тебя, то, как сказано в Библии, Бог простит и примет тебя, понимаешь?
4: Ты в этом уверен?
2: В Римлянам, глава 5, стих 8, говорится: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Понимаешь? Иисус не пошел на крест ради праведников. Таковых вообще нет, ибо все согрешили. Он умер за таких грешников, как мы с тобой, Филипп, понимаешь?
4: Спасибо тебе, Билл. Спасибо, ты знаешь... У меня с души словно камень свалился.
2: Бог всегда готов помочь нам. Но для этого ты должен пригласить Его войти в твое сердце и в твою жизнь. За месяц мы прошли 4 штата. К середине августа мы дошли до Вермонта, а к середине сентября – до Нью-Хэмпшира. Однако осень давала о себе знать. Дни становились короче, а ночи холодней. И в тот момент моим попутчиком оказался писатель Дейв.
5: Билл!
0: А?
5: Так ты говоришь, пес уже сам дальше не смог подниматься?
0: Да, подъем оказался для него слишком крут.
5: А сейчас нам предстоит штурмовать Белые горы, там около 20 пиков.
0: Ну что ж, Дейв... Я надеюсь, у нас хватит на это сил.
5: Билл, ты редкий человек.
0: Да я и сам иногда удивляюсь, что я здесь.
5: Как ты думаешь, может нам сначала сделать крюк и до холодов забраться на Катадин, а потом повернуть на юг?
0: Да, я уже спросил Господа об этом в молитве.
5: Ты знаешь, многие идут именно таким маршрутом.
0: Это так, Дейв, но я не хочу поворачивать на юг. Я хочу пройти все до конца.
5: В таком случае тебе стоит обсудить это с директором парка Бэкстер. Он здесь более 30 лет и лучше всех знает, насколько опасна твоя затея.
6: Каролин слушает.
2: Добрый день, Каролин.
6: Добрый день.
2: Это Билл. Мы сейчас в Стэттоне. Нам осталось пройти еще 184 мили.
6: Билл. Звонил директор парка Бэкстер.
2: Угу.
6: Он считает, что ты должен поднять...

0: подняться на гору Катадин именно сейчас. Иначе тебе не разрешат продолжить путешествие. Парк официально закрыт. Но директор разрешит тебе в виде исключения подняться на Катадин сейчас, чтобы ты мог потом спокойно, без риска, закончить свой переход.
1: Хорошо, я спрошу об этом Господа в молитве.
0: Ну, молитва — это прекрасно. Но Господь обращается к нам и через людей, особенно когда они желают тебе добра. Директор сказал, что погода у вершины Катадин уже очень сложная, а в ноябре будет и того хуже.
1: Ну что ж, ладно, я поговорю с ним.
2: 23 октября я поднялся на Катадин. Друзья помогли мне добраться до подножия горы и сопровождали меня в восхождении. Наступала зима. Когда мы шли с Ориентом по склону Вигелоу, начался сильный снегопад. Мы укрылись в какой-то хижине, чтобы переждать непогоду. Но вскоре у нас кончились дрова, и пришлось идти искать новые.
1: Ориент, лесник сказал, что где-то здесь поблизости был сарай с дровами. Может, нам удастся его найти? Что? Ты... О, хвала Господу, ты нашел его! О, вот так встреча!
3: Кто ты?
4: Я Арт, а Питер сейчас подойдет.
5: Питер! Я нашел их! Спускайся и скажи всем, что они живы!
6: Хорошо, сейчас идем!
1: Мы не смогли идти дальше, снег слишком глубок.
4: А мы вообще боялись, что вас где-то засыпало, и сегодня утром вышли на поиски.
1: Заходите в домик, согрейтесь. К сожалению, из еды у нас почти ничего не осталось, так что извините за угощение.
7: Послушай, Билл, ты дальше не сможешь идти один.
1: Ну почему один? На перевале меня ждет Дэйв, и последнюю часть пути мы пройдем вместе.
7: Но до этого тебе нужно перебраться через 10 рек. Это просто невозможно. Вы замерзнете.
1: Я слышу это уже в сотый раз, Арт. Но я не могу отказаться от задуманного, понимаешь? И осталось-то всего 150 миль.
2: Мы встретились с Дэйвом 4 ноября. На реке Кеннебек паромной переправы уже не было. Но нам повезло. Выдалось пару теплых деньков, и нас по очереди на каное перевез один местный житель. Но на этом бабье лето закончилось. Когда мы вброд переправлялись через следующую горную речку, шел сильный снег, вода была ледяная, а в самой середине потока меня сбило с ног и потащило на пороге. Мне просто повезло, что я ухватился за куст на берегу.
6: Билл!
5: Дэйв!
6: Держи веревку, держись!
5: Держу!
6: Держись! Руку, руку! Давай руку сюда, давай! Еще, ну еще чуть! Давай, давай!
1: Ой, спасибо тебе, Дэйв. Ой, слава богу. Хорошо еще, что ветка не обломилась. Молодец, Ориент, молодец,
6: хороший. Скоро стемнеет. Нужно срочно поставить палатку, развести костер.
1: Да.
6: А то мы околеем.
1: Давай.
8: Попей еще горячего чаю, Билл.
1: Спасибо.
8: Ты знаешь, мне даже не верится, что мы живы. И наши рюкзаки с нами.
1: Да. Можно сказать, сухими из воды вышли. Но, Дэйв, впереди еще с десяток рек.
8: Ты знаешь, это самая дикая часть хребта.
1: Да.
8: Здесь нет ни шоссе, ни городов, ни телефонов. Остается надеяться лишь на самих себя.
1: И на Бога, Дэйв. Я молился... Нам стоит продолжать двигаться на север.
8: Я не брошу тебя, Билл.
1: Спасибо.
8: Я буду с тобой до конца.
1: Спасибо тебе, Дэйв. Ты знаешь, у Арта есть хороший джип с приводом на 4 колеса. И он предложил помочь, чем сможет. Подвести снаряжение и даже организовать поиски более безопасного пути. Ты знаешь, где-то здесь должна быть еще одна деревенька. Давай зайдем туда и позвоним ему.
8: Давай.
1: Мы договорились встретиться с Артом в условленном месте дальше по хребту, но как-то разминулись.
2: Снег и дождь замедляли наши движения, и через несколько дней мы вконец измучились. А сколько еще бурных рек с ледяной водой, сколько ливней снегопадов ожидало нас впереди. Иногда мы часами блуждали, потеряв тропу. В один из таких случаев я наступил на лед и провалился по колено в грязь. Мои ботинки оказались полными холодной воды, но мы не решились остановиться на ветру и пошли дальше. Мы шли еще 14 часов, пока уже в темноте не добрались до какого-то домика.
1: Ой, у меня до того онемели пальцы, что я даже не могу развязать ботинки.
8: Ну-ка, подожди. Дай-ка я тебе помогу.
1: Ой, спасибо, Дэйв. Ой, я совершенно не чувствую ног.
8: Скорее залазь в спальный мешок. А я пока вскипячу воду.
1: Спасибо, Дэйв.
8: Надеюсь, ветер скоро утихнет.
1: Да. Я тоже надеюсь на это. Послушай, Дэйв, у меня есть предложение. Давай попробуем обходить реки, а? Я понимаю, Бог помогает нам, но ведь и мы должны постараться не лезть на рожон, ведь так?
8: Я согласен. Хватит играть с огнем.
1: О, Дэйв, ты знаешь, без тебя бы я точно бы уже давно пропал.
8: Ну что ты, что ты.
2: Арт разработал для нас маршрут по лесным дорогам с мостами через реки. И следующие 55 миль мы прошли довольно легко. До конца путешествия оставалось всего 30 миль. Арт завез нас в один городок, где меня пригласили выступить перед детьми на воскресной службе в церкви.
9: Ребята, вы видите этот знак на листе бумаги? Он называется «Пламя» и помогает альпинистам не сбиться с пути. Мне кажется, даже Ориент уже научился пользоваться этими значками. Я не позавидую тому, кто пренебрежет этими знаками. Такие люди быстро попадут в беду. И как было бы замечательно, если бы и в жизни мы могли найти правильную дорогу, ориентируясь подобными отметками. Но Бог подумал об этом и дал нам такой путеводитель. Это Библия. Если вы будете ее читать, то Господь поможет вам справиться с трудностями каждого дня и приведет к вечной жизни. В Псалме 36, стихах 4 и 5 сказано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит».

Это грандиозное путешествие по Апалачинскому хребту закончилось 21 ноября, накануне праздника Благодарения. Последние две мили нас с Ориентом сопровождали сотни людей. Среди них были журналисты, друзья, родственники. Но помимо них всех, весь путь со мною рядом шел Господь Иисус Христос. И если Он смог провести меня, слепого, более чем 2000 миль по горному бездорожью, то подумайте только, какие вершины поможет преодолеть Всевышний вам.

Господь Иисус Христос сказал, что Он пришел открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий со священными. Книга Деяния, глава 26, 18 стих. Друзья, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, обратитесь с молитвой Господу вместе с нами прямо сейчас. Боже, я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи, и что мои грехи умерли вместе с Тобой. Я верю, что Ты воскрес из мертвых и воскресишь меня из моего мертвого прошлого. Благодарю Тебя за то, что Ты очистил мою душу. Благодарю Тебя за дар вечной жизни. Во имя Иисуса молюсь. Аминь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Многие утверждали, что ученики и многие евреи первого столетия были предрасположены верить в воскресение Иисуса Христа, и поэтому они просто видели то, что хотели видеть. Еврейский народ страдал от невыносимого гнета Римской империи, поэтому евреи времен Иисуса страстно желали пришествия Мессии, и их было легко убедить. Многие из них уже следовали за несколькими ложными мессиями, которые время от времени появлялись в народе, и это доказывает, что они были склонны верить чему угодно. Иисус многократно предсказывал свое будущее воскресение. Если соединить это с огромной любовью учеников к дорогому учителю, подобные пророчества могли стать идеальной почвой для самообмана и массовой истерии.

Тема нашей передачи – свидетели, заслуживающие доверия. Но факты разрушают самые популярные теории. Во-первых, подавляющее большинство еврейского народа отвергало Иисуса из Назарета как Мессию. Его земное служение и его позорная смерть были для них камнем преткновения. Вдобавок к этому, весть о воскресении ничуть не делала Иисуса привлекательным для иудеев. Более того, эта теория не принимает в расчет тот факт, что через несколько десятилетий после воскресения ситуация сложилась так, что большинство верующих были в прошлом язычниками, и у них не было предрасположенности верить в такое Евангелие. Как пишут Льюис и Демарест, событие, которое произошло, было полной противоположностью ожиданиям иудеев в богословском плане и полностью противоречило основам светского мировоззрения того времени. Для иудеев оно было камнем преткновения, а для греков – абсурдом, потому что факты требовали коперниканского переворота в их богословии и космологии. Во-вторых, иудеи и язычники не были предрасположены верить в воскресение, и то же самое можно определенно сказать об учениках. Мария Магдалина была первой из тех, кто увидел Иисуса после воскресения, и, тем не менее, когда она впервые увидела пустую гробницу, она посчитала, что кто-то украл тело Господа и перенес его в неизвестное место. Даже после того, как стали появляться сообщения о воскресении Христа, ученики не верили. Лука отмечает, что новость о воскресении Христа показалась им пустыми словами. Луки 24:9-11. А Марк пишет, что они не поверили. Марка 16:11. При первой встрече с воскресшим Христом они приняли его кто за садовника, кто за духа, кто за простого путника. Эти явные и, скорее, курьезные ошибки были разрешены лишь последующими явлениями Христа и его подробным толкованием закона и пророков. Перед тем, как сомнения Фомы были удалены, он должен был увидеть на руках Христа раны от гвоздей, вложить в них свои персты и вложить свою руку в его ребра. Иоанна 20:24-29. Поэтому Христос упрекнул их за неверие и жестокосердие и назвал их несмысленными и медлительными сердцем, чтобы веровать всему, что говорили пророки. Луки 24:25-29. Эти факты едва ли свидетельствуют в пользу того, что ученики были предрасположены верить в воскресение. И, наконец, специфические состояния или галлюцинации обычно испытывает один человек. Считать, что сотни людей, которые утверждали, что являются очевидцами воскресения, страдают одинаковыми галлюцинациями, в высшей степени неправдоподобно. Кроме того, для создания массовой истерии обычно требуется воздействие влиятельных политических и религиозных институтов, которые управляют массами. Однако в случае с воскресением Христа и Евангелием влиятельные институты того времени были едины в своем противлении этой вести и делали все, что было в их силах, чтобы ее дискредитировать. Те, кто распространял эту весть, были большей частью необразованными, необученными людьми и не имели никакой политической, религиозной или экономической власти для продвижения своего дела. Часто остающийся без внимания, но тем не менее очень убедительный аргумент в пользу исторической достоверности воскресения – это преданность апостолов Евангелию на протяжении всей их жизни, несмотря на страдания и лишения, которые эта преданность принесла им. Если Христос не воскрес, и ученики просто придумали эту историю, тогда мы сможем обнаружить мотивы этой неправды, чего они добивались, совершая этот обман. Исторический факт заключается в том, что апостолы и большинство первых учеников умерли бедными, опороченными, гонимыми и ненавидимыми,
как заявил апостол Павел, «Мы, как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне, и если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей». 1 Коринфянам 4:13, 15-19. Если бы эти люди сочинили историю о воскресении по тем же причинам, по которым люди обычно придумывают ложь и распространяют ее, они бы отказались от нее и разоблачили бы обман, как только увидели, что она не способствует достижению желаемой цели. Тем не менее, история подтверждает, что большинство из них умерли как мученики, претерпевая ужасные гонения, не отказавшись от своей веры в Евангелие и воскресение Христа. Единственным объяснением такой стойкости и непоколебимости перед лицом страданий и смерти может быть то, что воскресение было реальным. И апостолы, и другие христиане просто говорили о том, чему они в самом деле были свидетелями. Как написал апостол Иоанн, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. 1 Иоанна 1:3. Джеймс Монтгомери Бойс пишет, чем можно объяснить веру в воскресение, которая была у учеников Христа? Ничем, кроме самого воскресения. Если мы не можем объяснить веру учеников таким образом, тогда мы стоим перед величайшей загадкой в истории. Если мы объясняем это реальным воскресением и реальным общением воскресшего Господа со своими учениками, тогда христианство можно понять. Тогда оно предлагает верную надежду для всех. Другим важным фактором в данной истории является упоминание женщин в качестве свидетелей. Обманщики, надеющиеся распространить ложь для своей собственной выгоды, никогда бы этого не сделали. Во времена Нового Завета и в той культуре женщины не считались законными свидетелями в судебных делах. Тем не менее, во всех четырех Евангелиях женщины играют важную роль как первые свидетели воскресения Иисуса Христа. Мария Магдалина была первым человеком, которая увидела Господа после воскресения, и она первая возвестила о Его воскресении другим. В действительности, она изображается как герой веры, поскольку она поверила и повиновалась именно в то время, когда проявилось неверие апостолов. Женщины, которые сопровождали Марию Магдалину к гробнице в воскресное утро, были следующими, кто увидел Господа, и они были первыми, кому Он действительно поручил передать весть другим. Если бы авторы Нового Завета пытались распространить обман, они бы никогда не стали упоминать о женщинах, как о своих основных свидетелях. Они бы выбрали в свидетели мужчин, которые заслуживают большего доверия в глазах других людей. Одно из препятствий, которое скептик должен преодолеть в своем отрицании воскресения Христа, это очевидное преображение учеников. Если воскресение – это не историческая реальность, а обман, тогда чудесное преображение, которое произошло в характере и поступках апостолов и других очевидцев, необъяснимо. Еще накануне воскресения ученики были робкими и неуверенными, напуганными. Ими руководило чувство самосохранения. Они покинули Христа во время ареста, отреклись от Него во время суда и затаились в неверии и отчаянии в течение 3 дней после Его смерти. Иоанна 20:20. Женщины из числа Его учеников проявили намного большую моральную стойкость и надежду, чем те самые мужчины, которые были лично назначены Христом быть Его апостолами. Именно женщины пошли ко гробу в воскресное утро, в то время как мужчины закрылись от страха в верхней комнате. И именно женщины
первыми поверили и заявили о воскресении, в то время как мужчины сомневались и оставались безгласными. Но после воскресения эти люди стали самыми отважными и неудержимыми защитниками веры. Из книги Деяний мы узнаем, что они выступили против мира и перевернули его своей проповедью Евангелия и вестью о воскресении Иисуса Христа. Деяния 17:6. Когда самые влиятельные религиозные и политические структуры иудеев и язычников приказывали им не говорить и не учить об имени Иисуса, они бросили вызов их власти своей решительностью и бескомпромиссной преданностью Христу и Его посланию. Апостолы Петр и Иоанн продемонстрировали это в своем заявлении Синедриону. «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Деяния 4:19-20. Хотя ученики Христа проходили через угрозы, избиения, заключение в темницу, мучения и смерть, они отказывались отрекаться или переставать говорить о том, что они видели и слышали. В течение жизни одного поколения эти люди, которых истина о воскресении Христа сделала смелыми, распространили Евангелие по всему тогдашнему миру. У них не было никакой политической, религиозной или экономической власти. У них не было никаких ученых званий, и все же они изменили мир так, как не могла поменять ни одна политическая или военная машина. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Свидетели, заслуживающие доверия» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Если Христос не воскрес, то как можно объяснить такое преображение в их жизни и что стало причиной успеха их миссии? Торей пишет: «Должно было случиться что-то из ряда вон выходящее, чтобы произошла такая радикальная нравственная перемена. Ничто иное, как только факт воскресения и их встреча с воскресшим Господом, может это объяснить». Радикальное преображение последователей Иисуса Христа после Его воскресения – это единственная проблема скептиков. Каким образом можно объяснить последующее обращение тех, кто противился Иисусу и преследовал его последователей? Если бы не было воскресения, как бы тогда христианство повлияло на своих самых ранних и великих оппонентов, особенно на братьев Иисуса и на печально известного Савла из Тарса? Писание утверждает, что во время земной жизни и служения Иисуса ни Иаков, ни Иуда не верили в Него, как в Господа и Мессию, но высказывали открыто неприязнь к Нему самому и Его служению. В действительности, родные Иисуса однажды предприняли путешествие из Назарета в Капернаум для того, чтобы принять Его под свою опеку, поскольку они думали, что Он вышел из себя. Марка 3:21. Но после воскресения оба брата пережили радикальное преображение и стали руководителями ранней церкви. Мы можем видеть их преданность Христу и подчинение Его господству в том, что в начале своих посланий они говорят о себе как о рабах Господа Иисуса Христа. Будучи неверующими противниками, они превратились в верных рабов, которые с готовностью подчинили свою жизнь Его господству. Как могло произойти такое преображение, если исключить свидетельство Писания? Они увидели воскресшего Христа. Еще одним врагом ранней церкви, чье обращение подтверждает апостольское свидетельство о воскресении, был Савл из Тарса в книге Деяний, и это согласуется с тем, что он говорит сам о себе.
Савл описан как самый сильный и лютый враг раннего христианства. В своем неверии он считал Иисуса из Назарета самозванцем и богохульником, а также полагал, что все, кто следует за ним, должны быть заключены под стражу и казнены. Книга Деяний первоначально знакомит нас с ним как с человеком, который полностью одобряет мученическую смерть Стефана. Потом мы видим, как он идет к первосвященнику, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, и просит разрешительного письма для того, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Деяния 9:1-2. Однако по дороге в Дамаск Савл переживает радикальное преображение. Он убеждается в том, что Иисус является Мессией Израиля, принимает крещение в Его имя и сразу же начинает проповедовать об Иисусе в синагогах, говоря, что Он есть Сын Божий. Смотря на Него, другие иудеи удивлялись и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме, призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы взять их и вести к первосвященникам. Деяния 9:21. По всем церквам Иудеи быстро распространилась новость о том, что тот, кто некогда преследовал христиан, теперь проповедует веру, которую прежде истреблял. Однако Савл был таким яростным врагом церкви, что никто из верующих не осмеливался с ним общаться. Все его боялись до тех пор, пока Варнава не привел его к апостолам, и они не подтвердили его свидетельство. Таким образом, Савл из Тарса, величайший враг христианской веры, стал ее величайшим защитником и проповедником. Уильям Нейл пишет, «С исторической точки зрения, несомненно то, что фанатичный гонитель Иисуса из Назарета, который оставил Иерусалим, дыша угрозами и убийствами, прибыл в Дамаск интеллектуально потрясенным и физически слепым. С исторической точки зрения, несомненно то, что фанатичный гонитель Иисуса из Назарета, который оставил Иерусалим, дыша угрозами и убийством, прибыл в Дамаск интеллектуально потрясенным и физически слепым и стал по своем выздоровлении самым выдающимся сторонником той веры, которую прежде намеревался искоренить. Поскольку скептики не могут отрицать историческую реальность обращения и радикальное преображение жизни Савла, они должны предложить этому разумные объяснения. Прошло 2000 лет, но церковь их еще не дождалась. В первый год христианства уважаемый учитель и фарисей Гамалиил обратился к Синедриону с очень мудрыми словами. Он говорил о последователях Иисуса. Его речь заслуживает того, чтобы быть процитированной полностью. «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать? Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих, и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от людей, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Деяния 5:35-39. Перед приходом Христа в израильском народе появились лжемессии. Каждый из них привлекал последователей. Но после их смерти эти последователи быстро исчезали, и о новых движениях больше никто ничего не слышал. Поэтому Гамалиил мудро заключает, что если Иисус из Назарета просто человек, и его воскресение – это обман –
тогда та же самая судьба постигнет и его последователей. Однако Гамалиил также верно отмечает, что если история о воскресении является истиной, тогда Иисус является Мессией, движение продолжится, и те, кто будет противиться Ему, станут бороться против Бога. Прошедшие 2000 лет истории подтверждают Его слова. История подтверждает реальность воскресения Иисуса Христа. Христианская вера продолжает жить и распространяться на протяжении веков во всех странах, племенах и народах. К настоящему времени можно говорить о неисчислимых миллионах и даже миллиардах людей, которые свидетельствуют о своих личных взаимоотношениях с Иисусом Христом и которые заявляют, что Он кардинально изменил их жизнь. Важно отметить, что эти люди не принадлежат какой-то одной этнической, политической, экономической или академической группе. Они выходцы из разных народов, разных социальных классов, находятся на разном образовательном уровне. Ранняя церковь состояла из людей, которые бы не собрались вместе ни при каких обстоятельствах. Это были греки и иудеи, обрезанные и необрезанные, варвары, скифы, рабы и свободные. Но Христос был всем и во всех. То же самое может быть сказано о христианстве сегодня. Бесчисленное множество людей, последовавших за Христом, принесли за это следование в жертву свою жизнь. Некоторые специалисты считают, что число мучеников составляет более 50 миллионов верующих. Другие заявляют, что это число намного больше. Все это возвращает нас к единственному вопросу. Каково разумное объяснение такой преданности и жертвы? И что может объяснить продолжающуюся жизнь церкви среди врагов, которые клялись ее уничтожить? Это действительно побуждает человека поверить в то, что в самом деле что-то произошло в то воскресное утро, когда женщины нашли камень, отваленным от гроба. В нашей последующей передаче мы рассмотрим тему «Вознесение Христа первосвященника».

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гуза, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

И вот все пловцы, свершившие путь, приют получают святой. Там нет больше слез, ни бурь, ни угроз, но радость.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Вас приветствуют сотрудники радиопрограммы «Земля и небо».
2: По-английски говорят «увидеть» значит «поверить». Так ли это? Почему часто два человека смотрят на одну и ту же картину и видят в ней совсем разные вещи?
3: Интересно, мы одиноки во Вселенной или же там есть еще кто-нибудь?
4: Сегодня мы попытаемся с помощью специалистов ответить на эти волнующие вопросы.
1: Начинаем передачу «Поиски и открытия». В нашем радиожурнале мы знакомим вас с учеными, специалистами в различных областях науки. Мы знаем, что встречи с учеными вызывают у наших слушателей особый интерес. Вот и сегодня нам предстоит интересная встреча, интервью с известным ученым. Но это позже. А пока мы, как обычно, начинаем программу с научного дневника.
2: В течение долгого времени считалось, что у губок нет нервной системы. Недавно, однако, два канадских зоолога сделали интересное открытие. По сообщению доктора Генри Рейсвега, сотрудника университета имени МакГилла, и Джорджа Макки из университета имени Виктории в Британской Колумбии, по крайней мере один вид губок способен реагировать на внешние раздражители и передавать сигналы из одного участка тела в другой. У подавляющего большинства губок стенки клеток препятствуют передаче сигналов из одного участка тела в другой, но у нервных губок нет клеточных стенок. Это сплошная масса протоплазмы с множеством ядер, окруженных одной большой клеточной оболочкой. Поэтому воздействие таких раздражителей, как электрошок, ощущается всем организмом. Рейсвик и Макки утверждают, что парифера, тип, в котором классифицируются губки, следует заменить двумя разными типами. В один войдут губки, способные реагировать на раздражители, а в другой – остальные губки.
3: В последнее время среди астрономов идут горячие споры по поводу квазаров. В некоторых своих аспектах эти недавно открытые небесные объекты очень похожи на радиогалактики, то есть галактики, излучающие радиоволны, а с другой стороны они отличаются сходством с обычными звездами. Как бы там ни было, судя по всему, квазары сравнительно недолговечны. Недавно профессор Техасского университета Шилдс выдвинул новую гипотезу. Он проанализировал множество спектров излучения квазаров и пришел к выводу, что квазары должны быть необыкновенно крупными звездами, расположенными далеко за пределами нашей галактики. По его гипотезе, квазары вращаются вокруг своей оси с головокружительной скоростью, составляющей на экваторе 5000 км в секунду. Если вам трудно представить себе, что в реальности означает такая скорость, профессор Шилдс дает другое сравнение. С его точки зрения, масса квазаров должна быть в 10 миллиардов раз больше массы нашего Солнца, а полный оборот они совершают за время, соответствующее нескольким сотням земных лет.

0: Вы слушаете христианский радиожурнал «Поиски и открытия». В программу включены сообщения специалистов об исследованиях и находках в различных областях знаний и выводы, к которым открытия приводят ученых.
1: Из всех физических чувств, которые у нас есть, вероятно, самое важное – зрение. Ученые тщательно исследовали человеческое зрение в течение многих лет. Однако до сих пор далеко не все аспекты зрения понятны человеку. Доктор Дэвид Тонг, по происхождению валиец, посвятил многие годы изучению зрения. Мы дважды беседовали с доктором Тонгом. Сегодня мы расскажем нашим слушателям, что мы узнали о зрении во время нашего первого интервью с доктором Тонгом.
2: Доктор Тонг, большинство наших слушателей обладают нормальным зрением, но я не сомневаюсь, что мало кто из нас в полной мере отдает себе отчет в сложности механизмов зрения. Как осуществляется зрительное восприятие? Какова природа процесса, с помощью которого мы узнаем окружающий нас мир с его разнообразием цветов и форм?
3: Чувство зрения состоит из двух основополагающих компонентов. Это, собственно, физическое зрение и восприятие увиденного. Собственно, зрение – это сбор визуальных данных, которым занимается глаз. Именно здесь происходит регистрация внешней зрительной информации. Глаз – это сложный орган, это чудесный оптический прибор. Строение глаза нам хорошо известно. Процесс восприятия понят гораздо труднее. Речь идет об интерпретации, то есть обработке зрительной информации. Ею занимается специально оборудованный участок мозга. Все мы знаем, что зрение зависит от света. Но свет приходит к нам из самых разных источников, из разных направлений. Поразительно, как система глаз-мозг способна классифицировать предметы и составлять из них осмысленную картину окружающего нас мира. Вот этот процесс осмысления пока еще таит в себе немало загадок.
2: Вы хотите сказать, что восприятие – второй компонент чувства зрения, создает из хаоса зрительный порядок?
3: Да, вы хорошо это сформулировали. И, судя по всему, система глаз-мозг сконструирована наилучшим образом, чтобы осуществлять эту функцию.
2: Вы говорите «сконструировано»? Что вы имеете в виду? Вы не думаете, что глаза и мозг сформировались в процессе естественного отбора?
3: Нет, не думаю. Видите ли, и как христианин, и как ученый-исследователь, я уверен, что механизм нашего зрения был сконструирован Богом. По-моему, это логично. Ведь перед тем, как создать человека, Бог сотворил Вселенную. В Библии говорится, что Бог сотворил все основные элементы времени и пространства. Землю и небо, сушу и море, и, конечно, день и ночь. Одним из первых творческих актов Бога было сотворение света, без которого зрение не могло бы существовать. В первой книге Библии «Бытие», в 3 и 4 стихах 1 главы, описана заря Вселенной. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Несомненно, Бог знает, как из хаоса создать порядок. Свет был одним из первых элементов порядка, которые он сотворил. Потом Бог создал человека и, дав ему глаза и мозг, наделил его способностью видеть мир и радоваться его красоте.
2: Чуть выше вы сказали, что, собственно, физический аппарат зрения сравнительно несложен, в отличие от процесса восприятия увиденного. Могли бы вы рассказать нам о сложностях, с которыми в этой области сталкиваются исследователи?
3: Давайте я сначала расскажу, что происходит со световыми сигналами после того, как сетчатка глаза их принимает. В сетчатке, расположенной в задней части глаза, у человека насчитывается примерно 100 миллионов клеток рецепторов. Каждая такая клетка обладает способностью воспринимать сигналы, исходящие из определенной точки поля зрения, то есть участка, который мы видим. Раньше мы думали, что каким-то образом своего рода фотографическое изображение поля зрения проецируется в мозгу наподобие экрана. Однако новейшие исследования говорят о другом. Мы знаем, что из глаз зрительная информация по оптическому нерву и нервной сети передается в зрительную кору головного мозга. Путь, по которому идет эта информация, очень сложен. судя по всему, не существует взаимно однозначного соответствия между точками видимого предмета и их внутренним изображением в мозгу. Другими словами, та часть предмета, которая воспринимается крайним участком сетчатки, вовсе не обязательно передается в крайний участок зрительной коры. Но независимо от того, в какую часть зрительной коры головного мозга попадает эта информация, соответствующий отрезок изображения интерпретируется необходимым образом, и мозг в результате получает верное общее изображение предмета.
2: По-видимому, это отсутствие простого соответствия значительно осложняет решение проблемы. Каким образом в этом необозримом поле визуальной информации устанавливается хотя бы относительный порядок? И как вообще мы разбираемся в том, что происходит у нас перед глазами?
3: Очевидно, даже в тот момент, когда визуальная информация передается от глаза в зрительную кору головного мозга, осуществляется сложный процесс обработки данных. Поэтому одна из главных задач современной науки о мозге заключается в том, чтобы попытаться разобраться в этом процессе попутной обработки данных. Один крупный ученый описал этот процесс следующим образом. Глаз говорит с мозгом с помощью высокоорганизованного языка. Беда в том, что этот язык зрения, судя по всему, намного более тонок, нежели языки, которыми пользуемся мы для речевого общения. Именно этот язык зрения и помогает перевести то, что нам видно, в то, что нами воспринято.
2: А может быть, у разных людей разный язык зрения? Может быть, именно поэтому бывает, что два человека видят одно и то же, но интерпретируют увиденное прямо противоположным образом?
3: Разумеется, два человека стоят ночью у окна. Один говорит, как мрачно выглядит темное ночное небо, а другой восхищается красотой светящихся звезд и галактик. Два человека идут зимой по полю. Одному пейзаж кажется мертвым и безликим, а другой подмечает признаки жизни, предвещающие весеннее возрождение природы. Зрение вносит порядок в огромный объем информации, который получают наши глаза. Оно выделяет существенные подробности и придает им первостепенные значения. Именно в процессе восприятия, в процессе отбора существенных деталей и заключается разница между вами и мной. Частично трудности исследования процесса восприятия объясняются тем, что отношение человека к окружающему миру, несомненно, определяется не только научными законами. Восприятие окружающего мира зависит и от других факторов – характера, окружающей среды, воспитания, образования. В сущности, нет ничего удивительного в том, что разные люди по-разному воспринимают одинаковые объекты зрения.
2: Я вдруг подумала, что есть некоторое сходство.

0: повседневной жизни. Такая перемена в мировоззрении требует от нас изучения нового языка, на котором можно все описать и объяснить. Это язык христианского Евангелия, язык радостной вести о том, что Бог любит каждого человека, живущего на земле, и что Бог дал каждому из нас возможность лично подружиться с нашим Создателем и благотворно применять в своей повседневной жизни его бесконечную мудрость. Я начал изучать этот язык примерно 10 лет назад. С тех пор моя жизнь очень изменилась. Именно тогда я начал понимать, что Бог живет в нашем мире, что Он живет в некоторых людях. Стремление лично узнать Бога придало моей жизни смысл и цель, которых никогда до того у меня не было.
1: Доктор Тонг, мы очень рады, что вы смогли сегодня с нами побеседовать. Мы будем с нетерпением ждать новой встречи с вами и надеемся, что вы побольше расскажете нам о научных тайнах зрения и о том, что в Библии называется духовной тайной, о том, что Бог действительно существует и что все, кто его ищут, могут с ним встретиться и подружиться.
2: В эфире еженедельный христианский радиожурнал «Поиски и открытия». В наших программах принимают непосредственное участие ученые, теоретики и практики, специалисты по самым разным областям знаний. На очереди наше традиционное интервью «Разговор с ученым».
3: Доктор Эрик Барретт преподает климатологию и дистанционную метеорологию, исследование погоды на Земле с помощью спутников, в Бристольском университете в Англии. Он часто выступает в наших передачах. Доктор Барретт провел 3 последних лета в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, работая над очередным научным проектом с американскими коллегами в лаборатории прикладных космических исследований при Национальном управлении океанов и атмосферы. Конечно, во время этой работы у него бывают и выходные дни. Он рассказал нам, как он провел один из своих выходных дней.
4: Летом 1983 года я в течение 6 недель работал в Вашингтоне. Моя задача заключалась в том, чтобы усовершенствовать и испытать метод, над которым я работал несколько лет. Этот метод должен помочь ученым в составлении ежедневных карт дождевых осадков. Пробелы в наземной сети дождемеров предполагается заполнить за счет данных, получаемых от спутников Земли. Во многих точках земной поверхности установлены дождемеры, так называемые плювиографы, которые непосредственно измеряют количество дождевых осадков. Мне предстояло найти такой метод, который бы позволил получать от спутников сведения о тех участках Земли, где таких приборов нет. У меня 2 детей. Эндрю, которому тогда было 11 лет, и Стелла, которой было 9. Однажды в субботу, когда у меня был выходной, они потребовали, чтобы я их повел в знаменитый музей воздухоплавания и космических исследований. Он расположен в центре города. Я с радостью согласился. Кроме всего прочего, это был очень жаркий, влажный летний день. В такие дни вашингтонцы говорят «собачья погода» и уезжают на берег океана. В такой день приятно отправиться в музей, где воздух кондиционирован. Была и еще одна причина, по которой я согласился отвезти детей в музей. Хотя моя жена и дети уже не раз бывали в музее воздухоплавания и космических исследований во время наших прошлых визитов в американскую столицу, мне это ни разу не удалось. Видите ли, для моей семьи поездки в Соединенные Штаты – это замечательные каникулы. Для меня же это тяжкий труд, ведь мне приходится воевать с компьютерами в лаборатории прикладных космических исследований. Итак, мы сели в метро, доехали до центра, потом немного прошлись пешком и оказались перед ультрасовременным зданием Музея воздухоплавания и космических исследований. Там собрана великолепная коллекция самолетов, космических кораблей и научно-космических экспонатов. Открылся этот музей.

0: музей в 1976 году. В нем хранится первый самолет братьев Райт, Флайер, построенный в 1903 году. Там же можно увидеть и самолет «Дух Сент-Луиса». Именно на нем знаменитый американский пилот Линдберг совершил первый одиночный трансатлантический перелет в конце 20-х годов. Там стоят десятки ракет и спутников, а также копия орбитальной станции Skylab, которую посетители музея могут осмотреть изнутри, и корабль «Аполлон-Союз», который участвовал в исторической стыковке американского и советского кораблей в космосе в 1975 году. Многие экспонаты рассказывают о Вселенной, в которой мы живем. Один из них показывает, как в разные моменты истории Земли люди видели звезды. В другом собраны сведения об отдаленных участках космоса. Но для многих посетителей все же главным экспонатом, самым интересным, остаются образцы скальных пород, доставленные американскими астронавтами с Луны. Правда, в одном из отделов этого музея даже моя жена и дети до этого до сих пор не бывали. Это планетарий имени Альберта Эйнштейна. Специально сконструированный кинозал, где демонстрируются кино- и видеоленты на астрономические темы. Чтобы попасть в этот планетарий, нужно купить отдельный билет. Мы встали в очередь за билетами и в нетерпеливом ожидании вошли в увенчанный куполом зал. В центре зала стоит внушительный специальный проектор фирмы Zeiss, подарок американскому народу от Федеративной Республики Германии. Пожалуй, даже более приятное впечатление произвели на меня удобные кресла самолетного типа, в которые рассаживаются входящие в зал зрители. Эти кресла откидываются назад на довольно значительный угол, чтобы зрители могли без труда смотреть на изображения, проецирующиеся на куполообразный потолок. Я уселся в кресло, откинул спинку и с облегчением вздохнул. Нас ждало приятное развлечение. Вскоре свет погас, и моя дочь Стелла вложила свою ручонку в мою. Когда над нашей головой возникла яркая картина звездного неба, она еще крепче сжала мою руку. Получасовая программа, которую мы смотрели, называется «Полет в космос». В ней подводится итог исследованиям планет Солнечной системы и открытиям, которые мы сделали с помощью кораблей, посланных в более отдаленные участки Вселенной. Оригинальные комбинированные съемки и звуковые эффекты создают у зрителей ощущение, будто они сами летят в ракете, устремленной вглубь космоса. Мы побывали на нескольких планетах, совершили посадку на обугленной поверхности Венеры, осмотрели несколько спутников Юпитера и пролетели сквозь поразительные кольца Сатурна. Я очень эмоционально реагировал на это зрелище. Меня тронули не столько космические корабли необычной формы со странного вида антеннами, сколько поразительная красота этих далеких миров и усыпанные звездами небеса, простирающиеся над ними. Обычно я не сентиментален, но когда в конце программы снова загорелся свет, мне пришлось украдкой смахнуть слезы. Я надеялся, что жена и дети их не заметили. Они были очень весело настроены, они говорили, что это было потрясающее зрелище. По дороге в гостиницу, в метро, мы разговаривали об этой программе, и вдруг мне пришла в голову поразительная мысль. Эта мысль еще больше меня смутила. Меня до слез растрогала простая имитация, многократно упрощенная, созданная человеком, изображение, зрелище, которое по силе впечатления наверняка превосходит любые зрелища в мире, вид бесчисленных миллионов звезд, густо усеивающих купол ночного неба. Цейсовский проектор, применяемый в планетарии, это замечательный прибор, но демонстрируемые с его помощью карты звездного неба — это лишь слабое отражение реальности. Я подумал, что был бы растроган во много раз сильнее, если бы оказался один ясной безоблачной ночью вдали от городских огней, отвлекающих внимание. Тогда бы я увидел уголок неба в полном блеске, его естественной красоты и сложности. В заключительной фразе дикторского текста, сопровождавшего передачу «Полет в космос» Музея воздухоплавания, звучит вопрос, который в наше время волнует очень многих. Есть ли где-нибудь во Вселенной разумная жизнь, кроме нашей? «Есть тут кто-нибудь?» — спрашивал диктор. «Или же мы на Земле живем в полном одиночестве?» Я вспомнил, как я едва удержался, чтобы не вскочить с места и не крикнуть: «Нет, конечно же, мы не одиноки! Бог, создавший звезды и планеты, неизменен и вечен. Бог есть наивысший разум. Он живет во Вселенной». Мысли мелькали у меня в голове. «Бог живет и с нами на Земле. Он повсюду. Им проникнуто все без исключения. Именно поэтому мы можем установить с ним контакт и лично его узнать». И еще. Самая главная истина. Бог являет себя человечеству, как Бог любви. Бог любит людей, любит вас, любит меня. Он способен управлять своей величественной вселенной, но одновременно с этим он способен проявлять заботу о мельчайших песчинках вселенной, в том числе о каждом человеке на Земле. Думая обо всем этом в вашингтонском метро, я понял, что эта картина мира заслуживает большего, чем 2-3 случайных слезинки. Она заслуживает водопада слез. Вид, сотворенный Богом Вселенной, потрясает. И когда в ней, в каждой ее частице, видишь Бога, становишься совсем другим человеком. Есть скептики, не верящие в существование Бога. Они полагают, что Вселенная возникла по случайности. Однако в Библии утверждается нечто противоположное. Вот библейские строки из послания к римлянам. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Я бы посоветовал любому скептику почаще смотреть на ночное небо. Вряд ли кому-нибудь удалось бы остаться равнодушным перед величием творений Господа. И тогда перед лицом этого величия вспомните: вы не одиноки. Откройте глаза веры. Хотя бы попытайтесь. Не бойтесь, скажите вслух о своем желании узнать Бога-Творца. Например, можно просто сказать: «Боже, если Ты есть, пожалуйста, сделай так, чтобы я Тебя узнал». Бог, который сотворил звезды и галактики, поможет вам увидеть Его, если вы попросите Его открыть для вас духовное зрение.
1: Дорогие друзья, вы слушали передачу «Поиски и открытия».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Свет и тень, свет и тень на горах по утрам, и в полуденный час, и под вечер, свет и тень и во мне пополам, переход только мною замечен. Вот вчера еще смех собирал вокруг глаз, как на нитку морщинки, а сегодня, искрясь, как кристалл, на ресницах сверкают слезинки, и душа переходит черту по известному мне лишь сигналу. Свет горел и внезапно потух, тень неслышным легла покрывалом. Если радует что-то одно, то другое до слез огорчает, потому то светло, то темно в моем сердце такое бывает. Так, наверное, дойду до конца, до последнего в жизни предела. Свет и тень не встревожит лица, не изменят уснувшее тело. И когда совершу переход в ту страну, куда сердцем стремлюся, всю меня тогда светом зальет от сияния славы Иисуса. Я забуду навеки про тень, мне ничто не нарушит покоя. Вечный Бог, вечный свет, вечный день, мне во сне только снится такое.

Да будет все едино. Христос грядет, а все ли мы готовы? В своих очах мы очень хороши. Но пусть опять евангельское слово падет росой на горести души. Я болен тем, что нет у нас единства, а рядом мир охватывает сушь. Деления, споры — это не бесчинство перед лицом неверующих душ. Мы все прошли одной тропой узкой через огонь убийственной войны. Уже теперь не выдержим нагрузки и не сломаем каменной стены. Как неприглядна русская картина, но вот уж покачнулась стена. Христос сказал, да будет все едино. Я разделю, ответил сатана. Кто победит, мы хорошо все знаем, и пусть об этом прозвучит мой стих. Тот чудный край, что называем раем, открыт для всех смиренных и простых.

Много песен для Христа пропето. Песнь хвалы звучит Эммануилу, что покинул он свою могилу. Умерший от пыток и страдания, он воскрес, воскрес для оправдания. Много песен для него пропето. Пусть воскресшему звучит и это, пусть ему умножится хваление за любовь, за жизнь, за воскресение. Я хочу, чтоб мне не помешали петь ему ни скорби, ни печали, ни борьба с природою греховной, ни дознание слабости духовной. Пусть аккорды радостного духа ободрят сестру и брата друга, пусть души голосовые связки не порвутся в будни и дни Пасхи.

Его здесь нет. Он воскрес! Хвала Христу, что плен расторг могильный, разрушив злобный замысел врага, и средь темниц, пред правдою бессильных, свободу подарил рабам греха. Тоску отбросив, славьте воскресенье, освобожденных всех на труд призвав, скорей нести плененным весть спасения, ристалище земли пройдя не пав. Есть Пасху будем нового завета, стряхнувший страх пред славою чудес. Известие к жизни нам в словах привета. Настало ныне радостное утро. Учитель с нами, Он навек воскрес!

Учение Христа. Небесный свет учения Христа меня пленил своей красотой. В нем истина, величие, чистота. Я перед ним склоняюсь всей душой. Я в нем нашел высокий идеал, и где б ни шла моя тропа земная, но то, что он мне в жизни этой дал, на все богатства я не променяю. Я помню счастье радостного дня, когда отдал я сердце молодое тому, кто в муках умер за меня, кому служу теперь я всей душою. С тех пор я часто слышу от людей: «Зачем пошел ты этой дорогой? Ты губишь годы юности своей, стремясь душой к неведомому Богу». Мне говорят, что лишь один девиз сегодня может быть у молодежи: «Пока живешь на свете, веселись, бери от жизни все, что только можешь». С различным чувством это говорят. Одни, как будто мне добра желают, понять меня другие не хотят, а третьи ненавидят, презирают. Мне говорят, что вера во Христа сегодня презирается в народе. Мол, это миф, легенда, темнота и многое другое в этом роде. Ну что ж, когда такая темнота от власти зла людей освобождает, и жизнь, где только мрак и пустота, она великим смыслом наполняет. И если горьких пьяниц и воров способна сделать честными, святыми, друг друга ненавидящих врагов способна сделать братьями родными, и людям, опустившимся на дно, она дает прекрасному стремление, чего не может сделать ни одно любое современное учение, я пред такой чудесной темнотой в благовенье голову склоняю и перед вами всей своей душой ее от сердца светом называю. Нет, не меня вам надобно жалеть, ведь я спасен от гибели, от ада. О, если б вы могли уразуметь, вам о себе сегодня плакать надо. Да, знаю, трудно вам понять, что значит с Богом тесное общение, ведь это надо сердцем испытать, себя ему отдавшей на служение. Пока еще для всех открыта дверь. И я когда-то также жил без Бога. О, как понятным стало мне теперь, какая это страшная дорога. Я думаю, вы поняли меня. И дал бы Бог, чтоб истины Христовой проснулись вы от гибельного сна, от сна греха для жизни чистой, новой».

Жизнь. Нам жизнь дана, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело. Нам жизнь дана, чтобы утешать униженных и оскорбленных, и согревать и насыщать увечных, слабых и бездомных. Нам жизнь дана, чтобы без конца бороться злом, бороться с ложью и сеять в братские сердца одну святую правду Божью. А правда в том, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело.

Чудо 20 века. В то время, когда надменные, ругатели злостные богохульствуют, когда бросают дерзостью наглый вызов Творцу, когда бичом неверия бьют планетам Христа, когда развращенный, в грехах утопающий мир 20 века с высоты своего достоинства провозглашает Богом себя, когда неверие мрак расстилается властно по миру, ожесточая миллионы сердец, когда, казалось бы, никто уже не верит и не осталось места для Бога, все-таки верят, преклоняются, молятся, терпят насмешки, поношения, кличку неся мракобесы. Да, в наше время верят в Бога, верят в Него поколение молодое, пусть не передовое, но зато мыслящее. Видя различия зла и добра, зная потребность внутренних чувств, истоков души, жаждущей Бога, представители современников смело шагают навстречу неверию, бросая в лицо дьявола слово «Бог есть», и в том, что Он есть, кроется сила жизни духовной, веры могучей, познавших спасеньем Голгофским Христа. И пусть отрекается мир в миллионах, знамение времени отступничества. Мир меньшинства не отступит. Познавшие Христа не поколеблются. Чудом века, века неверия, не будут свершения космических дел. Не нашего времени гордый герой. Чудом 20 века будут люди с кличкой людишек с пережитками прошлого. Тех, что зовут подонками общества. Чудом нашего века будут люди-современники, вполне современные, вполне достойные нашего времени, научно мыслящие и все-таки верующие в Бога.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

нравятся рассказы. Как газету «Забытый алтарь», так и журнал «Сестра» я жду всегда с нетерпением. Журнал мне нравится и своим красочным оформлением, а особенно мне нравятся детские рассказы. Они такие простые и очень подходят детям. Дочке я перевожу их на немецкий язык, потому что она не все по-русски понимает. В нашей церкви я провожу детские собрания, киндерштунды. У меня в группе самые маленькие, с 4 до 6 лет. Они очень любят слушать рассказы из жизни, из Библии. Поэтому большое вам спасибо за детские рассказы. И просьба, печатайте их побольше, по возможности, конечно. Так как я владею 2 языками, русским и немецким, то могу детям их переводить. Агнес Дюк.

Возвращенная монета. Рассказ для детей. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Иакова 4:6. Катя, девочке 10 лет, вернулась домой оживленная, разрумянившаяся и быстро заговорила. «Мама, мама, день рождения был такой веселый и вкусный! Торт, как вот такой огромный корабль, а на нем розовым кремом написано «Оленьке 10 лет». Как бы я хотела, чтобы и ты попробовала этот прекрасный торт!» Оля была подружка Кати, и у нее сегодня был день рождения. Когда Оля несколько дней назад пригласила Катю на праздничный обед, Катина мама Елена Петровна осторожно сказала дочке: «Катя, но ведь мы верующие, если ты хочешь пойти туда, то сначала спроси у Иисуса Христа, одобряет ли Он твое желание». Дочка тяжело вздохнула и ответила: «Мама, я уже дала Оле согласие, потому что совсем забыла помолиться. Но раз я обещала, мне ведь уже нельзя не пойти». Она с надеждой смотрела на маму. Уж очень ей хотелось попасть на день рождения. Теперь вздохнула Елена Петровна: «Пожалуй, теперь ты должна выполнить обещание. Но я думаю, сначала тебе нужно попросить у Господа прощения за то, что ты все решила сама. А потом, если ты хочешь пойти туда, тебе нужно рассказать детям об Иисусе Христе. Тогда у тебя будет действительно правильная цель. Например, ты можешь подготовить стих и спеть гостям песню о Господе». «Я расскажу, расскажу, мамочка, я спою обязательно!» — закричала взволнованная маминым согласием Катя. И вот сейчас, вернувшись со дня рождения, она делилась своими впечатлениями о торте, о гостях, об интересных играх. «Детям понравились твои стихи и песня?» — поинтересовалась Елена Петровна. Катя опустила голову и, немного помолчав, виновато сказала: «Мамочка, там было так шумно, что меня бы никто не услышал». Увидев, что мама недовольна, Катя весело объявила: «Зато я вот что нашла на полу». Она достала из кармана 50 копеек и показала ее маме. «Целых 2 мороженого можно купить». Елена Петровна внимательно посмотрела на дочь и спросила: «Где ты взяла эти деньги?» Катя обиженно повторила: «Я же сказала, нашла на полу, когда была в гостях. Монетка валялась, никому не нужная». Мама взяла у Кати деньги и положила на стол. Дочка удивленно спросила: «Мама, что ты делаешь?» Елена Петровна, в свою очередь, ответила вопросом: «Если бы эта монета лежала на полу в нашей квартире, кому бы она принадлежала?» Катя еще ничего не поняла, нетерпеливо встряхнула головой: «Конечно, нам!» Кивнув, мама опять спросила: «Монетка, которую ты нашла, лежала на полу квартиры, где живет Оля. Значит, кому она принадлежит?» Дочка ответила не сразу: «Наверное, Олиным родителям или, может быть, кому-нибудь из гостей». «Вот видишь, — подытожила Елена Петровна, — значит, ты взяла себе чужие деньги. Почему ты не отдала монетку взрослым после того, как нашла ее?» Катя горько заплакала и сказала сквозь слезы: «Потому что я очень хотела купить мороженое». Мама села к ней поближе и мягко спросила: «Катя, разве я никогда не покупала тебе мороженое? Правда, я не часто балую тебя сладостями, потому что у нас немного денег, но ведь мы с тобой верующие в Иисуса Христа и знаем, что брать чужое – это грех». Катя уже все поняла и, продолжая тихонько плакать, спросила: «Мама, что же теперь делать?» Все ее хорошее настроение улетучилось, на сердце стало тяжело. Вздохнув, Елена Петровна ответила: «Во-первых, сейчас мы помолимся и попросим у Господа прощения за то, что произошло, а затем пойдем к Олиным родителям, и ты вернешь монету и извинишься за то, что взяла чужое». «Нет-нет», — Катя даже покраснела от волнения, — «неужели ты не понимаешь, что мне будет очень стыдно признаться в этом?» «Нет, дочка, наоборот, стыдно не признаться в этом. Господь помогает только тем, кто сознается в своих ошибках и желает их исправить. По-настоящему Иисуса Христа любит только тот, кто исполняет Его повеление».
Катя тихо сказала: «Я хочу исправить свою ошибку, но только давай попросим Бога, чтобы Он помог мне это сделать». После молитвы мать с дочкой вышли из дома и направились к подъезду, в котором жила Олина семья. Дверь им открыла Клавдия Ивановна, Олина мать, и очень обрадовалась. «Заходите, пожалуйста. Дети уже ушли, а сейчас мы, взрослые, собрались, чтобы отметить Олин день рождения». Но, увидев сосредоточенные лица гостей, она растерянно спросила: «Что случилось?» От напряжения Катя опять заплакала. «Да что с вами?» – испугалась Клавдия Ивановна. «Объясните же, наконец!» Елена Петровна взволнованно взглянула на дочку. Катя протянула Клавдии Петровне монетку и тихо сказала: «Простите меня, я нашла у вас на полу деньги и взяла их себе». Олина мама с удивлением посмотрела на нее и спросила: «Нашла и нашла, а зачем ты мне эти копейки даешь?» «Потому что это деньги не мои», — уже спокойно объяснила Катя. «Когда я нашла их, то должна была сразу отдать вам, а я этого не сделала. Простите меня», — еще раз попросила она. «Да что это вы?» — продолжала удивляться Клавдия Ивановна. «Из-за такого пустяка пришли?» «Это не пустяк», — вступила в разговор Катина мама. «Мы верующие, и поэтому хотим во всем поступать чисто». Теперь вдруг заплакала Олина мама и с трудом произнесла: «Какие же вы хорошие мои! А я бы никогда не смогла сознаться в том, что поступила неправильно. Мне почему-то очень тяжело просить прощения даже за большие проступки». Вытирая слезы, она протянула монету Кате. «Возьми, купишь себе мороженое». «Нет-нет, спасибо», — отодвинулась Катя. «У меня все есть». «Ой, действительно, что же это я? Какие-то копейки ребенку даю. Вы проходите, садитесь с нами за стол». «Спасибо, но нам уже пора уходить», — вежливо объяснила Елена Петровна. «Жалко. Ну тогда я вам хоть торта отрежу. Погодите, я быстро». Хозяйка уже хотела бежать на кухню, но Катя вдруг предложила: «А можно я вам стихотворение про Иисуса Христа расскажу?» «Конечно», — просияла Олина мама, — «но только почему мне одной? Может быть, ты всем гостям расскажешь?» Переглянувшись, Катя с мамой согласно кивнули. Возвращались они радостные и оживленные, как все чудесно получилось. «Вот видишь, смиренным Бог дает благодать», — сказала дочери Елена Петровна. Дома они от всего сердца поблагодарили Господа за то, что Он помог Кате не только попросить прощения, но также рассказать гостям стих и спеть песню об Иисусе Христе. А после этого мать с дочкой сели пить чай с праздничным тортом, которым их угостила Клавдия Ивановна. Светлана Тимохина, Украина.

размышления вслух. И если нужно, плавь в огне. Письма отошедшей вечной сестры Валентины Храбко. Не быть младенцем. Так получилось, что уже в ранние годы моего христианства я обратила внимание на тот факт, что в церкви было много конфликтных ситуаций. Считалось, что наша община самая трудная по области. Меня это очень удручало. Наблюдала такие явления не один год. Слово Божие подсказывало мне, что долгие годы христианского стажа не дают нам права оправдывать себя. Есть интересное слово по этому поводу. Моаб от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Иеремия, 48 глава, 1 стих. И Господь говорит, что пошлет к нему переливателей, они перельют его и опорожнят сосуды его и разобьют кувшины его. Состояние, где нет духовной борьбы, покой. Господу противно, потому что человек в ветхости своей, адамовой природы, не изменяется, а пребывает в старом запахе, в зловонии ветхой природы. И когда я поняла это, тогда в молитве сказала Господу: «Не хочу всю жизнь быть младенцем во Христе, а хочу духовно возрастать». Посредством внутренней борьбы человек возрастает, и тогда сбывается другое слово. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. 2 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Познать себя. Вникая в Слово Божие, зная, что оно не оставляет человека без ответа в его духовных нуждах, моя жажда возрастания во Христе все более крепла. Духовный застой очень пугал меня, и я старалась противостать ему. Много читала Слово Божие, молилась. Мне очень хотелось, чтобы Господь обратил свое внимание на то, что я не хочу прозябания формальной христианской жизни. Все во мне устремлялось к Богу с просьбой помочь мне исполнить свое назначение на земле, каким бы маленьким оно ни было. У кого-то из древних философов, я не помню уже у кого, было такое правило – когда он принимал в свою школу нового ученика, то учил его прежде всего познать себя. Меня это очень коснулось. Стала читать Каргеля. Он особенно много уделял этому вопросу внимания. Поняла, что 7 и 8 главы послания к римлянам – это глубокое учение Христа о его пути в повседневной жизни. Покаяние, крещение – это начатки пути Господня, а дальше необходимо идти так, как написано в этих главах. Господь показал мне то, что не один апостол Павел переживал такое, но и многие другие мужи Божьи из Писания. Только открывай свои глаза на это. Я удивлялась, как же я раньше этого не видела. Как много в Писании говорится о том, о чем я много размышляю. Да, действительно необходимо, чтобы сам Бог открыл это. Христос говорит: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Свобода от власти я». Когда до моего сознания дошло, что есть возможность быть не просто верующей по названию,
но стать подлинно новой тварью во Христе, где уже «я» не имеет власти над человеком, то очень этому обрадовалась. Во мне созрела молитва особого рода. Из глубины сердца молилась Иисусу. «Любой ценой, чего бы это ни стоило, доведи меня, Спаситель, до полной победы. Дай увидеть свободу от власти моего «я». Согласна, на все средства, только ты сам будь со мною. И если мне будет очень тяжело, и я буду в бреду, сопротивляться, противиться, не обращай на это внимания. Пусть этот обет мой тебе будет свидетельством между нами. Сохрани его во мне на все дни, и, если нужно, плавь в огне». И Господь внял моей молитве и повел меня той дорогой, где были и переплавка в огне, и бури, и волны. Часто я видела себя, идущей тем путем, каким он на земле проходил, с крестом, изгнанной за стан. Поняла, что и Гефсиманию не обойти, если хочешь идти за ним его путем и не миновать Голгофы. Удивилась, что потом, спустя годы, нашла все эти переживания в стихах одного брата. Этот брат тоже пишет о сораспятии на кресте, о переживаниях за станом и об условном аде, который ему открылся после переживаний сораспятия. Этот брат уже престарелый, ему за 80 лет, но он еще в числе служителей. Стихи пишет с юности, так он мне сказал. Он много писал книг для библейских семинарий и институтов. Григорий Никифорович Авраменко. Как я радовалась, что встречалась с христианами, которые тоже идут по пути Христа. Узкий путь. Молитва моя была принята Богом, и жизнь скоро в корне изменилась. Хотела я идти путем Христа, узким и тернистым, и Он дал мне эту возможность. Многое поняла из книги Ездры, поняла, насколько узок путь Христа, и что Он проходит за станом, и надо выйти на этот путь с крестом, и с Господом терпеть его поругание. Евреям 13:13. Все точно так и исполнилось, как написано. Мы с мужем были черно оклеветаны. В это дело почему-то никто не вник. Нас объявили преступными личностями, предписывая всем в церкви не общаться с нами, не приветствовать. Оправданий с нашей стороны никто не ждал и не искал никаких объяснений. Тогда я многое увидела. Да, свой народ распинал Христа. Предал свой ученик, а та, которая клеветала, была моя близкая подруга. Мы остались вне церкви. Так было не один десяток лет. Сколько переживаний это принесло! Разочарование до глубины души едва с помощью Божьей вынесла. По натуре я такая, что если кого принимаю в сердце, то всеми силами души, и если что переживаю, то всем существом нераздельно. Идеал дружбы был мной поднят очень высоко, потому и вероломство так глубоко ранило. Но, слава Богу, это не повредило моей любви к Господу. С помощью Божьей выбросила этого идола, свою подругу, из сердца. Поняла, Бог ревнитель, и Он видел, как я ее любила. И Он допустил рухнуть этому идолу, чтобы я могла возлюбить Бога теперь уже всем сердцем. Валентина Храбко. Продолжение следует.

Сестринские общения. Первую неделю ноября прошли ежегодные молитвенные общения среди сестер Всемирного Баптистского Альянса. Эти молитвенные встречи объединяют нас, сестер, дают поучаствовать единство в теле Его. И Господь обильно благословил день молитвенного общения сестер Элистинской церкви. За 2 дня до этого выпал снег, резко похолодало, ветер усиливался. Не хотелось выходить на улицу. Но Иисус все устроил для своего дела. С утра небо озарилось лучами восходящего солнца. Ветер стих, к обеду началась звонкая капель с крыш. Заметно таял снег, впитываясь в землю. Бог показывал нам свое могущество над природой, создавая условия для своих детей, немощных сосудов Его. Радостная, вдохновленная шла я на общение. Мы молились за каждый регион, страны Латинской Америки, за Северную Америку, Карибское пространство, за страны бывшего Советского Союза, за африканский континент, за страны Азии, за население Новой Гвинеи, Австралии и прилежащих островов, за европейские государства и так далее. Нас очень тронуло исповедание сестер североамериканского региона. Они просили прощения и у Бога, и у нас за то, что неправильно использовали средства – дома, газ, свет, землю. За то, что часто сами жили шикарно, не помогая людям на других континентах. Так Бог побудил и нас исповедоваться перед Господом Творцом. Ведь в жизни мы много грешим, бесцельно тратим время, ресурсы, здоровье, унижаем и осуждаем людей, созданных по подобию Божию, не бережем природу, загрязняем атмосферу. Благодарю Иисуса, что Он открывает мои глаза, чтобы увидеть и вытащить бревно из своего глаза. Спасибо Богу за такие молитвенные дни, за то, что Он еще хочет действовать через нас, укрепляя и созидая Церковь Христа. Спасибо вам, дорогие сестры, за то, что находите время читать наши письма. Простите нас, когда вас огорчаем. Простите, что мы так мало ценим ваш труд, время, здоровье. Спасибо Богу, что мы можем излиться перед вами, а вы можете нас принять такими, какие мы есть. Нина Шерипова, Калмыкия, Россия.

Христианские новости со всего мира. Ограничения на свободу исповедания веры. В 64 странах, жители которых составляют почти 70% населения Земли, степень нарушения права на свободу религии характеризуется как высокая или очень высокая, сообщает Интерфакс Религия. Таковы данные анализа исследовательской организации Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life, Вашингтон, который проводился с июля 2006 года по июнь 2008 года. В ходе исследования изучались ограничения на свободу вероисповедания, накладываемые как государством, так и отдельными лицами, организациями и социальными группами. В числе стран с самым высоким уровнем ограничений по всем параметрам оказались Саудовская Аравия, Египет, Индонезия, Иран, Пакистан и Индия. Во Вьетнаме и Китае высока степень государственных ограничений при достаточно низком уровне социальной нетерпимости к тем или иным религиозным группам. В Нигерии и Бангладеше наоборот. Самый низкий уровень ограничений в Бразилии, Японии, США, Италии, ЮАР, Британии. Как отмечают исследователи, в 178 странах 90% от общего числа религиозные организации должны проходить регистрацию. В 117 странах при этом у религиозных общин возникают сильные проблемы. Власти 75 стран ограничивают миссионерскую деятельность религиозных групп. Почти в половине стран мира ограничена или запрещена деятельность иностранных миссионеров. В 86% стран власти оказывают финансовую и иную помощь религиозным организациям. Однако в 76% стран отдельные религиозные группы обладают преимуществом в получении такой помощи. Найден погребальный покров времен Христа. Археологи обнаружили в Иерусалиме погребальный покров, датируемый временем распятия Христа, сообщает Интерфакс Религия. По их мнению, эта находка заставляет усомниться в подлинности Туринской плащаницы. Способ переплетения и рисунок ткани кардинально отличается от полотна плащаницы. Покров изготовлен методом простого двустороннего переплетения, а не диагонального, как в Туринской плащанице, которая, по мнению экспертов, появилась не раньше средних веков. Полотно было обнаружено археологами из Hebrew University и Albright Research Institute в долине Хином рядом с человеческими останками, запечатанной в камере погребальной пещеры. Тесты ДНК показали, что погребенный человек был болен проказой и умер от туберкулеза. Возможно, именно поэтому его погребальная пещера была запечатана и сделала возможным сохранение полотна и даже волос человека на протяжении 2000 лет, пишет газета Daily Mail, которую цитирует сайт Инопресса. Иерусалимская плащаница представляет собой не единое полотно, как Туринская. Она сделана из нескольких частей с отдельным куском ткани для головы. По словам руководителя группы археологов профессора Шимона Гибсона, Туринская плащаница не соответствует описаниям палестинских погребальных практик первого века. Рождественские сертификаты на развод. Особый подарок приготовила британская фирма для тех, кто не знал, что подарить близким на Рождество. Тем, чья семейная лодка вот-вот пойдет ко дну, можно вручить подарочный сертификат на развод, пишет РБК со ссылкой на Reuters. Необычайный маркетинговый ход придумали в адвокатской фирме Lloyd Platt & Company, которая выпустила специальные ваучеры. Обычно за часовую консультацию юристы компании берут по 325 фунтов, $530.
Предъявив рождественский сертификат стоимостью в 125 фунтов, можно рассчитывать на полчаса рабочего времени специалиста по разводам. Уникальные сертификаты разошлись как горячие пирожки. Кажется, что они, сертификаты, попали в обязательный список подарков к Рождеству, удивляется основатель конторы Ванесса Ллойд Плетт. Представители англиканской церкви назвали происходящее печальным. Развод всегда глубоко личное событие. Не совсем уместно дарить подобные подарочные сертификаты другим людям, сказал он. Раздел ведет Катерина Гертель. Источник – портал Кредо.ру, лента новостей.

блаженное зимнее утро. Запечатлеть поспеши, все Богом устроено мудро, для жизни, для нас, для души. Вчера завывающий ветер последние листья срывал, как будто по белому свету пронесся безудержный шквал. А нынче затишье в природе, на сердце нет боли, тоски, диктует здоровью погода. Да, юные дни далеки, на завтра закончатся годы, и стоит ли нам горевать о старости и о погоде, с собою нам это не взять. Не будет там ветра со шквалом, морозов, жары и дождей, у нового с Богом причала не будет несчастных людей. Валентина Гербер.

ты есть? Гнетет ли душу бедность и болезнь? Или тяжелый крест сгибает плечи? Я только вспомню, Господи, ты есть, и сразу мне отрадней станет, легче. Как будто лекарь нежной рукой на сердце положил целебный пластырь, и сразу мир приходит и покой. Перед тобою меркнут все несчастья. Какой бы ни была тяжелая жизнь, какой бы ни была глубокая рана, но в этой жизни есть великий смысл. Я Богом утешаюсь постоянно. Скорбей и горьких слез не перечесть. Любимых и друзей в пути теряю, но только вспомню, Господи, ты есть, и сгорбленные плечи выпрямляю. В житейском море очень тяжело грести веслом в кромешном мраке ночи. Ты — золотое верное весло. В моей судьбе, Господь, ты — парус мощный. Твое святое имя, словно песнь, теплом и светом наполняет душу. Ты есть! Какое счастье, что ты есть! Ничто покой сердечный не нарушит. Ирина Калошина, Украина.

Слово редактора. Зараза из-за океана. Как-то приехал мой муж из дальней командировки, а ездил он по делам издательства в Америку. И я его перестала узнавать. Какой-то серьезный, задумчивый. «В чем дело?» – спрашиваю. «Устал, заболел. Обычно всегда с улыбкой, с поторапливанием. А тут...» Позже выяснилось, что встретился он в той командировке с христианином, жил у них в семье. И многое ему удивительным показалось, а особенно терпение и любовь, с которыми этот брат разговаривал с членами своей семьи, от мала до велика. Нет, я не хочу сказать, что в нашей семье бывают сплошные нетерпения и нечуткость. Мы за 37 лет супружеской жизни всерьез и поссорились-то всего полтора раза. Один лет 30 тому назад, по-настоящему, на несколько дней, а второй... Не успели даже до конца поссориться, как уже и помирились. Так вот, я могу сказать, что мы все эти годы жили и в мире, и в любви. Но вот поворковать друг с другом любим. А в этой воркотне не замечаем, как где-то и коготком царапнем один другого. А тут моего мужа как подменили. Я обычно копаюсь перед выездом в церковь, то одно забуду, то другое, а муж мой меня всегда поторапливает. А тут я по комнатам продолжаю бегать, песенник искать, а он стоит у порога и ласково так понимающе улыбается. Я искать перестала, так поехала. Сижу в машине, жду, когда за опоздание получать буду. А мой муженек о чем-то совсем другом разговор завел, меня по руке погладил, чтобы успокоилась. Ничего не пойму, и только потом, через несколько недель, я получила объяснение этим чудесам. Просто он заразился тем миром и покоем, который приносит в свой дом спокойствие и размеренность главы этого дома, главы семьи. А тут уж и мне отставать нельзя. Давай я свою суетливость и нетерпение обуздывать. Конечно, не совсем получается, нет-нет, да и вылетит наружу иголка-колючка, но стараюсь». Потому что мой муж, он ведь впереди идет. Сам Господь в слове своем повелел мужу быть главой семьи, быть первым. А я уж пытаюсь помельче шагать, да язычок свой говорливый придерживать. Думаете, всегда получается? Нет, конечно, но все-таки стараюсь. Вот что наделала эта командировка в Америку. Трудно сейчас с финансами, а то бы вместе в ту семью христианскую поехали. И дела по издательству накопились. Да еще бы разочек нам уже вместе поучиться, как жить без воркотни и суетливости. В Библии все понятно сказано, но вот на примере еще больше понятия приобретается. Вот так бывает, что сам Господь нас определяет к учебе. Не в институты, университеты, а к простым и сердечным людям в обучении. Великой науке они нас обучают. Умению любить не тех, кто вдали, бедствующий, нуждающийся в нашей помощи, но и тех, кто совсем рядом, кто привычен и вроде бы не в беде. Но и здесь нужна она, искренняя христианская любовь, такая, чтобы в каждой нашей черточке, в каждом нашем шаге, чтобы во всем и всегда виден был Иисус Христос. И тогда такая любовь сможет заразить собой другие сердца через моря и океаны. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Евангелие от Матфея, 22 глава, 39 стих. Легко любить нам дальних, легко судить нам ближних, перед толпой на крышах склонять чужие тайны, и свой жалея прыщик ножом сразить соседа, и сытно от обедов порассуждать о нищих. Легко любить далеких, не требуют, не учат, заботами не мучат, не назначают сроков. Легко быть добрым дядей, отдав немного хлеба. Легко любить нам дальних, забыв наказы неба. Стихи и размышления Галины Вольф.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: Взрослые наши дети.
1: Ответ через 20 лет.
0: Мама, привет! Как дела? Как жизнь? Ты спрашивала, хожу ли я в церковь? И я отвечаю, нет. Рядом церкви нет. Библию читаю в субботу. Среди недели некогда. Учеба. Прихожу домой, буквально с ног падаю. Как отец? Ему уже лучше? На прошлой неделе я немного простудился, но ты не волнуйся, у нас в институте врач есть. Как Катюшка, поцелуй ее за меня. Прости, что не смог приехать на праздник жатвы. Ты же понимаешь, учеба. Мам, мне тут в городе работу на каникулах предлагают. Я хочу здесь остаться. Вы подумайте с папой и пришлите скорее ответ. Люблю вас. Ваш сын Юрий.
1: Юренька, милый любимый, спасибо за весточку, а то мы с тетей Зиной уже распереживались о тебе. Дел, сам знаешь, в деревне много. Вот козу дойную купили, молока больше стало. А дядя Петя, мой старший брат, нам новый сепаратор привез. Ой, забыла, у тети Зининой племянницы вот уже 7-я дочка родилась. Володька чуть не плакал, сына хочу, а у меня уже 7 дочек. В общем, назвали Дунечкой. Говоришь, что церкви нет. Юрочка, в Библии написано «бойся Бога», а в церковь надо ходить, хоть и за 1000 километров. Надо Бога бояться и любить Его всей душой своей. Сыночек, а как же это ты только в субботу Слово Божье читаешь? И как тебе не стыдно? В Библии написано, что в Слове Божьем надо поучаться день и ночь, а не только в субботу. Это, конечно, плохо. Отец никак не поправляется, а позавчера братья приходили молиться над ним. Я ему псалмы читаю. Вот пишу, а он говорит, «Сыну большой привет и место из Писания». Псалом 36, стих 5. «Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит». «Сыночек Юра, ты молочко кипяченое пей и на улице плотно горло закрывай». «Жаль, что ты так далеко. Я не могу тебя обнять, поцеловать. Не видела тебя уже 3 года, а ты на праздник жатвы не приехал. Юрий, а Катюшка тебя так видеть хотела. Ей уже 8 лет исполняется. Во 2-й класс идет. Она мне помощница. Всегда о тебе спрашивает. Мне слышать об этом очень больно. Сынок, если можешь, приезжай быстрее». Я так люблю тебя, Ксения Еремеевна, твой отец Виктор Юрьевич и Катенька.
0: Мама, здравствуй. У меня все хорошо. Простуда прошла. На прошлой неделе экзамен по философии сдал. Ну и намучился же я. Профессор ни в какую не хотел 5 ставить. Пришлось все темы рассказывать. Мам, и зачем только ты мне про козу, про сепаратор, про Володьку пишешь? Зачем? Я же спрашивал у вас, можно ли на каникулы остаться в городе. Престижная работа, охранником буду работать. Вы подумайте с папой и желательно скорее ответьте. Значит, папа все так же? Очень печально. Кстати, нашел церковь, как ты просила. Но там какая-то вера не моя. 2 раза был там. А сейчас некогда, экзамены. Мам, а как твое здоровье? Тетя Зина как там поживает? Я слышал, что ее приемного сына посадили. И еще, Библию мою украли. Такая печаль, переживаю. Я по сестренке Катюшке скучаю. Она до сих пор меня так смешно рисует. Мне тоже плохо без вас. И жду ответа. Могу ли я остаться? Твой Юрий.
1: Юрочка родненький, сыночек, скучаем по тебе. Письмо получили. Сынок, мы так ждем тебя, а ты все работа, работа. Ну хорошо, а где ты будешь охранником работать? Сколько будут платить? В ночную смену работа. Напиши побольше, а мы с папой помолимся, подумаем. Папе хуже. Даже приподняться не может, лежит все. Все дела на моих и тете Зининых плечах. Слава Богу, Катюшка помогает. Без нее бы мы точно не справились. Она даже уроки делать не успевает. Надо печь хлеб, смотреть за папой, пасти козу. Твоя помощь нужна. Хотим сарай строить. Мы с тетей Зиной вряд ли справимся. В церковь ходи обязательно. С верующими надо в общении быть, чтобы твой дух не угас среди мирской суеты. Ищи Бога, пока можно найти Его. Ноги, Юра, ноги мои страшно болят. Порой сил совсем нету. Молюсь, плачу. Тетя Зина, когда о сыне услышала, расстроилась. Я высылаю тебе маленькое Евангелие. Сын, ради Бога читай. Хоть это для меня и не дешево, но ради тебя не жалко. Заодно и фотокарточка Катеньки. Она не рисует больше. Она пальцы на правой руке обожгла. Большие волдыри были. И в больнице целую неделю лежала. Ждем тебя сильно. С молитвой о тебе, мама.
0: Папа и мама. Жизнь идет своим чередом. Благодарю, бандероль получил. Катя что-то грустное на фотокарточке. Я насчет работы. Объясняю. Охранником в студенческом клубе буду с 8 вечера до 3 ночи работать, а днем почту разносить. С оплатой все нормально. Хватит на жилье. Отвечайте, прошу вас, как можно побыстрее. Не держите меня в неведении, Юрий.
1: Сын мой Юрий. Это пишет отец. У мамы температура уже несколько дней держится и не спадает, поэтому пишу я. У нас все хорошо, по милости Божией. Я твой отец, и мое слово должно быть для тебя важным и значимым. И я тебя прошу, сейчас же немедленно возвращайся домой. Дома столько дел, мы уже не справляемся, а ты говоришь работа. О чем речь? Мать слегла, Катя руки стерла. А ей еще 9 нет. У тети Зины тоже спина болит. Я, ты сам знаешь, после аварии на шахте еще и не вставал. Ты просто обязан помочь своей семье, которая делает все, чтобы оплатить твою учебу в институте. Мы любим и ждем тебя.
0: Добрый вечер. Все понял. Но домой не приеду. Не получается. Вы там пахать меня хотите заставить, когда я должен учиться? Нет, так я не могу. Я на степень бакалавра претендую и в земле рыться не собираюсь. Ничего, на каникулах сам себе заработаю. Простите, Юрий.
1: Здравствуйте, Юрий. Это тетя Зина пишет. Я хоть всего 7 классов кончила, но ничего страшного в этом не вижу. Зачем ты пишешь так необдуманно и резко? Ты родителям своим письмом еще одно горюшко добавил. Они и так все, бедные, ради тебя старались. И ты их так письмом подкосил, что даже Катенька слегла, не выдержала девочка. Сейчас у них в доме по очереди дежурим я и баба Роза. Сынок, ты не должен так делать. Надо любить и уважать своих родителей, какими бы они ни были. Не только на словах, но и на деле». Я хоть и в церковь не хожу, но, кажется, в твоей Библии написано «Почитай отца твоего и мать твою». Этот закон от Бога, и нельзя нарушать его. Езжай домой. В ответ пришло вот такое письмо.
0: Спасибо за все, что вы сделали для меня, но не надо мне указывать, как жить. Вы уже прожили свой век и не можете меня понять. И если все так... Вы мне больше не нужны. Я молод, полон сил и сам как-нибудь смогу прожить. Я справлюсь по жизни сам. Прощайте, Юрий. Прошли годы. И спустя 20 лет уже почти 40-летний Юрий Викторович получил точно такую же телеграмму от своего родного сына, которого когда-то тоже назвал Юрием. Так через 20 лет Бог ответил ему воистину, что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6:7. Татьяна Веселкова, Казахстан.

Самая ухоженная могила. Мне очень понравился рассказ «В забытом алтаре» за номером 1 за январь 2010 года. «Эх, Эндрю, я занят. Надеюсь, что кто-то над ним задумается и подарит больше любви детям. Ведь то, что мы сеем, то и пожинаем». Когда читала статью, слезы катились градом. Тяжело вспоминать и писать, но пишу, чтобы это стало уроком для других родителей, чтобы никто не повторил эту ошибку. Пишу, как отец жил в зависимости от алкоголя, с детства еще начал употреблять и никак не хотел отказаться. И этим мучил жену и детей. Но чтобы еще больше напугать жену и детей, он хватал веревку и угрожал: «Повешусь». Они в испуге отнимали у него веревку. Жена не раз предупреждала мужа, чтобы он не учил детей дурному. Ведь дети видят, что делают родители, и делают то же самое. Старшие двое детей всегда поддерживали друг друга. И опорой им было дедушка с бабушкой, которые молились за всю семью. Третий ребенок родился, когда дедушки уже не было. Бабушка была старая и болезненная. Единственное, что могла, молиться за самого маленького внука. Но вскоре и ее не стало. Вышла замуж старшая дочь, плакал маленький братик о том, что ему не будет хватать сестры. Вскоре женился и старший брат. И еще больше было слез. У старших свои семьи, а он остался один. Казалось, живи да поживай и Бога прославляй. Но враг человеческих душ не дремлет. Он везде, где нет твердой почвы. С Божьей помощью вырос и маленький. Когда младший сын, он всегда хотел заботиться о родителях. Были у него и проблемы. Не получилось, чтоб куда-то поступать. Не получилось. Работу нашел, сократили. У ребенка началась депрессия. Особенно никто не заметил. Однажды позвонил родителям. Телефон взял отец. Услышал голос сына, грубо ему ответил: «Я устал от твоих проблем», и положил трубку. Сын позвонил второй раз. На этот раз к телефону подошла мама. Сын с обидой сказал матери: «Я никогда о своих проблемах не говорил с отцом, но если он не хочет слушать мой голос, то зачем мне жить? Я с ним вовсе не хотел говорить о своих проблемах, я хотел спросить, как его здоровье». Мать ответила: «Сынок, ты же знаешь его характер. Нам остается только его прощать». Через 2 дня сын снова позвонил. На этот раз отец был в огороде, клал камни для дорожки. Поговорив с матерью, сын захотел поговорить с отцом. Мать передала телефон отцу. Сын спросил: «Папа, чем ты занимаешься?» Отец ответил: «Кладу камни». С болью сын сказал: «Неужели ты не мог пригласить меня? Я бы помог тебе». Отец ответил: «Обойдусь и без тебя. Делай свою работу». Это были последние слова отца сыну. Через день сына не стало. Он ушел из жизни тем способом, каким всегда пугал их отец. Сын хотел быть рядом с отцом, помогать ему, любить его, но чувствовал себя ненужным. Мать часто говорила отцу, чтобы тот не грубил и не обижал детей, ведь у них еще не сформирована нервная система. Им тяжело это переживать. И всегда вспоминала, какая она была в детстве счастливая. У нее был хороший отец, который дарил детям ласку, любовь, старался понять их. Как больно было видеть матери, что ее дети получают так мало тепла от своего отца. Когда появился первый ребенок, мать мечтала с любовью и Божьей помощью воспитать детей. Но отец заявил: «Я буду воспитывать их так, как воспитывал меня мой отец. Он меня бил, и я буду бить». С какой болью жена слушала эти слова. «Ведь детей надо наказывать за провинность, а не то, что меня в детстве били». Жена не раз предупреждала мужа, что его воспитание добро не кончится. Но он отвечал: «Не мешай мне воспитывать». Теперь отец увидел, чему научил ребенка. Отец ходит каждый день на могилу.
не дает осесть ни пылинки, ни снежинки. Люди говорят, самая ухоженная могилка. А матери говорят, этот бы уход да при жизни. Ребенок никогда бы этого не сделал. С.Л. Не суждено на свете нам беззаботно жить. Быстро взрослеют дети, и сердце сильней болит. Не о своей судьбине молимся по ночам, о дочерях и сыне рвется мольба к небесам. Всем привести к Иисусу, детям примером быть, чтобы смертельным укусом грех не успел сразить. Жизнь проходим впервые, не знаем, что дальше ждет. Вот почему живые молитвы слышит Господь. Взрослые дети, каждый создал свою семью, и я теперь с большой жаждой вновь на колени встаю. Знаю я, враг коварен, коварством своим берет. Никто пусть не будет ранен и во Христе живет. И, одержав победы, с верой идет вперед. Мы уже бабушки, деды, Бог нас в отчизну введет. Александр Исаев, Украина.

Письмо в номер. Врач посоветовал пистолет. Пишу вам, так как очень сострадаю людям, которые болеют депрессией. Я христианка, депрессией не болела. Хочу сказать, что Галина Вольф очень мудро написала статью, что и добавить нечего, но пусть Господь говорит через меня. 2 года назад я заболела тяжелым заболеванием. В одно утро не смогла встать с постели, не могла шевельнуть рукой, головой, подвинуться в постели ни на 1 сантиметр. Меня било, как током от движения. Ложилась спать здоровой. В течение 40 минут я встала и поняла, что ходить, сидеть на высоком стуле могу, но не ложиться. Находилась тогда в гостях в Германии у дочери. Обратились к врачу. С помощью обезболивающих улетела домой в Латвию. Обследовали в течение 10 дней. Установили, что сломаны 3 позвонка, и выписали домой. Дальше обследоваться амбулаторно. Потом в течение 6 месяцев с сильными болями я проходила обследование. Врач сделал очередное компьютерное обследование, посмотрел на снимки, взялся за голову и сказал: «Я такого еще не видел. У вас позвонки растаяли, как сахар. 3 позвонка. Знаете, а у меня было спокойствие. Я только хотела, чтобы боли были меньше». За меня молились в церкви, братья и сестры, и благодаря молитвам у меня не было страха. Просила Господа вести меня, сохранить от ропота, принимать от Него все, что Он допустил. Просила, чтобы Господь убрал боли, и я могла бы ходить. Купила корсет. Потом легла в больницу оформлять группу инвалидности. Знакомый доктор положил меня на обследование, и когда взял в руки снимки, положил их молча в сторону. А медсестре сказал: «Я бы на ее месте купил пистолет и 1 пулю». Когда мне это сказали, то я пожалела доктора. Какое несчастье не знать Бога! От врачей я утешения не получила, а только запугивание. И если бы я не была христианкой, то как это все перенести? Молитвы давали мне в сердце мир, молитвы мои и братьев и сестер. Врачи, давая мне такое наставление, еще не знали, что у меня еще и рак крови. Это установили уже при дальнейшем обследовании. У меня продолжал ломаться позвоночник, ребра. Сломались 14 позвонков. Мне стали делать химиотерапию. В течение 3 дней выпали волосы. Глядя на себя в зеркало, я разрыдалась. «Во что вас бить еще?» Исайя 1:5. Встала на колени, молюсь и плачу. Работать не могу, вся разбита болезнью, а мне всего 58 лет. Ко мне много приходило посетителей, и христиан, и мирских, и я боялась, что они увидят мои слезы. А мне Господь стал говорить, успокаивать: «Разве у меня нет пищи? Зачем думать о завтрашнем дне? До сих пор Господь заботился и далее не оставит. Волосы вырастут, ногами хожу. Чего нам бояться, чего страшиться? Не бойся, я с тобою, я помогаю тебе». Стала я пересматривать свою жизнь. Для чего Господь допустил эту болезнь? Я каялась, обновлялась покаянием. Проходя такую переплавку, мне Господь открыл, что есть еще гордость, мало любви. Молюсь, чтобы Он все убрал из моего сердца. Заболевание неизлечимое, по мнению людей, но у Бога свои планы. Сейчас прохожу лечение в Германии, живу у дочери. Дочь христианка. Живу без боли, хожу,
Помогаю по дому дочери, присматриваю за внуками. На лето уезжаю в Латвию. Хочу написать, что если христианин попал в уныние, то выход – молитва. Господь наш выход, только в нем успокоение. Не оставайтесь одни в вашей беде. Открывайтесь брату-сестре, вместе молитесь, просите церковь нести вас на руках молитвы. В моей церкви молодой брат попал в такую беду. Сначала заболело сердце. Он занимался спортом. Ему посоветовали врачи и братья бросить спорт. Но он ответил: «Я не брошу спорт». Затем депрессия, лекарства, ушел в мир, находится в плачевном духовном состоянии. Женщина, не знавшая Бога, была несколько лет в депрессивном состоянии. Лекарства не помогали. Посоветовали идти в церковь, к Богу. Пришла, доверилась Богу, исцелена. Враг простер руку свою на все самое драгоценное. Плач Иеремия 1.10. Не теряйте общение с Богом, братья и сестры. Молитесь. Надо вставать, надо бодрствовать. Господь грядет. Пока писала письмо, набросился сатана, чтобы я на себя посмотрела. Дело в том, что я из-за сломанного позвоночника стала на 13 сантиметров ниже ростом. Как я выгляжу? Если стану еще меньше ростом, то уже лучше не выходить на улицу, в церковь. Пишу и каюсь, что допустила такие мысли. Как быстро можно упасть человеку? Извините, если что не так написала. Мне еще многому надо учиться у Господа. Вера Меденкова.

0: Дорогие читатели, начиная с августа месяца текущего года у нашей редакции будет меняться номер телефона. Прежний номер телефона, возможно, будет заблокирован. Если Господь поможет, то уже в одном из следующих номеров алтаря мы опубликуем новый телефонный номер. Просим вашего понимания. И еще очень просим ваших молитв в связи с приобретением нового здания, редакции и переездом на новое место работы всех наших сотрудников. Ваш алтарь.
1: Внимание! Дорогие читатели, с 1 июля по 31 июля наша редакция будет находиться в отпуске. Просим по телефону в это время не звонить. Ваши письма будут приниматься и обрабатываться. Ваш алтарь.

Христианский телетайп. Нью-йоркцы протестуют. Тысячи жителей Нью-Йорка собрались 6 июня на акцию протеста против строительства 15-этажной мечети на месте теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года. Участники митинга, организованного движением «Остановим исламизацию Америки», считают, что будущий исламский центр оскорбит память 2976 погибших при взрыве Всемирного торгового центра и станет символом победы тех, кто до сих пор пытается терроризировать американский народ, сообщает Интерфакс Религия со ссылкой на сайт Christian Post. Место взрыва – это мемориал, это кладбище. Мы просим проявления чуткости, говорит одна из устроителей акции Памела Геллер. Между тем, инициаторы строительства мечети обещают сделать ее научно-культурным центром для любого человека вне зависимости от происхождения и вероисповедания и превратить его в олицетворение сострадания и толерантности. Монастырь откроют для паломников на один день. Византийский монастырь IV века Панагея Сумела, расположенный в восточной провинции Турции Трабзон, будет открыт для прихожан только на один день, 15 августа, передает Турпром со ссылкой на правительственные источники. Монастырь, помимо того, что является значимой туристической достопримечательностью, также считается местом богослужения для православных верующих, пояснил Ресип Кизилшик, глава северной провинции Трабзона. Ежегодно монастырь посещают тысячи туристов, большая часть которых приезжает из Грузии, Греции и России. Монастырь Панагея Сумела основан в 386 году. Сегодня, после многочисленных реконструкций на протяжении ряда веков, он остается наиболее сохранившимся монастырем. Из древней обители открывается удивительный вид. Находясь на высоте 1200 метров у подножия крутой скалы, монастырь смотрит на долину Алтын-Дере. Решение Турции открыть монастырь для богослужения всего на один день в году является частью политики страны, в которой проживает большинство мусульман. Правительство разрешает христианам проводить свои религиозные церемонии во многих христианских храмах и церквях, но время для этого отводится крайне ограниченное. В марте сообщалось, что Министерство культуры и туризма Турции решило открывать раз в году в сентябре старинную армянскую церковь Святого Креста Сурбхач, расположенную на острове Ахтамар на озере Ван для проведения церковных мероприятий. Церковно-государственный праздник. День славянской письменности и культуры отмечался в России. Это единственный в стране церковно-государственный праздник, учрежденный в 1991 году. Он приурочен ко дню памяти составителей славянской азбуки братьев Кирилла и Мефодия. В открытии праздника в Москве приняли участие два патриарха – Константинопольской и Русской православных церквей. В этом году Российский комитет по подготовке и проведению празднования возглавляли председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин и патриарх московский и всея Руси Кирилл. На пост президента Германии выдвинут лютеранский пастор. Имена кандидатов на пост президента страны объявлены в Германии. Следует учесть, что немецкий президент не глава государства, его полномочия гораздо более скромные, сообщает Regions.ru. Оппозиция, социал-демократы и зеленые выдвинули в президенты лютеранского пастора Иоахима Гаука. Ему 70 лет. Он закончил богословский факультет в Ростоке, после чего стал лютеранским священником. После объединения Германии возглавил службу, разбиравшую архив Штази, тайной полиции ГДР. Эта служба и до сих пор именуется службой Гаука. Себя он называет просвещенным.

художественный перевод, рассказал нам автор перевода, директор Хакасского дома литераторов Илья Топоев. Взялся за эту работу вместе с филологами-богословами Института перевода Библии. По его словам, работу начали 20 лет назад и только сейчас закончили труд. Работали над каждой фразой, каждым словом, чтобы точно передать суть и смысл. Приглашали иностранных богословов, например, специалисты из Германии и Польши жили в республике по 2 года, сначала изучали хакасский язык, а потом брались за перевод, сообщает «Комсомольская правда». Христианство в Иране под угрозой исчезновения. В интервью с католическим радио и телевизионной сетью журналист Камиль Эйд обрисовал весьма мрачную картину жизни христиан в Иране, сообщает Седмица.ру со ссылкой на агентство «Зенит». Изображение аятоллы находится даже на обложке книги «Катехизиса». Может быть, это способ показать, что христиане находятся под защитой режима и считаются дхимис, защищенными людьми, согласно нормам исламского шариата, отмечает журналист. По словам Камиля Эйда, правительство запрещает христианам совершать богослужения на языке фарси, персидском, основном языке Ирана. Переход из ислама в христианство, согласно действующему в стране законодательству, влечет за собой смерть, напоминает журналист. Существует реальная опасность исчезновения христианства в Иране, заключает Эйд, соавтор книги «111 Questions on Islam», выпущенной в 2008 году издательством Ignatius Press. Раздел ведет Катерина Гертель, источник портал Кредо.ру, лента новостей.

0: Международная газета об Израиле.
1: Накануне. Чтобы люди не забыли. Холокост – это ужас, написал мне один христианин, просмотревший фотографии из лагерей смерти Освенцима и Аушвица. Да, но это не просто ужас. Со стороны духовной оценки это апофеоз ненависти дьявола к народу, избранному Богом. И это также насмешка дьявола над остальным миром, когда он демонстрирует нам, как одна из самых высококультурных наций, нация Баха, Гёте, Шиллера, Бетховена, распинает другой народ, не ведая страха Божьего. Мы понимаем, что Германия – нация великой культуры и философской мысли, в то время попала в полное рабство князю тьмы, созидающему на земле ад. Впрочем, это не только Германия, а советская власть, СССР, Россия, загнавшая в лагеря четверть населения своей страны, уничтожившая 30 миллионов людей. Разве это не очередное действие из того же кровавого праздника дьявола, выращивающего на костях людей сад смерти? А Китай? А Камбоджа? А вся остальная планета? Почему этим кошмарным хороводом постоянно сопровождается вся история человечества? Потому что мир, не желающий знать истинного Бога, изначального Бога, давно превратился в ад на земле. Пример Иова больше не повторился. Человечество испытания не выдержало. Свой экзамен на верность Богу оно провалило. Самое невероятное, нелогичное для нормального людского сознания, но логичное для человеческого сознания, извращенного дьяволом, состоит в том, что дьявол заставляет людей забыть об этих миллионах жизней, принесенных ему в жертву. Его змеиный шепот повсюду. Свидетелей осталось мало. Пусть докажут, они выдумывают. Говорите, что этого не было. На земле привыкли врать и верить вранью. И через некоторое время мне и вам начнут верить. Конечно, духовным, да просто приличным людям, которые ощущают себя творением Божьим, понятно, что перед нами стратегия дьявола, цель которой – завоевание душ человеческих. А изощренная дьявольская тактика состоит в том, чтобы люди забыли невинные жертвы человеческие, а забывая это, чтобы забыли и жертву Голгофскую, Божью. Поэтому так важны слова генерала Дуайта Эйзенхауэра, побывавшего в нацистском концлагере. «Делайте побольше фотографий, снимайте на кинопленку, потому что наступит день и час, когда какой-нибудь подлый человек скажет, что этого никогда не было». Эти слова звучат в контексте предупреждения – сегодня звучащего особо актуально. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре» Римлянам 16:20. Доктор Михаил Маргулис, фонд «Духовная дипломатия США».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Приветствуем всех наших радиослушателей. Мы рады, что вы настроили ваш приемник на нашу волну. Приглашаем вас выслушать передачу «Евангельские истины». Сегодня мы будем говорить о Библии.
1: Открываем мы нашу программу словами из Библии, Псалма 118, с 96 по 101 стихи. Здесь псалмопевец Давид говорит следующее. «Все имеет границы свои, лишь один твой закон безграничен. Твои, о Господи, законы я люблю, и днями говорить могу об этом. Твои законы сделали меня мудрее всех моих врагов. Всегда со мною твоя мудрость. Моих учителей мудрее я, поскольку я учу твои заветы. Я понимаю больше старцев, поскольку подчинен твоим законам. Чтобы быть достойным слова твоего, я не иду тропою зла».

0: Один известный профессор, 42 года изучавший древновосточные письменные произведения, сказал: «Сложите эти книги, если желаете, на левую сторону письменного стола, но положите Библию на правую сторону, совершенно отдельно, на большое расстояние, потому что существует пропасть между ней и так называемыми священными книгами Востока, и никакая научная религия не в состоянии построить мост между ними и Библией».
1: Да, Библия – необыкновенная книга. Если мы только примем во внимание факт, что она написалась более 40 авторами в течение 1400 лет, сколько перемен произошло на Земле за это время, сколько поколений сменили одно другое. И, тем не менее, нас поражает единство и гармония Библии. Все это говорит о том, что главный автор – этой необыкновенной книги никто другой, как вечный Бог.
0: Это Он вдохновлял людей писать ее священные страницы. Поэтому она называется «Богодухновенной». О богодухновенности Библии будет речь в сегодняшней беседе Ивана Питерса. Но вначале послушайте песню.

Почему верующие в Бога люди считают Библию богодухновенной и безошибочной? Откуда мы знаем, что она божественного происхождения? Эти вопросы, дорогие радиослушатели, очень веские и серьезные. Мы не можем просто отложить их в сторону и делать так, как будто они не существуют. Снова и снова верующие их слышат, и особенно в беседах с неверующими людьми. Знаете, Библия призывает верующих к готовности давать отчет всякому спрашивающему у нас о нашей вере. И я должен сказать при этом, что мы не всеведущи. Мы верующие тоже только люди с ограниченными познаниями и имеем наши слабости и ошибки. Мы просто люди. Но одно для меня всегда очень важно, и это моя вера в Бога. А раз я верю в Бога, значит, естественно и то, что я верю тому, что Он говорит. А Бог говорит нам через Свое Слово, через Библию. И вот если Библия была бы простой книгой с противоречиями и ошибками, то грош цена была бы всей моей вере. Я верю в совершенного и всезнающего Бога. И поэтому верю и в то, что этот всемогущий Бог может и дать в наше распоряжение Библию, на высказывание которой мы можем стопроцентно опираться в любой обстановке нашей жизни. В 15 стихе 3 главы своего первого послания апостол Петр пишет верующим: «Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Я не знаю, удастся ли мне сделать это сегодня с кротостью и благоговением, но я молю Бога, чтобы Он дал нам мудрости при размышлении о вопросе происхождения Его Слова. Один из аргументов скептиков относительно божественного происхождения Библии тот, что она написана людьми. Каждая книга Библии имеет автора, который почти всегда назван по имени. И вот поэтому многие люди говорят, что Библия не может быть безошибочной, потому что ее авторами являются люди, а люди не бывают без ошибок. Даже богословы и теологи нашего времени, оправдывая свое критическое отношение к Библии, приводят подобные аргументы. Так, например, богослов Бруф Вафтер говорит: «Людьми написанная литература не может быть безошибочной, потому что делать ошибки – это неотъемлемая часть человеческой природы». Да, дорогие, на первый взгляд можно так аргументировать. Но если мы читаем Библию, то тоже замечаем, что даже те люди, которые стали авторами библейских книг, неоднократно ошибались в своих мыслях и делах. Сколько раз самому Иисусу Христу приходилось упрекать своих учеников за то, что они поступали или думали неправильно. Но с другой стороны, если мы и полностью сознаемся в том, что человек часто ошибается, это ведь не значит, что он всегда ошибается. Если бы мы делали одни только ошибки, то человек не был бы способен ни на что. Весь прогресс человечества свидетельствует о том, что люди могут делать много. Наши ученые способны делать точные вычисления, и рабочие способны работать и строить приборы и машины, которые отлично выполняют то, для чего они построены. Видите ли, человек делает не только ошибки. Он способен к великому. Да, конечно, никто из нас не безошибочен. Но мы ошибаемся далеко не всегда, и мы не должны обязательно делать ошибки. Возьмем простой пример. Один учитель дал моей дочери рукописный манускрипт. Ее домашнее задание заключалось в том, чтобы она переписала эту рукопись на пишущей машинке. За эту работу она получила лучшую оценку с плюсом. Печатанный текст не содержал ни одной ошибки. Несмотря на то, что моя дочь тоже человек,
и в повседневной жизни делает многие ошибки. Она была способна в этом случае сделать безошибочную работу. Это ей в других домашних заданиях далеко не всегда удается. Но приводя этот пример, я хочу только сказать, что люди способны выполнять поставленные им задания точно и безошибочно. А что касается текстов библейских книг, то нам следует не забывать еще и того факта, что сам всемогущий, всезнающий и всесильный Бог вдохновлял ее авторов писать то, что он хотел передать людям. Возьмем еще и один другой пример. Мы купили для себя стиральную машину. И вот, читая инструкцию пользования этой машиной, я установил, что она написана безошибочно, понятно и точно во всех деталях. Если я включаю машину, то по описанию инструкции она реагирует и исполняет свое задание. Бог, Творец человечества и всей Вселенной, тоже дал нам, людям, инструкцию или правила пользования для того, чтобы наша жизнь была правильной и полноценной. Скажите, кто лучше конструктора знает, как следует обращаться с изобретенной им машиной? И то же самое можно спросить по отношению к нам. Кто лучше Творца человека знает, что является для нас лучшим? Поэтому Библия является для верующих масштабом, по которому мы ориентируемся во всех вопросах нашей жизни. И никогда еще человек не разочаровывался, если полностью полагался на то, что Бог нам в Библии говорит. Вы можете собрать миллионы свидетельств о верности этого. Посмотрите только, сколько экспериментов люди уже провели с другими людьми. Эти эксперименты касались системы образования, методов воспитания или создания классов и систем общества. Но каждый раз, когда одна теория экспериментов заменяется другой, то ведь этим неопровержимо доказывается неверность предыдущей. Однако, несмотря на множество неудач в этих экспериментах, человек не готов признаться в том, что сам по себе не в состоянии решить важнейшей проблемы человечества. Новые идеи, философии и теории становятся на место старых, и большинство из них уже в самом их начале оказываются неудачными. Но посмотрите на общество людей, которые ориентируются в своей жизни по масштабам и правилам, данным нам в Библии. Это общество христианства. Я имею в виду людей, которые лично, искренно и от всего сердца предали себя Богу. Только такие люди могут называться христианами. Церковь Иисуса Христа состоит из отдельных людей. Ее члены принадлежат к разным нациям, имеют различную культуру и получили разное образование. В обществе церкви можно встретить богатых и бедных, сильных и слабых, великих и незнатных. Судя по человеческой точке зрения, такое общество невообразимо. Наоборот, в мире все разделено. Даже в тех странах, которые претендуют на то, что их система бесклассовая, всякий видит и знает, что между людьми стоят границы. В действительности эти границы естественны. Бог создал людей не по одному шаблону. У него нет массовой продукции. Посмотрите вокруг себя на природу и Вселенную. Сколько разнообразия мы видим во всем этом. Но несмотря на все разное, природа составляет одно целое. Мы видим в ней гармонию. Даже листья одного единственного дерева все разные. Вы не найдете два в точности схожих дубовых листов или какого-либо другого дерева. Бог очень расточителен в своей щедрости. Но гармония природы содержится определенными законами, которые Бог вложил в нее при творении. Эти законы ученые открывают в природе. Они видимы во всем окружающем нас мире. Мы их признаем.
и без них невозможны были бы ни вычисления, ни изобретения. Все это мы знаем. Знают это, по крайней мере, те люди, которые имеют хоть несколько классов образования. Но вот здесь мы натыкаемся на парадокс. Законы природы и математики для нас естественны, а законы жизни, которые Бог нам дал в Своем Слове, мы отвергаем. Но так же, как природа, математика, химия и биология невообразимы без законодательств, так же и жизнь человека обречена на хаос, разногласия и на распад, если мы, люди, станем отклоняться от законов, данных нам Богом для нашей жизни. Это, дорогие, не теория, а простая логика, понятная в сущности каждому из нас. И знаете, что меня лично особенно радует при таких размышлениях? Это тот факт, что законы жизни или инструкции для правильной жизни мне не надо вырабатывать. Не надо их даже открывать, как открывают ученые законы природы. Нет, для истинной, полноценной жизни Бог дал нам свои правила в письменном виде. Они доступны каждому человеку. И между людьми, которые ориентируются этими правилами в своей жизни, можно тоже заметить единство и гармонию. В Библии Бог показывает нам, как мы правильно должны обращаться с другими людьми. В ней мы имеем советы, при соблюдении которых мы можем вести мирную, прекрасную супружескую жизнь. Она может быть добрым советником для всех людей, несущих ответственность или правящих странами и государствами. Сегодня мы, конечно, не можем говорить о каждом законе и рассматривать каждое правило Библии. Но я хочу дать вам один совет. В Библии имеется один псалом, который полностью говорит о Слове Божьем. Это псалом 118. Прочтите его спокойно и внимательно. Каждый стих этого псалма говорит о законе Божьем, то есть о его воле к нам, людям. В 9 стихе там, например, сказано: «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» Вопрос. И сразу же дается ответ: «Хранением себя по слову твоему», то есть по слову Божию. Или возьмем стих 105. Здесь автор говорит Богу: «Слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей». И скажите, кто из нас не нуждается в свете и светильнике? Сколько раз мы стоим перед проблемами? Сколько раз нам приходится принимать решения? И блажен тот человек, который знает, куда ему следует обращаться. Бог является нашим советником, и Он говорит нам через Свое Слово, через Библию. А это, конечно, значит, что нам следует читать ее. Мы не можем знать, что написано в какой-либо книге, если ни разу ее не читали сами. Нам люди много могут рассказывать. Мы многое можем слышать. Но все это несравнимо с личным знакомством. И если вы, дорогой радиослушатель, не имеете Библии, то напишите нам об этом. Мы постараемся выслать вам ее или найти людей, которые вам ее смогут выслать. Я уверен и в том, что недалеко от вас тоже есть люди, которые имеют Библию или Новый Завет. Попросите их, и я уверен, что они согласятся занять ее вам хоть на несколько времени. Или вы сможете читать ее у них. Но теперь, дорогие радиослушатели, наше время сегодня истекает. Я знаю, что в 30-минутной радиопередаче невозможно сказать все о такой обширной теме. Но одно я хочу еще сказать. Слово Божие, Библия, может стать верным руководителем в вашей жизни только тогда, когда вы познакомитесь с ее истинным автором. Автор ее сам Бог. Он внушал людям, которые писали библейские книги, то, что они должны были писать.
Для этого он использовал более 40 человек. Но и при этом, несмотря на то, что они были разными людьми, мы видим поразительную гармонию во всех 66 книгах Библии. Только Бог способен сделать из такого разнообразия единое целое. Этот Бог вас ищет. Вам не надо искать, как это бывает во многих религиях. Вам ничего не надо достигать. Одно только хочет от вас Бог, чтобы вы обратились к Нему. Для этого нужно только смириться пред Ним, попросить прощения за прожитую жизнь в разлуке от Него. И тогда Он непременно откроется каждому из вас. Он ведь давно уже любит вас. Любит так сильно, что в жертву за ваши грехи, за ваше неверие отдал своего единородного Сына Иисуса Христа. Ваши грехи, то есть ваши нарушения законов Божьих, Иисус изгладил своей смертью на Голгофском кресте. На основании этой жертвы вы можете обратиться к Богу, и Он сделает вас своим дитем. Об этом факте тоже говорит нам Бог в Своем Слове. Он всемогущий. И в 27 стихе 32 главы книги пророка Иеремии мы читаем такие слова Господа. «Вот я, Господь всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» Нет, для Бога нет невозможного. И поэтому Он силен изменить и вашу жизнь.

Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Ваши отзывы, предложения и вопросы направляйте по адресу нашей миссии.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 по 13 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились».
0: Народ Ветхого Завета был избранным народом, так как Бог очистил этих грешников и заключил с ними завет. Сотни лет Он вел и направлял их. Вспахав плугом закона их сердца, Он подготовил почву к посеву семян Евангелия. Вся история рода Авраамова вращалась вокруг одной цели – пришествия Христа. В Его явлении и заключался смысл всего Ветхого Завета. Удивительно, что те, кому дана была честь встретиться с Господом Иисусом, отвергли и не приняли Его света, сочтя за лучшее жить во тьме закона и идти в вечное осуждение. Они непомерно грешили против благодати, возлюбив собственные дела больше, чем спасение во Христе. Они так и не покаялись, но ожесточили свои сердца против Духа истины. Но ведь не только народ Ветхого Завета является Божьей собственностью. Весь род человеческий принадлежит Ему. Всемогущий Бог сотворил все камни, растения, животных и всех людей, поэтому ответственность, лежащая на народе Ветхого Завета, лежит и на всех других народах. Наш Создатель, Владыка, пришел и желает войти в наши сердца, в наши дома, в наши народы. Кто выйдет навстречу Ему? Ты — собственность Божья. Отдал ли ты свою душу в распоряжение своего Господа? К сожалению, на сегодняшний день большинство народов не готовы впустить в свое сердце свет Христов. Они не желают, чтобы теплые лучи Его света разогнали густую тьму, воцарившуюся в их жизни. И в наше время люди в который раз отвергают Сына Божьего. Если же кто-то из рода Авраамова или из других народов открывает ему свое сердце и целиком посвящает себя всемогущему Спасителю, то он переживает величайшее чудо. Небесный свет озаряет его, побеждая тьму в его сердце. Бог воцаряется в его душе и обновляет его внутренность. Христос избавляет его от рабства греха и переводит в свободу Божьих детей. Кто любит Христа, в том непременно обитает Дух Святой, который и совершает спасение в его жизни. Верующие во Христа родились заново и стали новым творением, но в то же время они все еще находятся в процессе духовного становления, развития и изменения. Господь сделал нас новым творением, а теперь освящает и совершенствует нас. Мы стали Божьими детьми не только через усыновление, но также и через духовное возрождение. Когда на нас сошел Святой Дух, мы исполнились силы Господней. И видя, как эта божественная сила изливается на верующих, мы понимаем, что ни в этом мире, ни в каком-то ином нет силы, способной помешать совершенствованию верующего на пути к Богу. Сам Христос – начало и конец нашей веры. Между детьми Божьими и детьми мира сего нет ничего общего. Все мы родились от родителей, либо по причине их собственного влечения друг к другу, либо впоследствии продуманного плана. Возможно, они прежде молились о нас и родили нас по велению Духа Божьего. Тем не менее, все переданное нам от родителей, умственное, душевное или физическое наследие, никак не связано с нашим рождением свыше от Бога. Духовное же рождение свыше свято с самого начала, потому что исходит от Бога. Всякий верующий рождается прямо от Него, и Он наш истинный духовный Отец. Никто не может родить себя самого, нужно, чтобы кто-то родил нас. Наше духовное рождение происходит только лишь по благодати. Христос сеет семена своего Евангелия в наши сердца. И в том, кто с любовью принимает и хранит их, произрастает вечная жизнь Божия. Блаженны слушающие и соблюдающие Его Слово. Если мы родились в христианской семье и общаемся с христианами, то это еще не делает нас детьми Божьими. Для этого, чтобы стать ими, нужна одна лишь вера во имя Христово. Это значит приближаться к Нему, углубляться в Его характер, Его любовь и благодать, и все больше и больше полагаться на Его силу, настолько, чтобы доверить Ему всю свою жизнь, уповая на то, что Он спасет нас и преобразит в свой образ. Вера во Христа означает задушевные отношения и вечный завет между Ним и нами. Духовное рождение совершается в нас только такой верой. Иными словами, духовное рождение ничуть не больше и не сложнее веры, а вера ничуть не больше и не труднее возрождения. Это одно и то же. До сих пор Иоанн Богослов не упоминал имени Иисуса Христа в своем Евангелии. Он описывал личность Христа словами, привычными для мышления верующих из языческих народов. Понял ли ты смысл шести основных качеств Христа, выделенных здесь Иоанном для церкви? Открыл ли ты свое сердце перед силой этих свойств? Подчинился ли им? Стал ли ты истинным Дитем Божьим? Молитва. Господь Иисус Христос, я поклоняюсь Тебе, люблю Тебя и открываю все свое сердце Тебе. Ты приходишь ко мне, невзирая на мои грехи, и очищаешь меня от всех моих преступлений. Ты обитаешь во мне через своего Святого Духа. Господи, я широко открываю врата своего сердца, чтобы держаться Твоей живой веры и добрых дел. Вопрос 11. Что происходит с теми, кто принимает Христа? Три. В воплощении Христа явилась полнота Божия. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: Кто такой Иисус Христос? Он – истинный Бог и истинный человек. Иоанн Богослов открывает нам эту великую тайну, ставшую главной мыслью его Евангелия, и делает весть о воплощении Божьего Слова основой своего благовествования. 14 стих является ключом к пониманию всего дальнейшего. Если ты должным образом отнесешься к этой бесценной жемчужине и постигнешь всю ее сущность, то ты уразумеешь и глубокий смысл последующих глав. Воплощение Христа существенно отличается от нашего духовного возрождения. Все мы земные и родились от земных родителей, отца и матери. Спустя время нас достигло слово Евангелия, которое и произвело в нас вечную жизнь. У Христа же не было земного отца. Слово Божие снизошло на Марию через ангела, возвестившего ей Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. И когда непорочная дева приняла веру это чудесное известие, она познала, что имеет в чреве необычный плод, в котором Дух Святой слился воедино с человеческой плотью и кровью. Так Бог стал человеком. Разум просто не в состоянии постичь этого. Ни биология, ни человеческий опыт не в силах осмыслить эту тайну. Некоторые богословы, желая облегчить для нашего ума восприятие чудесного рождения Христа, заявляют, что Он якобы только явился во плоти, а физического тела, подверженного страданиям и слабостям, у Него не было. Мы же исповедуем, что Христос был одновременно совершенным человеком и совершенным Богом. Это чудесное рождение Христа лучше всего объясняется тем, что Он вечный Божий Сын, который не имеет начала, исходит от Отца прежде всех веков, воплотился и, приобщившись к нашему земному бытию во плоти, оставался без греха, потому что Дух Святой побеждал в нем всякое влечение ко греху. Итак, Иисус стал одним единственным человеком, прожившим всю жизнь чисто, непорочно и безупречно. Сын Божий общался со злыми и бездушными мятежниками, находившимися на пути в погибель. Он же, сущий во веки веков, не подвластный смерти по причине своей божественности, вопреки своему величию возлюбил нас и, оставив свою вечную славу, смиренно обитал среди нас. Став одним из нас, Он приобщился к нашему роду, понял нас и умилосердился над нашим жалким существованием. Он научился совершенному послушанию через страдания и на деле проявил милосердие к людям. Он не отверг нас, нечестивых. Христос стал человеком, чтобы приблизиться к нам и приблизить нас к Богу. Тело Христово подобно ветхозаветней скинии собрания, в которой Бог встречался с людьми. Во Христе Бог явил Себя людям в образе человеческом. В Нем обитала вся полнота Божества телесно.
2: Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». Конечно, все проповеди были проникнуты темой спасения и преображения души. Его слушайте. И Борис жадно слушал, с готовностью воспринимая слово, подготовленное сердечной почвой. Но со служения он ушел неудовлетворенным. Иначе быть и не могло, ведь его сердце не примирилось с Богом. На следующее воскресенье Борис вновь пошел в молитвенный дом. Но что это? Опять звучала с кафедры проповедь о суде, как тогда, много лет назад. Проповедь, которая не давала ему спокойно и свободно грешить, как он это делал всю свою взрослую жизнь. И то, что в течение нескольких лет преследовало его, Бог проговорил вновь, и даже больше. Проповедник прочитал из 12 главы Евангелия от Иоанна. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью в себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». И опять о суде. «Да еще сам себе судья нет. Это уж слишком», — подумал Борис. Его сердце сильно заволновалось, а проповедник тем временем сказал о том, как освободиться от оков греха в совершенно простом совете. «Познайте истину, что есть Христос, и истина сделает вас свободными».

он стал Божьим чадом, которое на суд не приходит. Борис освободился от алкогольной и никотиновой зависимости. Еще бы! Его освободил от этого сам Господь Иисус Христос, для которого ничего невозможного нет. Ах, как дорожил Борис сейчас своим освобождением! И теперь он никогда не сделал бы свою свободу поводом для угождения плоти, о чем предупреждала его Евангелие. Борис помолодел, окреп физически, лицо посвежело, порозовело, он снова стал интересным, красивым мужчиной и выглядел значительно моложе своих лет. Он был полон сил и энергии. Глядя в его счастливые глаза, ему никто не давал его возраста под 80. И когда все сестры решили собраться вместе с разных мест, он с радостью согласился на эту встречу. С одной из сестер он проговорил до утра. Он говорил о своей любви к Господу и той радости, которую можно иметь только в общении с Ним. И как он пел теперь об этом? Близ Христа я душой оживел, близ Христа навек от тьмы прозрел, близ Него спасение свет увидал, и ныне навек я счастлив стал. Борис читал в Евангелии: «Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Да, в его преклонном возрасте ему уже ничто и никто не мог обладать, кроме Христа. И он делал сейчас все, чтобы его не огорчать. Л.М. Чернякова. Вечеря Господня. Многие верующие задаются вопросами о вечере Господней, как, например, нужно ли преломлять опресноки, можно ли заменить чашу на стаканчики. Если бы надо было преломлять опресноки, то на совете апостолов, где решили воздерживаться от крови, удавленины и блуда, было бы обязательно сказано язычникам об опресноках. Но этого сказано не было. Апостол Павел советует не мудрствовать сверх написанного. Но что касается чаши, то здесь имеет место конфликт поколений. На просторах славянских от наших дедов и прадедов до наступления свободы 90-х годов не стоял вопрос о чаше и стаканчиках. Если собрание небольшое, то одной чаши достаточно, но если и очень большое, то братья имели несколько чаш, служители поднимали все чаши и совершали молитву. Затем разносили по рядам. Теперь же верующие старшего поколения с тяжким вздохом смиряются и берут стаканчики, а некоторые действительно могут пойти в этот день в такую церковь, где вечеря совершается, как написано: «Пейте из нее все». Матфея 26:27. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? 1 Коринфянам 10:16. Так было в дни Чарльза Спержена, когда модернизм разрушал единомыслие братства и основы церкви. Так и теперь уроки библейских историй наподобие гибели Надава и Авиуда, Левитам 10:1-2, не внушают страха нынешним модернистам. Каждый мыслящий христианин согласится, что кадильницы тех священников не являли собой большей святыни, нежели чаша с вином, говорящая о крови Нового Завета. Матфея 26:28. Подводя итог, напрашивается вопрос: какой фактор стал веской причиной нарушить четко прописанные истины? Если же здесь просто небрежность, то есть предостережение, сказанное пророком Иеремией: «Проклят, кто дело Господне делает небрежно» 48:10. А я, как старейшина в народе Божьем, советую принять к руководству Иеремии 6:16. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних.

Древних, где путь добрый, и идите по нему. Андрей Левчук, пастор, Запорожская область. Детская страничка. Слова отца. Не так давно в одной из школ Нью-Йорка завыла пожарная сирена. Все испугались, началась паника. Так много людей пытались прорваться к выходу, что многие дети получили ранения. Один из учителей, чтобы спастись, даже выпрыгнул из окна второго этажа. Лишь одна маленькая девочка сохраняла спокойствие. Она даже не покинула своего места. И хотя лицо ее побледнело, губы дрожали и слезы стояли в глазах, она не сдвинулась с места. К счастью, скоро выяснилось, что ничего серьезного не произошло, и порядок в школе был восстановлен. Когда дети вновь расселись по местам, девочку спросили, как ей удалось остаться спокойной посреди этой паники, когда вокруг даже взрослые метались в испуге. Она ответила: «Мой папа – пожарник, и он говорил мне, что если в школе зазвучит пожарная сирена, я должна оставаться на своем месте и сохранять спокойствие». Сколь серьезное предупреждение! Доверие ребенка словам отца. С тобой наверняка тоже случались опасные для жизни истории, когда ты ощущал полную безнадежность своего положения. Но если ты воистину доверял свою жизнь руке Господа, Он стал твоим Отцом Небесным. Он обещал помогать своим детям и никогда не оставляет их. Так ли мы верим Его обещаниям, как дитя словам своего отца? Подготовила Настя Липнягова, Нижний Новгород, Россия. Загадки. Первое. Первый раз прилетел, второй раз принес, третий раз не вернулся. Вторая. За свои сны много бит, за чужие на троне сидит. Третье. Любим птиц мы щебетания, а Христос нам в назидание говорил о птицах тоже. Ну а кто назвать их может? Четвертое. Три раза по имени Бог называл, но голоса Божия отрок не знал. Но волю свою объявить хочет Бог, и Богу внимает отрок пророк. Пятое. На выстрел из лука мать отошла, смотреть на смерть сына она не могла. Но от рока голос Бог услыхал, источник с водою он им указал. История эта случилась встарь. Сын был, а матерь? Шестая. Слуга бежал, догнал и взял, хотя никто его не посылал, но, получив то, что он хотел, болезнью страшной заболел. Седьмая. То, что себе готовил, досталось другому, а что готовил другому, получил сам. Восьмая. Он сил придал Иоаннафану, был пищею в пустыне Иоанну, и в горнице его Христос вкушал. Своим родителям Самсон покушать дал. Название его простое. Скажите, что это такое? Девятое. Кто в старости глубокой был крепок и силен, и было зорким око, и сколько лет жил он? Прощайте, и прощены будете. Луки 6:37. Слава Богу за эти дивные слова, которые, как целительный бальзам, ложатся на нашу душу. Господь Иисус Христос показал нам пример прощения, когда молился со креста за распинавших Его иудеев и язычников. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают» Луки 23:24. Верно, что в своем ожесточении обидчик действительно не понимает, что он делает,
Говоря о прощении врагам, Господь сказал в Нагорной проповеди: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, ибо Он повелевает солнцу Своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Матфея 5:48-45. В одном концерте Бортнянского есть такие слова, потрясающие душу: «Боже верный, Ты полон любви, Ты нас любишь, любишь нас безмерно, обильный Твой дождь на мир не спадает, на праведных и неправедных, страждущих и радующихся. Боже вечный, Ты полон любви». Чуден и непостижим своей любви наш Господь. А мы? У нас обиды, подобно лисенятам, разрушают виноградник нашей души, чтобы мы не смогли приносить плоды для Царствия Божия. Подумайте только, что мы скорее готовы прощать врагов, чем своих сестер и братьев по вере, но еще труднее бывает прощать своих близких и родных по крови. Главная причина в том, что мы не видим своей вины, и в том, что в своих глазах мы всегда правы, а Господь видит нас всех и сожалеет о том, что нет в наших сердцах всепрощающей любви.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 16. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли, и сказал Господь Моисею, «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения». И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего, и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ, а тук жертвы за грех воскурит на жертвеннике. И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами». Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением — очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея. Левит, глава 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа — тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она — душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 18. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, я Господь Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш». Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь. Никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее». Наготы жены отца твоего не открывай, это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота». Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее. Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся. Она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровны ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней, при жизни ее. И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести именем Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость, и ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним, это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас». И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля, живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверняться ими. Я Господь Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит, глава 19. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь Бог ваш». Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти, и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она несвободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей, и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В пятый же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его, пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш». Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь. Третья книга Моисея, Левит, глава 20. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями». И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковый обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам: вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Левит», и сегодня мы поговорим о наиболее торжественном событии года израильского календаря. Это Йом-Кипур, день очищения. Он приходится на 10-й день месяца Тишри, которому в современном календаре соответствует сентябрь-октябрь. Этот день, подобно субботе, был священным днем покоя, в который запрещена всякая работа. Весь народ должен был смирять души свои, то есть соблюдать строгий пост – причем это был единственный пост, установленный законом Моисея. Главной целью этого события было очищение всего общества израильтян от грехов их. И совершалось это посредством особых ритуалов, смысл которых прообразно указывал на искупление в лице Иисуса Христа. Интересной подробностью всей церемонии этого дня было возложение грехов общества израильтян на голову козла отпущения. В еврейском тексте в этих стихах употребляется слово «азазель», точное значение которого не совсем ясно. Существует несколько предположений относительно его смысла. Одни исследователи переводят его словом «отпущение». Другие полагают, что это имя собственное, которым назывался «дух зла» или «демон пустыни». Третьи высказываются за то, что это означает «скалистый обрыв», откуда козел сталкивался вниз, чтобы погибнуть. Есть и такое мнение, что это слово выражает абстрактный термин, означающий полное разрушение или полное уничтожение. Так или иначе, смысл всего события ясен – это унесение прочь в пустыню грехов народа израильского. Итак, давайте посмотрим, как описываются события Дня очищения в книге «Левит». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 16 главы книги Левит и перейдем к 17. После того, как Аарон входил во святое святых за себя и за свой дом, он должен был войти туда еще и за свой народ. Я читаю стихи с 15 по 19 из 16 главы книги Левит. «И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего 7 раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. Итак, Аарон приносит жертву не только за себя и свой дом, но и за всех детей Израилевых. Это необходимо сделать вследствие их преступлений и их нечистоты. Козла заколают в соответствии с тем же обрядом, что и тельца. Как и прежде, он входит во святое святых, но теперь искупление распространяется на само святилище. Кровью необходимо покропить даже медный жертвенник, потому что именно здесь исповедовались и искупались грехи Израиля, и он был нечист именно из-за грехов народа. Все эти действия должны напомнить нам о том, кто умер за нас на кресте. И здесь важен не крест, а тот, кто умер на нем. Вот 18 и 19 стихи 1 главы 1 послания Петра. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Предписания книги Левит указывали, что принесение крови тельцов и козлов самого по себе недостаточно. Вот как говорит об этом 23 стих 9 главы послания к евреям. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Я полагаю, что на небесах Иисус Христос в буквальном смысле принес свою кровь. Он принес ее во святое святых, прообраз которого мы находим во святом святых Скинии. Да, я знаю, некоторым не нравится слушать разговоры о крови. Они считают, что такие разговоры слишком жестоки. Апостол Петр, как вы только что услышали, называет кровь Христа драгоценной кровью Христа. Я уверен, что кровь Христа находится сейчас у престола Божия, чтобы напоминать нам в вечности, что наше спасение досталось неимоверно дорогой ценой. Христос пролил свою кровь на Христе, а затем представил свою кровь для очищения наших грехов. Мы все искуплены драгоценной кровью Христа. Далее в тексте мы читаем о приготовлениях народа. Вот стихи с 20 по 22. «И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их. И возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». В этот день первосвященник священнодействовал один. Аарон уже покропил кровью козла на крышку, и вот теперь он возлагает свои окровавленные руки на голову живого козла и исповедует грехи Израиля. Список грехов, должно быть, был очень длинным, но Аарон, тем не менее, оглашал его весь. Возложение рук свидетельствует, что теперь этот козел несет на себе все грехи Израиля. В 6 стихе 53 главы книги пророка Исаии говорится: «Господь возложил на него грехи за нас». А в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам сказано: «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех». Амвросий Миланский сказал так: «Разбойник знал, что раны на теле Христа не были ранами Христа. Это были раны самого разбойника». Затем Аарон передавал козла человеку, для которого это животное не представляло никакого личного интереса. А израильтяне располагались группами по пути и следили, чтобы все выполнялось правильно. Живой козел в конце концов убегал в пустыню, и его никогда больше не видели. Весть о том, что козел исчез, передавалась от группы к группе, так что через несколько минут об этом становилось известно во святилище. Эта весть передавалась от человека к человеку в Израиле точно так же, как впоследствии благая весть о том, что Христос понес наши грехи, передавалось от Матфея, Марка, Луки и Иоанна апостолу Павлу, первым отцам церкви, и, наконец, мне и вам. Христос покончил с нашими грехами полностью и окончательно. А козел отпущения – это хорошая иллюстрация многих других мест Писания. Прочтем некоторые из них. Вот 12 стих 102 псалма. «Как далек восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши». 17 стих 38 главы книги пророка Исаии. «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». 22 стих 44 главы книги пророка Исаии. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». 20 стих 50 главы книги пророка Иеремии. «В те дни и в то время, — говорит Господь, — будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их, ибо прощу тех, которых оставлю в живых». 34 стих 31 главы книги пророка Иеремии. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познай Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Что значит для христиан великий день искупления Йом-Кипур? Для нас это тоже священный день. Когда я представляю, как первосвященник, находясь в скинии, возлагает свои окровавленные руки на голову козла, я вспоминаю нашего Господа на кресте. Вспомним, что сказал Иоанн Креститель о Христе в 29 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». А вот 7 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Теперь я читаю 23 и 24 стихи из 16 главы книги Левит. «И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ». Обряд Великого Дня Искупления завершен. Не сочтите за богохульство, но теперь Аарону осталось только вымыться. Здесь параллель со Христом не усматривается. Когда служение Христа было завершено, Он воссел одесную Бога. Аарон не смел войти во святилище в течение года, а наш Господь пребывает в присутствии Отца постоянно, потому что на Нем нет сейчас и тени греха. В 25 стихе говорится, что тук, жертвы за грех, использовали как жертву всесожжения. Это доказывает, что личность Христа была свободна даже от сколь угодно малой примеси греха, хотя, как мы уже говорили не раз, Он был сделан жертвой за грех. Прочтем теперь стихи с 26 по 27. «И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. Тот, кто отводил козла в пустыню, был нечист от прикосновения к нему. Он должен выстирать свою одежду и вымыться сам. Трупы тельца и козла выносили из стана и сжигали, и те, кто делал это, должны были вымыться. Еще раз повторю. Бог внушает этим людям, что все они грешники, заблудшие грешники. Он показывает, что он свят, и что грех отделяет человека от Бога. Друзья мои, грех отделил нас от Бога, но Христос умер вместо нас. Он забрал наши грехи, когда вошел во святилище со своей собственной кровью. Далее я читаю заключительные стихи этой главы с 29 по 34. «И да будет сие для вас вечным постановлением. В 7-й месяц, в 10-й день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте. Ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священнодействовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением. Очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. День искупления – единственный день траура и поста, который Бог завещал своему народу. В день этот скорбела душа, скорбела из-за греха. Таково основание для поста в Ветхом Завете. День этот должен был отмечаться до тех пор, пока не будет принесена постоянная, вечная жертва за грех. И свершилось это через смерть Иисуса Христа. Теперь мы переходим к изучению 17 главы книги Левит. Эта глава рассказывает о том, что жертву можно было приносить лишь во святилище, и о том, насколько ценна кровь этой жертвы. Книга Левит раскрывает перед нами значение великих основополагающих истин. Все законы народу Израиля следовало исполнять буквально. И хотя причин, по которым они должны были выполняться, уже не существует, тем не менее сегодня все эти законы представляют для нас великие духовные уроки. Они дают ответы на многие вопросы и позволяют глубже посмотреть на Новый Завет, понять и оценить его. Я счастлив от того, что многие приходят к личному познанию Христа именно через изучение книги Левит.

Впоследствии, когда Израиль рассеялся по земле палестинской, дома некоторых израильтян оказались на расстоянии более 200 километров от скинии. Вести своих домашних животных на такое расстояние было нецелесообразно, а иногда и попросту невозможно. В книге Второзакония мы читаем о том, что Бог пересмотрел эти указания, когда народ израильский был готов войти в землю обетованную. А почему Бог вообще дал им такие указания? Израиль только что вышел из Египта, где был окружен идолопоклонством. Они поклонялись богам Египта, и всегда оставалась опасность того, что они вновь вернутся к поклонению этим языческим богам. В 7 стихе 17 главы книги Левит слово, переведенное как «идолам», произносится как «сеирим», что значит «волосатый», и относится оно к козлам. Египтяне поклонялись Мендесу, козлиному богу, а греки поклонялись богу Пану, который, как нам известно по греческой мифологии, был с хвостом, рогами и копытами. Средневековое христианство именно так представляло себе дьявола. Современное слово «паника» своими корнями уходит именно в те времена, когда оно обозначало ужас, вызываемый дьяволом. Отсюда можно сделать вывод. Израильтянам запрещалось убивать любое животное вне скинии, чтобы не получилось так, что они приносят жертву Пану, богу козлов. Кроме того, мы узнаем, что ни в коем случае нельзя было использовать в пищу кровь, потому что именно кровь символизирует жизнь. За этим кроется двоякая причина. Во-первых, жизнь священна, даже животных нельзя убивать без нужды. И во-вторых, кровь символизирует жертву Христа. Кровь – средство искупления, символ примирения и образ той самой жертвы, которую принес за нас Христос. Жизнь священна и должна охраняться. Но Христос должен был отдать свою жизнь, чтобы мог жить грешник. Кровь и жизнь – синонимы. И потому человек не должен есть кровь, но он должен пить кровь Христа, то есть верой в пролитую кровь Христа, принимать от Христа жизнь, которую Он отдал, чтобы жили мы. Так давайте же будем любить, прославлять и превозносить кровь Христа. У нас в церквях стыдятся слишком часто затрагивать тему греха и крови. Друзья мои, когда не хотят говорить о грехе, это значит, что не хотят говорить о драгоценной крови Христа. Однажды к одному знаменитому проповеднику, который приехал много лет назад в Вашингтон, подошла одна престарелая дама и заявила: «Я очень надеюсь, что вы не будете слишком много говорить о крови, как наш бывший проповедник». Его ответ оказался очень поучительным. «Мадам, я не буду говорить слишком много о крови», — начал он. Она поспешила обрадоваться. «Как приятно это слышать!» Но он продолжал: «Сколько ни говори о крови Христа, этого не будет слишком много». Теперь давайте коротко коснемся структуры этой главы. Стихи с 1 по 6 рассказывают о том, что жертвы можно приносить лишь в одном месте. 7 стих говорит о преступном поклонении козлу. 8 и 9 стихи рассказывают о жертвоприношении у скинии. А стихи с 10 по 16 запрещают использовать в пищу кровь. В заключение сегодняшней беседы мы прочитаем начало 17 главы и еще немного порассуждаем о том, что в ней написано. 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им: вот что повелевает Господь“». Как видим, указания эти предназначались не только для Моисея и Аарона, но и для сыновей Аарона, а также для всего народа Израиля. Совершенно очевидно, что Бог входит в частную жизнь людей. Он не только провел границу между чистыми и нечистыми животными в 11 главе, но Он дает правила в 17 главе,

0: в соответствии с которыми люди должны есть чистых животных. Жизнь его народа должна отличаться от жизни язычников. Об этом мы прочтем позже, в 3 стихе 18 главы книги Левит. Теперь прочтем стихи с 3 по 6. «Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, или если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить в жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные, и покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу». Слышу, как кое-кто из вас уже спрашивает, о чем это Бог здесь говорит? Вот еще один из тех странных законов, который не имеет отношения к обрядовому очищению. Если вы внимательно прочтете эти стихи, вы увидите, что животные предназначались в пищу для народа Божия. Другими словами, Бог требует, чтобы за стол они приглашали и Его. Через свое присутствие Он закрывает доступ языческих богов к израильтянам. Мы продолжим изучение 16 главы книги Левит в нашей следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, какие установления были даны народу израильскому относительно Дня Очищения. Один из исследователей Библии так объясняет значение всего, что совершалось в этот день. Главной целью церемонии Дня Очищения было очистить святилище от осквернения, которому подвергали его, будучи нечисты, те люди, которые приходили туда поклониться Богу, дабы стало возможным дальнейшее пребывание Бога среди своего народа. Первыми подлежащими очищению были Аарон и его семья. Затем совершалось очищение народа, и все грехи народа израильского были унесены далеко в пустыню. Интересно, что понять образы Нового Завета, говорящие об искупительной жертве Иисуса Христа, можно только тогда, когда осознаешь их первоначальный смысл в израильском богослужении. Точно так же, как в день очищения все грехи израильтян были удалены от них, так и в наши дни Бог очищает грехи благодаря искупительной жертве Своего Сына и уже не вспоминает о них более. Итак, во времена Ветхого Завета день очищения был днем траура и поста, в который скорбела душа израильтян о грехах. Скорбим ли и мы о грехах своих? Обращаемся ли к Богу с просьбой о прощении? И хотя нам нет необходимости приносить жертвы за грех и совершать сложные обряды очищения, мы должны помнить о том, какой дорогой ценой было куплено наше спасение. Благодать – бесплатный дар. Но бесплатный он только потому, что Бог заплатил за нас, отдав самое дорогое, что Он имел – Своего Сына. Будем же помнить об этом.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире вновь рубрика «Музыкальные приветы».

0: 12 сентября у жительницы Хайден-Ольдендорфа Катарины Хайнрих юбилей. Ей исполняется 50 лет. Братья и сестры из поместной общины от всей души поздравляют ее с этой замечательной круглой датой и выражают свое поздравление и самые добрые пожелания в стихотворной форме. С юбилеем тебя, дорогая, с юбилеем твоим мы сердечно тебя поздравляем. С юбилеем тебя, дай Господь тебе сил и здоровья. Слава Богу, что Он сохранил тебя в мире с любовью. С юбилеем тебя, 50 тебе ныне от роду. Молодая еще, пьешь свободу, как чистую воду. Дай Господь тебе сил и здоровья и бодрости духа, и ко слову Его понимание и жажду и слуха. С юбилеем тебя, да, мы любим тебя, дорогая, и Господь тебя любит, и в объятиях своих сберегая, тебя сам доведет до чудесной и вечной отчизны, для счастливой небесной в его радости Божией жизни.
1: Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение.
0: Это были слова из 3 стиха 31 главы Иеремии. А сейчас для Кати Хайнрих прозвучат еще одно стихотворение, затем 20 стих из 30 псалма и песня под названием «Когда в твои слова вникаю». И снова с трепетным волнением ты в ожидании дня живешь, когда тебя в твой день рождения все будут поздравлять. И ждешь стихов и песен поздравлений, приятных, нежных, теплых слов. Но так всегда в твой день рождения, понятно и без лишних слов. Но в этот год особый случай, ведь как-никак ты юбиляр. И мыслями себя не мучай, знай, ты особый экземпляр. И потому не думай даже, что нет другим до тебя дел. Кто ближний, только жизнь покажет. Служить им – вот что твой удел. И в юбилей, в твой день сегодня, мы скажем, ты счастливей всех, ведь ты давно дитя Господне, и сам Господь простил твой грех. И потому не падай духом, что быстро жизни дни бегут, ведь слышишь ты душой и ухом, что таковых на небе ждут. Ну а пока живи и радуй своим присутствием родных и тех еще, кто с тобой рядом, здесь, на путях твоих земных. И в этот день рождения славно шути и пой и веселись, но не забудь о самом главном – взор устремлять на небо, ввысь.
1: Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя! И которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими.

0: 14 сентября – день рождения у жительницы Детмольда Катарины Классен. И для нее звучат следующие пожелания. «Пусть Господь всегда пребудет с тобой и в радостях, и в трудностях. Пусть продлит свою милость и благодать в твоей жизни и прибавит к твоей новой жизненной дате еще много счастливых и радостных дней и лет жизни». Вот и еще один год позади, и просим мы Бога, чтоб снова излилась в году предстоящем на твои пути такая всем нужная Господа милость. Мы просим о том, чтобы руки Его держали тебя каждое жизни мгновенье, ведь только лишь с Ним, только лишь у Него сокрыто грядущего благословения». Прожить эту жизнь нет, не поле пройти. Победы даются не просто, не скоро. Мы просим, чтоб сила Божьей любви давала бы крылья, служила опорой. Мы просим Его, и мы благодарим за то, что просить у Него это вправе. Ведь Он есть Господь и останется им. Ему только слава, вечная слава.
1: «Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа».
0: Псалом 30, стих 25. «Твой день сегодня, Катя, день рождения, так значит, снова год прошел, как легкий дым, как сновидение, и в летопись, как все, вошел. Чего в нем больше в том прошедшем, разлуки, боль или радость встреч, ведь мир стал словно сумасшедшим, как быстро время стало течь. Чем старше мы, тем четче видим, что жизнь земная, как мираж, и дней земных конец предвиден, нам просто ни к чему кураж. Хоть вянет плоть, нет сил, как прежде, твой дух все меньше рвется вдаль, душа же молода, как прежде, прошедших дней немного жаль. Но пусть все так же будет много мгновений радостных и встреч, душой, чтоб славить имя Бога, лишь Он способен нас сберечь. Сберечь в своей руке от смерти, от недугов и тяжких мук, болезней в жизни круговерти, от горьких слез и от разлук. Дай Бог тебе здоровье тела и бодрость духа во все дни. Пусть спорится любое дело. Господь и Бог тебя храни.
1: Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам.
0: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 7. Песня, которая сегодня прозвучит для Катарины Классен, называется «Господи, возьми меня за руку».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Следующий заказ пришел к нам от нашей постоянной радиослушательницы. Он звучит так. Мы хотим поздравить нашу подружку Ларису Дейгин 16 сентября. Свой 60-летний отменный юбилей отмечает наша дорогая Лариса, самая младшая подруга детства. И для нее в связи с такой примечательной, необычной круглой датой сегодня от имени подруг Елены, Оли и Валентины на 60-ков звучит особое юбилейное поздравление и много добрых и светлых пожеланий, которые направляются в город Брамше. А теперь мы озвучим их. Дорогая Лариса, сердечно поздравляем тебя с днем рождения, с твоим прекрасным юбилеем. Пусть взор прекрасной веры всегда будет направлен в лазурь неба. В этот день разреши нам пожелать тебе счастья, мира и здоровья, покоя, бальзам твоей душе и много-много блага свыше. Ты крепко за Христа держись, лишь Он спасет среди ненастья. Но и, конечно же, надежду она не постыжает, и еще много счастливых, прекрасных тебе лет. Мы благодарны Богу за тебя, за твое доброе и отзывчивое сердце, за любовь, которую ты даришь твоей огромной семье и близким, и друзьям. Желаем, чтобы Бог был близок к тебе в каждом мгновении. Особенно желаем тебе не терять сил, когда бывает нелегко. Пусть Господь сам поддерживает тебя, дает мудрости в воспитании деток, направляет в каждом решении и восполняет то, чего порой не хватает человеку. Пусть в твоем доме будет Божий мир, в сердце тихая уверенность в его заботе, а впереди еще много долгих дней радоваться и благодарить Господа. Пусть Господь действительно совершает свою добрую волю в твоей жизни, укрепляет тебя изо дня в день, благословляет тебя, мужа, твое наследие и помогает тебе видеть, что даже среди непростых обстоятельств его рука по-прежнему ведет и хранит всех вас. Храни вас Бог и в дальнейшем от всех бед, болезней и неудач. От всего сердца поздравляем и благословляем тебя и весь дом твой именем Создателя. Мы очень любим и ценим тебя. С любовью и уважением, твои подруги. А сейчас по желанию подруг для Ларисы Дейгин прозвучит стихотворение под названием «Шесть десятков». Дорогая подруга Ларисочка, в день твой юбилея желаем мы многого, а пожелания очень особые, вечных ценностей скромный запас. Время наше так быстро проходит, 60-ков уже позади, и когда-нибудь мы в небе синим все вместе обнимемся и песнь воспоем. Пусть благость будет зеркалом небесным, а сердце в нем, как светочи, горят. Терпение пусть алмазом сияет, а кротость будет нежной волной. Пожелаем тебе мы любви и радости, за Иисусом идти без робости, а еще пожелаем мы мудрости, чтобы с Богом решались трудности. Обнимаем тебя, дорогая Лариса, добра и долголетия желаем, еще раз от души мы поздравляем и молим Господа, благослови. Лариса, тебя Он хранит и лелеет, ты Его драгоценный сосуд, но когда лишь окончатся годы земные, нас в объятия примет любовь. В день рождения желают блестящего, ну а мы пожелать хотим верности и однажды дойти до вечности, не сокровища здесь проходящего, но богатство сдержать во Христе.
1: Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.
0: Псалом 4, стих 9. Песня, которая сейчас прозвучит для Ларисы Дейгин, называется «Странствую».

0: Также подруги пожелали, чтобы для Ларисы Дейгин к ее праздничному юбилейному дню прозвучало еще одно стихотворение, а затем из 30-го псалма 24-й стих и песня под названием «Дорожите друзьями, берегите друзей». Лариса, в твой прекрасный юбилей сердечно мы хотим тебя поздравить, а дата 60 – большая дата, на годы стала ты богата. У нас к тебе есть много пожеланий, тебя Бог обещает наградить. Иди его путем, пусть ветры дуют, нам должно праведно ходить. Лариса, ты верная подруга, мать, жена и нянька в кругу семьи, а среди нас, друзей, нам настоящий друг, советник, христианка, всем служишь добротой своей. С зарею ты встаешь и в полночи ложишься, и никому не счесть твоих забот. Наград себе не ждешь, похвалят, ты смутишься, а побронят, ну что же, видит все Господь. Не держишь ты обид, печали забываешь, сама себя совсем не бережешь. Но все, что от судьбы ты скупо получаешь, родным и близким щедро воздаешь. Что ждет их впереди, Бог знает, ты не знаешь. В глазах всегда тревога и любовь, когда в мольбе за них колени преклоняешь и прячет шепот твой ночной покров. Торопятся года, борьбы и веры полны, но сквозь них пусть мы видим вновь и вновь в твоих чертах лицо святой Мадонны. Недаром ты всегда во всем любовь. Душою ты, конечно, молодая, и можешь молодым пример подать. Пусть годы твои, в вечность улетая, тебе приносят только благодать. Служи ему еще усердней, трудись, люби еще сильней. Так будем славить милосердие Иисуса юностью своей. А знаешь, подруга, это же чудо, что все мы Христа познали, и что дорогой трудной к светлой шагаем дали. Вместе идти нам легче, вместе сильны мы в деле. Много печалей встретим, и что ж того, мы все вместе. Нашим хорошим песням место побольше давайте, мы еще здесь остались, мы на пути к отчизне. Лучше за дело взяться, а не стоять в сторонке. Если уж разобраться, мы же граждане неба.
1: Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком.

0: Новости.
1: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
2: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победившая мрак». Маршрут следующего продолжительного путешествия протянулся от Салт-Лейк-Сити до Лос-Анджелеса в благодатной Калифорнии. Во время этой поездки они чудом избежали несчастья. Они оставили Салт-Лейк-Сити в сильный холод, облаченные в меховые пальто, теплые перчатки и ботинки. Ночью поезд, в котором они ехали, сошел с рельсов. В это время они уже спали и от резкого толчка свалились с полок. Женщинам пришлось одеться настолько быстро, насколько они смогли это сделать в темноте, и выбраться наружу. Затем они продолжили свою поездку в простеньком неудобном поезде. Поезд громыхал на стыках, и той ночью Лена не могла заснуть. С наступлением рассвета она внезапно почувствовала удивительный аромат, который принес ветер через окно. Ее мать и Анна по очереди говорили в ее руке, описывая пейзаж, мимо которого они проезжали. Неповторимый запах утреннего воздуха, который доносился со стороны цветущих апельсиновых деревьев и растущих на холмах кустов шалфея, множество ярко-голубых, золотистых и алых цветов. Путешественницы были уже близко от Лос-Анджелеса. Они с таким нетерпением ожидали этого момента, но теперь после аварии поезда они чувствовали себя сильно уставшими и измученными дорогой. А как должно быть нелепо они выглядели в своих меховых шалях, когда поезд дотащился до станции, и они увидели собравшихся на платформе хорошо одетых людей, стоящих под теплым солнцем, женщин в миленьких летних платьях и шляпках, держащих в руках пестрые зонтики. Они пришли встретить их. Как только Елена, ее мать и Анна вышли на платформу, они немедленно были окружены дружелюбной толпой, несколькими репортерами и фотографами. Они чувствовали себя настолько неловко, что вызвали такси, как только у них появилась такая возможность, и отправились в гостиницу, чтобы отдохнуть и переодеться в летние платья. Поездка в Калифорнию запомнилась им навсегда. Она была наполнена солнечным светом, сладким ароматом и еще многим тем, что доставляло им удовольствие. Обычно Елена могла сказать, в какой части города она находится, по особому, только ей знакомому запаху. Она испытывала наслаждение и от сухопутного путешествия, и от плавания по заливу Сан-Франциско вместе с Анной или матерью, описывающих ей прекрасную природу и рассказывающих о плывущих в гавань груженных суднах с Дальнего Востока. Это пробудило в ней желание побывать там, откуда плывут эти корабли. Наверное, когда-нибудь она побывает там. Кроме того, что Елене рассказывали о мерцающем золоте и голубых водах залива, она чувствовала свежий запах прекрасных лесов. Калифорния знаменита красными могучими деревьями. Прогуливаясь по величественному Муир-Вудсу и прикасаясь своими руками к стволам этих гигантов леса, она испытывала чувство, словно находилась в каком-то громадном кафедральном соборе. Кажется, будто Господь невидимо проходит между длинными рядами деревьев, призналась она позже в книге, описывая эти путешествия. Та восхитительная поездка через Америку с востока на запад была первым длительным путешествием Елены и началом для многих других дорог, которые затем последуют. Она и Анна продолжали турне по Соединенным Штатам, устраивая лекции для слепых. Они побывали от берегов Атлантического океана до побережья Тихого. Анна пыталась как можно доступнее описывать Елене пейзаж, постоянно меняющийся за окном поезда. Они проносились мимо обширных равнин, прерий, гор и покрытых лесом холмов. Елене все больше нравилось преодолевать большие расстояния и получать удовольствие от ритмичного постукивания колес поезда во время долгой дороги. Она училась приучать себя ко всему, что бы ни встречалось, иногда даже к таким обстоятельствам, которые, казалось бы, должны были вызывать раздражение. Она обладала чувством юмора и испытывала необычайный интерес ко всему, что происходило вокруг нее. Где бы ни бывали Елена и Анна, они говорили для слепых о праве каждого слепого, чтобы им дали возможность жить счастливо и полезно. Иногда они проводили свои лекции в шумных палатках, переполненных сельскими жителями, иногда в церквах и городских зданиях, а иногда в шатерских поселках и небольших сельских хуторах, где они были близки к рабочим и пытались разделить их проблемы и трудности. Елена была настолько заинтересована в судьбах людей, что ездила повсюду, чтобы поближе познакомиться с ними. Во время путешествий она встречалась с людьми разных сословий. В больших городах у нее была возможность познакомиться со многими знаменитостями. Они считали ее тоже знаменитостью, ведь до этого не было ни одного человека, одновременно слепого и глухого, который бы успешно победил свой физический недостаток так, как этого добилась она. Томас Эдисон, изобретатель фонографа, и Энрико Карузо, великий итальянский певец, оба были глубоко заинтересованы в судьбе этой женщины, превозмогшей свою глухоту до такой степени, что могла наслаждаться музыкой, ощущая вибрацию или чувство прикосновения. Карузо специально пел для нее, в то время как она слушала его музыку своими пальцами на его губах. Она интересовалась также и механизмами. Ей доставило большое удовольствие, когда лично Генри Форд взялся ее познакомить со своей крупнейшей компанией Ford Motors. Он рассказывал ей, как к нему впервые пришла мысль создать такую машину, которую мог бы позволить себе купить даже фермер. И затем он придумал, как это сделать. Он был настоящим другом слепых. И когда Елена Келлер через несколько лет встретила его опять, он сообщил ей, что предоставил работу 73 слепым на своих заводах не из-за жалости, а потому что они оказались квалифицированными работниками. В большинстве случаев Елена Келлер училась получать удовольствие не только от захватывающих приключений. Часто дни проходили скучно и тоскливо. Все казалось не так, и работа Елены и Анны доставляла им разочарование, а люди казались надоедливыми и трудными в общении. Ее раздражало, когда она видела, какими глупыми бывают люди по отношению к слепым. Ей приходилось объяснять настолько терпеливо, насколько ей это удавалось, что значит быть слепым. В одной из своих книг она описывает, как ей приходилось объяснять людям с небольшим воображением. «Я говорила им, что слепые люди такие же, как и остальные люди, но только они находятся в темноте. Им больно, когда их обжигает огонь. Они также простуживаются от холода, как и другие люди. Им хочется есть, когда они голодны, и пить, когда они жаждут. И некоторые из них любят класть одну ложку сахара в чай, а другие больше». К счастью, ее выручало чувство юмора, когда она утомлялась и приходила в раздражение. Она обладала способностью отличать незначительные мелочи от действительно больших проблем в ее жизни. К тому времени тень Первой мировой войны уже нависла над Европой. И граждане Америки, обсуждая эту острую проблему, интересовались, будет ли в войну втянута их страна. Елена страдала от всей этой обстановки, и ей было тяжело сконцентрироваться на своей работе, хотя уже потом, в военные годы, она старалась изо всех сил продолжать начатое дело. У Келлер и Анны были и свои собственные проблемы. Особенно плохое здоровье и слабое зрение Анны, что затрудняло поездки. Кроме беспокойства по поводу здоровья Анны, Елену тревожили денежные затруднения. Их сбережения быстро истощались из-за большого количества поездок за собственный счет. Поэтому они решили продать свой дом в Рентхеме и купить домик поменьше. Для них это была большая боль покинуть привычный им фермерский дом, в котором они жили в течение 13 лет, и переехать в довольно противный кирпичный дом на окраине Нью-Йорк-Сити. К тому времени Джон Мэйси работал все дальше и дальше от семейного очага. Анна и Елена были рады, что теперь у них была секретарь. Живя с ними, она разделяла всю их работу и была хорошим другом для обеих женщин. Ее звали Полли Томпсон. Она убирала в доме и вообще была огромной помощью для них во всем, особенно теперь, когда здоровье Анны начало ухудшаться. Теперь они могли немного расслабиться после напряженных поездок за границу. Глава 8. Цель одна. Только они обустроились на новом месте в Нью-Йорке, как Елена получила письмо, которое ее очень взволновало. Великодушный американец, желавший вложить свои деньги в хорошее дело, предложил снять фильм о ее жизни. Он считал, что это будет великим свидетельством для мира. Это также даст ей возможность заработать на жизнь. С большой надеждой все три женщины решили пересечь континент опять, на этот раз направляясь в Голливуд. В течение нескольких проведенных там недель они набрались необычных впечатлений, где радости перемешались с огорчениями. Поначалу Елене доставляло удовольствие знакомиться со всем новым. Каждое утро на рассвете она и Полли Томпсон катались верхом на лошадях по дорогам Беверли-Хиллз. Однажды утром, когда Елена ехала на лошади, подпруги седла ослабли. Седло съехало, и Елена упала с лошади прямо на клубничную грядку, в то время как лошадь ускакала. В следующий раз они решили прокатиться по пустыне, простирающейся на многие мили. Вокруг один песок, только изредка попадались кактусы или кустарники. Вдруг ее спутник взволнованно написал в ее руке: «Я вижу настоящего краснокожего индейца!» Они вышли из машины и всей группой подошли к человеку в великолепном головном уборе из орлиных перьев. Они спросили его, не разрешит ли он мисс Келлер прикоснуться к его прекрасному убору. К их удивлению, он ответил на их мимику на чистейшем английском. «Конечно, леди может потрогать его головной убор столько, сколько ей хочется». Он оказался неплохим актером, который поворачивался только по команде оператора. Елена поняла, что, снимаясь в фильме, она, конечно же, столкнется со всевозможными неожиданностями. Неудивительно, что с ее значительными физическими недостатками, слепотой и глухотой, ей было нелегко следовать указаниям продюсера, которые Полли Томпсон приходилось пересказывать в ее руке. Фильм предполагали назвать «Освобождение». Решив, что в картине недостаточно романтики или волнующих сцен, группа продюсеров придумала всевозможные неестественные для нее приключения. Один представлял ее как мать скорби, несущую факел надежды слепым, раненым и увечным. Это был один из наиболее успешных экспериментов. Но большую часть времени перед камерой Елена чувствовала себя скованно и неловко. Она была убеждена, что раз она не настоящая актриса и тем более не кинозвезда, она никогда не сможет быть грациозной и непринужденной в различных сценах, которые ее просили сыграть. Ей больше нравилась работа на открытом воздухе. Здесь снимали кадры, которые для нее придумали продюсеры. Она получила удовольствие от посещения верфи и освещения корабля перед спуском на воду. Наиболее захватывающим из всего был первый полет на маленьком самолете, где было всего два места – для нее и пилота. Сначала Анна и миссис Келлер, приехавшая вместе с ними, не хотели и слышать о ее полете, но Елена настояла, и им пришлось ее отпустить. Самолет набирал скорость и поднялся над самыми высокими зданиями Лос-Анджелеса. Затем самолет возвращался на посадку постепенно.

начала думать, что с ее стороны было слишком самонадеянно отправляться в Голливуд, воображая, что о ее жизни действительно можно снять фильм. Но зато она узнала много нового, так как познакомилась с еще одной стороной жизни. После Голливуда они с Анной были счастливы опять оказаться в своем уютном домике. Вскоре Елена начала беспокоиться, так как у них опять не стало денег. Они решились на этот раз выйти на сцену. Их представление длилось около 20 минут. Анна объясняла, как она выучила Елену, затем Елена говорила. После этого люди задавали вопросы. Физический недостаток не мешал Елене чувствовать близость аудитории, потому что люди были такими дружелюбными, сердечно принимали ее, восхищаясь ее отвагой. Она всегда выглядела такой счастливой. Когда встреча заканчивалась и зал пустел, они опять отправлялись домой. И Елена практиковалась в речи, а затем усаживалась писать книгу, которую она пообещала издателям. Это была вторая история о ее жизни, которой она дала название «Середина реки». Книга ей удалась. Теперь Елена была вполне подготовлена к новым открытиям и испытаниям, которые предстояло выдержать во имя тех, кому, как и ей раньше, приходилось жить во мраке. Открывалась новая возможность. То, к чему она стремилась, исполнилось. В 1921 году началось национальное движение в защиту слепых. Елену и Анну пригласили помочь в этом великом деле. «Разве это не прекрасно?» – воскликнула Елена. «Что, наконец-то, у нас будет одно большое движение во всей Америке вместо отдельных маленьких достижений в различных штатах?» Это было именно то, за что боролась организация с довольно прозаическим названием «Американский фонд защиты слепых». Теперь она видела, что вся их предыдущая работа была подготовкой для новой деятельности. Было много долгих поездок, которые она и Анна совершали самостоятельно и которые многому их научили. Выступление на сцене дало ей больше уверенности в себе, в своем голосе и одновременно заставило ее почувствовать себя более независимо, так как она могла теперь сама заработать себе на жизнь. Новое движение защиты слепых начиналось с малого в Нью-Йорке, с собраний, проводимых за счет частных лиц. Но движение росло и развивалось, требовалось все больше денег для его поддержки. Нужно было сделать публичное обращение. Елену Келлер попросили взять на себя руководство, проводить лекции и собирать деньги от имени фонда. «Если бы только это дело имело успех, – думала она, – это реальный путь осуществления моей мечты сделать жизнь слепых счастливой и светлой». О, как она молилась, планировала и трудилась для этого. Следующие 3 недели она и Анна объездили штаты от края до края, обращаясь к тысячам и тысячам людей в более чем 100 городах. Какой отклик был на их воззвание? С разных уголков страны дождем посыпались пожертвования и дары, посланные от чистого сердца теми, кто ответил на их призыв. $1000 жертвовали миллионеры. Президент Соединенных Штатов, принимая Елену Келлер в Белом доме, обещал свою поддержку и щедрое пожертвование. А ее состоятельные друзья из Вашингтона помогли увеличить фонд. Письма шли потоком от людей всех слоев общества, многие со скудными средствами, от старых солдат, слепых и глухих людей, сотен детей. Все старались вложить свою лепту в фонд. Елену очень растрогало, как жертвовали многие дети. Некоторые из них приходили и опустошали свои копилки прямо в ее руки. А какой-то маленький мальчик-инвалид с большой галантностью, помимо денег, подарил ей свою щедрую во весь рот улыбку.
–

0: Это оказалось для нее огромной поддержкой и помогло ей сделать все, что было в ее силах для слепых. Теперь она стала национальной героиней, взывающей для блага всей страны. Люди считали ее прекрасным примером того, что возможно сделать, чтобы помочь слепым жить счастливой и полноценной жизнью, как и остальные люди. Она сама была лучшей рекламой для движения. Безусловно, ее работа не являлась спокойным плаванием без рифов. Путешествуя по стране, она обнаружила, как много глупых предрассудков нужно преодолеть. Многие еще смотрели на слепых покровительственно и думали о них больше как об объектах благотворительности, чем о людях, нуждающихся в открытом отношении к ним, чтобы они могли жить полезно и активно. Ей приходилось снова и снова бороться с мнением людей, жалеющих слепых, вместо того, чтобы сделать для них что-то существенное, чтобы помочь им твердо стоять на своих собственных ногах. «Благодарю Бога, что Анна никогда не позволяла людям жалеть меня». Она была столь многим обязана Анне, что не упускала возможности говорить людям о ней. Во время их путешествий, лекций и творческой работы их дружба все больше крепла. Об этом Елена не раз любила вспоминать. Она знала и этого не скрывала, что без Анны Салливан, Мэйси, Елена Келлер ничего бы не достигла. Елена беспокоилась за здоровье Анны, которое с каждым днем ухудшалось, а кроме того, быстро падало ее зрение, хотя она всегда старалась оставаться жизнерадостной. «Мы все поедем за границу, и там, я надеюсь, хорошо проведем отпуск», сказала Елена. Весной 1930 года, когда Анна поправилась после серьезной операции, они покинули Америку, чтобы впервые провести отпуск в Англии. Как это волнующе было для Елены! Даже когда их корабль попал в шторм посреди Атлантического океана, она не пожалела о своем решении. Это было частью приключений во время посещения новой страны. Проезжая по улицам Плимута, залитым солнцем, Елена испытывала благоговение при мысли о том, что 2,5 века назад ее предки отправились отсюда, оставив старый свет и поселившись в новом. По улицам проезжали повозки, груженные весенними цветами. Нежный запах купленных и принесенных домой цветов свидетельствовал Елене о красоте английской весны. Анна коротко описывала в руке Елены, как прекрасна сельская местность, через которую они проезжали. Елена своим живым воображением могла создать свою собственную картину, представляя речку, сверкающую на солнце, сиреневые островки фиалок, покрытые соломой коттеджи и старые каменные церкви. После того, как они проехали из Девона в Корнуолл, машина медленно поднималась в гору. Путников охватила радость, когда они оказались наверху, где стояла великолепная бунгало, а вокруг кружили и ныряли в воду белые чайки. Здесь, в этом прекрасном месте, они проведут несколько недель. Елена была благодарна за такой беззаботный отпуск в Англии. После этого придется вернуться в водоворот жизни Америки, активно участвуя в работе Фонда защиты слепых. Отпуск закончился, и наступили будни, наполненные делами и встречами. «Еще одна моя мечта становится явью», сказала Елена Анне, занимаясь своей работой. «Только подумай, конференция слепых всего мира – не только Америки. Какое это значительное событие!» Елена думала о тех людях, которые скоро приедут в Нью-Йорк на эту первую всемирную конференцию слепых. Из Китая и Японии, Австралии и Новой Зеландии, Индии и Южной Америки, Египта и Уругвая, а в основном из Европы, прибудут делегаты со своими сопровождающими и переводчиками. Когда она села работать, чтобы подготовить приветственное выступление, с которым ее попросили обратиться к приехавшим посланцам, то почувствовала, что предстоит одно из самых волнующих событий, когда-либо происходивших в ее жизни. Ее попросили не только подготовить приветственное выступление, но и поехать с делегатами в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов. Елена Келлер становилась интернациональной личностью, известной и уважаемой во всем мире как защитник прав слепых.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Друзья, сегодня в нашей программе речь пойдет о достоинстве человека. Вопрос такого характера. Библия утверждает, что человек духовно создан по образу Божию. В чем же проявлялось сотворение человека по образу Божию?
1: Между прочим, вопрос очень обширный, а с другой стороны и очень серьезный. Говоря о образе Божьем, надо говорить о достоинствах человека, заложенных в нем Богом. И при этой же теме нельзя умолчать, как человек эти достоинства утратил и является тем, кем он сегодня является. Но сначала уделим внимание на то, чем Бог наделил человека, создав его по образу своему.
0: Бог – высший разум. Он наделил человека разумом. Человек познает окружающий мир, обретает знания, творит.
1: Человек имеет нравственное начало. Он различает добро и зло, открывает моральные законы, создает нравственные идеалы. Человек имеет совесть, то есть внутренний закон, отражающий волю Бога в нем.
0: Человек обладает чувствами любви, радости, огорчения и гнева. Высшим чувством является праведная любовь, которая исходит из того же свойства самого Бога, ибо Бог есть любовь.
1: Человек обладает свободной волей. Это удивительное свойство человека, отличное от всех других форм проявления нашего естества. Воля человека управляет умом и чувствами, и человек может совершать великие дела.
0: Человек создан по образу Божию как свободное существо. Свобода значит самоопределение. Внешняя сила не может предопределить и руководить действиями человека. Он руководствуется своими внутренними побуждениями. Человек имеет право выбора между добром и злом. Но это далеко не главный аспект свободы. Христос говорит:
2: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8:32.
1: Признание и познание Бога через Иисуса Христа, подчинение Его святой воле – вот подлинный путь к духовной свободе. На этом пути человек постепенно совершенствует в себе образ Божий.
0: Человек подобен Богу в своем владычестве над природой. Благоустраивая свой мир, человек властно вторгается в жизнь. Все живое трепещет перед ним.
1: Человек, как и Бог, бессмертен. Дух и душа человека будут существовать вечно. Это утверждает разум и религиозный опыт. Вера в бессмертие есть необходимый и логический вывод, определяющий смысл жизни. Ветхие и Новые Заветы утверждают бессмертие души. Особенно много подтверждений в Новом Завете. Воскресение Христа является великим историческим фактом, подтверждающим бессмертие человека. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, говорит об этом следующее.
2: «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его».
0: В очах Божиих человек является большой ценностью. Только бессмертный достоин такой заботы, которой Бог окружает всех людей. Вера во Христа дарует славное бессмертие.
2: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Послание к Колоссянам, 3 глава, 4 стих.
0: Образ в человеке означает духовное подобие Богу. Апостол Павел пишет, что, научаясь от Христа, необходимо
2: отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 29 по 24 стихи. «Совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Послание к Колоссянам, 3 глава, 10 стих.
0: Образ Божий проявляется в познании человеком праведности и святости, то есть в моральном и нравственном подобии Богу.
1: Мы рассмотрели 7 признаков подобия человека Богу. Все эти свойства были дарованы первому безгрешному человеку, который был создан как венец творения с высокими моральными и физическими качествами. Адам дал наименование всем живым тварям, которые признали в нем своего повелителя. Об этом записано в Бытие 2 главе. Бог предназначил людям вечное блаженство, вечный союз с самим собой. Но страшная сила зла, которая уже была в мире, нарушила этот союз. Однако не без воли человека. Это, говоря прообразно, была одна сторона медали. Теперь обратим внимание на обратную сторону. Говоря о этих достоинствах человека, необходимо обратить внимание и на его недостоинства. И тут мы не можем умолчать о грехопадении, где человек потерял дарованное ему Богом достоинство. Не говорить о грехопадении значит не ответить полностью на заданный вопрос. Или, как говорится, скрыть другую сторону медали. Ибо наша настоящая жизнь уже не отражает образ Божий, так как это было в начале творения. Итак, о грехопадении человека.
0: Учение о грехопадении человека содержится не только в христианстве, но все религии мира признают великий и страшный факт падения человека. Однако в христианстве учение о грехопадении намного превосходит все другие учения по чистоте, святости и милосердию Бога, и, с другой стороны, по глубине мрака греха.

0: Теперь, друзья, давайте рассмотрим с вами, какое объяснение дает Священное Писание грехопадению человека.
1: Третья глава книги «Бытия» дает полное объяснение этой страшной трагедии в истории человечества. Об этом свидетельствуют и другие места Библии. Давайте прочитаем некоторые из них.
2: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Эти стихи мы прочитали из послания к римлянам с 5 главы.
1: Дорогие друзья, обратим внимание еще на некоторые стихи из римлянам 3 главы.
2: «Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, потому что все согрешили и лишены славы Божией».
1: Цель библейского повествования о грехопадении заключается не в том, чтобы показать приход греха в мир, а в том, как грех вошел в человека, в род человеческий. Грех был в мире до сотворения человека, в образе противоборствующей Богу силы падшего ангела, виновника первоначального хаоса. История грехопадения человека повествует о состоянии человека в первые дни после творения и после падения. Если бы не было повествования об этом в первой книге Библии, то как можно было бы объяснить нравственное падение человека? Первые главы Библии показывают величие и падение человека. По собственной воле человек пошел против Бога. Это привело его на путь ужасного духовного падения. История грехопадения есть часть исторического повествования Библии о подлинных событиях. Проклятие, падшее на людей и землю, безусловно, подлинное. Бесспорно и то, что смерть является следствием греха. Иисус Христос и авторы Священного Писания рассматривали эти события как подлинно исторические. Прослушаем некоторые из них.
2: Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 56 стих. «Жало же смерти грех, а сила греха – закон». И еще одно местописание из второго послания к Коринфянам, 11 главы, 3 стих. «Но боюсь, чтобы, как змей, хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе».
0: А теперь мы обратим внимание на сущность грехопадения.
1: Адам и Ева были нравственно свободными людьми. Будучи безгрешными существами, они имели право выбора между добром и злом. Внимательное изучение повествования приводит к следующим выводам.
0: Грех наших прародителей был абсолютно добровольным. Это было проявлением их собственного выбора. Их грех, как и всякий другой грех, являлся добровольным действием воли человека.
1: Грех пришел извне. Его не было в природе двух первых людей. Следовательно, грех уже существовал в мире.
0: Сущность первородного греха заключалась в неповиновении божественной воли, добровольное нарушение установленных Богом ограничений.
1: Первородный грех есть следствие неверия в слово живого Бога. Следует отметить, что подобные же искушения были успешно преодолены первым человеком нового человечества, Иисусом Христом. Об этом повествуется в Евангелии от Матфея, 4 главе, где описано искушение Христа в пустыне. И с того времени успешно преодолеваются его последователями. Сила сатаны побеждена подвигом Христа.
0: Последствия грехопадения.
1: Во-первых, для наших прародителей.
0: Земля была проклята. И с той поры на ней стали произрастать недобрые плоды, Бытие 3 глава.
1: Муки и болезни при деторождении, Бытие 3 глава.
0: Изнурительный физический труд в борьбе за существование, та же глава.
1: Следствием грехопадения было появление страха перед Богом, стыд за совершенный грех, попытка скрыться от присутствия Божия и наказание смертью. Грехопадение человека привело к изгнанию его из Эдемского сада.
0: О влиянии грехопадения на народ человеческий.
1: Грех Адама органически связан со всеми последующими поколениями. При рождении человек наследует греховную природу Адама. Невозрожденный человек является духовно мертвым.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Жизнь или планирование семьи».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В наших предыдущих передачах и сегодня мы не устанем повторять, что Бог есть Творец и Создатель жизни. Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на некоторые завуалированные ложные убеждения и полуправду, получившие широкое распространение в христианском мире. Эти убеждения породили множество серьезнейших проблем в христианских семьях. Если мы не выявим эту ложь и не отвергнем ее, укрепляясь в истине, то с каждым последующим поколением она растет подобно снежному кому. Неудивительно, что, будучи заклятым врагом Бога, сатана ненавидит жизнь. Он всегда пытается уничтожить ее. Он убедил Адама и Еву отведать запретный плод, зная, что тогда они умрут, как и обещал Бог. Когда у Адама и Евы родились двое сыновей, сатана внушил старшему мысль об убийстве младшего брата. Сатана – вор. Об этом говорил Иисус. Сатана – вор, который приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Его намерения и планы полностью противоположны Божьим, потому что в этом же стихе Иисус говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Поэтому сатана никогда не радуется рождению детей. Каждый рождающийся ребенок может в будущем спутать его планы, приняв Божью благодать и став подданным Божьего Царства. И поэтому в дело идет все, что может помешать женщинам иметь детей. Например, он внушает им нежелание исполнять Богом данное предназначение вынашивать, рождать и охранять жизнь. Аборты, детоубийство и гомосексуализм – вот лишь некоторые примеры разрушения жизни, которые стали приемлемыми, даже привычными в нашей культуре. Крестьяне, которые доверяют Библии, сразу же отвергают эти дьявольские дела. Однако евангельский мир, в том числе и многие известные защитники жизни, не так решительно отстаивают свою точку зрения, когда речь заходит о других аспектах этого вопроса, и не имеют ничего против предохранения от беременности. Одним из фундаментальных утверждений феминистической идеологии всегда было право женщины самой решать, будет ли она рождать детей, и если да, то когда и сколько. Суламиф Файерстоун, популярная писательница-феминистка 60-х и 70-х годов, сформулировала это так: «Корень угнетения и несвободы женщины – это обязанность рожать и воспитывать детей». Христианский мир невольно согласился с этой конспекцией, а потому привычным делом стали контрацепция, стерилизация и планирование семьи. В результате миллионы христианок и христианских пар, сами того не зная, стали пособниками сатаны в его стремлении ограничить рождение детей и таким образом навредить жизни.

0: Почитаем снова дневник Евы.
1: Недавно Адам начал рассуждать о рождении третьего ребенка. Я не очень-то это одобряю. Я люблю наших мальчиков больше всего на свете, но быть матерью так трудно. В последнее время их отношения крайне осложнились. Каин постоянно соперничает с младшим братом и всегда проигрывает. Такое ощущение, будто он хочет всем что-то доказать. Его поведение становится невыносимым. Он замкнулся в себе, ходит мрачный и временами впадает в депрессию. Из него и слова не вытянешь. Я пытаюсь его ободрить, но, кажется, мои слова ничего не меняют. Раньше он был близок к Богу, но теперь говорит, что даже не знает, верит ли в него. Отец иногда сильно за него переживает. Что-то между ними не ладится. Порой мне кажется, что Адам слишком строг с ним. Я напоминаю ему, что было время, когда мы сами переживали такие же трудности. Я чувствую, что абсолютно не в состоянии исправить своих детей. Я беспокоюсь, как эта ситуация отразится на Авеле. Я просто не представляю, как мы сейчас можем позволить себе еще одного ребенка.
0: Материнское сердце — сокровищница, в которой спрятаны величайшая радость и самые жестокие разочарования и боль. Неважно, блистает ли ребенок в большом спорте или же не в состоянии даже хорошо ходить, умен ли он не по годам или отстает в развитии, становится ли он уважаемым директором крупной компании или закоренелым преступником. Мать никогда не перестанет надеяться, мечтать и переживать за своего ребенка, которого когда-то качала в колыбели. Именно эти самые нежные человеческие отношения, любовь к своей же плоти и крови, самая уязвимая область жизни женщин. Как и везде, здесь сатана располагает целым арсеналом ложных убеждений, которые использует, чтобы внушить женщине ложь о детях и роли матери. Внушая эту ложь, сатана стремится не только закабалить матерей, но и передать эту ложь следующим поколениям, чтобы те не познали истину и не испытали на себе ее освобождающую силу. Ложь 27. Только мы решаем, сколько иметь детей. Популярная писательница Мэри Прайд так пишет об этом в своей проникновенной книге «Путь домой». Планированная семья — это мать абортов. Прежде чем в моду вошли аборты, целому поколению людей нужно было внушить, что необходимо планировать количество и время рождения детей в угоду собственному удобству. Мы, современные христиане, возвышаем голос против абортов, и это верно. Однако мы вынуждены сражаться с этой проблемой только потому, что проиграли другое сражение еще 30 лет назад. Как только семьи начали считать детей творением своих рук, которое можно запланировать по своему желанию, люди вообще перестали ценить человеческую жизнь. Аборт — это прежде всего позиция вашего сердца. «Я важнее», «Моя карьера важнее», «Моя репутация важнее», «Мой комфорт важнее», «Мои финансовые планы важнее» и так далее. Но ведь именно такие убеждения лежат в основе планирования семьи, которое наши церкви проповедуют уже 3 десятилетия. Большинство людей, в том числе и верующих, определяют размер своей семьи, даже не осознавая, что за этим стоит их страх, эгоизм и человеческая логика. Как мы можем позволить себе еще одного ребенка? Мы едва сводим концы с концами. А что будет, когда придет время платить их обучение? Я физически не в состоянии иметь больше детей. Мне хватает 2. Я и так уже истощена. Если у нас будут еще дети, у нас с мужем совсем не останется времени друг для друга. Мои друзья или родители подумают, что мы ненормальные, если у нас будет больше детей. Они и так думают, что у нас их многовато. Если бы мы позволили Господу определять, сколько нам нужно детей, то у нас их было бы уже десятка два. Мир говорит, дети — это тяжело. Божье Слово говорит, дети — это одно из величайших благословений для семьи. А мы все смотрим на небеса и молимся. Боже, не посылай нам больше таких благословений. Мир говорит, смысл брака в том, чтобы сделать тебя счастливой, а в это понятие дети могут и не входить. Божье Слово, напротив, учит, что одна из важнейших целей брака — рождать и выращивать детей. В первом послании к Тимофею Павел напоминает нам, что рождение детей — важная, Богом данная роль, которую может исполнить только женщина. Павел говорит молодым вдовам, чтобы они вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Первое послание Тимофея, 5 глава, 14 стих. В последнем стихе 2 главы он утверждает, что женщина спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Первое послание Тимофея, 2 глава, 15 стих. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи — «Жизнь» или «Плодисмент».

Конечно, это не означает, что женщина может достичь вечного спасения только через чадородие. Этот стих имеет такую же грамматическую структуру, что и увещевание Павла к Тимофею. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Павел говорит, что дело Тимофея — это проповедь, и что верность этому призванию будет подтверждать истинное покаяние. Проповедование — не средство спасения Тимофея, а естественный плод его спасения. Точно так же желание женщины выполнять, а не отвергать свое Богом данное предназначение и призвание, чадородие является естественным плодом истинного покаяния. Доказательством того, что она принадлежит Богу и следует по его пути. Это не означает, что все женщины призваны Богом выходить замуж и рождать детей, но в общем и целом это главная роль, предназначенная женщине Богом. Мария из Назарета – прекрасный пример женщины, которая подтвердила свою веру готовностью родить ребенка, несмотря на то, что это не входило в ее план. Мы можем лишь предположить, какие возражения могли появиться в сердце Марии, когда ангел объявил ей, что она родит сына. «Я слишком молода, я еще не готова родить ребенка. И я не могу проводить время с Иосифом и моими друзьями, мне придется сидеть дома с ребенком. Я хочу сначала обосноваться в нашем новом доме. Что скажут люди? Никто меня не поймет. Мы еще не можем позволить себе ребенка. Иосиф только начинает свое дело. Ребенок родится как раз в то время переписи Цезаря, а мы должны быть в другом городе. Но в Писании нет ни одного намека на подобные мысли и сомнения. Ответ Марии был прост. «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Евангелие от Луки, 1 глава, 38 стих. Другими словами, она сказала: «Ты мой Господь, я твоя раба, мое тело принадлежит тебе, а потому я принимаю любые неудобства и трудности, которые ты приготовил мне. Самое важное для меня — исполнить твою волю, выполнить то, для чего ты сотворил меня. Я с радостью исполню твою волю». Ложь 28. Дети должны жить в реальном мире, чтобы знать жизнь.

ребятами познали зло на собственном опыте. Он желает, чтобы мы были мудры на добро и просты на зло. Послание Римлянам, 16 глава, 19 стих. Но сатана говорит, ты сама должна все попробовать. Он говорит родителям, ваши дети должны сами все попробовать. Если вы будете держать их в неведении о том, что представляет собой реальная жизнь, они не смогут найти в ней свое место и выжить. Но истина заключается совсем в другом. Она не в том, чтобы вырастить детей, которые смогут найти свое место или даже просто выжить в этом мире. Задача каждой христианской семьи – это вырастить людей, которые будут любить Бога всем сердцем своим, всей душой, всей силой и всем разумением, которые построят крепкие отношения с Господом Иисусом и жизнь которых будет ярким светом, пронзающим тьму вокруг них. Родители-христиане должны стремиться к тому, чтобы вырастить не просто хороших детей, но детей, которые будут с радостью жить в истине, детей, любящих праведность и ненавидящих зло, детей, которых Бог использует, чтобы изменить мир. Я не перестаю благодарить Бога за моих родителей. Они научили нас любить святость и испытывать отвращение к греху. Не столько из страха, что современная культура повредит нам, сколько из почтения и любви к Господу. Хотя наши родители могли отдать нас в одну из прекрасных частных светских школ, они решили, что мы будем учиться в менее качественной христианской школе. Они предпринимали конкретные шаги, чтобы уберечь наши юные умы и сердца от влияния этого мира. Бог дал моей матери мудрость четко определять, от чего нас нужно ограждать. И это были такие вещи, к которым многие современные верующие родители относятся совершенно спокойно. Например, в то время, как почти каждая наша ровесница играла в куклы Барби, мы почти ничего о них не знали. Наша мама мудро считала, что если девочка будет играть с куклой, имеющей пропорции и достоинства взрослой женщины, это может помешать развитию здорового отношения к физиологическим различиям между мужчиной и женщиной. Когда я была маленькой, наше общество билось в агонии бунтов, забастовок и революций. Диссиденты выступали против войны во Вьетнаме, маршируя по улицам и сжигая флаги. Миллионы молодых людей утопали в наркотиках, сексе и рок-музыке. Верховный суд постановил, что женщины имеют право делать аборты. Хрущев угрожал уничтожить Соединенные Штаты. Мы знали об этих событиях, но не из вечерних новостей. Мои родители считали, что некоторые темы просто не для детского ума, и они чувствовали, что мы сами должны формировать наше представление о происходящем в мире. Результат? Я росла тепличным ребенком. Вплоть до окончания школы я не слышала ни одного нецензурного слова. Я почти ничего не знала о популярных героях комиксов, фильмах или телепрограммах того времени. Но по милости Божией и благодаря влиянию мудрых родителей я знала то, о чем не знало большинство моих сверстников. Я понимала разницу между злом и добром. Я хорошо знала Писание, кроме ежедневного чтения Библии дома и здравого учения в церкви, я прошла 2 курса по изучению Библии от начала и до конца. Они были включены в нашу школьную программу. Я знала наизусть большие отрывки из Писания, была знакома с основными доктринами христианской веры и помнила наизусть многие христианские гимны. Я прочитала биографии многих настоящих героев, таких как Хадсон Тейлор, Джордж Мюллер, Уильям Карри и Глэдис Эйлворт. Некоторые считали, что мы должны получить образование более высокого уровня, но мои родители полагали, что начало мудрости – это страх Господень, и ничто не подготовит нас к жизни лучше, чем наставление в Божьем Слове. Практическое применение. Противопоставь лжи истину.

Ложь. Только мы решаем, сколько иметь детей. Истина. Бог – творец и создатель жизни. Все, что мешает или внушает женщинам нежелание исполнять Богом данное призвание дарить жизнь и заботиться о ней, помогает воплощению замыслов сатаны. Одна из целей брака – воспитывать благочестивое потомство. Рождение детей – очень важная роль, которую Бог предназначил исполнять женщинам. Детей нужно принимать как благословение от Бога. Ложь. Дети должны жить в реальном мире, чтобы знать жизнь. Истина. Наша задача – воспитывать не таких детей, которые смогут приспособиться к этому миру или просто выжить в нем, а таких, которых Бог использует для изменения этого мира. Как молодые, нежные ростки, дети должны быть защищены от влияния мира, пока не станут духовно зрелыми и способными противостоять миру самостоятельно. Страх Господень и вера в Бога – лучшие средства подготовки детей к противостоянию светской культуре и переменам этого мира. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 126. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 13 по 15 стих. Псалом 77. С 1 по 8 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь. Спасибо, дорогой Отец, за Твое отцовское сердце. Спасибо, что Ты усыновил меня. Спасибо, что заботишься обо мне, удовлетворяешь мои потребности и делаешь меня духовно зрелой. Спасибо за Твою любовь к детям. Помоги мне принять и любить их, как Ты. Спасибо, что Ты создал меня женщиной, предназначил носить под сердцем дитя и заботиться о нем. Пожалуйста, научи меня исполнять призвание матери, моих детей по плоти или детей, которых Ты поручил моей заботе. Пусть моя жизнь заставит следующее поколение жаждать праведности, стремиться стать подобными Небесному Отцу. Во имя Иисуса. Аминь.

сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. С вами была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе! У микрофона Виктор Серпевский. Я приветствую всех вас любовью нашего Господа. Друзья мои, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». И сегодня вашему вниманию предлагается послушать две песни в исполнении Бориса Бережного, Андрея и Инны Бекишевых и проповедь на тему «Мы не предупредим умерших». Итак, друзья мои, пусть Господь благословит каждого из вас, слушая нашу радиопередачу «Луч надежды».

Мир вам от Господа, дорогие братья и сестры во Христе, уважаемые наши радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня я с вами желаю поделиться из Слова Господня. Предлагаю место Священного Писания из первого послания апостола Павла Фессалоникийцам 4 главы, начинаю читать с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Это место Священного Писания я сегодня читал на похоронах нашей дорогой сестры в Господе. Человек прожил долгую, но прекрасную, красивую жизнь. И хотя родственники свидетельствовали о том, что она очень много пережила на своем жизненном пути, много гонений, много испытаний, голодала, выращивала детей, отец ее был взят в 1937 году, и там, в узах, закончил свой жизненный путь. А его жена осталась вдовой с 8 детьми. Но постоянно она находила силы в себе, силы в Слове Господнем, чтобы воспитывать своих малых деток. И все дети ее пришли к Господу. Все они прошли чудесный путь христианского служения людям и Богу. Она рано ушла из жизни, но оставила прекрасное наследие своих детей. И то благословение, которое она получила, еще живя со своим покойным мужем, она имела в детях своих и позже во внуках своих. Ее третья дочь также прожила чудесную жизнь. Но и у ней была жизнь, полная лишений, полная переживаний, полная страданий. Однако она очень любила Господа. И до конца дней своих она сохранила твердое упование на Господа нашего Иисуса Христа. Она жила надеждой, надеждой на встречу со своими близкими, родными. И вот сегодня мы были на ее похоронах. Много прекрасных слов было сказано в ее адрес. И это действительно была правда. Павел апостол говорит: «Не хочу же вас оставить, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Такие слова: «Не хочу же оставить вас, братья». «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Это выражение, которым пользовался апостол Павел, разъясняет верующим святую истину, еще сокрытую от них. В этих словах мы видим надежду. Как и 13, так и 14 стихи говорят нам о том, что непременно наступит время пришествия Иисуса Христа за Церковью. И Павел апостол, хотя и говорит о приближающемся пришествии Христа, он нигде не упоминает о точном времени Его или о сроке Его. В Божьем плане второе пришествие Иисуса Христа – событие неминуемое. Оно должно прийти. И это должно совершиться. Павел апостол был готов к встрече с Господом еще при своей жизни земной. И для него, как для глубоко верующего человека, пришествие Иисуса Христа было желанным моментом. Апостол Иоанн в своем послании пишет такие слова: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, то есть Иисуса Христа, как Он есть». Об этом написано в 3 главе. Я глубоко убежден, что апостол Иоанн, писавший свое послание, также ожидал встречи
или дня пришествия Господа своего. Да и сегодня, друзья мои, ожидание встречи со Христом побуждает нас к трезвой, чистой, богоугодной жизни во Христе Иисусе. Давайте мы рассмотрим несколько моментов. Посмотрим на тему упования верующих людей, на то, какое они имеют утешение в пришествии Иисуса Христа и на готовность верующих встретить своего Спасителя. Потому что, согласно учению, изложенному в первом послании Фессалоникийцам, в первой главе можно видеть святую истину – пришествие Христа, вдохновляющая надежда для христианина. Вторая глава нам рассказывает о действенной надежде для христианина. Третья глава нам говорит об очищающей надежде. И четвертая глава говорит об утешающем положении человека, о его надежде, о его уповании, о встрече с Господом. И далее последняя глава говорит нам о пробуждающей силе, о надежде, которая не постыжает. Итак, упование верующего человека. Если серьезно следовать учению апостолов и их примеру, как апостола Павла, Петра, Иоанна и других апостолов, то мы можем ожидать Иисуса Христа, и нам нечего ожидать Антихриста или великую скорбь. В первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, апостол Павел говорит: «Мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, с кем? С теми, которые уже умерли, будем восхищены на облаках, в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Так он говорит. Сегодня многие люди рассуждают, возьмется ли церковь до великой скорби, возьмется ли церковь во время великой скорби, в середине ее, или возьмется церковь после великой скорби, в конце? Для меня, например, этот вопрос не стоит. Я не хочу убеждать никого, но мое понимание Священного Писания таково. Иисус Христос должен избавить церковь от великой скорби, а это значит, Он должен прийти до того, как настанет время великой скорби, которое придет, чтобы испытать всех живущих на земле. Так написано, Слово Божие нам говорит, «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем, и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, и нам нечего делать здесь с Антихристом и делить его участь на земле». Если так мы будем понимать, мы не будем постыжены. И день пришествия Иисуса Христа за Церковью будет для нас самым счастливым днем. Изучая Священное Писание, точнее, вот первое послание Фессалоникийцам, можно предположить, что после смерти некоторых святых верующие стали подумывать о том, не утратили ли они возможность быть восхищенными в составе церкви. И апостол Павел на этот вопрос дает совершенно ясный ответ. Он опять возвращает нас к своему упованию на Господа. 14 стих этого послания 4 главы говорит нам, «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, а это действительно так, и мы искренне веруем в это, то апостол Павел говорит, и умерших в Иисусе Христе Бог приведет с Ним». И далее, «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не успеем предупредить умерших». То есть, быть восхищенными, прежде чем они будут восхищены. Нет. Но после того, как Господь пробудит их, и они будут взяты, мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаке. То есть, мы будем там же, где и они. Так говорит нам 17 стих. «Встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Павел апостол желает утешить каждого из нас этими словами. И если мы уже получили утешение из этих слов, то почему мы должны скорбеть об умерших? Как мы будем характеризовать второе пришествие Христа? Что случится, когда Христос сойдет с неба? Думали ли мы об этом? Конечно же, да. Думали, не раз. Много молились и много вопрошали Господа. Где состоится встреча с Ним? Писание отвечает нам: на воздухе, то есть между небом и землей. Выражение «на облаке» говорит нам о том, чтобы мы поднимали вверх глаза свои. Ведь облако не находится на земле, и облако не находится на небе, между небом и землей. То есть, другими словами, мы будем в совершенно другом состоянии, когда Господь изменит наше тело и восхитит. Устанавливать времена или сроки – не наше дело, не правда ли?
Но иногда люди говорят: конечно, написано в Слове Божьем, что не знаем ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий, но ведь не написано же, в какой год Он придет. И вот многие такие великие умы, в кавычках, ищут возможности для себя и для других убедить, чтобы сказать, когда придет Господь, в какой год. И много раз уже предсказывали они день, или точнее год пришествия нашего Иисуса, но Он все не приходил. Сколько бы человек ни планировал таких дат, таких годов, таких дней, все равно человек не способен будет угадать, когда будет день пришествия. Но однако же мы каждый день, каждый час, каждый миг должны быть готовы к встрече с Ним. Вопрос: что подразумевается под Днем Господним? День Господень, что это? Воскресенье? Выходной день? Первый день недели? Или это какой-то особый день? Мне думается, что это относится не к дням недели, а это относится к какому-то особому положению. День Господень – это тот день, когда будет поистине Господь в силе Своей проявлять чудеса Свои, когда Он силою и славою возьмет детей Своих. И если это действительно день Господень, значит, Он не день человеческий. И значит, человеку проникать в тайны Божьи Бог не дал права. Итак, дорогие друзья, День Господень придет. Он придет неожиданно. Ибо когда будут говорить, как написано, мир и безопасность, тогда внезапно написано, постигнет их пагуба. Пагуба людей, которые думают о том, что будут жить вечно, счастливо, безопасно, в полном мире и согласии в странах, в народах, в семьях и так далее. Но давайте, друзья мои, постараемся понять, к кому обращается Павел Апостол, говоря «их». «Их» – это тех, которые не думают вообще о пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть эти люди – люди мира сего, живущие в греховном состоянии без Бога, без мира с Богом. И хотя они будут говорить «мир и безопасность», на самом деле для них как раз и наступит самая страшная опасность. И в то время, когда они будут говорить это, Господь явится. Постигнет внезапно тогда их пагуба. Их пагуба, не церкви пагуба, потому что церкви уже на месте здесь на земле не будет. Надо сказать, что с восхищением церкви Иисуса Христа уже закончится день благодати и начнется другой день. День Божий, день Господень, о котором евреи много раз слышали из Ветхого Завета. И этой теме уже было посвящено много-много и проповедей, и различных толкований. Дорогие друзья, Слово Божие говорит нам, чтобы мы бодрствовали и трезвились. Бодрствовали и трезвились, чтобы не впасть в искушение. Сегодня много советчиков появляются на различных сценах, в различных церквах, на различных кафедрах, которые говорят о пришествии Иисуса Христа как о каком-то будущем, далеком явлении, которое мы даже и можем не увидеть. Такими речами многие проповедники успокаивают, убаюкивают детей Божьих, и они постепенно изо дня в день становятся, как говорят, тише и тише, до тех пор, пока приходят в полный духовный сон. Что же произойдет, когда Господь придет с неба? Написано: «Мертвые во Христе воскреснут прежде». Как мы уже отмечали выше, вопрос об усопших, об умерших во Христе до пришествия Христова весьма беспокоил верующих. Да? Многие верующие желали проникнуть в эту святую истину, в святую тайну. Это дело не человеков, это дело самого Бога. Хочу прочитать еще раз 16 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретении Господа на воздухе». Заметьте, сам Господь. Как чудесно, что апостол Павел именно так и написал. Сам Господь. Не ангелов своих, не архангелов своих Он пошлет на землю для совершения этого великого дела. Нет, Он Сам. Это Его дело. Это даже не ангельское дело, Его личное дело. Он Сам. Тем же призывом,
тем же голосом, которым воскресил Лазаря, однажды сказав: «Лазарь, выйди вон», он сам этим голосом скажет: «Воскресните из мертвых все, которые умерли и были верны мне до конца». Он скажет: «Воскресните, восстаньте», и они воскреснут, они восстанут, они будут в новых телах. А потом и мы приобретем такие же тела, как и приобретут те, которые умерли до нас. Мы в новом виде, в новом положении предстанем перед Господом вместе с теми, кто ушел впереди нас в день смерти своей. И еще одна очень важная деталь. Когда Иисус Христос, как Господь и Царь неба, придет на землю для установления своего царства, то Он пошлет ангелов во все концы земли, чтобы собрать избранных как из израильского народа, так и из язычников. Это одно дело. А вот здесь, в восхищении церкви, ангелы уже не будут принимать участие, потому что написано: «Сам Господь, это Его личное дело. Он придет за Своей невестой, и Он никому не доверит это святое дело совершить. Это Его дело». И эти люди, дети Божьи, воскресшие, умершие, и те, которые будут живыми восхищены, возликуют. Возликуют в торжестве, потому что они увидят Его таким, каким Он действительно есть, и сами будут изменены. Заметьте, друзья мои, еще раз, то, что Господь делает с церковью, Он не поручает это дело никому. Когда нужно было возвестить о самом Иисусе Христе, то ангелы, конечно же, принимали участие. Ангел Гавриил пришел и сказал Марии о рождении Иисуса Христа. Когда Иисус Христос был рожден, ангелы также ликовали и возвещали пастухам. К рожденному младенцу пришли волхвы с востока. Они пришли поклониться ему как царю иудейскому, о чем мы читаем в Евангелии Луки и о чем мы читаем во второй главе Матфея. Однако же, когда пришло время рождения Церкви Господа нашего Иисуса Христа в день Пятидесятницы, то ангелы уже не принимали в этом святом деле никакого участия. На учеников сошел Дух Святой. Когда Церковь будет взята от земли, сам Господь сойдет с неба. Он не пошлет для этого дела ангелов. Нет, нет. Ангел только вострубит. Но сам Господь придет за Своей Церковью, за Своей невестой. 18 стих нам говорит: «Итак, утешайте друг друга сими словами». Утешайте, значит, проповедуйте, значит, говорите, наставляйте, вдохновляйте, поддерживайте этими словами слабых, тех, у которых очень немощная вера. Господь обещает нам чудесную встречу не только с Ним, но и с нашими близкими, с нашими родными, с нашими друзьями, с теми, которые прошли прекрасный путь следование за Христом. Верующих людей, детей Божьих, Слово Божие рассматривает как сынов света и как сынов дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы, так написано. И так апостол Павел советует нам: не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. А мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому апостол Павел говорит: увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, сегодня мы немножечко коснулись темы пришествия Господня. И пусть Господь больше наполнит нас Духом Своим, когда мы будем вставать на колени молиться, когда мы будем читать Святое Писание, когда мы будем беседовать, чтобы истины Его больше и больше открывались для нас. Пусть Господь поможет всем нам ценить то, что мы имеем. А мы имеем великое. Мы члены тела Христова. Мы дети Божьи. Мы не чужие Ему, Он наш, и мы Его, и Он придет за нами. А те, которые умерли, они, конечно же, встретятся с нами в тот прекрасный, блаженный день, когда Господь позовет своих от земли. Господу же нашему, который дал нам такое упование, принесем славу и благодарность за все.
Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». К дому Каратаевых приближаются Мария Петровна, Хельми Ивановна и Антти. В руках у них рулоны новых ярких половиков.
1: Ой, надо же, какие тяжелые. Ну и работы тебе, Хельми, с ними было.
2: Да, работы хватило.
3: А наша мамочка работы не боится. Скорее наоборот, работа ее боится.
1: Ты, Анти, все что видишь, молодчина. А между прочим, мужчины, Анти, даже представить себе не могут, сколько сил требует вот такая женская работа.
3: Я теперь вполне понимающий элемент.
1: А вот как?
2: Анти прав. Они с Натой действительно много мне помогли.
1: О, ну молодцы.
3: Вот, мама, слышала. Я много рядов наткал. Интересно ткать.
1: Ну, что поделаешь, придется поверить.
3: Дайте мне, мама, ваш половик. Я понесу его вместо с другими.
1: Нет, не дам, нет. У меня еще достаточно сил. Ну и не настолько уж я стара.
3: Не сомневаюсь. Просто я же мужчина. Да и вы не так устанете. Не даете мне быть джентльменом?
1: Не даю. Да. Понесем каждый свой.
2: Да, понесем каждый свой.
1: И как хорошо тебе, что у Ирины будут новые половики, правда? Она так много сделала для всех нас, что вполне достойна их.
2: Правда.
3: Разве ничего нельзя получить по милости? Неужели все надо только заслуживать?
1: Ну почему же? Можно и по милости. Я ведь и тебе тоже заказала половики. Хотя ты их и не заслужил.
3: Вот так, теща.
1: Что ж.
2: Да, тещи теперь пошли такие молодые.
3: Ну, такой подарок действительно большая милость.
1: Ну, какая уж там большая. Тряпок ведь всегда хватает. Было бы кому ткать.
2: Да.
1: Да и платить за работу не надо, родственники ведь. А как это хорошо, когда можно хоть кому-то радость доставить? Ведь это же дороже всяких денег.
2: Да, правильно.
1: Дал бы Господь, чтобы мы, прежде чем умрем, могли бы многим, еще многим доставить вот какую-то радость.
2: Да. А может быть, уже совсем скоро Христос придет. И вполне возможно, что никто из нас и не увидит смерти.
3: Конечно, все может быть.
1: Да, но... Верующий, ведь не страшно и умереть.
3: Это верно. Вот мы и пришли.
1: О, пока поднимешься, задохнуться можно.
2: Да, правда.
3: Я же говорил, надо было не отдать половик.
1: Зато сама донесла.
3: Да.
1: Ну, звони, Анти.
3: Добрый день, красная девица. А вот посмотри, что мы принесли.
4: Мама! Иди скорее сюда, совсем что они принесли.
5: Приветствую.
3: Приветствую.
5: Ой, ну что это все значит?
3: Вот вам, надеюсь, понравится.
5: Для чего столько половиков?
3: Да.
2: Это тебе, Ирина, подарок от Марии.
1: И от Хельми, от Анти. Они тоже сделали свой вклад.
5: Ой, ну что вы!
3: Да.
5: Ну, какие красивые, яркие какие. Давайте их положим сюда.
3: Да.
4: Ой, тебе.
5: А тяжелые-то какие, как вы дотащили.
3: Ну, как?
5: Да ведь никакой знаменательной даты-то нет. В честь чего это вы вдруг?
2: Ну, просто захотелось сделать вам приятное.
5: Ой,
2: это,
5: же.
2: Если можно так выразиться, дар любви.
1: Совершенно верно. Так что принимай без возражений.
2: Спасибо большое.
1: Я вот думаю, разве обязательно делать подарки только в честь праздников?
5: Ну,
3: нет.
5: Даже неудобно. Но, давайте садитесь.
3: Да,
5: проходите,
3: спасибо.
5: Садитесь. Спасибо. Ой, я вам так благодарна, просто не нахожу слов.
3: Я догадался, что Ирине это понравится.
5: Ну, конечно, конечно.
4: И мне тоже понравится.
5: И тебе тоже понравится.
3: О, хорошо.
5: Красивая, да чего красивая. Надо же, Хельми, у тебя такой хороший вкус.
1: Да, Хельми у нас постоянно.
5: Да, всегда нужно положиться на тебя полностью в таких делах.
4: Мама, а куда мы эти поставим половицы?
5: А вот расстелим, расстелим. Да. Вот видишь, у нас...
2: А мой маме как здесь, раз подходит, да. И к шторам, и к обоям.
5: Да, надо же, как хорошо подходит, а?
3: Да.
5: Надо же. Хоть и говорят, что сейчас половики не в моде, но мне очень нравятся половики больше, чем ковры.
3: Ну да,
5: то. Это уютно, да, да, сразу с половиками. И красиво становится.
1: И просто.
5: Да.
4: Теперь у нас половиков до самого пришествия Христа хватит.
2: Правильно, слышите, мы тоже по дороге как раз о пришествии говорили.
5: Правда.
2: Что придется ли умереть? Или так мы дождемся встречи с Иисусом при жизни уже?
5: Да. Ой, как было приятно дождаться. Не надо было умирать.
1: Да.
4: Мне кажется, что Иисус придет раньше, чем эти половики износятся. Потому что так много всего плохого творится. Да еще об войне говорят.
5: Ой, ну да, конечно.
2: Да, мы живем действительно в очень серьезное, беспокойное и напряженное время.
5: Да, это так.
2: Но, Верочка, наше счастье, что мы можем надеяться на Иисуса, так ли?
5: Да, у нас же Господь. Да.
4: А знаете, тетя Мария, я часто думаю о тех людях, которые еще не слышали о Христе. У них ведь нет никакой надежды. Им, наверное, очень страшно.
2: Да, Верочка. Конечно, Верочка. Библия говорит, что люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. И ты, Верочка, счастливая, что да, у тебя верующие родители, которые говорят тебе об Иисусе Христе и о вечности.
5: Да, не все ведь имеют верующих родителей.
2: Да.
4: Есть много-много тысяч мальчиков и девочек, которых мама и папы учат, что Бога нет.
5: Да, есть.
4: А что с ними будет, если вдруг начнется атомная война?
2: Ой, это очень серьезный вопрос. Но одно ясно, что это не будет виной этих детей. Небесный Отец – праведный судья. Он не осудит несправедливо, незаконно. Нам надо поручить их в любящие руки Бога.
5: Да.
4: Это правда, что Бог – Отец всем людям, и что Он любит каждого человека?
2: Да, Верочка, это самая истинная правда.
4: Тогда об этом надо говорить всем-всем, кому только можно.
3: Вот именно, милая девушка. Но это, к сожалению, не везде разрешается.
5: Да.
3: Я думаю, что именно те, кто запрещают, и будут отвечать пред Богом за это.
5: Да, да. На них лежит очень большая ответственность.
3: Настолько большая, что они представить себе не могут.
2: Я думаю, что наказанием будет уже то, что они предстанут перед всемогущим святым Богом во всей наготе своих грехов и преступлений.
3: Да, да, да.
5: Да.
3: И нечем будет защититься или оправдаться, и некуда бежать. Да.
5: Вот недаром сказано в Библии, что страшно впасть в руки Бога живого, если не пережито спасение. Правда?
2: Да.
5: Правители мира сего несут ответственность за то, куда они ведут народы.
2: Это правильно, да.
5: Но ответственны и семьи. Ведь всякое общество и государство состоит из семей. Каковы семьи, таково и общество.
3: Да,
5: да.
3: А семьи зависят от своих членов, то есть от своих отцов, матерей.
4: Но у нас ведь такая хорошая семья. Это потому, что наша мама с папой очень ответственные, правда?
3: Ты, Верочка, как всегда попадаешь в самую точку.
5: Точно. Да, нам хорошо живется. Все-таки все верим в нашего Господа Иисуса Христа.
2: Да,
5: все спасены. Да. Счастливая семья.
4: Да.
5: Дал бы Господь, чтобы многие познали это счастье в Иисусе Христе.
2: Да.
5: Ну, а теперь нам еще веселее будет жить. Смотрите, какие половики теперь у нас появились. Их, как сказала Вера, хватит до самого пришествия Иисуса Христа. Ну, до чего же они красивые? Просто удивительно.
4: Да, теперь у нас совсем красиво. А на небе тоже половики будут, да?
1: Ну, вот этого я не знаю, но вот золотые улицы там будут.
5: Лучше половиков.
4: А я бы лучше по половикам ходила. Золото такое твердое и холодное.
3: Я думаю, что у Бога под словом «золото» подразумевается совсем другое золото. Скорее, это какое-то сияние, которое подобно золоту.
5: Да, мы не знаем, что это там на небе будет, каким все будет.
4: А, тогда это другое дело.
1: Ай-яй-яй, вот тогда. Нашей принцессе даже золотые улицы не подходят.
3: Все правильно. У царских детей и требования царские.
1: Вот как. А я иногда по простоте своей думаю, что сумею ли я там на небе как следует правильно вести себя.
3: Но для каждого из нас будет там такое место, где мы будем чувствовать себя очень-очень хорошо.
1: Да,
5: да,
1: это верно.
5: Это так.
1: Ну и фантазеры же вы.
5: Ну ладно, вы тут побеседуйте, а я пойду чаек поставлю.
3: О, спасибо.
5: Как хорошо, что я как раз успела испечь пирогов с творогом и капустой.
3: Правда?
1: Чудес!
4: А я вам помогала.
5: Да.

Вера Каратаева права. Всем людям нужно говорить о Боге и о Его любви. Это нужно делать уже по той простой причине, что многие не знают главной библейской истины, что Бог есть любовь. Неужели Бог есть любовь? Удивляются многие. Что-то не похоже. Если Бог есть любовь, то почему Он допускает, чтобы невинные страдали и болели? Почему рождаются инвалидные дети? Почему дети оставляются на произвол судьбы, остаются без защиты семьи? Прежде чем утверждать, что Бог есть любовь, ответьте на эти больные вопросы. Такое требование справедливо, и оно всегда должно быть удовлетворено. Начнем с того, что люди, особенно неверующие, атеисты, сомневаются в том, что Бог есть любовь, и что Он вообще существует. Если мерить Божью любовь мерой человеческого страдания, то неуместно ли задать вопрос, что порождает это человеческое страдание? Причастен ли Бог к этому? Большую часть страданий в нашем мире люди сами порождают, как себе, так и другим. Ну, конечно, люди причиняют себе трудности, это ясно, возразят многие. Но ведь это только малая часть из целого. Как вы объясните врожденные болезни детей, инвалидность или природные катастрофы? Почему Бог своей всесильной рукой просто не ликвидирует все источники страдания? Бог, конечно, мог бы это сделать. Но сделав это, Он вынужден был бы ликвидировать всех людей, все человечество. Хотя есть много разных причин страдания, сам человек является главной из этих причин. В Америке, в Европе, в Советском Союзе число разводов постоянно поднимается, число убийств и самоубийств возрастает, преступность увеличивается. Все это порождает страдания, и это страдание порождает сам человек. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, сколько бед на самом деле Бог вам причинил, и сколько бед вы сами причинили себе? Человеческая ошибочность, ошибочность суждения, ошибочность желаний, ошибочность избрания цели, человеческое самолюбие, безразличие, бунтовство, глупость, безрассудство, нахальство всегда лежат в основе человеческого отчаяния и страдания. Бога тут невозможно винить. Сердечные болезни и раковые заболевания занимают первое место в списке источников смерти людей сегодня. Бывают случаи заболеваний, которые Бог допускает с различными целями. Например, случай Иова, о котором рассказывает Библия. Искренние дети Божии тоже заболевают. Но не об этом я хочу сегодня сказать. Я хочу поговорить сегодня о других источниках болезни человека. Болезни чаще всего исходят от нарушения гармонии между человеческим организмом и его окружностью. И часто болезни являются последствием того, что человек ест неправильно, спит неправильно и живет неправильно. Никто никогда не может обвинить Бога за них. Если человек начинает чувствовать себя плохо, то это предупреждение о том, что он делает что-то неправильно. И его ошибки могут отразиться даже на будущем поколении. Бог есть любовь, но мы часто не даем Ему возможности проявить это любви в нашей жизни. Мы не проявляем вовремя послушание Его советам. Почти все скорби, несчастья и болезни мы порождаем не из-за недостатка знания, а из-за недостатка послушания тем постановлениям, которые дал нам Бог. Человек, как правило, не исполняет Божьих 10 заповедей. Неверующий даже потрунивает над ними. Но если он будет их соблюдать, то он будет здоровым физически,
душевно и духовно. Зависть, ложь, воровство, прелюбодейство – все это вредит здоровью. Под знаком либерализма, свободы, образования, науки многие сегодня проклинают и отвергают Бога. Но так поступая, они сами попадают под проклятие. Вдобавок к 10 заповедям, Бог открывает человеку тайны здоровой жизни на протяжении всего своего слова, Библии. Как медицинская наука, так и Слово Божие дают нам полезные советы относительно питания, сна, отдыха, работы. Несмотря на все это, люди, включая и самих врачей, все еще курят и напиваются до отключения сознания. Другие занимаются объедением, третьи разрушают свой организм наркотиками. Бога мы не можем обвинять в том, что Он лишил нас просвещения, если мы упрямо отказываемся от этого света. Но, может быть, тогда можно обвинить Бога хотя бы в том, что Он всемогущий допускает, что люди жадные и самолюбивые. Ведь Бог мог бы держать под контролем

противоречащее его воле. Рассмотрим теперь это положение с другой стороны. Какой смысл было бы создавать человека, который был бы лишен возможности принять неправильное решение? Это было бы равносильно тому, что он бы не мог принять никакого личного решения. Чем он был бы? Совершенным, безгрешным, невинным, безошибочным созданием. Человеком? Нет. Автоматом? Да. Роботом. Компьютером с вложенной готовой программой. Был бы ли он живым человеческим существом со свободной личной волей? Ни в коем случае. Бог пошел на самый большой риск, создав человека существом, формирующим мнение, собирающим идеи и принимающим решения. Что в сущности Бог создал? Бог создал человека с потенциалом стать грешником, но также с потенциалом стать любящим Бога существом. Не будем обвинять Бога в том, что Он допустил появление греха. Будем благодарить Его за то, что Он не отнял у нас возможности стать свободными, искренними и любящими людьми. Не будем обвинять Бога за страдания в нашем мире. Будем объективными и осудим человека за то, что он лично принял решение избрать тот путь, который ведет его к скорбям и печалям. Обвиним самого человека за то, что он отрекся от божественной истины, когда ее предлагали ему. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, написано в первом послании апостола Иоанна. В послании к Римлянам апостол Павел добавляет: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками». Да, когда мы еще хулили Бога, смеялись над Ним, ругали Его, обвиняли Его за наши неудачи, когда мы еще жили в своей греховной нечистоте. Уже тогда Христос отдал Себя на распятие, был проклят за наши грехи. Уверуя во Христа, человек освободится от вины. Он испытает прощение и омытие от греха. Он станет новой тварью в Иисусе Христе. Он получит новую жизнь уже здесь, на земле, и жизнь вечную после земной жизни. Этим Бог доказывает нам, что воистину Он есть любовь. Да, нужно только вспомнить распятие Христа, и человек уже не сможет обвинять Бога в том, что Он не перешел всех границ, чтобы спасти нас, людей. Единственный путь, которым мы, люди, сможем почувствовать лично на себе эту великую Божью любовь, это принять ее. Любовь предназначена быть взаимной. Любовь – это результат твоего личного добровольного решения. Бог со своей стороны уже принял решение. Он отдал своего единородного Сына на смерть ради тебя. Чем ты ответишь Богу? Каким будет твое решение? Если ты раньше не знал, то теперь ты услышал о жертвенной смерти Иисуса Христа ради тебя. Коснулось ли это твоего сердца? Или эта весть останется в твоем разуме одним пустым познанием? Прими свое решение. Библия говорит: верующий во Христа не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Что ты желаешь больше любить?
Бога.

Его свет, Его жертву за тебя, чистоту и жизнь, или тьму, грех, исполнение своей собственной воли. Прошу тебя, прими Иисуса Христа. Обратись к Нему сейчас, в молитве во время этой песни, которая сейчас прозвучит. «Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня, слыша лют мольбой объятый, не пройди меня».

0: Дорогой друг, который сейчас принял решение открыть свое сердце, свою жизнь Иисусу Христу, твое решение – это только начало, но это необходимый первый шаг к разрешению твоих проблем. Будь устойчивым в твоем решении, и ты увидишь, что Бог пошлет тебе помощь. Он тебя не оставит. Он будет тебе опорой.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня мы продолжим наш разговор о роли Святого Духа в спасении. Когда Адам пал, он не просто вывихнул ногу, он даже не получил сотрясение мозга, он умер. Принимая слова Бога такими, как они есть, мы вынуждены признать, что Адам умер. Ведь Бог сказал, что он умрет в тот день, когда вкусит плод запретного дерева. Его тело сразу же начало стареть, в нем поселилось тление. Но по милости Бога Адам не умер сразу. Он прожил более 900 лет. Но Адам все-таки умер, хотя момент смерти растянулся на несколько столетий. Духовная смерть, в отличие от физической, наступила мгновенно. Природа Адама испортилась. Он оказался отчужденным от Бога. С тех пор каждый человек, приходящий в мир, рождается духовно мертвым. Человек в естественном греховном состоянии не способен обратиться к Богу. У него нет даже желания быть спасенным, тем более он не может без особой помощи Бога раскаяться в грехах и уверовать в Христа. Сколько бы физически мертвого человека мы ни призывали ожить, он не будет реагировать на наши слова. В такой же ситуации находится невозрожденный человек. Он не слышит духовных призывов и не принимает духовных истин. Именно так представлял себе состояние человека Спирджин. «Мы рождены во грехе и зачаты в беззаконии. В нас нет ничего доброго и нет склонности к праведности». Вера во Христа настолько идет вразрез с естественными склонностями человека, что уверовать все равно, что плыть против течения, потому что поток воли и желаний человека прямо противоположен вере во Христа. Пока Дух не войдет в человека, он мертв по преступлениям и грехам. Он не понимает Божьих истин, потому что они духовны, и понимать их нужно духовно. А необновленный разум плотского человека не обладает способностью проницать глубины Божии. Учение об испорченности человеческой природы определяло то, как Спирджин понимал роль Святого Духа в спасении человека. И если говорить прямо, Спирджин верил в то, что без возрождающего воздействия Святого Духа грешник не способен обратиться к Богу. Никто никогда не научится истине, если не будет научен Духом. Никто не может познать Иисуса Христа, если не будет научен Богом. Как я обратился к Богу? У истока всего стоял Бог, и Он был Творцом моей веры. Святой Дух сделает так, что человек захочет быть спасенным Христом. Излияние Духа. Он имеет в виду, что если такое желание человеку дано, то оно обязательно приведет его ко спасению. С другой стороны, без этого Богом данного желания обращение невозможно. Во многих проповедях рефреном звучат следующие слова. «На проповедниках обязательно должен пребывать Святой Дух. А иначе, даже если они будут обладать знаниями мудрых людей и красноречием Демосфена и Цицерона, слово не проникнет к вам в душу». О свободной воле он высказывается однозначно. Когда Святой Дух иссушил нашу праведность, то Он выполнил лишь часть работы. Нужно уничтожить еще многое другое, и, помимо всего прочего, хваленную силу воли. Большинство людей думают, что они смогут обратиться к Богу, как только решат сделать это. «Я волевой человек», — скажет кто-то, «и если я приму решение быть религиозным человеком, то стану им без особого труда». «Да о чем речь?» — говорит другой. «Наступит день, я исправлю все ошибки прошлого и начну новую жизнь». Но, дорогие слушатели, волевые решения плоти – это красивые полевые цветы, которые должны засохнуть. Оказывается, наша воля противится всему доброму, и в нас не возникает естественного желания прийти ко Христу, чтобы иметь жизнь. Наследники неба не от крови, не от желания плоти, не от желания человека, но от Бога родились. Что происходит в начале, обращение или возрождение? Эти события могут произойти почти одновременно, поэтому корректнее поставить вопрос иначе. Является ли обращение следствием возрождения или его причиной? Поскольку человек духовно мертв, то Бог сначала должен возродить его, а только после этого он может с верой обратиться ко Христу и покаяться в грехах. Во второй главе послания к Ефесянам апостол Павел не случайно сначала говорит о возрождении, а лишь потом о вере. В такой же последовательности Иисус объясняет идею спасения Никодиму в третьей главе Евангелия от Иоанна. «Сначала должно родиться свыше, только после этого человек может увидеть Царствие Божие и уверовать, чтобы иметь жизнь вечную». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Излияние Святого Духа» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостолов», 10 глава, 44 стих. «Когда Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Библия — это книга откровения Божьего. Бог, которого ищут слепые язычники и ради которого разум проникает в глубины мрака, открыто явлен на страницах Божественной книги. Тот, кто хочет узнать о Божестве столько, сколько возможно для человека, может обрести познание в этой книге, если только он не станет упорно отвергать то, что читает. Учение о Троице занимает особое место в Священном Писании. Хотя само слово «Троица» не употребляется, постоянно упоминаются три божественные ипостаси единого Бога. Святое Писание говорит с нами со своих страниц таким образом, чтобы мы приняли великую истину христианской веры, гласящую, что Отец есть Бог, Сын есть Бог и Дух есть Бог. И в то же время нет трех богов, есть только один Бог. Каждая ипостась Троицы — истинный Бог. Три в едином и единый в трех — это Господь, которому мы поклоняемся. Нельзя не заметить, что Писание неизбежно приводит нас к мысли о том, что все три божественные ипостаси принимали участие в деле творения. Вначале сотворил Бог небо и землю. А в другом месте мы читаем «сотворим человека по образу нашему». Не одна личность, а все три принимают решение о сотворении человека. Мы знаем, что Отец заложил основание мироздания и создал могучие лучи света, на которые опирается синий небосвод. Но мы также совершенно точно знаем, что Иисус Христос, вечный Логос, был с Отцом в начале, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Более того, мы также точно знаем, что Святой Дух приложил свою руку в создании мира, ибо мы читаем, что «земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Покрывая своим голубоподобным крылом хаос, Он произвел из него величественное творение, прекрасный и гармоничный мир. Неоспоримые доказательства триединства Бога мы также находим в деле спасения. Нам известно, что Бог, Отец, отдал Своего Сына для спасения грешников. У нас более чем достаточно доказательств тому, что Бог, Отец, избрал Свой народ прежде создания мира, что Он придумал план спасения и всегда желал спасения Своему народу. Что касается участия Сына в деле спасения, то оно настолько очевидно, что никто не может сомневаться в нем. Ради людей, ради нашего спасения – Он сошел с небес, воплотился в смертное тело. Он был распят, умер и был погребен на третий день. Он воскрес из мертвых. Он вознесся на небеса, восседает по правую руку Отца и ходатайствует за нас. У нас также есть достаточно свидетельств того, что Святой Дух ответственен за наше обращение, ибо нам сказано, что мы рождены Святым Духом. А сколько раз сказано, что если человек не родится от Духа, он не может увидеть Царствие Божьего. Посмотрите, все добродетели христианина названы плодом Духа, ибо Он распространяет на нас от начала и до конца то спасение, которое прежде нам приобрел Своей кровью Иисус Христос. А еще раньше Бог Отец даровал нам в предопределении ко спасению. Сегодня утром я хочу обратить ваше внимание на работу Святого Духа. У меня есть определенные причины, по которым я буду говорить с вами именно об этом. В Соединенных Штатах Америки произошло великое пробуждение. 250 тысяч человек, то есть 250 000, засвидетельствовали о том, что они пережили возрождение и присоединились к разным церквам Божьим. И есть одно обстоятельство, которое убеждает меня, что все это правда. Враги святого Евангелия Христа в ярости. Когда дьявол рычит в ответ на что-то, вы можете быть уверены, что в этом есть нечто доброе. Дьявол не похож на собак. Он никогда не лает без причины. Когда дьявол подает голос, мы можем быть уверены, что его царство в опасности. Кроме того, великие события в Америке были результатом излияния Святого Духа, потому что христианские служители, проповедники, не руководили этим событием. Они помогали друг другу, но никто из них не занимал главенствующего положения. Сам Бог был вождем своего воинства. Все началось с желания молиться. Люди Божии начали молиться. Молитвенные собрания стали посещаться лучше, чем прежде. Было предложено проводить дополнительные молитвенные встречи в такое время, в которое люди никогда раньше не собирались. И на эти собрания люди тоже единодушно приходили. К небу стала возноситься настоящая молитва. Грешники, которых невозможно и сосчитать, поднимались на молитвенных собраниях и молились, и церковь увидела, что Бог действительно слышит молитвы и отвечает на них. Если у нас есть желание, чтобы то же самое произошло в нашей стране, то надо молиться об излиянии Святого Духа. Поэтому сегодня я решил проповедовать о Святом Духе, чтобы исполнились слова «И кто почтит меня, того почтит Отец мой». Я искренне желаю почтить Святого Духа сегодня. И если Ему будет угодно почтить свою церковь в ответ, то да будет Ему слава во веки и веки. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех слушавших Слово. В первую очередь я постараюсь описать действие Святого Духа. Затем я покажу необходимость этого действия для обращения грешников. И, наконец, я расскажу о способах и средствах, используя которые мы можем вызвать излияние особой благодати на нашей церкви.

Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Излияние Святого Духа» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостолов», 10 глава, 44 стих. Когда Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово.

0: Итак, сначала я постараюсь описать действие Святого Духа. Но прежде чем начать, я хочу предостеречь вас от неправильного понимания моих слов. Я могу объяснить, что делает Святой Дух, но никто не знает, как Он это делает. Действие Святого Духа — это одна из тайн христианской веры. Многое другое нам понятно, но этот вопрос остается загадкой, и мы не должны пытаться разгадать ее. Кто знает, где рождается ветер? И поэтому кто может знать, как действует Святой Дух, подобный ветру? Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Я верю, что для обращения человека Святой Дух действует двумя различными способами. Во-первых, он обновляет те способности, которые уже есть у человека. Во-вторых, он дает человеку новые возможности, которыми тот не обладал раньше. Возрождая человека, Святой Дух в первую очередь пробуждает его умственные способности. Я подчеркиваю, что Святой Дух никогда никому не дает новых умственных способностей. Возьмите, к примеру, разум. Святой Дух не дает людям разум, потому что он есть у них и в невозрожденном состоянии. Но Святой Дух учит наш разум, наставляет его на правильный путь. Поэтому мы можем использовать свой наставленный разум для того, чтобы отличить добро от зла, драгоценное от ничтожного. Святой Дух не дает человеку волю, ибо она у него есть и до обращения. Но он освобождает волю от рабства сатаны, чтобы она могла служить Богу. Святой Дух не дает способность думать или верить, ибо человек может и думать, и верить. Но способность верить он изменяет так, чтобы человек поверил истине, и после изменения способности думать человек склонен думать правильнее. Неправильное мышление меняется на то, которое угодно Богу, и у нас появляется желание следовать по пути, открытой Богом истины. Возможно, среди нас сегодня есть утром человек, обладающий выдающимися знаниями в области политики. Но его разум не просвещен в отношении духовного мира. Он не видит красоты Христа, не видит в святом образе жизни ничего, чтобы привлекало его. Он выбирает зло и предает добро. Святой Дух не даст ему новый разум, но он очистит старый. Человек сможет познавать лучшее и открыть для себя, что потеря вечной славы ради временного греховного наслаждения — величайшая трагедия человеческой жизни. Возможно, здесь также есть человек, противник веры в любой форме, который не желает прийти к Богу, и что бы мы ни делали, мы не сможем убедить его изменить свое отношение и обратиться к Богу. Святой Дух не даст этому человеку новую волю, но он изменит его старую волю, так что вместо желания творить зло, у него появится желание делать добро. Дух Святой сделает так, что человек захочет быть спасенным Христом. Ни одна из способностей человека не испорчена настолько, чтобы Святой Дух не мог воскресить ее. Как бы низко человек ни пал, Святой Дух может мгновенно очистить и осветить все его способности. Заблудший разум может стать на верную дорогу. Упрямая, сопротивляющаяся Богу воля может подчиниться божественным заповедям. Злые, испорченные стремления могут в мгновение ока быть обращены ко Христу. А на смену старым, падшим желаниям может прийти тяга к небу. Суть воздействия Святого Духа на разум человека в изменении его. Святой Дух не добавляет в разум новые элементы, но просто приводит испорченный разум в порядок. Он поднимает упавшие колонны и восстанавливает из руин прекрасный дворец. В этом заключается первый способ воздействия Святого Духа на человека. Но помимо этого, Святой Дух дает людям способности, которыми они не обладали прежде. Писание говорит, и я верю в это, что человек состоит из трех частей. У него есть тело. Святой Дух превращает это тело в храм Господень. У него есть душа, Святой Дух делает ее подобным алтарю в храме. Это и все, что есть в обычном человеке, только тело и душа. Но когда приходит Дух Святой, Он вдыхает в человека третью сущность, которую мы так и зовем — Дух. Апостол описывает человека как существо, имеющее тело, душу и дух. Если же вы почитаете книги светских мыслителей, то убедитесь, что все они в один голос заявляют: «В человеке только две части — тело и душа». Безусловно, по-своему они правы, потому что исследуют сущность невозрожденного человека. Но у возрожденного человека есть еще и третья часть, и поэтому возрожденный человек выше невозрожденного настолько, насколько обычный человек выше животного. Эта третья составная дает человеку возможность молиться. Через нее он получает спасающую веру, и более того, она побуждает душу действовать. Она управляет душой так же, как душа управляет телом. Если я хочу идти, я передвигаю ноги, моя душа заставляет их двигаться. Так же происходит и с духом. Когда я хочу молиться, дух заставляет мой разум думать о молитве и о ее содержании. Когда я хочу восхвалять Бога, дух побуждает мой разум думать о восхвалении Бога и возносит меня к Нему. Тело мертво без души. Душа мертва без духа. Суть воздействия Святого Духа на человека состоит в том, что он оживляет мертвую душу, вдыхая в нее живой дух. Как написано, первый человек Адам стал душою живою, а последний Адам есть дух животворящий. А также, как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Другими словами, если мы надеемся обратиться к Богу, то в нас должен быть животворящий дух, который дается нам Богом, Святым Духом. Повторяю, что у духа есть способности, которыми душа не обладает. Он способен обращаться с Богом. В какой-то мере это действие ума, но человек, не имеющий духа, не может совершить его, точно так же, как человек, лишенный души, не может ходить. Дух рождает мысли, необходимые для общения. Разум повинуется им и действует в соответствии с ним. Но я должен сказать вам, что временами дух оставляет душу. Временами мы забываем обо всем и почти прекращаем думать, рассуждать, взвешивать и желать. Наши души, как колесница Суламиты, которая стремительно, но непроизвольно несется вперед. Мы кладем голову на грудь Иисуса и под звуки божественной симфонии в небесном экстазе наслаждаемся плодами страны блаженных и срываем грозди долины Есхол при входе в землю обетованную. Мне кажется, я довольно ясно выразил свою мысль. Действие Святого Духа состоит, во-первых, в пробуждении способностей, уже имеющихся у человека, но находящихся в непробужденном состоянии. И, во-вторых, в оснащении человека новыми способностями, которых у него не было прежде. Чтобы до конца разъяснить эту мысль, даже для тугодумов, я приведу пример. Представьте себе, что человек — это машина. Колеса сломаны, шестерни не цепляются, клапаны не открываются. В первую очередь Святой Дух ставит колеса на свои места, закрепляя их на осях. Каждое колесо на свою ось приводит во взаимодействие каждую шестерню с парой других шестерен. Но на этом его работа не заканчивается. Теперь необходимо добавить топливо, чтобы весь механизм пришел в движение. Он не добавляет новые колеса, а приводит старые в порядок. А затем он вкладывает движущую силу, которая оживляет машину. Сначала он приводит в порядок наш разум, а затем Он вкладывает в нас Дух Животворящий. И тогда мы начинаем двигаться в согласии со Святой волей Божьей и Божьим законом. Я также хочу добавить, перед тем, как перейти к следующей мысли, что все так пространно описанное мной происходит мгновенно. Когда человек обращается к Богу, все это происходит в мгновение ока. Возрождение — это мгновенное событие. Обращение к Богу – результат возрождения, и всю жизнь мы обращаемся к Богу. Но само возрождение происходит мгновенно. Человек ненавидит Бога. Святой Дух делает его способным любить Бога. Человек противостоит Христу. Он не понимает и не принимает Евангелие. Приходит Святой Дух, просвещает помутненный разум такого человека, снимает кандалы с его порабощенной воли, освобождает совесть, дает жизнь мертвой душе, и человек начинает прислушиваться к голосу совести и становится новым творением во Христе Иисусе. И все это, запомните, происходит благодаря мгновенному, сверхъестественному воздействию Бога Святого Духа, веющему, как ему угодно, среди сынов человеческих.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Излияние Святого Духа» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостолов», 10 глава, 44 стих. Когда Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте! Вы не хотели бы отправиться на небольшую прогулку? А как бы вы отнеслись к предложению о настоящем путешествии? Предложению о трудном и опасном походе по гребню Апалачинского хребта длиною более 2000 миль, через 14 штатов Америки? Именно это и сделал герой нашего рассказа. Слепому помогал его верный четвероногий друг, пес Ориент. Вы спросите, зачем был нужен этот подвиг? И Билл Ирвин ответит вам, что он совершил этот переход благодаря тому, что его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. В 28 лет из-за подозрения на раковую опухоль у героя нашего рассказа удалили левый глаз. В 36 лет он совершенно ослеп. Он 4 раза разводился и был безнадежным алкоголиком, но жизнь его внезапно переменилась. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите вторую часть правдивой истории о Билле Ирвине. Он расскажет о своем полном опасности путешествия через Апалачи, в котором чудом остался жив.
3: Мой поход начался 8 марта 90-го года. Этот день был 3-й годовщиной с того момента, как я бросил пить. Я попросил одного знакомого подвести нас к подножью хребта с самой высокой вершиной. Мы плутали несколько часов в горных отрогах Северной Джорджии.
4: Ну все, Билл. Дальше я никуда не поеду. Или высажу тебя здесь, или давай вернемся в город. Попробуешь найти там человека, который знает эти места и сможет довести тебя туда, куда тебе нужно.
3: Спасибо тебе, Мервин, что подвез меня сюда.
4: Да не за что.
3: Дальше мы с Ориентом пойдем сами. Я не могу откладывать восхождение на другой день.
4: Удачи тебе, Билл.
3: Спасибо. Ну надо же. Забыл спросить, в какой стороне север. Ориент, что же нам теперь делать, а? Солнце сегодня за облаками. Господи, ты знаешь, где север. Не мог ли бы ты указать одному из нас, где он? Мы пошли по заброшенной лесной дороге. Мы шли 3 дня. Устраивались на ночлег, где придется. Я надеялся на Псалом 32, стих 8. «Вразумлю тебя». Наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. Око мое над тобою. На 4-й день, наконец, выглянуло солнце. Нам попался навстречу один из местных жителей, и он сказал нам, что мы шли точно на север. Значит, я надеялся не напрасно. И тогда я понял, что Бог не оставил нас. Бог все время был рядом с нами. Но впереди нас ждали новые испытания.
5: Добрый день.
3: Добрый день.
5: Как дела?
3: Да не очень-то.
5: Ну ничего. Дождь скоро кончится. Меня зовут Петти.
3: Очень приятно, Билл.
5: У вас вид настоящих скалолазов.
3: Увы, но это наше первое восхождение. Видите, собака моя уже хромает и почти ничего не ест. Я не смог как следует закрепить у нее на спине поклажу.
5: Ну, в нескольких милях впереди есть горная база. Я думаю, там вам помогут.
3: Правда?
5: Да. Вы знаете, в прошлом я сама занималась альпинизмом и взбиралась на Апалачи. Признаюсь, не каждому это по силам.
3: Да. Вы знаете, я чувствую, что взял слишком много груза. Нужно будет найти почту и отправить часть его домой.
5: Да, так часто бывает. Люди берут с собой в дорогу много лишнего.
3: Да. И потом эти ботинки... Видите, я в кровь истер ноги и еле иду.
5: Ну, на базе в Нилсгэпе сможете купить настоящие горные ботинки.
3: Спасибо вам огромное, Пэтти. Вы мне так подняли настроение. Большое вам спасибо.
5: Билл, а почему у вас все колени в крови?
3: Так я же слепой. Я падаю на каждом шагу.
5: Ну, вы даете. С вашей смелостью хоть через океан на лодке.
3: Многие просто не могли поверить, что я был без зрения. Окрестности полнились слухами о каком-то слепом чудаке, которому взбрело в голову идти в горы. Люди, встречая меня, спрашивали: «Мистер, вы случайно не видели тут одного слепого с собакой?» А я им отвечал: «Да, он в миле отсюда, я только что его обогнал». На базе я избавился от лишнего груза, и мне помогли как следует уложить вещи на спине Ориента. А затем я позвонил Каролин, руководителю моей команды поддержки.
6: Значит, все вышло не так, как ожидалось?
3: Да, немножко не так. Но, понимаешь, самая большая проблема у меня с ногами. При каждом шаге, опуская ногу на землю, я не знаю, что со мной будет в следующий момент. Подскользнусь ли, споткнусь ли... Упаду, не знаю. И Ориент здесь ничем не может мне помочь.
6: Ну а что, если он собьется с тропы?
3: Нет, это исключено, Каролин. Я верю, Бог постоянно направляет его туда, куда нужно, и не даст ему сбиться с пути. Но бедный пес, ему так натерло бок, что мне придется все тащить самому, пока он не выздоровеет.
6: Ну а что делать мне с вещами, которые ты прислал назад?
3: Будешь высылать их мне по мере надобности.
6: Да, звонили из газеты телевидения. Хотели бы получить интервью и фотографии.
3: Я надеюсь, они до меня не доберутся.
6: Так ты не собираешься сократить маршрут?
3: Нет. Я буду взбираться до тех пор, пока Господь не остановит меня. И я верю, Он поможет мне. В первый же день подъема после передышки на базе в Нилсгэп мы сбились с пути. Вот как это случилось. Встретив двух альпинистов, я узнал, что неподалеку был ручей. И мы с Ориентом нашли его. А вот выйти назад на свою тропинку, где я оставил рюкзак, никак не могли. Уже темнело, я весь дрожал от холода, когда Ориент вдруг вывел меня на этих двоих ребят. Они уже собирались ложиться спать. О, Боже... Я надеюсь, меня услышит хоть кто-нибудь.
7: Кто здесь?
3: Это я! Это я, Билл, слепой! Я замерзаю от холода.
7: Билл?
3: Да.
7: Как ты здесь оказался?
3: Да мы искали тот ручей и вот заблудились.
7: У тебя есть вода?
3: Да.
7: Вот здорово. А у нас как раз кончилось. Залазь в палатку, мы сейчас вскипятим тебе чаю.
3: Спасибо.
7: Давай, давай.
3: Ой, у меня даже нет спального мешка.
7: Завтра мы найдем твой рюкзак. А сегодня поспишь с нами. Лишь бы ты отогрелся.
3: О, как я замерз. Я пытался укрыться листьями, но они мокрые.
7: Знаешь, тебе страшно повезло, что ты нашел нас. Ты бы отдал концы от переохлаждения еще до рассвета.
3: Да, спасибо Господу, что я нашел вас. Эти парни спасли мне жизнь. И я благодарил Господа, что они оказались рядом. И такое случалось потом еще много-много раз. Кто-то мог бы назвать это простым совпадением, но я знаю точно. Это Бог помогал мне. На следующий день я пытался объяснить все это репортеру из Атланты.
8: Ну, скажите мне, пожалуйста, Билл, каким образом вашему псу удается удерживать верное направление?
3: Да, видите ли, мне кажется, что он просто идет по следу других альпинистов. Да, иногда даже я могу уловить запах их следов.
8: Я знаю, что большинство людей стремятся в Апалачи из-за необычайной красоты этих мест. А что вы получаете в этом восхождении?
3: Ну, я воспринимаю красоту по-своему. Ну вот, например, я могу чувствовать, какие вокруг деревья. Березы, клены или сосны и ели. Я ощущаю приближение дождя еще задолго до того, как небо покроется облаками. Это мир, в котором правит Господь. Я же лишь гость по нему, проходящий, благодарный Богу за это чудо, за это счастье.
8: Да, а все-таки для чего вы решились на это путешествие, я не понимаю.
3: Это долгая история. Понимаете, еще 3 года тому назад я был беспробудным пьяницей. Но Бог избавил меня от этого. И дальше Он меня не оставлял. А этим вот восхождением я хочу привлечь внимание людей к нашему Отцу, о котором сейчас многие забыли. Привлечь внимание к Его безграничной силе, к Его огромной любви к нам.
8: Мне кажется, я начинаю понимать. Это своего рода духовное предприятие. То есть вы делаете это ради Господа?
3: Да. Я хочу показать, что Бог может указывать нам путь. И это совершенно реально. Я хочу вам сказать, что бывалые альпинисты – это одна семья. Они делятся едой, водой, помогают с ночлегом. Мне нравилось идти с Ориентом в одиночестве, вознося хвалу Господу. Но мне также были очень приятные встречи с друзьями, длинные вечера у костров и наши задушевные беседы.
9: Да, именно так и было.
7: О, вы только посмотрите на Ориента. Разлегся на моем спальном мешке.
10: Да, здорово. Это он любит. Хорошо ему тут в тепле.
9: И не только ему. Ребята, скажите, а зачем нам все это нужно?
7: Что?
9: Ну, все эти бесконечные мозоли, боли в спине, а иногда даже падения и переломы.
7: Не забудь еще о мышах. Я не говорю уже о комарах.
9: Это точно.
10: Да, все это так, но согласитесь, как чудесно бывает стоять одному в этом просторе, вокруг ни души, и так тихо,
7: да,
10: что дух захватывает. Ну где еще можно насладиться таким покоем? О, вы видите? Бог со мною согласен.
9: По-моему, он нам говорит, что будет дождь.
3: Господь научает нас смирению. Люди увлечены наукой, технологиями, но они забывают быть благодарными Создателю.
7: Да, мне кажется, ты совершенно прав.
3: С кем я только не встречался за эти недели. Один человек только что потерял отца, и горы разделили его горе, а я поделился с ним своей верой во Христа. Другой парень, с которым мы шли несколько дней вместе, держал в себе какую-то боль. С ним было что-то неладно. Однажды вечером у костра он излил мне свою душу.
9: Билл, я бы хотел поговорить с тобой.
3: Я очень внимательно тебя слушаю.
9: Я еще никому не говорил об этом. Понимаешь, несколько лет назад у меня были отношения с одним человеком. Но из этого, увы, ничего не вышло. Я никак не могу простить себя за это.
3: Угу.
9: И чтобы хоть как-то заглушить боль, я начал пить. И мне кажется, что жизнь моя пошла прахом, и что Бог никогда не простит меня.
3: Послушай меня. Послушай меня, Филипп.
9: Да?
3: Я тоже прошел через нечто подобное. Да, я тоже терпел неудачи, меня бросали. Я оставался один на один со своей болью. И я после всего этого тоже страшно пил много лет. Просто не находя никакого другого выхода, понимаешь? Но он был. Он был, этот выход. И я нашел его. Ты не должен носить съедающую тебя стыд и вину. Иисус умер на кресте, чтобы избавить, освободить тебя от этого. Нет такого греха, который бы Господь не простил, если ты его попросишь об этом. Если ты искренне покаешься и уверуешь в то, что Иисус умер за тебя, то, как сказано в Библии, Бог простит и примет тебя, понимаешь?
9: Ты в этом уверен?
3: В Римлянам, глава 5, стих 8, говорится: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Понимаешь? Иисус не пошел на крест ради праведников. Таковых вообще нет, ибо все согрешили. Он умер за таких грешников, как мы с тобой, Филипп, понимаешь?
9: Спасибо тебе, Билл. Спасибо, ты знаешь, у меня с души словно камень свалился.
3: Бог всегда готов помочь нам. Но для этого ты должен пригласить Его войти в твое сердце и в твою жизнь. За месяц мы прошли 4 штата. К середине августа мы дошли до Вермонта, а к середине сентября – до Нью-Хэмпшира. Однако осень давала о себе знать. Дни становились короче, а ночи холодней. И в тот момент моим попутчиком оказался писатель Дейв.
11: Билл!
10: А?
11: Так ты говоришь, пес уже сам дальше не смог подниматься?
10: Да, подъем оказался для него слишком крут.
11: А сейчас нам предстоит штурмовать Белые горы, там около 20 пиков.
10: Ну что ж, Дейв, я надеюсь, у нас хватит на это сил.
11: Билл, ты редкий человек.
10: Да я и сам иногда удивляюсь, что я здесь.
11: Как ты думаешь, может нам сначала сделать крюк и до холодов забраться на Катадин, а потом повернуть на юг?
10: Да, я уже спросил Господа об этом в молитве.
11: Ты знаешь, многие идут именно таким маршрутом.
10: Это так, Дейв, но я не хочу поворачивать на юг. Я хочу пройти все до конца.
11: В таком случае тебе стоит обсудить это с директором парка Бэкстер. Он здесь более 30 лет и лучше всех знает, насколько опасна твоя затея.
6: Каролин слушает.
3: Добрый день, Каролин.
6: Добрый день.
3: Это Билл. Мы сейчас в Стэттоне. Нам осталось пройти еще 184 мили.
6: Билл. Звонил директор парка Бэкстер.
3: Угу.
6: Он считает, что ты должен подняться на гору Катадин именно сейчас. Иначе тебе не разрешат продолжить путешествие. Парк официально закрыт. Но директор разрешит тебе в виде исключения подняться на Катадин сейчас, угу, чтобы ты мог потом спокойно, без риска, закончить свой переход.
3: Хорошо, я спрошу об этом Господа в молитве.
6: Ну, молитва — это прекрасно. Но Господь обращается к нам и через людей, особенно когда они желают тебе добра. Директор сказал, что погода у вершины Катадин уже очень сложная, а в ноябре будет и того хуже.
3: Ну что ж, ладно, я поговорю с ним. 23 октября я поднялся на Катадин. Друзья помогли мне добраться до подножия горы и сопровождали меня в восхождении. Наступала зима. Когда мы шли с Ориентом по склону Вигелоу, начался сильный снегопад. Мы укрылись в какой-то хижине, чтобы переждать непогоду. Но вскоре у нас кончились дрова, и пришлось идти искать новые. Ориент, лесник сказал, что где-то здесь поблизости был сарай с дровами. Может, нам удастся его найти? Что? Ты... О, хвала Господу, ты нашел его!
12: О, вот так встреча.
3: Кто ты?
12: Я Арт. А Питер сейчас подойдет.
13: Питер! Я нашел их! Спускайся и скажи всем, что они живы!
14: Хорошо, сейчас идем!
3: Мы не смогли идти дальше. Снег слишком глубок.
12: А мы вообще боялись, что вас где-то засыпало, и сегодня утром вышли на поиски.
3: Заходите в домик, согрейтесь. К сожалению, из еды у нас почти ничего не осталось, так что извините за угощение.
15: Послушай, Билл, ты дальше не сможешь идти один.
3: Ну почему один? На перевале меня ждет Дейв, и последнюю часть пути мы пройдем вместе.
15: Но до этого тебе нужно перебраться через 10 рек. Это просто невозможно. Вы замерзнете.
10: Я слышу это уже в сотый раз, Арт. Но я не могу...

0: Давай руку давай, сюда, меня. Давай! Еще, ну еще чуть! Давай, давай!
1: Ой, спасибо тебе, Дэйв. Ой, слава богу. Хорошо еще, что ветка не обломилась. Молодец, Ириен,
2: хороший. Скоро стемнеет. Нужно срочно поставить палатку и развести костер.
1: Да.
2: А то мы околеем.
1: Давай.
3: Попей еще горячего чаю, Билл.
1: Спасибо.
3: Ты знаешь, мне даже не верится, что мы живы. И наши рюкзаки с нами.
1: Да. Можно сказать, сухими из воды вышли. Но, Дэйв, впереди еще с десяток рек.
3: Ты знаешь, это самая дикая часть хребта.
1: Да.
3: Здесь нет ни шоссе, ни городов, ни телефонов. Остается надеяться лишь на самих себя.
1: И на Бога, Дэйв. Я молился. Нам стоит продолжать двигаться на север.
3: Я не брошу тебя, Билл.
1: Спасибо.
3: Я буду с тобой до конца.
1: Спасибо тебе, Дэйв. Ты знаешь, у Арта есть хороший джип с приводом на 4 колеса. И он предложил помочь, чем сможет. Подвести снаряжение и даже организовать поиски более безопасного пути. Ты знаешь, где-то здесь должна быть еще одна деревенька. Давай зайдем туда и позвоним ему.
3: Давай.
1: Мы договорились встретиться с Артом в условленном месте дальше по хребту, но как-то разминулись. Снег и дождь замедляли наши движения, и через несколько дней мы вконец измучились. А сколько еще бурных рек с ледяной водой, сколько ливней снегопадов ожидало нас впереди. Иногда мы часами блуждали, потеряв тропу. В один из таких случаев я наступил на лед и провалился по колено в грязь. Мои ботинки оказались полными холодной воды, но мы не решились остановиться на ветру и пошли дальше. Мы шли еще 14 часов, пока уже в темноте не добрались до какого-то домика.
4: Ой, у меня до того онемели пальцы, что я даже не могу развязать ботинки.
3: Ну-ка, подожди. Дай-ка я тебе помогу.
4: Ой, спасибо, Дэйв. Ой, я совершенно не чувствую ног.
3: Скорее залазь в спальный мешок. А я пока вскипячу воду.
4: Спасибо, Дэйв.
3: Надеюсь, ветер скоро утихнет.
4: Да. Я тоже надеюсь на это. Послушай, Дэйв, у меня есть предложение. Давай попробуем обходить реки, а? Я понимаю, Бог помогает нам, но ведь и мы должны постараться не лезть на рожон, ведь так?
3: Я согласен. Хватит играть с огнем.
4: О, Дэйв, ты знаешь, без тебя бы я точно бы уже давно пропал.
3: Ну что ты, что ты.
1: Арт разработал для нас маршрут по лесным дорогам с мостами через реки. И следующие 55 миль мы прошли довольно легко. До конца путешествия оставалось всего 30 миль. Арт завез нас в один городок, где меня пригласили выступить перед детьми на воскресной службе в церкви.
5: Ребята, вы видите этот знак на листе бумаги? Он называется «Пламя» и помогает альпинистам не сбиться с пути. Мне кажется, даже Ориент уже научился пользоваться этими значками. Я не позавидую тому, кто пренебрежет этими знаками. Такие люди быстро попадут в беду. И как было бы замечательно, если бы и в жизни мы могли найти правильную дорогу, ориентируясь подобными отметками. Но Бог подумал об этом и дал нам такой путеводитель. Это Библия. Если вы будете ее читать, то Господь поможет вам справиться с трудностями каждого дня и приведет к вечной жизни. В Псалме 36, стихах 4 и 5 сказано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит».

Это грандиозное путешествие по Апалачинскому хребту закончилось 21 ноября, накануне праздника Благодарения. Последние две мили нас с Ориентом сопровождали сотни людей. Среди них были журналисты, друзья, родственники. Но помимо них всех, весь путь со мною рядом шел Господь Иисус Христос. И если Он смог провести меня, слепого, более чем 2000 миль по горному бездорожью, то подумайте только, какие вершины поможет преодолеть Всевышний вам.

Господь Иисус Христос сказал, что Он пришел открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий со священными. Книга Деяния, глава 26, 18 стих. Друзья, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, обратитесь с молитвой к Господу вместе с нами прямо сейчас. Боже, я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи, и что мои грехи умерли вместе с Тобой. Я верю, что Ты воскрес из мертвых и воскресишь меня из моего мертвого прошлого. Благодарю Тебя за то, что Ты очистил мою душу. Благодарю Тебя за дар вечной жизни. Во имя Иисуса молюсь. Аминь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Экклесиаста или Проповедника. Глава 2. «Сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем, и насладись добром, но и это суета. О смехе сказал я глупость, а о веселье что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих. Что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей? Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, и драгоценностей от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие, и глупость, ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости пред глупостью такое же, как преимущество света пред тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета, потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого в грядущие дни, все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. и возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем, потому что иной человек трудится мудро, знанием и успехом и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его — скорби, и его труды — беспокойство. Даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть, и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание, и радость. А грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета и томление духа. Глава третья. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал он прекрасным свое время и вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшие. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем: праведного и нечестивого будет судить Бог. Потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества пред скотом, потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю. И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Глава 4. И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Облажение их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видел злых дел, какие делаются под солнцем. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И обратился я и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займет место того. Не было числа всему народу, который был пред ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это суета и томление духа. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Глава 5. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немноги, ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим: это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты. Но ты бойся Бога. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ним еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его, и какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем: богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит. Каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг: каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Вот еще что я нашел доброго и приятного: есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. Глава 6. Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество, и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он, но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему погребения, то я сказал бы: выкидыш счастливее его, потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. Он даже не видел и не знал солнца, ему покойнее, нежели тому. А тот хотя бы прожил 2000 лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Какое же преимущество мудрого пред глупым? Какое бедняка, умеющего ходить пред живущими? Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это также суета и томление духа. Что существует, тому уже наречено имя, и известно, что это человек, и что он не может препираться с тем, кто сильнее его. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Глава 7. Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых, потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом, и это суета. Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его, терпеливый лучше высокомерного. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце, потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра. Но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен, Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Все это испытал я мудростью. Я сказал: буду я мудрым, но мудрость далека от меня. Далеко то, что было, и глубоко-глубоко. Кто постигнет его? Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие глупости, невежества и безумия. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы. Добрый пред Богом спасается от нее, а грешник уловлен будет ею. Вот это нашел я, — сказал экклесиаст, испытывая одно за другим. Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Глава 8. Кто как мудрый, и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. Я говорю: слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого. Все это я видел и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили, и отходили от святого места, и они забываемы были в городе, где они так поступали. И это суета. Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом его. А нечестивому не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых. А с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я: и это суета. И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился, в исследовании он все-таки не постигнет этого. Если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Глава 9. На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые, и деяния их в руке Божьей, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что пред ним. Всему и всем одно, одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем. И сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их. А после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Итак, иди ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не скудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важной. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспомнил об этом бедном человеке. И сказал я: мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Глава 10. Мертвые мухи портят и делают зловонную, благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. Есть зло, которое видел я под солнцем, это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его – глупость, а конец речи из уст его – безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения. От лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою. Глава 11. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, — суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность — суета.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 15 и 16 стих. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать».
0: В-шестых, Рождество изумительно тем, что полнота божества воплотилась в младенца. Еще за 700 лет до совершения этого чуда пророк Исаия Духом Святым получил откровение о нем и предсказал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Пророк Исаия, 9 глава, 6 стих. Но, увы, людям, к сожалению, трудно понять, что Бог во Христе восстановил свой образ, который Он дал человеку в начале творения и который исказил сам человек. Иисус — славный, премудрый советник и просветитель, всемогущий Бог. В рождественском младенце совместились все Божьи свойства и дары. Осознал ли ты великую благодать, что в Иисусе к нам пришел Бог? Если да, то можешь провозгласить вместе с другими: «С нами Бог». В-седьмых, Христос не желает удерживать свои Божьи свойства для самого себя. Иначе Он остался бы на небесах. Но Он сошел в наш мир, облекся в человеческую плоть и смиренно принял вид слуги, чтобы проложить нам дорогу на небо, возвратить нас Отцу и наполнить нас своей полнотой. Павел также свидетельствовал, что Бог имел целью наполнить своей полнотой церковь. Об этом написано в послании к Ефесянам в 1 главе 23 стихе и в 4 главе 10 стихе, а также в послании к Колоссянам в 2 главе 10 стихе. «Пусть поток хвалы подхватит тебя и вдохновит к прославлению благодати Божией. Не медли более в грехах среди унижения, обольщения и боли, но открой свое сердце и впусти туда полноту Христову. Приди к рождественскому младенцу, и в твою жизнь изольются неиссякаемые благословения, и даже ты сам станешь источником благословения для окружающих». Молитва. Господь Иисус Христос, Ты Сын Божий. В Тебе обитает вся любовь, все могущество и вся истина. Мы поклоняемся Тебе, славословим Тебя, ибо Ты не остался вдалеке от нас, но вошел в общение с нами. Ты любишь нас, Ты стал человеком и искупил нас от нашей греховности. Благодарим Тебя за то, что Ты ежесекундно изливаешь на нас благодать на благодать. Вопрос 13. Что такое полнота Христова?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 17 по 18. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил».
0: Новый Завет отличается от Ветхого Завета так же, как праведность по закону отличается от праведности по благодати. Бог дал Моисею 10 заповедей и закон, чтобы установить порядок жизни и жертвоприношений. Тот, кто соблюдал все постановления этого закона, заслуживал жизнь. Тот же, кто нарушал хотя бы одно из этих постановлений — смерть. Стало быть, закон осуждал всех на смерть, ведь никто не безупречен. Даже самые благочестивые люди сокрушались и каялись, потому что не могли соблюсти всех постановлений закона. Тем не менее, религиозные люди воображали о себе, будто они праведники, и их жизнь угодна Богу. Они становились самолюбивыми и нетерпимыми законниками.

царь царей, Слово Божие и великий первосвященник. Он – основание всякой надежды и спасения. Христос пришел не для того, чтобы дать нам новый закон. Он явился, чтобы искупить нас от проклятия закона. С неописуемой любовью Иисус исполнил за нас все уставы, понес на себе все наши грехи и осуждение всего мира, окончательно примирив нас с Богом. Бог уже не враждует с нами из-за наших грехов. Мы теперь имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Иисус, как человек, вознесся к небесному Отцу. Он излил на нас своего Святого Духа, который начертал закон в наших сердцах и наполнил наш внутренний мир незапятнанными, неискаженными, возвышенными мыслями. Мы не под законом, а закон внутри нас. Бог наделяет нас силой исполнять заповеди Его любви. С пришествием Христа началась эпоха благодати, в которой мы с вами сейчас живем. Бог не требует от нас каких-то достижений, благодеяний, жертв, чтобы мы утверждали на них свою собственную праведность. Он послал к нам своего Сына и в нем даровал нам свою божественную праведность. Верующий в Сына получает совершенное оправдание. Мы любим Его, воздаем Ему благодарение и жертвуем нашу жизнь ради Него, потому что Он совершенно безвозмездно осветил нас. Христос не оставляет нас сиротами. Он пребывает с нами и наделяет нас своими дарами. Мы не заслужили ни прощения грехов, ни общения с Божьим Духом, ни Его даров, ни благословений. Все дано нам по благодати. В действительности мы заслужили только Божий гнев и вечную погибель. Однако теперь, соединившись верой со Христом, мы стали детьми Божьими, и Бог облагодетельствовал нас. Понял ли ты, в чем различие между рабами по закону и детьми по благодати? Эта благодать не просто какие-то нежные чувства в сердце святого Бога, а любовь, зыждущаяся на законном основании. Бог не может прощать, кого захочет, потому что грешник подлежит наказанию за свои грехи. Он должен умереть. Однако заместительная жертва Христа за нас, Его крестная смерть удовлетворила правосудие Божие. Благодать стала оправданной, а милость Божия — непоколебимой истиной. Благодать во Христе — это наше законное основание для жизни с Богом. Возможно, кто-то спросит, как может всемогущий Бог зависеть от своего правосудия? На это можно ответить, что поборники многих религий мучительно силятся познать Бога, но все эти религии подобны бесполезным лестницам, установленным на земле и недосягающим небес. Христос же подобен не рукотворной лестнице, а опущенной с небес на землю. Только через Него можно прийти к Богу, и Он нас не разочарует». Вечного Творца никто никогда не видел, потому что наши грехи разделяют нас со святым Богом. Все разговоры о Боге — только лишь смутные предположения, но Христос испокон веков был Сыном у Бога, одной из ипостасей Святой Троицы. Сын знает Отца. До Христа все откровения были отрывочными и неотчетливыми, и только Сам Христос, верное Слово Божие, открыл нам всю правду о Нем. Сущность учения Христа. Христос учил нас обращаться к Богу в молитве следующими словами: «Отче наш, сущий на небесах». В этом обращении Он открывает нам отцовское сердце Бога. Бог не грозный диктатор или губитель. Он не безучастен, Он печется о нас, как отец о детях. И если дитя упадет в грязь, отец поднимет его и хорошенько вымоет. Он не бросит ребенка пропадать в распутном мире. С тех пор, как мы узнали, что Бог наш отец, мы расстались с былым отчаянием, одолевшим нас среди забот и грехов, потому что, вернувшись к нашему отцу, мы очистились и теперь живем с ним навеки. Это имя, отец, стало новым учением, которому учил Христос. Оно совершило настоящий переворот.

переворот в умах людей и положила начало новому христианскому мышлению. Все высказывания и деяния Христовы можно подытожить одним этим именем – Отец. До воплощения Христос был у Отца, как Сын, который пребывает в недре Отчим, то есть на Его руках. Этот светлый образ передает близкие отношения между Богом и Христом. После смерти Сын вознесся к Отцу и не просто воссел одесную Бога, но в лоне Отчим. Это значит, Он един с Богом, Он и есть Сам Бог. Все, что Иисус говорил о Боге, это неизмененная, могучая, несомненная истина. Во Христе мы видим Бога, каков Он. Каков Сын, таков и Отец. Каков Отец, таков и Сын. Молитва. Отче наш, сущий на небесах, мы восхваляем и благодарим Тебя, ибо Ты послал к нам Своего возлюбленного Сына Христа. Мы поклоняемся Тебе, потому что Христос освободил нас от бремени закона и укрепил нас в Своей божественной праведности. Мы благодарим Тебя за всякий духовный дар. Славим Тебя за право быть Твоими детьми. Храни нас в благодати Твоей и яви многим людям Твою любовь, чтобы они, благодаря Твоему имени Отец, изменились, осветились и стали Твоими детьми. Вопрос 14. Какое новое учение принес в мир Христос? Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

ободрение, воспрянь своим духом, мой брат дорогой, Бог наша победа в борьбе с сатаной. Пусть зло и неверие все мире царит, Господь наша сила, Он все победит. Ему доверяйся и верно служи, мирское оставь, на Него лишь смотри. Все в мире пройдет, но Господь никогда, Он всюду с тобою, Он щит для тебя. Слова Его верны, сомнения в том нет, Господь дал нам Ветхий и Новый Завет, как дар драгоценный дал книгу чудес, чтоб нас подкреплять своим хлебом с небес. Кто Библию любит, тот любит Творца и Сына Его Иисуса Христа. Кто снова родился в Иисусе Христе, тот иго плотское распял на кресте. Вот тайна победы над духом врага, вот путь избавления от силы греха. Господь не оставит тебя сиротой, и в горе, и в радости будет с тобой.

Свет и тень, свет и тень на горах по утрам, и в полуденный час, и под вечер, свет и тень и во мне пополам, переход только мною замечен. Вот вчера еще смех собирал вокруг глаз, как на нитку морщинки, а сегодня, искрясь, как кристалл, на ресницах сверкают слезинки, и душа переходит черту по известному мне лишь сигналу. Свет горел и внезапно потух, тень неслышным легла покрывалом. Если радует что-то одно, то другое до слез огорчает, потому то светло, то темно в моем сердце такое бывает. Так, наверное, дойду до конца, до последнего в жизни предела. Свет и тень не встревожит лица, не изменят уснувшее тело. И когда совершу переход в ту страну, куда сердцем стремлюся, всю меня тогда светом зальет от сияния славы Иисуса. Я забуду навеки про тень, мне ничто не нарушит покоя. Вечный Бог, вечный свет, вечный день, мне во сне только снится такое.

Да будет все едино. Христос грядет, а все ли мы готовы? В своих очах мы очень хороши. Но пусть опять евангельское слово падет росой на горести души. Я болен тем, что нет у нас единства, а рядом мир охватывает сушь. Деления, споры — это не бесчинство перед лицом неверующих душ. Мы все прошли одной тропой узкой через огонь убийственной войны. Уже теперь не выдержим нагрузки и не сломаем каменной стены. Как неприглядна русская картина, но вот уж покачнулась стена. Христос сказал, да будет все едино. Я разделю, ответил сатана. Кто победит, мы хорошо все знаем, и пусть об этом прозвучит мой стих. Тот чудный край, что называем раем, открыт для всех смиренных и простых.

Учение Христа. Небесный свет учения Христа меня пленил своей красотой. В нем истина, величие, чистота. Я перед ним склоняюсь всей душой. Я в нем нашел высокий идеал, и где б ни шла моя тропа земная, но то, что он мне в жизни этой дал, на все богатства я не променяю. Я помню счастье радостного дня, когда отдал я сердце молодое тому, кто в муках умер за меня, кому служу теперь я всей душою. С тех пор я часто слышу от людей: «Зачем пошел ты этой дорогой? Ты губишь годы юности своей, стремясь душой к неведомому Богу». Мне говорят, что лишь один девиз сегодня может быть у молодежи: «Пока живешь на свете, веселись, бери от жизни все, что только можешь». С различным чувством это говорят. Одни, как будто мне добра желают, понять меня другие не хотят, а третьи ненавидят, презирают. Мне говорят, что вера во Христа сегодня презирается в народе. Мол, это миф, легенда, темнота и многое другое в этом роде. Ну что ж, когда такая темнота от власти зла людей освобождает, и жизнь, где только мрак и пустота, она великим смыслом наполняет. И если горьких пьяниц и воров способна сделать честными, святыми, друг друга ненавидящих врагов способна сделать братьями родными, и людям, опустившимся на дно, она дает к прекрасному стремление, чего не может сделать ни одно любое современное учение, я пред такой чудесной темнотой в благовении голову склоняю и перед вами всей своей душой ее от сердца светом называю. Нет, не меня вам надобно жалеть, ведь я спасен от гибели, от ада. О, если б вы могли уразуметь, вам о себе сегодня плакать надо. Да, знаю, трудно вам понять, что значит с Богом тесное общение, ведь это надо сердцем испытать, себя ему отдавшее на служение. Пока еще для всех открыта дверь. И я когда-то также жил без Бога. О, как понятным стало мне теперь, какая это страшная дорога. Я думаю, вы поняли меня. И дал бы Бог, чтоб истиной Христовой проснулись вы от гибельного сна, от сна греха для жизни чистой, новой».

жизнь. Нам жизнь дана, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело. Нам жизнь дана, чтобы утешать униженных и оскорбленных, и согревать и насыщать увечных, слабых и бездомных. Нам жизнь дана, чтобы без конца бороться злом, бороться с ложью и сеять в братские сердца одну святую правду Божью. А правда в том, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело.

Чудо 20 века. В то время, когда надменные, ругатели злостные богохульствуют, когда бросают дерзостью наглой вызов Творцу, когда бичом неверия бьют планетам Христа, когда развращенный, в грехах утопающий мир 20 века с высоты своего достоинства провозглашает Богом себя, когда неверие мрак расстилается властно по миру, ожесточая миллионы сердец, когда, казалось бы, никто уже не верит и не осталось места для Бога, все-таки верят, преклоняются, молятся, терпят насмешки, поношения, кличку неся мракобесы. Да, в наше время верят в Бога, верят в Него поколение молодое, пусть не передовое, но зато мыслящие, видя различия зла и добра, зная потребность внутренних чувств, истоков души, жаждущей Бога, представители современников смело шагают навстречу неверию, бросая в лицо дьявола слово «Бог есть», и в том, что Он есть, кроется сила жизни духовной, веры могучей, познавших спасеньем Голгофским Христа». И пусть отрекается мир в миллионах, знамение времени отступничества. Мир меньшинства не отступит. Познавшие Христа не поколеблются. Чудом века, века неверия, не будут свершения космических дел. Ни нашего времени гордый герой. Чудом 20 века будут люди с кличкой людишек с пережитками прошлого. Тех, что зовут подонками общества. Чудом нашего века будут люди-современники, вполне современные, вполне достойные нашего времени, научномыслящие и все-таки верующие в Бога.

уныние. Как тяжело мне в мире этом, мне грустно, плачу и скорблю. Молчит моя подруга Лира, хочу я петь, но не могу. Я жить хочу, хочу молиться, хочу любить, хочу прощать. Душа моя болит, томится, но где мне сил для в жизни взять? Мой друг, коль хочешь ты молиться, коль хочешь ты любить, прощать, к Христу ты должен обратиться, и верь, Он может силы дать. Не уходи, мой друг, из мира, ты куплен кровью Христа, и пусть звучит, подруга Лира, и пусть поют твои уста. Теперь служить готова Богу, идти тернистою тропой, избрала новую дорогу, согласна я, мой друг, с тобой.

Игры не для нас. Иногда нам люди говорят, вы от жизни очень отстаете, если не хотите признавать развлечений, признанных в народе. Так ли это, ясно мы поймем, взвешивая пользу развлечений, но весы для этого возьмем правильных и здравых рассуждений. Мы о играх будем говорить, не о детских играх, но о играх взрослых, хоть от детской трудно отличить суть игры солидной и серьезной. Утверждение о пользе игр – это лишь пустые разговоры. Факты не поддерживают их. Игры часто производят ссоры. Можно и такое наблюдать. Игроки азартом так пылают, так хотят друг друга обыграть, что нередко травмы получают. Нужно ли подобной игрой закалять себя, как утверждают? Нет. Быть крепким телом и душой может тот, кто вовсе не играет. Есть еще культурная игра, когда люди целыми часами за столом просиживают зря для того, чтобы звали их козлами. Эти люди не хотят скрывать, что они от скуки лишь играют. Нужно как-то время убивать, так они обычно рассуждают. Если так, то следует сказать, наши годы быстро пролетают. Можем ли мы время коротать там, где в играх скуку разгоняют? Кто желает не напрасно жить и разумно пользоваться жизнью, тот всегда часами дорожит, у него минут не будет лишних. Он не включит в распорядок дня игры и ненужные веселья. Он не станет час труда менять на часы пустого развлечения. Даже отдых среди рабочих дней у него разумно протекает. Безусловно, таковых людей в обществе мирском не уважают. Это не должно нас волновать, если мы на деле христиане. Мы не станем людям угождать, нарушая Божьи указания. Братья, сестры, кто до этих пор был сторонник игр и развлечений, пусть в стихе заметит он укор и по-братски примет обличение. И когда Иисус Христос придет, чтобы церковь разлучить с землею, пусть меня и вас Он не найдет, занятых бесплодною игрою».

Истина, где ты? Истина, где ты в кругу ли людском? Здесь ли на лоне природы? Вере ль горячей, в сомнении ль пустом, в вечном искании свободы? Или в смирении под гнетом цепей, или в вековечном стремлении, в радостях жизни, или в мире скорбей, в горести, или в наслаждении? Истина, где ты? Ищу я тебя. Долго по свету напрасно манишь ты силою чудной меня, но ускользаешь и властно издали яркой звездою горишь, ближе тускнеешь и снова свой увлекательный облик таишь в дымке безверия слепого. Я на распутье уныло стою. Где же дорога прямая, та, что приводит в обитель твою, истина жизни святая? Кто б мне прямого пути указал, верные эти приметы? Где же ты, жизни моей идеал? Истина вечная, где ты?

Бог, о безначальний, безконечний, незрімий Боже, Син і Дух Святой, цілительний істочник вічний, неісчерпаємой води живой. Один в трьох лицах прибуваєш, ти зріш все днем і в темноте ночной. Что было, есть и будет, знаешь, тебя постигнуть ум не может мой. В грехах несчастных утопал я, сам удержаться я от них не мог. Но я пришел к тебе с молитвой покаянья, и ты простил меня, великий всемогущий Бог.

Благодарю. Зеленая травка на горных склонах встречает горы белизной зарю. Благодарю траву за цвет зеленый, за белый цвет снега благодарю. Спасибо дню за то, что много света, идут валы, ступая тяжело, и спины их, и камни, все согрето. Благодарю я лето за тепло. Я счастлив был, и хоть громов немало, гремело над моею головой. Земля меня цветами одаряла, и одаряла небо синевой. Беда бывала, сердце мне щемило, врезалось в горе, грудь мою сверля. Но все прошло, что проходящее было, вот так пройдут и небо, и земля. Не того ли радость бесконечна, что всем людским несчастьям есть предел? Спасибо, мой Господь, премудрый, вечный, Ты дал и мне бессмертие удел.

О теле и душе. Мы для тела работаем много, мы заботимся только о нем, а душа-то стремится ведь к Богу, к небу тянется ночью и днем. Мы идем по широкой дороге, деньги, банки, машины, дома — это рвы на пути нашим к Богу, для души это ад и тюрьма. К Рождеству мы готовимся долго, раздуваем покупков психоз, суетимся, как бурная Волга, на товар повышается спрос. Для чего и кому это нужно? Не для нас, не для наших детей. Это признак духовного ада, это сети порочных страстей. А ведь вечность уже у порога, где смиренье, любовь, простота. Не пора ли нам подумать о Боге, взять пример с Иисуса Христа?

0: эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: стихи наших читателей.
1: «Из кожи лезу, Богу угождая, и первую любовь притом теряю, не зная, этот путь ведет в тупик, что важны не дела, а этот миг, когда свою я совесть очищаю и искренне прошу, прости, я каюсь. Я знаю, чувствую, что делаю не то, сам Бог указывает мне на то, и успокоюсь я, когда признаюсь и от души скажу, прости, я каюсь, я верность сохраню, с тобой завет, и преткновений нет, и снова свет. Я знаю, что дела мои все не важны, а сердце чистое, без боли, без вины. Порывы к Богу вновь волнуют кровь, возвышенная первая любовь». Надежда Целовальник.
0: Незаметно жизнь проходит. С каждым днем все ближе вечность, только силы на исходе и любви в груди все меньше. Мы идти уже устали, кое-как мы тащим ноги. Многие кривые стали выбирать себе дороги. Гаснет вера и молитва, гаснут добрые порывы, а глаза, слезой залиты, смотрят, как белеют нивы. Мы готовы к восхищению, сразу так и не ответишь. Мы такие искушения, мы такие муки терпим. Боже, помоги нам слабым, дай в грехах не оступиться, чтоб, когда придешь во славе, пред тобой не постыдиться, чтобы твоего порога нам была счастливая встреча. Ждать осталось так немного, с каждым днем все ближе вечность. Наталья Бердюгина, Казахстан.
1: Сегодня в церкви говорят, что если спасены, то значит, врата нам ада не грозят. Но в жизни может быть иначе. Спасение можно потерять или променять на пустоцветы, ведь дьявол может и отнять, придя под маской ангел света. Нам нужно бодрствовать, друзья, в посте, в молитве пребывая, и в чистоте хранить себя, чтобы войти в чертоги рая, чтоб истину не променять на суету, на дешевизну, и чтоб в борьбе нам устоять и не упасть в порок бездну. Спешите ныне ко Христу, склоните перед Ним колени, оставьте мира суету, уйдите из греховной тени. Татьяна Полищук, Украина.
2: Когда средь ночи или средь дня душа оставит свою плоть, когда ты призовешь меня, узнаю ль я тебя, Господь? Узнаю ль я, пойму ль, поверю, что мне открыты в небо двери? Я верю, мой Господь, тебе, в тебе, Отец, не сомневаюсь, я не уверена в себе, я часто в жизни ошибаюсь. Ты подготовь меня, Спаситель, войти в небесную обитель. Нужна еще я на земле, я это знаю, я согласна, но я мечтаю о стране небесной, как она прекрасна. Душа стремится ввысь и мысленно парит, ликует, счастлива и с Богом говорит: Господь, я жду, ждать не устану, ты веру, Боже, взращивай мою, чтоб доверяла я и в самом малом тебе, которого я так люблю. Поддерживай меня, оберегай, и от себя на шаг не отпускай. Елена Пинчук, Россия.
3: Восторгаюсь тобой, восхищаюсь, утешаюсь тобой и живу, чтоб в душе своего не осталось, все к ногам твоим, Боже, несу. Удивляюсь тебе, преклоняюсь, замиранием сердца смотрю на твой крест. в сокрушении каюсь, о, как мало тебя я люблю! Дорожу, трепещу, почитаю, жизнь с избытком боюсь потерять. Нет, не годы свои я считаю, не мое это дело считать. Пред тобою, любимый, желанный, веру в сердце желаю сберечь. Будь, владье моей, ты капитаном, чтобы в ней не открылась бы течь. Мне недолго носиться по морю, вижу, близок причал горизонт, но причалить желаю с тобою, чтоб счастливо вздохнуть, я спасен. Я спокоен, я счастлив, свободен, я причалил к святым берегам. Ты, Господь мой, се раб я, Господень, преклоняюсь к твоим я ногам. Алена Касимова, Казахстан. Ты костра большого искра, сомкнувши руки, преклонив колени, прошу, Господь, прости мои долги. Пошли на день грядущий повелений и с честью их исполнить. Помоги. А. И. Илфимова, Россия.

Что творится сейчас на земле? Что творится сейчас на земле? Или, может, всегда так и было? День и ночь не похожи совсем, а как будто различия смыло. Нет порядка нигде и ни в чем. Даже в церкви по-разному мыслят. Все как будто идет кувырком. Нету в мира, в сердцах, в жизни смысла. Тот, кто весть о спасении слыхал, принял в сердце, стал новым творением. Почему же так мало из нас славят Господа с радостным рвением? Поутих жар от первой любви, и плетемся по жизни уныло. Или планы мы строим свои, и несем свое «я» горделиво. Где-то можно прийти в Божий дом, чтоб себя показать, а не к Богу. Можно многое, что у мирских, так и катимся вниз понемногу. Где же свет, если фильм в голове? Где любовь, если ближнего судим? Где покой, если день в суете? Где тот мир, что Господь всем дарует? Пусть творится хоть что на земле, мне следить нужно лишь за собою. Испытания пусть будут в пути, лишь бы был мой Спаситель со мною. Елена Гильгенберг.

Тихие беседы. Крест — сила любви Христа. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Неоднозначно понимание креста Христова в христианском мире. Общепринято, что крест Христов – орудие наказания, символ страданий, позорной смерти. Это верно только отчасти. Его следует рассматривать и как духовную категорию. Мы знаем, что если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иоанна, 12 глава, 24 стих. Крест Христа – это не только орудие, на котором совершилась смерть, но и произошло воскресение. Таким образом, Христов крест одновременно является и крестом смерти, и крестом жизни. Для людей он является смертью для жизни во Христе Иисусе. Вот почему истинные христиане проповедуют Христа распятого и воскресшего. Какая же сила трансформирует Христов крест смерти в крест жизни? Это сила Божья, сила Святого Духа. Мы можем ясно определить сферу действия силы креста Христова. Крест – не только сила вражды, осуждения и страдания, но и сила любви, спасения и радости. И было бы неполноценным смотреть на крест только с одной стороны, видеть в нем лишь негативную сторону и не видеть его позитивного качества. Иисус Христос повелевает: «Последуй за Мною, взяв крест». Евангелие от Марка, 10 глава, 21 стих. Христос предлагает человеку взять не только свой крест, но и его, Христов крест. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Матфея, 11 глава, 29-30 стихи. Нести иго или бремя значит нести крест, но крест Христа освобождает от греха, вселяет в сердце мир и покой, а мир и покой являются источником радости и счастья. Поэтому нести крест Христов означает иметь в сердце радость, перенося трудности и скорби. И когда мы говорим, что мы проповедуем Христа распятого, то имеем в виду Его воскресение, так как без воскресения смерть Христа была бы напрасной. Он, Давид, прежде сказал о воскресении Христа. Говорится в книге «Деяния апостолов» во 2 главе 31 стихом. «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа». Тоже «Деяния апостолов», 4 глава, 33 стих. «Мы, дети Божии, приняли водное крещение по веру в Святую Троицу, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Мы крестились, погреблись в смерть Христа и воскрешены с Ним в жизнь. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Послание к Римлянам, 6 глава, 5 стих. Крест как сила любви. Вражда, посеянная дьяволом в грешниках, пригвоздила Христа ко кресту. Но с телом Христа была пригвождена ко кресту и сама вражда дьявольская против Бога, грех людей. Упразднив вражду плотью своею,
а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Ефесянам 2 глава 15-16 стихи. Каким же образом проявилась любовь Божия через Сына? Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Отсюда совершенно определенный вывод. Крест не только является силой вражды, но и силой любви. Дьявол использовал его как орудие вражды, однако Господь совершил на нем великий подвиг любви, примирив человека с Богом, победив вражду своею любовью. Так крест мучений Христа силой Духа Святого полностью трансформировался в крест любви. Крест как сила ко спасению. На Голгофском кресте Христос был беспощадно осужден, так как понес на себе все грехи всего человечества. Образно можно сказать, что вместе со Христом было распято все человечество с его грехами. Таким образом, искупительная жертва Христа полностью освободила человечество от закона греха. Христос своей жертвенной смертью попрал смерть и оправдал человечество к жизни. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Римлянам 5:18. Отныне закон спасения, то есть оправдание к жизни, распространяется на все человечество, но только с тем условием, если человек пожелает получить это оправдание, обратившись ко Христу. Остается в силе закон свободной воли, которой Бог наделил человека в день его сотворения. «Ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Евангелие от Матфея, 26 глава, 28 стих. Здесь сказано ясно «за многих», но не за всех, ибо не все примут кровь Нового Завета. Получит прощение грехов только верующий в Иисуса Христа, призывающий имя Его и просящий, чтобы Он ему простил грехи. Крест как сила страдания и радости. Быть распятым на кресте — великая скорбь и страдание. «Душа моя скорбит смертельно», — стенает Христос в ночь перед Голгофскими страданиями. Безутешную скорбь переживали и друзья Христа после его смерти. А Мария стояла у гроба и плакала. Иоанна 20:11. Однако Иисус Христос в Своей первосвященнической молитве ободряет учеников, чтобы они не унывали, предвещая им радость после скорбей крестных. «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 13 стих. Мы видим, как крест скорби и страданий трансформируется посредством Духа Святого в великую радость и счастье. И кто из детей Божьих больше и глубже осознает своим сердцем значение голгофских страданий и смерти Христа, тот более постоянен в радости, тот бодр и деятельный. Кто же поверхностно переживает страдания Христа, тот слаб в вере и делах ее, и часто не имеет радости спасения, тот погружен в беспечный сон и умирает духовно. В заключении следует отметить, что крест Иисуса Христа является наивысшим проявлением любви Божьей, ее венцом.
Любовь Иисуса – жертвенная, Божья. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Пишется в Евангелии от Иоанна 15 главой 13 стихом. Характер ее жертвенности проявляется и в том, что она добровольна. Никто не отнимет ее жизнь у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 18 стих. Иисус Христос добровольно отдал свою жизнь на кресте, принял крестную смерть ради нашего спасения. Осознавая это, нам нетрудно понять, почему не понимали Христа его ученики, когда он неоднократно говорил им о своей предстоящей смерти. Он строго осуждал учеников за их слова и действия, целью которых было воспрепятствовать Христу совершить добровольное искупление рода человеческого через смерть. Иисус добровольно шел на смерть, и никто не мог остановить его. Он, как послушный агнец Божий, беспрекословно исполнял волю Отца Своего Небесного. Становится понятным, почему Христос, допрашиваемый Пилатом, отвечал молчанием. Добровольно готовясь к жертвенной смерти, он не находил нужным оправдываться перед Пилатом, притом это был мирской суд, который Бог не мог считать полномочным по отношению к Сыну Божьему. Христос был подвластен только Своему Отцу Небесному. Нам, детям Божьим, желающим быть последовательными христианами, необходимо постоянно помнить о кресте Христовом, духовно соучаствовать в Его крестных страданиях и смерти. Так сила креста Христова разогревает в нас любовь Божью, ту любовь, с которой добровольно принимал Голгофскую смерть Иисус Христос. Если мы намерены побеждать свою плоть и окружающие нас силы поднебесные, если мы хотим побеждать искушения сатаны, мы должны в сердце своем постоянно носить крест Христов. Только с Его помощью мы сможем черпать силы для победы над злом и усовершенствоваться в подобие Христова. Николай Танкин, Австралия.

0: Поэма о матери.
1: Стихотворение Анны Вельк.
0: Поэма о матери, стих я бы этот назвала. И, Бог, помоги мне такие слова подобрать, чтоб каждая мать в этих строчках себя узнавала и за материнство смогла Богу славу воздать. Какая она? Да, наверное, слабая все же. Так хочется ей, чтобы кто-то ее поддержал. Но если в беде ее дети, она не похожа на тех малодушных, кто с поля сражения бежал. Она будет биться, стучаться в различные двери, локтями, слезами, молитвой дорогу пробьет. И если противники люты, как дикие звери, то без колебания за чадо на плаху пойдет. Да, это она на коленях стоит у постели, когда на опасных дорогах запуталась дочь. Стучаться в окно неуютно порывы метели, а в небо стучатся молитвы, которую ночь. Да, это она у кроватки любимой малютки. Врачи и лекарства уже не помогут ему. Мать держит ладошку ребенка, который сутки в душе заглушая мучительный стон. Почему? Да, это она. Мать была молодой и красивой, ласкала детей и шептала: «Мой крошка родной». И счастье детей ее делало в жизни счастливой. От горя детей прежде времени стала седой. Да, это она будет верить в спасение сына, когда разуверятся близкие в нем и друзья. Забота о нем далеко не простая рутина, но знает и верит, что молится Богу не зря. И не потому ли мы слышали неоднократно, как каялись грешники у материнских могил? Уходит усталая мать в путь земли безвозвратно, а плод материнских молитв полон веры и сил. Да, это она и варила, и шила, и мыла. Последней ложилась, и первая вновь на ногах. И дети не знали, как в эти часы в доме стыло, как недосыпание болью стучало в висках. Не знали они. Ох, как многое дети не знают о том, что в себе материнская носит любовь. Поэтому мало своих детей, матерей понимают, поэтому и огорчают о них все вновь. А годы летят, и сегодня за внуков тревога, какие огни на дорогах за правду сочтут. Полюбят ли в жизни всем сердцем своим они Бога? И эту тревогу молитвы на небо несут. Не нужен ей памятник, славы она не желает. Вот только немножко внимания было бы подстать. Так хочется верить, что кто-то, читая, узнает свою в этих строчках забытую, может быть, мать.

Майский день. Весенний день мая выдался солнечным и теплым. Иду по лесной тропинке, подальше от городского шума, суеты-сует и томления духа. Шаг за шагом погружаюсь в мир природы, тишины и покоя. Иду дальше, вижу широкую балку, укрытую густым кустарником боярышника. Вдали раскинулось небольшое село, утопающее в белизне цветущих садов. Смотрю в синюю даль днепровских плавней, в мирный край украинской глубинки, белые хаты, хозяйственные дворища. Нежный ласковый ветер колышет верхушки молодой тонкой поросли, свежим дыханием волнует травы. Где-то вдали пасется стадо коров, но здесь, рядом, перед глазами вижу картину иную – жизнь из мира насекомых. На благодатном черноземе ползают козявки, снуют муравьи, букашки. И каждый из них чем-то занят. Все при деле, тащит на себе какой-то груз. Все в них тихо, мирно, в согласии. Нет здесь безработицы, нет тунеядца, нет парламента, нет скипера, нет конституции. Но есть у них у всех их премудрый создатель. И все они подчинены его законам. Вспомнились мне слова библейского мужа, мудрого царя Соломона, написанные 3000 лет тому назад. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Притчи 6:6-8. Ярко окрашенная бабочка в порывистом полете демонстрирует зигзаги своего высшего пилотажа и удаляется из поля моего зрения. Медоносная земляника своим цветением привлекает к себе пчел, собирающих пыльцу. Сердце наполнилось радостью и каким-то несказанным трепетом перед невидимым художником, имя которому — Бог. Многоголосое щебетание и пение птиц сливается в единую симфонию хвалы и поклонения Богу. Все вокруг устроено мудро, все наполнено смыслом. Всему, видимо, есть причина, цель и место под солнцем. Трава чистотела напомнила мне о чистоте сердца, об экологии человеческого духа. Трава тысячелестника о тысячелетнем Царстве Божьем. А трава подорожника о дороге, ведущую в вечность. В памяти звучат слова малоизвестного поэта. Кто видит жизнь в цветке в пылинке и слышит говор камыша, в букашке зрит творение Бога, в том есть душа. А царь Израиля Давид, восхищаясь великолепием природы, воскликнул: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Псалом 18:2. Иван Цема, Украина, прислала Нина Ищенко, УСА.

Невыдуманные рассказы, Анна. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешить находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. 2 Коринфянам 1:2-4. 50-е годы. Западная Украина. Село Питричи. Небольшая деревенька, бедная. Почти все дома с соломенными крышами. Главное достояние деревеньки – церковь, сельский клуб и школа-семилетка. Время было тяжелое после войны. Люди в деревнях жили очень бедно. От колхоза люди бежали, как от огня. Закрывали двери, ставни на окнах. Как только услышат, что кто-то из, в кавычках, начальников идет. Павел и Анна женились по большой любви. Никакого приданого у них не было. Их называли голодранцы. Были сиротами. Павел пас коров и этим жил. Не было у него ни кола, ни двора. В деревне каждая семья, у которой была корова, брала его по очереди к себе в дом. Одевали тоже все вместе, у кого что было лишнее. Или из чего выросли, то и отдавали ему. Так и рос рыжий Пашка. Анна же была красивой девушкой, чернобровая, с большими карими глазами и вьющимися черными волосами. Воспитывала ее старенькая бабушка, подобравшая сироту на дороге. Чья она была, никто не знал. Утром бабуля вышла выгнать гусей к речке. Глядь, из травы девочка босая, оборванная, грязная, лет 5, топает прямо к бабушке протянутой рукой. Бабуля и взяла ее к себе, накормила, помыла, да и оставила жить у себя. Может, думает, найдется кто из родных, да и заберут ее. Но никто не пришел за Анной. После Первой мировой, а потом и гражданской войны, много было и голодных, и нищих, и сирот. Война опустошила и города, и деревни. Все разграбили. Когда Павел и Анна поженились, бабушка была уже в мире ином. Небольшая хатенка досталась Анне от бабули. Когда родилась Гануся в 1936 году, деревенька их тогда была еще под Польшей. В 1939 году Западная Украина стала советской. Тут вскоре снова война, длившаяся до 1945 года. Анна не любила рассказывать о прежней жизни, но были минуты, когда и ее сердце открывалось. А когда Бог дал нам дитинку, доченьку, то Павлусь дав ей ім'ячко моє – Гануся. Так він любив мене. Дочечка була, що яблочко. Ми все віддавали для неї. Анна всплакнула, вспомнив, що муж в тюрмі. 50-е годы они жили уже не хуже других. Анна и Павел всегда много работали. Была и хата, добротный кирпичный дом. И пару свиней держали, курочек, уточек. Семья по тем временам считалась среднего достатка. Анна и передачи возила мужу в тюрьму. И дома успевала все сделать. Правда, Гануся, доченька, помогала во всем. А потом и квартирантку молоденькую взяли к себе. Жила Иренка у них 2 года. Она ходила вместе с Ганусей в школу. Не везде были семилетки. Вот и жили дети на квартирах, чтобы закончить 7 классов. Гануся и Иренка быстро подружились. Анна за обеими девушками ухаживала, любила, воспитывала, ведь Иренка была без мамы, и нужен был глаз да глаз. Девчина уже сильно живая была.
Учились обе девушки хорошо. Были одни из лучших учениц. В классе были почти все переростки. Парни, окончив 7-й класс, сразу шли в армию. Девчата выходили замуж. В общем, это были уже не дети. Гануся мечтала после окончания 7-го класса вступить в педучилище, Иренка в медучилище. Приближался праздник Пасхи. Все и все готовились к этому большому празднику. Для Иренки много было нового. В церковь она еще никогда не ходила, но Господь уже стучал в ее сердечко. Анна научила ее молитве «Отче наш», рассказала ей об Иисусе. Библии у Анны не было, да и читать она не умела. О Боге знала от бабушки, воспитавшей ее. В тот год Пасха была поздней. Деревья уже оделись в молодую листву. Здоровались в тот день друг с другом не как обычно, слава Иисусу, слава навеки, а Христос воскрес, воистину воскрес. Возвратившись домой из церкви, чинно сели за стол, покрытый белой скатертью, вышитой скатертью. На столе были крашенки, пасхи, домашняя колбаса, куличи с маком. Обед прошел весело. Правда, Анна немножко всплакнула, вспомнив о муже. Как бы Павел радовался такому столу и любимой дочери. Она так выросла и повзрослела в этом году особенно. Праздники пробежали быстро. Начались будни. В школе классный руководитель 7-го класса сказала своим ученикам: «Вы подвели меня тем, что были в церкви. Это все отразится на ваших экзаменах». Но Господь не допустил. Гануся с Иренкой усердно готовились к экзаменам, и Анна следила за этим. Она не загружала их чрезмерно домашней работой. А перед экзаменами произошло очень важное событие. Учительница, она же и парторг, пришла к 7-классникам и сказала: «Кто еще не вступил в ряды комсомола, то даже и не думайте, что поступите куда-нибудь учиться. Подумайте, пока есть время». Гануся шла домой, опустив голову. Она была очень расстроена, знала, как воспримет эту новость мама. Иренка успокаивала подружку: «Гануся, ты просто не скажешь маме ничего». «Зачем ее расстраивать? Ну, запишемся, чтобы не злить учительницу».

гаджет, но уж очень Гануся хотела стать учительницей, потому и поступила, как советовала Иренка. Прошла неделя. Девочки готовились к экзаменам. Все в доме было спокойно. Анна уехала с передачей к мужу в тюрьму, но ничего нет тайного, что не стало бы явным. Так было и на этот раз. Когда Анна возвращалась домой, то по дороге с вокзала встретила соседку, у которой на квартире жила молоденькая учительница, приехавшая из Полтавы. Она рассказала ей о торжественной линейке в школе, где поздравляли несколько человек из выпускного 7 класса, вступивших в ряды Коммунистического союза молодежи. «Среди них были и твои девчата», — сказала соседка. Так уж учительница хвалила их, ставила в пример другим. Анна уже ничего не слышала. Дальше еле дошла до дома. Тут она бросила вещи и упала на колени. Она рыдала и приговаривала: «Горе мне, горе! Моя единственная доченька отдала дьяволу свою душу. Что же мне теперь делать? Зачем я родила тебя, доченька, чтобы дожить до такого позора?» Ни Гануся, ни Иренка не сомкнули глаз эту ночь. Утром Анна не сказала ни слова, пошла в церковь. Девчата остались дома, присмирев, переживали. Очень переживали. Гануся плакала, молилась и просила Бога простить ее и успокоить маму. Анна вернулась к вечеру. Она уже не плакала и не кричала, была спокойна. Взялась готовить ужин. Разговаривать с Ганусей и Иренкой Анна не могла. Она молчала и часто вздыхала. Вечером Гануся со слезами просила прощения у матери. Она целовала натруженные руки Анны. «Прости меня, Матусю, родненька». Ирена тоже плакала, опустившись перед Анной на колени. Она рассказала все, как было. «Пани Анна, простите меня, это я во всем виновата». Все три женщины в тот вечер плакали и молились. Они просили у Господа защиты и мудрости. Горело две керосиновые лампы и свечка. Вышитые рушники украшали горницу, стол был накрыт, а приготовленные блюда прикрыты вышитыми рушниками. Анна ждала гостей. Поезд из Львова должен прийти через 20 минут. Анна глянула на часы на стене, вздохнула, присела у окна. На улице уже совсем темно. Вот чьи-то шаги приближаются к дому. Скрипнула дверь в коридоре. Послышался тихий шорох. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату ворвался радостный смех. Гануся прильнула к матери: «Родненькая, как я рада, что вижу тебя! Как хорошо дома, мамочка!» Гануся подбежала к столу, откинула рушник и, потянув носом, закрыла глаза от удовольствия, как будто и не прошел целый год. Анна опомнилась. «Ой, да что же я, старая, сижу?» Анна встала и пошла на кухню. И вдруг взглянула на дверь. Она замерла на месте. Закрыла глаза, потом опять открыла, не веря глазам своим. Она, как слепая, медленно направилась к дверям. В дверях стоял похудевший, улыбающийся ее родной Павел. Они бросились друг к другу в объятия. «Павлусю!» Только и смогла вымолвить Анна. Слезы счастья катились по ее щекам. Глаза сияли. И вдруг раздался веселый смех. Он как серебро рассыпался по всем углам. «А слона-то и не приметили. Стою, стою, ну, думаю, увидят меня. Или нет?» «Да где там? А вот и я, люди, не ждали? А я думаю, дай-ка сделаю им сюрприз. Вот и приехала». Сени были открыты, в дверях стоял улыбающийся с чемоданами и шляпкой в руках Иренка. В тот вечер в доме было много радости, смеха, много любви. Анна была счастливее всех.

Это ее молитвы услышал Господь. Сколько слез пролила она, знал только Он. На руках молитвы она несла к Богу каждого сидящего ныне за праздничным столом. Вечерами она не ложилась спать, пока не помолится и не попросит у Господа помощи и защиты для дочери. И так было каждый день. И не только за дочь. Просила она и за каждого из сидящих. Она молилась за мужа, просила за Иренку, чтобы поступила в медучилище. И вот они все здесь. Как они ей дороги. Даже Иренка, прожившая с ними около 2 лет, была ей очень дорога. Ведь Анна и в нее вложила частичку своего сердца. Многое может усиленная молитва матери. И как дорого слово Бога говорящее. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий прощающий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матфея 7:7-8. Вера Цинковская.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».